0: Кенекс играет с 23-го года. Валендерс, он игрок сборной Канады, и в составе сборной Канады, естественно, он завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх. Окей, мы с вами в Европе и говорим сначала о футболе. Вчера в Англии в премьер-лиге был последний матч четвертого тура. Команда Лидс Юнайтед выиграла у Ньюкасла 4-1. Таким образом, после четырех туров 100% результат у Арсенала и Манчестер Сити. У них по 12 очков. Лидс Юнайтед 8 очков, так же, как у Халл Сити. Но у Лидс Юнайтед лучшая разница забитых и пропущенных мячей. И эта команда неожиданно несколько занимает третье место. В Италии вчера были последние матчи четвертого тура. В частности, Интер выиграл у Удинези со счетом 5-3. Кома выиграла у Парма со счетом 2-1. И Рома играла в Турине и победила со счетом 2-0. После четырех туров у двух команд, у Ромы и Интера, 100% результат по 12 очков. Ну и волейбольный чемпионат Европы среди мужчин. В группе B мы с вами знаем, 24 команды разбиты на 4 группы по 6 команд, и по 4 команды выйдут в кубковую часть турнира. Прекрасно, в группе B группа это играет в Софии, выступает сборная Украины. Вчера украинцы выиграли у Португалии со счетом 3-0, и после 4 матчей остался сыграть один матч в групповом турнире. Украина занимает первое место. В последнем туре, по-моему, Украина, если мне не изменяет память, будет играть с поляками. Поляки тоже идут без поражений. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня, дамы и господа, обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
1: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.

0: 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. У микрофона Владимир Маленец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 15 сентября. Окей. Начну с главного. Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые хронические боли в районе шеи позвоночника, боли в суставах, головокружение, мигрени. Обращайтесь со всеми этими проблемами к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84, адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Окей, теперь я, как обычно, отправляюсь на родину. Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко срочно выехал из Украины. Вчера в 2 часа ночи, даже не спрашивайте, зачем нужно было это делать, в 2 часа ночи, он пересек польскую границу и растаял. Одновременно его жена пересекла молдавскую границу. Почему они не поехали вместе, не спрашивайте. Я не знаю. И этот отъезд был таким срочным, что многие украинские комментаторы объявили, что Кравченко просто сбежал из страны, чтобы не получить подозру от НАБУ и не сесть в СИЗО, в то время как выкуп за него вносить будет некому. Генпрокурор Украины сбежал из Украины. Перед тем, как исчезнуть, Кравченко подписал две подозры. Одну главе НАБУ Семену Кривоносу, другую главе САП Александру Клименко. Он также записал видеообращение, в котором он объяснил эти подозрения. И одна, то есть они, по мнению, по словам, вернее, Кравченко, оба они занимались противоправной деятельностью. И это одна часть объяснения, другая часть такая. Значит, генпрокурора под его руководством вела десятки расследований против руководства НАБУ и САП в связи с их криминальной деятельностью. И по словам Кравченко, НАБУ и САП штурмовали его офис и провели обыск в нем, чтобы найти и ликвидировать дела против самих себя, а совсем не потому, что офис генпрокурора крышевал колл-центры. Кто следит за событиями в Украине и видел эти, может быть, кадры, действительно, офис генпрокурора штурмовали. Двери не открыли сотрудникам НАБУ, и в связи с этим они принесли лестницы, поставили их к запору и перебрались через лестницы на для того, чтобы войти через задний ход. Значит, я напомню, что, как сообщает украинская пресса, в частности «Украинская правда», генпрокуратура под управлением Кравченко крышевала порядка 500 колл-центров, получая от каждого ежемесячную мзду в размере 7,5 тысяч долларов. Значит, если мы по арифметике за первый класс помножим 7,5 тысяч на 500, у нас получится 3,75 миллиона долларов наличными. То есть это были колл-центры, которые были просто, как их называли на Украине, прибитыми к генпрокуратуре. Значит, всего в Украине порядка 2000 таких колл-центров. В них работает 60 тысяч человек. Их суммарный доход 1 миллиард долларов в месяц. Это сегодня самая, наверное, прибыльная сфера деятельности в Украине. Причем необлагаемая налогами, естественно. Хотя, с другой стороны, эти взятки, которые или откаты, которые они дают правоохранительным органам, наверное, можно рассматривать как налогообложение. Значит, жертвами этих колл-центров являются миллионы украинцев и жители других стран от России до Канады. Значит, Кравченко в своем, он объяснил, что для выезда из страны он сам себе выписал командировочное удостоверение для участия в конференции, которая началась в Париже 13 сентября. Конференция по украинским детям. И он пообещал также там выступить перед нашими

0: прошу прощения, перед украинскими партнерами и рассказать им о противоправной деятельности НАБУ. Значит, радио «Свобода» сообщает со ссылкой на свои источники, что в Париже Кравченко не ждали. Они сказали, нет, он у нас не в программе, выступления его нет, среди гостей его нет. И сегодня утром я перед этой передачей я проверял и пока что не нашел сообщения, что Кравченко появился на этой конференции. Значит, соответственно, у нас теперь возникает вопрос, куда подастся наш командировочный. Вот это интересный вопрос. Ему надо, ну хорошо, допустим, если мы признаем версию украинской прессы о том, что парень просто сбежал из страны, то вопрос, ему надо же где-то теперь остановиться так, чтобы его не выдали. Ну, Израиль это первое, конечно, место, где там многие его бывшие товарищи сидят, пересиживают. С одной стороны, но с другой стороны, какой Кравченко имеет отношение к Израилю? Хотя, я не знаю, у них все возможно. Но есть, говорят, ну какие страны Европейского Союза вряд ли его будут охранять, они, скорее всего, его выдадут, если Украина подаст такую просьбу о его выдаче. Говорят, Швейцария не выдает. Это не совсем так. Это больше легенда, чем реальность. Швейцария не выдает своих граждан. Но если туда приедет в гости такой человек, как Кравченко, вполне возможно, что и выдадут. Остальные страны Европейского Союза выдают. Тем более они его выдадут, потому что он связан был с колл-центрами, которые грабили граждан этих стран. Значит, у него остается Дубай, Арабские Эмираты, или такие страны, как Кипр или Мальта, если, например, у него есть кипрский паспорт. Ну, у этих ребят бывает по много паспортов, поэтому, может быть, и есть. Но Арабские Эмираты, мне кажется, самым верным местом, где он вдруг появится, они не выдают. Правда, они выдали Украине нардепа Федора Христенко. Ну, как они его выдали? Значит, посланцы Зеленского полетели туда, он сам лично участвовал в этой просьбе, просил выдать Федора Христенко. Его не выдали. Он как бы добровольно вернулся на родину. Такие дела. Но за Кравченко Зеленский точно просить не будет. Ему лучше, чтобы тот был как можно подальше от Украины и от следствия. Значит, теперь еще один вопрос. Вообще, как Кравченко смог уехать из Украины? Уже грохнул этот скандал Карфаген, когда вся страна узнала, что генпрокуратура под его руководством крышует колл-центр. Значит, подозру предъявили 5 людям, связанных с генпрокурором, в том числе одному из его замов. И украинская пресса сообщает, что НАБУ имела записи разговоров, подтверждающих то, что Кравченко был в курсе этого крышевания, и тем не менее погранслужба позволила ему выехать из страны. В 2 часа ночи на служебном автомобиле. И ответ нам дает опять же та же самая украинская пресса. Зеленский дал ему добро на этот выезд. То есть этот выезд организовали. И в обмен на разрешение уехать из страны, Кравченко подписал подозр для руководителя НАБУ и САП. То есть Зеленский спас генпрокурора, потому что этот генпрокурор был опорой его власти. А генпрокурор сделал ему в ответ доброе дело и выписал подозры против руководителя НАБУ и САП, которые просто не дают Зеленскому спокойно жить. Я, почему этот обмен такой? Свобода, вернее, выезд, свободный выезд из страны в обмен на эти 2 подозры. Почему они так важны? Потому что на генпрокуроре стоял, он был одним из краеугольных камней власти Зеленского. Значит, ну, это как бы ни для кого не секрет, что партия Зеленского возникла на ровном месте. Из членов, которые решили примкнуть к популярной политической силе. Это была популярная политическая сила, мы это все знаем. Вдруг откуда не возьмись появившись. То есть не откуда не возьмись, а из популярного телесериала. В своей идеологии у этой партии нет. Слуга народа – это не идеология, это просто привлекательный популистский лозунг. Значит, нам известно, что для правильного голосования членам партии платили деньги. им передавали конверты, там было от 5 до 15 тысяч, иногда больше, если это были какие-то важные депутаты, начальники там каких-то, руководители каких-то комитетов или фракций. Но им это платы за голосование в конверах, это страшная тайна, которую, о которой в Украине известно всем. И это было всем известно, то есть это было как бы приглашение для того, чтобы начать расследование. Но эта деятельность перекрывалась с генпрокурором, который назначался с подачи Зеленского. Только генпрокурор мог писать подозру депутату Рады. И за то, что генпрокурор крышевал партию Зеленского, Зеленский отдал ему на откуп крышевание украинских бизнесов, в том числе криминальных, типа колл-центра. И именно эта система, рука руку мою, привела к тотальной коррупции в органах правопорядка. Вся система охраны правопорядка в Украине стала одной большой криминальной организацией, которая занимается порядки, там, сжиманием собственности и сжиманием уголовного бизнеса. И глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин вообще услышал выступление на Собольном, говорит, что Зеленский очевидно считает, что украинцы полные идиоты, не понимают, что президент все знает, и он был участником этой криминальной организации. Поэтому, когда все как бы сводится к тому, что он не знал, это все сделал за спиной, это смешно. Что говорит просто того, что Зеленский способствовал выезду Кравченко из страны и дал ему добро на предъявление подозрения главе НАП. Значит, давайте проследим хронологию всей этой истории. Мы узнали об операции КРФ-1 4-5 сентября, вы говорите, 5 сентября. Значит, рухнул скандал, это появилось во всех украинских газетах, обсуждалось. «Украинская правда», «Радио Свобода», «Страна», «Зеркало недели». Вот эта пресса, честная пресса, честная украинская пресса. Они об этом тут же написали. Через день, 7 сентября, 6 сентября, значит, там на Банковой соображали, как делать, что делать. 7 сентября Зеленский и глава его партии Давида Рахами встретились с Кравченко. И после этой встречи Кравченко объявил, что он уходит в отставку. Но формально он оставался генпрокурором, потому что для того, чтобы он его освободили от этой должности, должен был подать соответствующий указ Зеленский, и Рада должна была за это проголосовать. Только после этого он считался освобожденным от должности. То есть он заявил о том, что он уходит в отставку, но формально он оставался прокурором. Это очень важно. Значит, Зеленский подписал указ о снятии Кравченко с должности через неделю, 14 числа, вчера. И в тот же день мы узнали, что Кравченко подписал указ о вручении подозрений главному НАБУ и САП, и в тот же день он уехал из страны. То есть Зеленский дождался, когда генпрокурор подпишет эти две подозры против его врагов, его президентских врагов, а потом освободил его от должности и дал ему возможность выехать из страны. И с этим соглашаются Шабунин, с этим соглашаются, например, я вчера слушал выступление Железняка, нардепа от партии «Голос». И многие другие. Тут для всех это понятно, что это была сделка в кабинете, которая была достигнута в кабинете у Зеленского. Они договорились. Ты выписываешь эти две подозры, начинается процесс против них, а я тебе разрешаю уехать из страны. И эти подозры действенны, потому что они были подписаны действующим генпрокурором. Ну и почему это заняло неделю? Потому что, наверное, Кравченко нужно было собраться в дальнюю дорогу. Значит, сегодня уже есть сообщение о том, что Рада проголосовала за снятие с Кравченко с должности. Обычно в таких ситуациях Кравченко должен присутствовать на этой церемонии, а если его нет, то должен присутствовать президент, который выдвинул его на этот пост. Ни тот, ни другой по понятным причинам не присутствовали. Значит, что теперь будет дальше? Значит, ряд депутатов, в том числе такие, как Железняк, они требуют принятия закона, согласно которому генпрокурор будет назначаться на конкурсной основе, и этот конкурс будет контролироваться экспертами Европейского Союза. Это, конечно, даст возможность кому-то утверждать, что Украина находится на внешнем управлении. Что действительно будет именно так. Но единственной альтернативой внешнему управлению является сохранение прав президента на назначение на пост генпрокурора очередного ворюги и рэкетира. Задача НАБУ и САП – сломать вертикаль власти, которую создал Зеленский, по сути, подчинив всю страну и ее политическое управление своему офису. Об этом говорится все время в Украине. Это как бы демократическая страна, но в этой демократической стране есть диктатор, и его офис, офис диктатора, раньше им руководил Ермак, сейчас второй близкий человек президенту, это глава его фракции Давида Рахами, и все спускается вниз по этой вертикали власти. Парламент просто это такая декорация для тех, кто готов в это верить. Что еще обращать на себя внимание в этой совершенно дикой истории с крышеванием колл-центров генпрокуратуры? Это совершенно запредельный цинизм участников этой схемы. Значит, Зеленскому говорили о бедствии с колл-центрами давно. Он обещал навести порядок. И ничего не сделал. Объяснение тут только может быть одно. Он был связан с этим бизнесом сам. Как я объяснял выше, генпрокурор защищал его, он отдал генпрокуратуре на откуп бизнес-крышевания любых бизнесов. Теперь, в чем цинизм? Эти колл-центры разоряли не только миллионы украинцев, отбирая у этих несчастных пенсионеров последние деньги, снимая последние деньги с их счетов. Эти колл-центры действовали за рубежом, например, в Канаде. Например, в Чехии, в других странах. Это страны, которые сегодня дают оружие и деньги Украине. Эти деньги идут на содержание таких людей, как Зеленский и все его руководство. Это зарплаты. И эти страны просили Зеленского остановить деятельность колл-центров. Зеленский и его свора получали эти деньги от западных стран и грабили граждан этих стран. Это продолжается сейчас. Зеленский держится за власть, я извиняюсь за такое сравнение, как вождь-заватник. Если он потеряет власть, он потеряет все, и, возможно, свободу. Но НАБУ медленно, но верно отбирает у него эту власть. По данным Financial Times, сейчас НАБУ ведет расследование против 60 народных депутатов. Значит, если новый генпрокурор, когда его назначат, еще непонятно, когда это будет, но, наверное, какое-то время будет исполняющий обязанности генпрокурора. Если новый генпрокурор начнет выписывать подозры, то Раду, наверное, придется распустить, она станет нефункциональной. Слишком много людей там получали конверты, и слишком много людей участвовали в противоправной деятельности. Но для этого нужен не просто новый прокурор, а независимый прокурор, а для этого, для начала, нужно принять закон о избрании или назначении прокурора на конкурсной основе. До сих пор этого не было. Назначали того человека, который одобрялся в офисе президента, чья кандидатура одобрялась. Когда говорят о Кравченко, то Кравченко не прошел, между прочим, в свое время, когда его, перед тем, как его назначили на пост генпрокурора, он не прошел проверку НАБУ на добросовестность. Там возникла масса вопросов, на которые не было у Кравченко ответов. То есть он был явно неподходящим кандидатом. И тем не менее Зеленский протолкнул его на пост, потому что ему нужен был послушный генпрокурор. Значит, теперь как небольшой вывод. Или большой вывод. Вот эта воровская машина работает на фоне каждодневного разрушения страны, ее экономики, гибели людей. Миллионы людей уехали из страны, и поскольку эта страна разрушена, экономика в ней, от нее ничего не осталось, или осталось очень-очень мало, эти люди не вернутся. То есть эта страна пережила или не пережила, переживает катастрофу. Это звучит страшно, но именно эта война помогает Зеленскому и его шайке набивать карманы. И поэтому ждать ее окончания при Зеленском не приходится. Еще я могу добавить к тому, что сейчас происходит в Украине именно на военном фронте, в военной сфере. Значит, Трамп вчера объявил об энергетическом перемирии между Украиной и Российской Федерацией. Он об этом написал у себя на своей платформе в своем издании Truth. Правда. В своей правде он написал. Именно что в своей правде. И также он сказал о том, что рост цен на дизельное топливо связано не с ситуацией в Ормузском проливе, а она связана с тем, что украинские дроны выбивают российские нефтеперерабатывающие предприятия. И он призвал Украину прекратить эти удары. То есть это до какой степени нужно дойти, до какого состояния, катастрофического состояния, чтобы просить Украину не бомбить русские нефтеперерабатывающие заводы. И также он объявил, что он, значит, или он, или его посланники переговорили с Зеленским и Путиным и договорились о том, чтобы не бомбить энергетические предприятия. Зеленский ответил, что если Путин не будет бомбить, то они могут начать договариваться об этом. Короче говоря, это очередная утка, которую мы можем с вами назвать Дональдс Дак, потому что никакого перемирия на сегодня нет. Есть объявление на сайте Трампа, но перемирия нет. Такие дела. Я на этом завершаю эту часть своей передачи и объявляю перерыв, после которого мы займемся уже другими темами. Оставайтесь с нами.
1: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и в Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 34 90. 95 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
7: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.

0: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Владимир Малинец. Вот я в конце предыдущего сегмента сказал о том, что Трамп объявил о том, что цены на дизель в мире растут по той причине, что Украина бомбит российские нефтеперерабатывающие предприятия. Ну, хорошо. Значит, эту версию я оставляю ему, даже обсуждать не буду. Но действительно ситуация на мировом нефтяном рынке ухудшилась значительно. Об этом вчера пишет наша родная Wall Street Journal, которой, конечно, не доверять нельзя. Это газета хорошая, авторитетная. И с чем это связано? Ну, во-первых, проход кораблей по Ормузскому проливу остается, то есть там по капле капает, а не так, чтобы там шел нормальный поток. Саудовская Аравия в свое время для того, чтобы решить такую проблему, они предвидели, что такая проблема может возникнуть, они провели нефтепровод, который пересек весь Аравийский полуостров, от берегов Персидского залива до берегов Красного моря. И они, значит, решили, что мы будем гнать нефть в сторону Красного моря, а до Красного моря Ирану не достать, и поэтому, значит, там смогут свободно это нефтеналивные суда ходить. И для этого им нужно будет проходить на юге, на южной оконечности Красного моря через Бабдаль-Мандебский пролив. Ну, хорошо. Идея хорошая, безусловно, только когда этот нефтепровод строили, не учли того, что в Йемене будет гражданская война, и одно из племен, которое населяет эту страну, именно хути, они захватят прибрежные зоны, и, как на днях это произошло, они теперь блокировали Бабдаль-Мандебский пролив. И это усугубилось тем, что Иран разбомбил или частично вывел из строя, лучше скажем, частично вывел из строя этот самый нефтепровод, который идет через Саудовскую Аравию. Это все повлияло на то, что на мировом нефтяном рынке назрел кризис. Значит, что нам сообщает Wall Street Journal? Руководители американских нефтяных компаний уже на протяжении нескольких месяцев предупреждали, что длительная блокада Ормузского пролива неизбежно приведет к топливному кризису. И теперь, когда Ормузский пролив блокирован, и с другой стороны Аравийского полуострова, с западной стороны, блокирован Бабдаль-Мандебский пролив, этот кризис наступил. Значит, что именно произошло? Коммерческие запасы топлива по всему миру сокращались с начала этой знаменитой войны. И возможности использования стратегических резервов нефти практически исчерпаны. По оценкам аналитиков, из-за повреждения нефтепровода, из-за блокирования двух проливов, на мировом нефтяном рынке возник дефицит как минимум 2,5 миллиона баррелей нефти в сутки. И углублению этого дефицита способствует Китай. Значит, крупнейший в мире импортер нефти в течение нескольких месяцев покрывал почти половину своего ежедневного потребления нефти за счет собственных запасов сырой нефти. И сейчас они тоже иссякли. Окей, мы продолжим этот разговор через несколько минут. А сейчас я должен напомнить вам, что получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. Кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
1: Доброе утро, Вадим, и доброе утро всем радиослушателям. Сегодня хотел бы поговорить на тему получения моргиджа, когда вы работаете всего один год. То есть много таких случаев, у нас тоже много клиентов, когда, допустим, человек работает на себя, то есть это self-employed person, И до этого, может быть, у них был W2 бизнес, может быть, они работали на семейный какой-то бизнес, может, еще что-то. То есть по разным причинам эти люди открывают компанию или открыли компанию всего 12 месяцев назад, там 12, 14, 16, но до 2 лет. Потому что, как правило, требования для всех банков, если вы хотите получить моргидж без проверки доходов, то есть, допустим, там либо банковские стейтменты сделать, либо бумагу от бухгалтера, то ваша компания должна существовать уже 2 года или больше. То есть 2 года для того, чтобы получить вот этот моргидж без проверки доходов. Но хорошая новость, то, что буквально там пару месяцев назад сейчас появилась другая программа, которая позволяет вот этим людям, которые открыли компанию буквально только год назад, тоже получить моргидж. То есть условия какие? То есть у вас компания должна быть открыта не меньше года, то есть, допустим, с августа или сентября, с августа 2025 года, если у вас компания открыта, то вы можете нам предоставить ваши банковские стейтменты, вот, и мы тогда рассчитаем доход, который, допустим, вы непосредственно получили за вот эти 12 месяцев, и уже после этого мы тогда уже сможем вам сказать, какую максимальную сумму лона вы можете получить от банка. Но хорошая новость заключается еще раз в том, что компания может быть в бизнесе всего 12 месяцев. То есть не обязательно, чтобы эта компания, еще раз хотел бы повторить, чтобы она была 24 месяца, то есть 2 года. Потому что любые банки, которые это делают, то есть это по-любому какие-то, знаете, как wholesale банки, вот, допустим, как через нас. То есть это там ни Chase, ни Bank of America, никто эти лоны все равно не делает. То есть вот эти ритейл-банки, да, но есть определенное количество wholesale-брокеров. Вот это так, как вот точно такая же компания, как у меня, Great Northern Mortgage, да, вот. И вы можете через нас получить вот этот mortgage без проверки доходов, если ваш бизнес, еще раз, всего существует 1 год. Также мы можем, если, допустим, у некоторых людей компания уже открыта 2 года, но у них, допустим, они на себя получают 1099, и потом все списывают. То есть у нас есть тоже такие клиенты. То есть у нас тоже для них есть хорошая новость, у нас тоже есть программы, которые позволят вам приобрести. То есть мы не будем смотреть то, что вы списываете, потому что, как правило, люди, грубо говоря, за год заработали 300 тысяч, и на конец года они показывают только 20 тысяч долларов. То есть 280 тысяч или 270 тысяч они списывают. То есть мы будем смотреть на тот gross income, доход, который вы получили вот на ваши 1099. Также у меня сейчас есть две программы, по которым, вернее, вот два клиента, когда мы делаем вообще без показа, то есть дохода. То есть это когда люди покупают primary residence, это может быть Нью-Джерси, может быть во Флориде, этой программы нету в Нью-Йорке, вот, но вы можете положить там 20 либо 25% down payment, и мы можем для вас сделать mortgage без вообще, то есть без этих банковских стейтментов, без бумаги от бухгалтера, то есть вообще без показа дохода. Вам все равно нужно будет показать, что у вас есть какие-то деньги на счете, да, то есть на down payment или, допустим, если вы хотите кэш вытащить, но по-любому мы сможем для вас это сделать. Поэтому по всем вопросам звоните 917-397-3000. И последний хотел услышать. У нас сейчас, наверное, 5 или 6 клиентов, которые разводятся, то есть семьи распадаются, это, конечно, очень плохо, но людям всегда нужны деньги в случае развода. Поэтому, если у вас такая ситуация, не приведи Господи, ну тогда все равно звоните Игорю Ноблу, мы вам все равно поможем вытащить какие-то деньги. 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
0: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Walk with happy people and be happy. Окей, теперь я возвращаюсь к нашему разговору о нефтяном кризисе, о котором нам сообщает, вчера нам сообщила Wall Street Journal. Oil executives say the great fuel crisis is here. И Трамп и его сотрудники офиса говорят о том, что это временные трудности, но по мнению экспертов, это не временные трудности, это большой кризис, и он надолго. Значит, как я уже говорил, этому способствовала война с Ираном, которая привела к тому, что блокировано два пролива, теперь уже два пролива, через которые вывозилась нефть. И этому способствовало то, что стратегические запасы, которыми пользовались такие страны, как Китай и другие большие потребители нефти, эти стратегические запасы исчерпаны. Значит, я повторю, что Китай был крупнейшим в мире и остается крупнейшим в мире импортером нефти. И в течение нескольких месяцев он покрывал почти половину своего ежедневного потребления за счет собственных запасов нефти сырца. И это давало передышку нефтяным рынкам. Но в последние недели Китай возобновил крупные закупки у международных поставщиков, в первую очередь, конечно же, у России. И эксперты предупреждают, что отсутствие разрешения конфликта с Ираном обещает только ухудшение этой ситуации. Трамп утверждает, что сбои на нефтяном рынке носят временный характер. Аналитики из Шеврона и других больших компаний сообщают, что стратегические запасы нефти США практически исчерпаны, упав до минимальных отметок с 1982 года, и пока не видно никаких признаков улучшения ситуации. Я могу предположить, что улучшится ситуация у Илона Маска, который продает свои электромобили. Потому что сегодня, как никогда, очевидно, насколько дешевле эксплуатация электромобиля по отношению к простым машинам, старомодным автомобилям с обычными двигателями внутреннего сгорания. Я это чувствую по себе, если я каждый день... То есть сейчас я вчера заправлялся у нас здесь во Флориде и оплатил за простой бензин $4.15. Значит, мне заправить бак стоит $50. $50 в неделю. Ну, хорошо, я еще смогу пережить это. Но я смогу это... Ну, я переживу, соответственно, и другие цены, я надеюсь. Но это совершенно очевидно, что цены растут. И я помню, относительно недавно бензин стоил 3,65. Я, наверное, и ниже тоже, но как-то в памяти осталась эта цифра. 3,65. Куда мы идем? Ну, я думаю, 4,65. И что для меня особенно обидно, если вы помните, нам Байден оставил инфляцию. Тут мне звонит одна наша левосторонняя слушательница, которая утверждает, что инфляция началась при Трампе. Нет, это не так. Надо проверить по интернету, когда началась инфляция. Она, конечно же, началась при Байдене. И при нем, то есть началась, она могла раньше начаться, но она достигла своего пика именно при Байдене. И Трамп строил свою предвыборную кампанию на том, что его главным механизмом борьбы с инфляцией будет снижение стоимости топлива, энергоносителей. Но это понятно, если возьмем такую сферу, доставки, например. Если стоимость доставок падает, соответственно, падает стоимость той продукции, которую эти транспортные компании доставляют к потребителю. То есть должно... Цены должны пойти вниз. Ну, пошли они вниз или нет, я, честно говоря, не заметил. Но у нас тут есть такой трюк, когда нам Трамп или любые другие руководители, у них это, они пользуются этим трюком постоянно, говорят о снижении инфляции, они не добавляют одного слова, снижение темпов инфляции. То есть инфляция продолжается, она растет, но темпы этого роста снизились. Это, как говорили в моем городе, две большие разницы. Две очень большие разницы. Я не заметил, чтобы жизнь подешевела, но она, по крайней мере, не было такого резкого скачка цен, как это произошло при Байдене. И сейчас получается, что главный механизм, который хотел использовать Трамп, не работает. Стоимость нефти начала расти. И, соответственно, мы можем ожидать, что начнет расти в цене все. На днях стоимость нефти была $110 за баррель. нам прогнозируют 150 долларов за баррель. Теперь, если мы это на секунду перенесем театр военных действий, то, а именно в Украину, то Россия в этой ситуации будет зарабатывать больше. Цены на нефть растут, она будет получать больше. Украина, которая получает нефть с Запада, в том числе российскую, будут платить за нее больше. И те страны, которые снабжают Украину нефтью, они будут платить больше. То есть эта ситуация работает в пользу России и против Украины и всех ее западных союзников. У меня, конечно, есть такой вопрос. А как вот, ну, понятно, что Трамп пытается каким-то образом эту проблему разрулить. Значит, мы ждем нефть из Венесуэлы. На всякий случай я хочу сказать, что хотя как бы все созданы, все условия для того, чтобы мы эту нефть начали получать, эту нефть еще мы не получаем. Потому что Венесуэла располагает самыми большими запасами нефти в мире. Но там есть одна большая проблема. Это нефть очень низкого качества, и она требует больших затрат на ее переработку. И в Венесуэле недостаточно предприятий для того, чтобы перерабатывать эту нефть и поставлять ее в нужных количествах на мировой рынок. Для того, чтобы это произошло, на это уйдут годы. Годы. И, возможно, эти годы придут к нам уже после Трампа. Как, то есть, Трамп от этого, как бы, хорошо не станет. Это никак не будет работать, то, что сейчас происходит, в том числе с Венесуэлой, пока что никак не работает в его пользу. И это очень печально, потому что с чего все началось? Все началось с того, что мы начали военные действия против Ирана. И когда-то все мы, или большинство моих слушателей, трубила победу, в действительности Трамп заложил фундамент большой, ну я не хочу сказать катастрофы, но он заложил фундамент энергетического кризиса, который разразился сейчас у нас на наших глазах. И это реально приведет к ухудшению нашей жизни. То есть, и, ну хорошо, я понимаю прекрасно людей, которые говорят, зато Израиль в безопасности, зато он не в безопасности. Иранцы продолжают его бомбить, сказать, что он в безопасности нельзя. У иранцев остановлена их ядерная программа, мы не знаем, потому что они об этом ничего нам не говорят. И для них это, когда Трамп пытается вести с ними переговоры или говорит о том, что мы ведем с ними переговоры, в действительности эти переговоры носят не очень продуктивный характер, это очевидно. И основным требованием Ирана является сохранение их ядерной программы. И они сейчас просто буквально, страна, о которой мы говорили, мы лишили их руководства, мы уничтожили их военные объекты и тому подобное, мы все уничтожили, мы все развалили. Эта страна с уничтоженным руководством и военными объектами держит в заложниках весь мир. С оставшимся руководством, с оставшимися военными объектами. Вот сейчас я бы хотел объявить очередной антинаучный опрос общественного мнения и задать свой старый вопрос. Считаете ли вы, что Трамп поступил правильно, начав военные действия против, начав войну против Ирана? Или если кого-то обижают эти слова или напрягают слух, то я назову эту войну спецоперацией. Считаете ли вы, что Трамп совершил ошибку, начав специальную военную операцию против Ирана? Если вы считаете, да, он совершил ошибку, наберите номер 888-222-1131. Если вы считаете, что он не совершил ошибку и действовал правильно, наберите номер 888-222-1132. Окей. Еще раз повторю телефоны. Совершил ошибку 888-222-1131. Все правильно сделал. Номер 888-222-1132. Ну и у нас телефон в студии старый, 718-303-90-90. Желающие высказаться, у вас есть еще время до завершения этого часа. Можете набирать этот номер. Я вспомню старые цифры. У нас обычно где-то процентов 60-65, когда я месяц или два месяца назад проводил аналогичный, совершенно аналогичный опрос. Когда спрашивал, как вы относитесь к этой войне, положительно, отрицательно, то 60-65% относились к этой войне очень положительно, говорили, если этого не произойдет, то Иран создаст ядерную бомбу, и первое, что он сделает с этой бомбой, он сбросит ее на Израиль. Ну, этот довод я принимаю, как один из многих доводов, но сказать, что он меня убеждает в чем-то, этого я не могу. Такие дела. Сейчас у меня еще есть немного времени. Да, я могу вот объявить предварительные результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. 47% считают, что да, Трамп совершил ошибку. 53% считают, что все правильно действует. Молодец. Молодец, кабачок. Окей, на этом я завершаю эту часть своего выступления. Меня, конечно, интересовало. Ну, очевидно, что соотношение поменялось. Многие люди видят, что происходит, и видят последствия этой войны, которую нам обещали будет молниеносной. Она точно такая же молниеносная, как захват Киева за 3 дня. Как оказалось. И обидно мне, трамписту, обидно ужасно то, что человек, за которого, президент, за которого я голосовал, и который я в целом все-таки продолжаю поддерживать, он обещал не влезать в заокеанские войны, и он это сделал. Окей, я сейчас объявляю перерыв, после которого мы вернемся к нашим разговорам. Оставайтесь с нами.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин. Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
14: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
13: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
14: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
13: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
14: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
13: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
14: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
13: И оставить после себя невозможную боль.
14: 20 сентября в 17:00.
13: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
14: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
9: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
13: Ждем вас с любовью.
14: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
15: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
16: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
17: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
16: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас.

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Республиканцы начали обсуждать курс партии после окончания президентского срока Дональда Трампа в 2029 году. В случае слабых результатов на промежуточных выборах обсуждения преемника могут стать публичными. Главными претендентами называют вице-президента Джей Ди Венса, а также госсекретаря Марко Рубио. Венса в партии считают возможным прямым продолжателем курса Трампа. Рубио рассматривается как сторонник более гибкого подхода к пошлинам и международным союзам. Хотя влияние мага сохраняется, среди республиканцев растут разногласия из-за введенных торговых пошлин, роста стоимости жизни, а также военной активности в Иране и Венесуэле. Из-за инфляции и роста цен доверие избирателей к демократам оказалось выше, чем к республиканцам. С 18 сентября власти США смогут отказывать в визах и грин-картах иммигрантам, которые получают госпомощь. Нью-Йорк потребовал отменить это правило. Город и генпрокурор штата Летиша Джеймс подали два отдельных иска против администрации Трампа. Речь идет, например, о Medicaid, фудстемпах и субсидиях на жилье. Получение такой помощи не приведет к автоматическому отказу, но каждую заявку обещают рассматривать отдельно. Иск Нью-Йорка поддержали Чикаго, Сиэтл и Сан-Франциско. Певец и музыкант, один из основателей вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары» Евгений Броневицкий умер в возрасте 81 года. Броневицкий родился в Ленинграде, к «Поющим гитарам» присоединился в 66 году. Его братом был Александр Броневицкий, основатель и руководитель первого в СССР вокального ансамбля «Дружба» и первый муж Эдиты Пьехи. Группа «Поющие гитары» гремела в конце 60-х, первой половине 70-х годов. Среди наиболее известных песен коллектива «Синий иней» и «Нет тебя прекрасней».
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
5: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
4: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by us for us.
1: В наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
6: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Жить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
2: Каждый вторник в полдень. Программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
7: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93. Thank you.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях по вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Я хотел бы, наверное, завершить эту тему с нефтью и с иранской войной. Но что обращаю внимание, это то, что количество людей, которые поддерживают эту

У нас скоро начнутся новые президентские выборы. Мы знаем, что они начинаются, кампания за год начинается. И уже мы приблизительно знаем, кто будет избираться на пост президента. Значит, сейчас постоянно говорят о том, что от демократов будет избираться Гевин Ньюсом, хотя он нынешний губернатор Калифорнии. Это абсолютно президентский материал. То я уверен, что он будет избираться. Хотя он сказал, что он выдвинул как бы два таких условия для того, чтобы избираться. Первый он сказал, я буду избираться, если все мои дети согласятся на это. А у него дети в возрасте от 10 до 17 лет. То есть это, конечно, невероятно важно, чтобы 10-летний ребенок сказал, папа, да, ты можешь избираться. Особенно если мама с этим мальчиком поговорит предварительно и выделит ему новую дополнительную порцию мороженого. Но это смешной, конечно, довод. Но второй, он сказал, если будет избираться Камала Харрис, то я избираться не буду. Ну, я думаю, что в партийных рядах, зная об интеллектуальном потенциале Камалы Харрис, ее попросят, или, может быть, ее не попросят, но, по крайней мере, ей никто денег давать не будет в достаточном объеме для того, чтобы избираться. Поэтому, скажем, что Гевин Ньюсом – это, безусловно, следующий кандидат в президенты от Демократической партии. А от нашей Республиканской партии кто, значит, будет избираться? Ну, это, я думаю, тоже просто. У нас есть два варианта. Либо Марко Рубио, либо Джей Ди Венс. И в гадалки не ходи. Первое, что используют против них, это эту войну с Ираном. И, естественно, они будут делать все возможное для того, чтобы этой войне положить конец. В Иране это прекрасно понимают. Они там сообразительные ребята и упорные. Я не знаю, что терпение и труд все перетрут. Поэтому они будут продолжать делать то, что они делают сейчас. Совершенно очевидно, что наши все военные усилия не дали никакого результата, кроме негативного. И в течение еще очередных года или двух ничего не изменится. Поэтому задачей любого кандидата от Республиканской партии будет остановить эту войну. И эта остановка войны возможна только при одном условии. Иран получит право на создание своего ядерного оружия. Вот что мы имеем. Это мой прогноз. Я могу тысячу раз ошибаться, но сердце и опыт подсказывают, что именно так и будет. Поэтому это была невероятная ошибка со стороны Трампа, который обещал нам благоденствие и мирное существование, но не получилось. Такие дела. Теперь вот на этом я эту тему завершаю. И сейчас я бы хотел начать новую тему и призвать вас для того, чтобы поговорить об этом. Мне кажется, это интересно. Значит, тема совершенно не политическая. Поэтому все, кто устал от политики, не выключайте радио. Вы, наверное, в курсе дела. Вчера у нас в нашей жизни произошло совершенно революционное событие. Это я иронически, конечно, говорю. Но 14 сентября компания Apple выпустила новую операционную систему. iOS 27. И Apple давно нам обещал сделать что-то подобное. И сделал. Ну и наконец сделал. На выполнение этого обещания ушло 2 года, потому что попытки сделать это какие-то новые функции появлялись, но были на них жалобы, и в конечном итоге отменили все эти попытки, в смысле отказались от технического решения этого вопроса, который был раньше, и применили совершенно новое, и вот невероятный успех, все теперь работает. Значит, какие главные изменения в этой операционной системе? У меня ее нет. Я скажу честно, я не уверен, что я ее установлю в обозримом будущем, потому что я использую телефон по прямому назначению, как телефон. В основном, у меня есть там, может быть, несколько других applications, приложений, но в целом я использую телефон как телефон. Значит, что делает новая система. С ней можно разговаривать. И вы можете там, допустим, не печатать, если у вас есть какой-то вопрос, а спрашивать.

0: Но самое существенное – это поиск по вашим данным. Вот это вот действительно, в моем понимании, это действительно большая инновация. То есть, допустим, вы собрались лететь в Европу, и, как это часто случается, вы заказываете билеты за месяц или за 2 месяца. Гостиницы, я не знаю, пересадки где-то. Удержать это в памяти невозможно. И вот вы можете сказать своему телефону: «Сири, найди мне...» Упс, мой включился. Я пошутил, не включайся. Это смешно. Я включил... То есть я говорю: «Сири, найди мне, пожалуйста, в моей почте счет, который я получил от гостиницы в Берлине в последних числах мая, пусть так скажем». И тебе эта адская машинка находит это твое письмо, достает его и сообщает, если ты еще попросишь, какого числа ты вылетаешь в Париж. Или заселяешься там в какую гостиницу, где она находится. То есть она, эта машинка, извлекает эти данные из твоей почты, и тебе не надо тратить время на то, чтобы искать это. Это особенно очень удобно, если, допустим, ты находишься за рулем, и у тебя руки заняты вождением. На мой взгляд, это действительно очень удобно. Теперь еще есть одно удобное свойство, это когда ты... И удобная функция, это твой телефон, это, вернее, это операционная система, она теперь видит, что у тебя на экране. То есть, грубо говоря, если ты находишься в ресторане, и тебе понравилось там какое-то блюдо, ты можешь его сфотографировать, и Siri тебе даст рецепт этого блюда, если ты хочешь приготовить аналогичное дома. Это большое дело, согласитесь. И что еще очень важно? Кто-то скажет: ну все, теперь, значит, эти наши все личные данные, все, что там наша переписка, все, что все наши архивы какие-то, все наши документы, они становятся достоянием общественности, которая интересуется моей личной жизнью, например. То есть это все улетает в облако. И оттуда доступ к нему всегда специалисты найдут. Но тут нам Apple обещает совершенно другое. Значит, Apple говорит, что вся эта деятельность, ваши все переговоры с Siri, они будут иметь место только в вашем телефоне, они не будут связаны с облаком. Это большое дело, если им верить. Ну, а с другой стороны, нам часто что-то обещают, а потом смотришь, не получилось, опять не получилось. Такие дела. Ну, хорошо, значит, какая будет цена этого дела, это я не знаю. Сейчас, насколько я понял, у нас не... Это не повлияет на стоимость телефона, тем более это операционная система. Я так понимаю, что если у вас не очень старая модель телефона, то вы сможете загрузить эту операционную систему и пользоваться своим старым телефоном. За саму систему это платить не надо. Это хорошая новость. Теперь, ну, сколько стоит вы там, если это с облаком связано? Ну, опять же, эта система не обязательно должна быть связана с облаком. Но сколько там люди заказывают самые большие 12 терабайт, это долларов 60, наверное, стоит. Такие дела. Значит, теперь у нас, у меня возникает вопрос к вам. Вот я сказал, что я пользуюсь телефоном только для того, чтобы звонить. В основном 90%. Ну, или в наше время теперь модно не звонить, а посылать тег-месседжи. Это на тот случай, если вы находитесь на международной конференции. А мы часто все с вами находимся на международных конференциях. Или еще где-нибудь в каком-нибудь очень важном месте. Поэтому там звонить неловко, говорить неловко, а тег-месседж послать можно. Это теперь наша новая реальность. Ну и потом многие время экономят. Ты послал вопрос, тебе дали ответ. А так позвонил кому-то, уже надо спросить, как здоровье, как дети. Разговор получается длинный. Поэтому так, значит, все сокращать делает общение более эффективным. Но, тем не менее, я пользуюсь и с другими приложениями. И вот я сегодня хотел бы и поговорить об этом. Какие вы считаете приложения действительно полезными? какими вы пользуетесь. Потому что можно узнать что-то такое вот в нашем разговоре, действительно полезное, то, что будет иметь практический смысл для каждого из нас. Как, например, ну, я могу привести пример, вот сейчас я даже просто не буду, я могу сказать, какое приложение, я все равно люблю сказать app, какое приложение я считаю действительно замечательным. Ну, хорошо, Waze это все пользуются, я думаю, или Google Maps, это без разницы, по-моему, потому что мне кажется, Waze пользуется Google Maps тоже. Ну, и это очень удобно, раньше ты должен был запомнить, где и когда поворачивать, а сейчас тебе телефон говорит, куда надо и когда поворачивать, и очень здорово получается. Но, наверное, это у всех есть, поэтому это неинтересно. Ну, OpenTable, я так понимаю, у многих есть, потому что тут очень удобно резервировать места в ресторане. А больше я смотрю на свой телефон. У меня еще есть app, называется Hurricane. То есть это я смотрю, где проходит ураган. Один раз он прошел ровно над моим домом. Это было невероятно. И я видел это по карте. Это было страшновато немножко, но полезно. Теперь, то есть это, представим себе такую ситуацию, что за секунду до смерти ты знаешь, по какой причине ты умрешь. Тебя сейчас сметет ураганом нахрен куда-нибудь в болото. Да, вот у меня была такая возможность, но, к счастью, дом выдержал. Ну, что еще? Какие у нас есть? OneSearcher – это очень полезный, мне кажется, app, потому что не все вина я знаю, и бывает, я оказываюсь в ситуации, когда у меня есть интерес к какому-то вину, например, если я нахожусь в магазине типа Total Wine, я хочу посмотреть, что это такое, то я, значит, нацеливаю телефон на этикетку, и он мне дает ответ на мой вопрос, с чем я имею дело. И какие оценки ему выставляют различные эксперты. Некоторых экспертов я знаю, я им доверяю, и поэтому я им пользуюсь. Но недавно, с недавних пор, мне тут одна девушка подсказала совершенно потрясающую app, и я просто влюбился в этот app. И я с удовольствием с вами поделюсь этим знанием. Это приложение называется Yuka. Y-U-K-A. Yuka. Yuka это на греческом означает здоровье. Так мне объяснили. Но помимо этого, Yuka это как бы дань уважения острову Юкатан. Сокращение. Тут у нас недалеко от нас. На юге. На той стороне Американского залива. И чем это замечательно, это приложение? Оно сканирует баркоды на продуктах. И если я, например, если я нахожусь в магазине, все, что мне надо для того, чтобы выбрать хороший продукт, мне нужно навести этот экран, то есть камеру своего телефона на баркод, и в течение 5 секунд я получаю ответ, это хороший продукт или плохой продукт. И если, например, вот я вчера был в магазине, и там проверил, ну, как называется продукт, Rosemary Infused Extra Virgin Oil Specially Selected. Specially Selected – это название компании. И он мне отвечает, no additives, saturated fat ratio, sugar, sodium, calories, и то есть это excellent. И дает оценку. 75 из 78 из 100 – это отличный продукт. Или я, например, посмотрел там Olive Salad Italian Style. И красивое название у компании Tuscan Garden. 8 из 100. Очень плохо. Additives. Какие здесь additives они мне написали? Ну, хорошо, я не буду сейчас это долго рассказывать. Содиум, большое количество соли и так далее. То есть это прекрасная машинка, которая действительно мне дает представление о том, что я покупаю в магазине. Это очень важно, потому что мы знаем, что продукты в магазине у нас не очень высокого качества. Из-за того, что главным образом, потому что много, как говорят у нас наши люди, там очень много презервативов. Значит, когда люди говорят презервативы, а что они имеют в виду? Они имеют в виду всю ту химию, которая позволяет этим продуктам стоять на полке по 5 лет и не портиться. Ну, у меня был один знакомый велосипедист, он мне один раз сказал такую, он поделился опытом еще до появления этих всех приложений полезных. Он поделился со мной опытом, он мне сказал: ты когда приходишь в магазин, ты возьми любой продукт с полки и посмотри на ингредиенты составные. И если там есть слова, значения которых ты не понимаешь, не покупай это. Но вы знаете, эти слова обычно, ну самый, наверное, самый хороший пример, это если вы пойдете в тот отдел, где продается хлеб. И настоящий хлеб состоит из трех ингредиентов. Это мука, вода и соль. Больше ничего в хлебе нет. Но если там 20 других ингредиентов записано, и вы не понимаете эти слова, типа там ниасин или рибофлавин или что-то в этом роде, вы этот хлеб не трогайте. Потому что он, этот хлеб сделан таким образом, чтобы он лежал на полке неделями и оставался мягким. Это не хлеб. Вас обманывают. И то же самое можно сказать о многих других продуктах, в том числе законсервированных. Там много химикатов. Это реальность нашей жизни. И задача, как мне кажется, квалифицированного, грамотного потребителя, это знать, что он ест, для того, чтобы потом он не страдал всеми теми болезнями, которые страдает наше американское население. Главным образом, как бы сказать, помягче, ожирение. У нас это проблема номер один в стране, а с этим связано и большое количество случаев диабета, и онкологические заболевания, и заболевания сердечно-сосудистой системы, и так далее, и так далее. То есть у нас, в принципе, жизнь нездорова. Мы это знаем. Большую часть дня мы сидим или лежим, физкультурой занимаемся мало, на улице бываем тоже мало, потому что там либо жарко, либо холодно, либо дождь идет, поэтому мы предпочитаем дома посидеть под кондиционером, особенно здесь, во Флориде. И жизнь у нас нездоровая. Ну, это можно изменить? Ну, в принципе, можно изменить. Но это занимает, это требует усилий. А усилия предпринимать – это такое дело. У одних получается, у других не получается. Причем тех, у которых не получается, их значительно больше, чем тех, у которых получается. Поэтому, если у тебя есть возможность хотя бы на одном фронте, а именно на фронте здоровой еды, купить что-то здоровое, а не нездоровое, то это приложение Юка, оно, мне кажется, очень полезно. И теперь я в очередной раз обращаюсь к трудящимся с пожеланием. Если у вас есть какие-то собственные мнения о приложениях, полезных приложениях, то телефон на студии 718 303-90-90. Набирайте этот телефон, поделитесь чем-то полезным. Это принесет пользу, поможет нашим радиослушателям лучше ориентироваться в жизни и, главное, вести здоровый образ жизни. Еще раз телефон 718-303-90-90. И пока вы набираете этот номер, если его набираете, я хочу сделать объявление. Вы наверняка слышали об уколах плазмы или PRP-терапии. Это инъекции, обогащенные тромбоцитами плазмы пациента, полученные из его же крови. Плазма – суперэффективное средство для восстановления суставов. Она творит чудеса при поясничных болях. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно используют эту технологию. Применение аппаратуры Regen Lab делает инъекции практически безболезненными. Запишите номер доктора Рискевича. 718-934-84-84. Его офис удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича. 718-934-84-84. И не забывайте пароль. Здравствуйте, доктор. Мы от Ермолинца. Действует совершенно безотказно. И гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса. и человеческого участия. Еще раз, номер телефона 718-934-84-84. Такие дела. Хорошо, я смотрю на часы, осталось у меня времени совсем немного, и какое-то неожиданное молчание с той стороны телефона. Я так надеялся на то, что эта тема с приложениями будет вызовет какой-то интерес, популярная будет. Нет, такое ощущение, что все мои слушатели пользуются еще телефонами, которые присоединены к розетке в стене проводом. Это хорошая вещь, надежная, не зависит от батареек или грозы, например. Это замечательно, но как-то, с другой стороны, бросает тень на моих слушателей. Доброе утро, вы в эфире.
1: Доброе утро, Вадим. Вы знаете, я не хочу не новое что-то спросить, а у меня помехи были, когда вы рассказывали о приложении, которое позволяет определить ингредиенты. Не могли бы вы повторить название приложения
0: как оно для вас одного? Приложение Yuka называется. Y-U-K-A. Yuka. Y-U-K-A. Окей, спасибо. Окей, сейчас я объявляю перерыв, после которого мы продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами.
2: Дэвид Зон, радио.
3: Американское радио на русском языке.
2: Дэвид Зон, радио.
3: Дэвид Зон, радио.
4: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшее отклонение от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Угол East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
5: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
6: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
7: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
8: Если вы
7: вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
2: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Владимир Малинец. Говорим сегодня о полезных приложениях для нашего телефона. Если есть желающие высказаться по этому вопросу, телефон у нас 718-303-9090. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро, Вадим. Меня слышите?
0: Да, слышу вас.
1: Меня зовут Вера. Я хотела тоже поделиться тем, что Юку использую очень часто, особенно когда я в магазинах очень просто навел QR-код, и дается не просто калории, где-то, в общем, рекомендуется ли этот продукт или нет. Но мне тоже еще больше всего нравится в этом приложении то, что он дает вам альтернативы. То есть, если вы любите, например, что-то сладкое, показываете, и Юка дает вам poor rating, то он сразу вам тут же может предложить что-то подобное или тоже по вкусовым качествам соответствующее, но менее бесполезное, то есть менее вредное. А вот, что касается...
0: Интересно, вы знаете, я еще... Одну секунду, это очень интересно. Вы знаете, я этого не обратил на это внимание. А как, если я, допустим, набираю, окей, ну, какой-то шоколад я набрал, и он мне дает аналогичное, а где мне это найти здесь на экране? Вы можете мне
1: сказать? You just scroll down. Вы там просто-напросто немножечко okay. вниз спуститесь, и вам он тоже дает comparables. То есть он вам дает тут же продукты, которые будут более полезны. Если вы буквально посмотрите под ним. Вот тут сейчас, если у вас перед вами есть какой-то продукт, то просто посмотрите на него, и тут же внизу у вас будет, ну, если есть, конечно, иногда бывает, особенно в русских магазинах, я тоже заметила, продукты, конечно, не зарегистрированы, но при этом вам Юка дает возможность самому ввести название продукта и то, что он из себя представляет.
0: А, все, я уже, вы знаете что, я уже нашел. Здесь это называется recommendations, и под ним идут аналогичные продукты. Да, я это вижу. Окей. Да. О, это здорово. О, отлично. Просто отлично. Это приложение просто на глазах стало еще лучше.
1: Да, я его тоже обожаю. Ну, а что касается других, я что могу предложить еще вашим радиослушателям. Есть такое приложение, называется MyFitnessPal. То есть мне помогает тоже вот не с точки зрения продуктов, а с точки зрения exercises. Вот такое приложение, оно вам не дает какие-то определенные физические нагрузки, которые позволяют, ну, для моего возраста, для моего веса, для моего образа жизни и так далее. Вот тоже очень полезная штука. И попробуйте, если будет желание.
0: Ну хорошо, я попробую. У меня только дело в том, что у меня с моей фитнес-программой все как бы очевидно. Да, ну что, 5 дней пиклбол и 2 дня бассейн. Вот и вся моя фитнес.
1: Вот, кстати, пиклбол. Вот пиклбол вы сменили, я так понимаю, настольный теннис на пиклбол. Я вам скажу, что я тоже обожаю пиклбол. И после вот как раз-таки большого тенниса и настольного тенниса эта игра кажется куда более возможной для ваших физических и умственных способностей. Особенно если у вас были в предыдущем опыте настольный теннис и большой теннис. А все, что я хотел сказать. Спасибо большое, что дали мне возможность.
0: Подождите, не уходите, у меня просто, я попал на такого замечательного собеседника, я не могу так просто от него, от вас отказаться. Вы мне ответьте, вот этот MyFitnessPal, это платное приложение или бесплатное?
1: Ну, когда я на него записалась, оно было бесплатным, но, по-моему, у них сейчас есть разные опции, то есть вы можете записаться и бесплатно, и платно.
0: Окей, и оно будет вам давать, если это бесплатно, оно у вас будет грузить таким количеством рекламы, что вы никогда не доберетесь до того, что вам нужно.
1: Но, к сожалению, да. Это так, и плюс еще платное приложение, оно вам дает какие-то private такие возможности иметь собеседование с, там, например, с фитнес-тренером, который вам поможет не просто с вашими правильными упражнениями, может, вы их неправильно делаете, вы видео ему можете отправить, то есть там куча всего.
0: Ну, это... Я не уверен, что вы будете работать с реальным человеком-тренером. Это, скорее всего, будет AI, и, который будет действовать. Ну, она, тем не менее, может быть, будет более эффективной, чем живой тренер. У нее всегда хорошее настроение, и она будет исходить из какой-то статистики, подтвержденной практикой. Я еще хотел сказать два повода по поводу переключения на пиклбол после настольного тенниса. У меня у меня главная проблема была в том месте, где я оказался. У меня были в теннисном клубе либо очень молодые игроки, с которыми у меня не было никаких шансов, либо очень пожилые игроки, с которыми мне было неинтересно. Поэтому я как бы оказался между этих двух групп, и это способствовало полному переключению на пиклбол, где значительно легче найти свою группу по уровню или по возрасту. Ну, обычно это связано, потому что молодые играют быстрее, конечно. Окей, а вы живете где-то, если вы говорите, вы увлекаетесь пиклболом, вы живете где-то в теплых краях? Или...
1: Слушайте, но пиклбол играю в Лонг-Айленде. Там есть много спортов, и можно спокойно найти хорошего соперника, и, то есть, вернее, партнера, и хорошее место, где... и прохладные, и финисты, и так далее. Все, что требуется.
0: Окей.
1: Хорошо. Ракетки у меня и мячики с собой.
0: Ну, хорошо. Спасибо вам большое. Дай Бог здоровья.
1: Всего
0: и денег.
1: Доброго вам тоже. До свидания.
0: Всего хорошего. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
2: Да, доброе утро. Вадим, это Яша говорит, ваш сосед по Сарасота Каунти. Part of the year. Я хочу сказать вам, что вот мне все это нравится, вот это ваша, ваша спортивная программа, спортивные отношения, потому что я вот тоже такого.
0: Это физкультурное, я не спортсмен, я физкультурник.
2: Физкультурник. Так вот, вы знаете, я занимался несколько лет, я брал вот этот ракетбол играл, а потом пиклбол. И вот пару лет я поиграл в пиклбол и потом начал смотреть по сторонам. Во-первых, прислушивался к своему телу, а во-вторых, начал прислушиваться смотреть по сторонам. И я увидел, что самые advanced players, они так сказать, ну, у них очень много травм. И тут как раз я понял, почему пиклбол называется, так сказать, в народе криплбол. Знаете, но в принципе, вот это я все одобряю, я, так сказать, перешел на другую деятельность. Вот сейчас еду, например, на групповые занятия. В шахматы я играю, я addicted. Я addicted шахматам. Это страшное дело. Я на этом самом, на интернете играю, вот это мое приложение. Другие приложения, которые я использую, это, ну, телефон, просто шаги, и это мне выдает все, что мне надо. Вот. А сейчас я иду на групповые упражнения, прыгать, бегать, несмотря на то, что мне уже под 80, вот, я, так сказать, прыгаю, час прыгаю, это мне достаточно. Сегодня я, правда, буду сидеть. Называется йога. Йога-чер-йога. Но дает приличное количество нагрузки. Вот это вот все я хотел поговорить, похвастаться.
0: Слушайте,
2: и вас похвалить.
0: Одно... Да. Спасибо, я похвалу принимаю с благодарностью. Скажите, вы когда говорите, что вы играете в шахматы с приложением, это на телефоне, да?
2: Да, это на телефоне, на компьютере, это на... я конкретно использую программу под названием Lichess, Free Chess, это играет сотни тысяч человек в одно и то же время, компьютер мне дает пару плюс-минус 100 баллов моего рейтинга. Вот, я играю, и, вы знаете, это very addictive, и я чувствую, что семья моя, так сказать, присматривается ко мне и говорит, перестань уже играть, потому что я...
0: Слушайте, а сколько времени вы проводите на телефоне, если вам семья говорит, если семья обратила на это внимание?
2: С игрой, на телефоне я, ну как, пару часов, наверное, играю. Пару часов в день я точно играю. Это включая телефон и компьютер. Когда у меня есть время, я играю пятиминутки. Вот. И я, конечно, мое громаднейшее достижение в шахматах, это то, что я своего внука научил, которому 28 лет, скоро будет жениться. Я его научил, Вадим, играть в шахматы, и он меня сейчас бьет. Вот, понимаете, это мое громаднейшее достижение, я считаю, так сказать, в шахматах. Вот. Но сам я получаю огромнейшее удовольствие. Я играю всегда итальянскую партию.
0: А
2: и...
0: я так, вы знаете, Я могу предположить, да, что, наверное, аналогичные есть приложения и для тех, кто любит играть в шашки, и для тех, кто любит играть в нарды. То есть все, что все бывшие настольные игры, они теперь у вас в телефоне, причем с соперником. С
2: я считаю, да, с соперником. Так я тоже с соперником играю, я не с компьютером играю. Я с соперником играю. Причем со всего мира, со всего живые соперники. Ко мне только подключаются живые, я не играю не с компьютером, а с людьми. И получается очень много россиян, очень много арабов. И я, так сказать, интернационалист, но мне доставляет огромное удовольствие, когда я Мухаммеда очередного, так сказать, прикрепил, вот, поставил ему мат. Понимаете? Это очень и очень интересная игра, очень шахматы. Хотя Илон Маск сказал, что шахматы для него немножко слабоватые, потому что нет Variety, там у него целая теория. Он хотя играл в шахматы прекрасный, был чемпионом даже в юности, Илон Маск, но сейчас он отрицательно играет.
0: Слушайте, исправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, в шахматах, когда мы говорим о каких-то там высоких уровнях, то они разыгрывают уже готовые комбинации, которые они запомнили и с которыми не сталкиваются, и там не особо много вариативности.
2: Это колоссальное variety, огромнейшее variety, потому что начало, оно может быть, ну, у разных людей по разной памяти, так сказать, я позиции оцениваю, я не считаю, что это, безусловно, пятиминутка, когда я играю, но 3-4-5 ходов, а дальше variety, а дальше совершенно неожиданные вещи. У меня есть ловушки такие, которые я люблю и точно знаю, что они действуют в дебюте, в эндшпиле, в конце игры. Очень важно, особенно в пятиминутках, играть очень быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро. A lot of fun.
0: Слушайте, у меня к вам один вопрос. Окей, я вас понял. Да. Слушайте, я рад за вас, потому что вы нашли или нашли, вернее, себе занятие, оно осмысленное.
2: Да.
0: И я считаю, что оно невероятно полезное для головного мозга, так сказать, потому что я извиняюсь, я не хочу никого обидеть, но с годами наши функции мозга, они немножечко притупляются, так сказать.
2: Работают
0: не так. Мозг не такой, не так
2: остро.
0: Вы не так остро соображаете и не так быстро соображаете, как в более молодом возрасте. И если у вас есть эта возможность практиковаться, то это просто прекрасно.
2: Спасибо.
0: Ну хорошо, теперь у меня к вам есть такой по ходу дела вопрос. Вот вы говорите о том, что вы проводите много времени, и домашние вам об этом говорят, то есть они бы хотели с вами пообщаться, а вы заняты. Но меня вот что интересует, исходя из вашего опыта, вы сейчас читаете меньше, чем 10 лет назад? Читаете книжки?
2: Вы знаете, я время от времени я беру, даже у меня есть такая компьютерная книга, вот, я время от времени беру. Я стесняюсь сказать, но я читаю телефон. Я очень много смотрю.
0: Но это не важно, главное, чтобы это буквы истории, были, буквы составлены в предложения, буквы, главы и так далее.
2: Нет, я не меньше. Буквы в приложениях я читаю не меньше. Не меньше, а гораздо-гораздо больше. Гораздо больше. Гораздо больше.
0: Художественную литературу или просто книги?
2: Все, даже ваши рассказы, вот, так сказать, да, книги, когда, когда я там вижу ваш рассказ, потому что я у вас, так сказать, в полудрузьях, я не могу писать, но я могу...
0: Что значит сказать, в полудрузьях, объясните мне, это как это?
2: Полудрузья? Я у вас как бы follow you, но когда я хочу что-то сказать, у меня нет возможности сказать. Другими словами, я не могу написать вам почему-то.
0: Наверное, когда-то много писали, в связи с чем я вас отключил. Такое бывает.
2: Такое бывает, это не я. Я, во-первых, уважаю это самое народное.
0: Ну хорошо, у меня к вам деликатный вопрос. Погодите, Яша, послушайте.
2: Я слушаю вас.
0: Последний вопрос. Последний вопрос сегодня. Вот мы рекомендуем людям приложения полезные. И я благодарю вам за то, что вы эти фричес порекомендовали. Но поскольку вы читатель, какую книгу, которую вы недавно прошли, вы могли бы порекомендовать нашим слушателям?
2: Я, к большому сожалению, книги, я вот, я вам говорю, я на телефоне, я на телефоне, понимаете, книги мне тяжело, я могу сказать, ну вот, по-моему, Фридман была книга.
0: Книги кончились, я вас понял, хорошо.
2: Фридман я читал, на телефоне, по телефону читал вот эту книгу Фридмана.
0: Это не важно в каком формате, важно, что это книга. Фридмана вы имеете в виду «Дорогу в рабство», вот, или вы имеете в виду экономиста Фридмана?
2: Я имею в виду, его предсказания, там какое будет Соединенные Штаты и так далее.
0: Не.
2: Да.
0: Окей. Ну хорошо, это вот интересно. Милтон Фридмана, правильно говорю?
2: Милтон, совершенно верно. И вы знаете, что я вчера приехал только из Род-Айленда со свадьбы, и на Рош-Ашана я был в синагоге, в которую Джордж Вашингтон написал письмо. Это было, как будто я сидел в синагоге рядом с Джорджем Вашингтоном. Это unbelievable feeling. Unbelievable, да.
0: Хорошо. Большое спасибо за ваш звонок. Много интересного вы рассказали. Спасибо вам. Дай Бог здоровья. И
2: будьте здоровы. Будьте
0: счастья.
2: Здоровы.
0: Всего хорошего. Окей. Поскольку мы тут коснулись книг, я хочу напомнить, что мои книги, в частности, сборник американских рассказов в центре всей этой неописуемой фигни, да, это название книги, сборник юмористических рассказов, застольные рассказы, роман «Свинцовый дирижабль» и другие мои книги можно купить на моем сайте yarmolinets.com. Первая буква в моей фамилии «Y». Как откроете сайт, найдите в верхнем меню ссылку книги, кликните на нее, и вы попадаете на страницу с моим почти полным собранием сочинений. И, кстати, моим бестселлером остается сборник одесских рассказов и повестей «На пороге третьего тысячелетия» о нашей замечательной жизни в нашем замечательном городе Одесса. Приобрести можно там же. yarmolinets.com и в верхнем меню ссылка книги. Окей, я смотрю на часы, время передачи подходит к концу, и на последние минуты для поднятия настроения я вас оставляю с единственной и неповторимой Гунхильдой Карлинг. Всего хорошего, с вами был Вадим.

0: Нью-Йорк. Нью-Йорк. Бостон. Бостон. Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
1: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Функер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.

Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

0: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: В Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Необычные подробности свадьбы старшего сына Трампа. Дональд-младший и Беттина Андерсон поженились в мае на Багамах, однако теперь выясняется, что значительную часть последовавших за церемонией роскошных торжеств оплатил российский бизнесмен Умар Кремлев, президент Международной ассоциации бокса IBA. По данным расследования ProPublica, Кремлев потратил сотни тысяч долларов. Среди оплаченных расходов – аренда частного острова, размещение гостей, организация мероприятий, масштабный фейерверк. По данным Washington Post, платежи проходили через связанную IBA структуру в Дубае. История получила особый политический резонанс из-за связи Кремлева с российской властью. В этом году Путин наградил его орденом дружбы, а незадолго до свадьбы Кремлев участвовал в российской делегации во время поездки Путина в Китай. Международная ассоциация бокса также была связана со спонсорством российского государственного «Газпрома». Семья Трампа сам факт оплаты не отрицает. Беттина Андерсон заявила, что Кремлев – их близкий друг и устроил для молодоженов две праздничные ночи уже после официальной семейной свадебной церемонии. Она назвала это чрезвычайно щедрым свадебным подарком и отвергла предположение о каком-либо скрытом политическом мотиве. Представитель Трампа-младшего также заявил, что Кремлев является его личным другом, а не деловым партнером. И еще одна любопытная деталь. Трамп на свадьбу сына не приехал. В мае он объяснял журналистам, что момент оказался неудачным из-за ситуации вокруг Ирана и других государственных дел. Палата представителей единогласно проголосовала за законопроект Common Sense Act, который должен окончательно закрепить отказ Америки от одноцентовой монеты, знаменитого пенни. Чеканку обычных пенни фактически прекратили еще в ноябре 25 года после 232 лет производства. Причина прежде всего экономическая. Изготовление монеты номиналом в 1 цент обходилось примерно в 3,69 цента. По оценке монетного двора, отказ от ее выпуска позволяет экономить около 56 миллионов долларов ежегодно. Но возникла практическая проблема, как расплачиваться наличными, когда пенни постепенно исчезают из обращения. Новый закон устанавливает единое правило. Итоговую сумму наличной покупки будут округлять до ближайших 5 центов. При оплате карт или электронным способом ничего округлять не потребуется. При этом пенни, которые уже находятся у американцев, не превращаются в бесполезные железки. Они сохраняют статус законного платежного средства, ими по-прежнему можно расплачиваться. Коллекционные версии одноцентовой монеты монетный двор также сможет выпускать ограниченными сериями. Последние 5 обычных американских пенни были отчеканены в Филадельфии. Таким образом, закончилась история монеты, которую американцы использовали с 18 века. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Верховный суд отказал Трампу в новых ограничениях при голосовании по почте. Пентагон разрешил бывшим и действующим сотрудникам разглашать данные по теме НЛО. Запасы нефти в стратегическом резерве США упали до минимального уровня с 1982 года. В Верхнем Вестсайде, в центре Кольха-Нешама, пройдет современная ортодоксальная служба в Йом-Кипур, предусмотрены детские службы. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 65%, 71 по Фаренгейту, 22 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
3: Полный шалом.
4: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
5: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете Дэвидсон Радио, программу «Полный шалом». Она выходит в эфир по вторникам с 17 до 19.00. В эфире я, Алексей Осипов, и ведущий израильский журналист Александр Маистровой. Александр, приветствую вас. Алло, алло. С наступившим Новым годом по еврейскому летоисчислению. Шана Това.
6: Шана Това. Приветствую, Алексей. Приветствую, конечно же, всех наших радиослушателей, как всегда.
5: Александр, тема, которой мы касались в привязке к приближающимся выборам в израильский парламент, Кнессет, мы говорили о том, что русскоязычная община Израиля, вольно или невольно, она существует в политическом плане, потому что люди, да, могут дома говорить по-русски, приехать в страну, репатриироваться из там какой-то республик бывшего Советского Союза или независимой сейчас там России, Украины, Узбекистана, не суть, все они в Израиле русские. И вот нынешний парламент, в нем, в этом составе, есть русскоязычные депутаты, как, в общем-то, и последние лет, наверное, 30. В преддверии выборов большинство партий, они уже каким-то образом представили свои предвыборные списки. И смысл в чем? Смысл в том, что согласно последним отчетам, согласно вот этим вот предварительным спискам, русскоязычная община Израиля может потерять больше половины депутатов в новом парламенте. И вот под средним таким данным опросов в него пока проходит лишь 3 представителя репатриантов из стран бывшего Советского Союза против 7 в нынешнем составе. Напомню, что вообще в Кнессете в израильском 120 человек. Ну что, до выборов есть время, списки объявлены, вряд ли что-то изменится, может быть, даже только ухудшится ситуация. Александр, глобальный вопрос: это плохо, хорошо, страшно, не страшно и все остальное?
6: Вы знаете, Алексей, ну, на мой взгляд, честно вам скажу, это по большому счету никак. Потому что на протяжении уже очень длительного времени, ну, даже, вы знаете, вот с самого начала, когда была, собственно говоря, создана русскоязычная партия одна, которая называлась «Исраэль бе Алия», ну, обыгрывается, естественно, «Алия» — это репатриация, «Исраэль бе Алия» — это «Израиль на подъеме», ну, неважно. И это когда произошло в середине 90-х годов, насколько мы с вами помним. А потом она исчезла, потом появилась партия Либермана, она фактически заняла вот эту вот нишу русскоязычную. И вроде бы как,

0: действительно остро нуждавшихся порою социальным жильем, какими-то, ну, необходимыми базисными дивидендами. То есть они ничего не сделали. По сути дела, ничего. Я помню, вот была, например, Марина Солодкина. Ну, Марина Солодкина, по крайней мере, пыталась помочь отдельным людям. Просто помочь. Ну, как-то, я не знаю, сделала она или нет, помогла она реально, не помогла. Я не вел такой статистики, не вел такой бухгалтерской книги. Но она, по крайней мере, встречалась, выслушивала их. Они советовали, с ними они писали. И она куда-то пыталась пробиться, что-то сделала. Опять-таки, не знаю КПД ее активности, не знаю, не могу сказать, но пыталась. И вы знаете, это тоже очень важно, потому что человеку, находящемуся в бедственном состоянии, ну просто невероятно важно, чтобы им кто-то занимался, кто-то помог ему вот из власть придержащих. А она что-то делала. Знаете, а больше я даже не могу припомнить, честно говоря, потому что все остальные, Алексей, так называемые русскоязычные депутаты, они в основном были заняты самими собой любимыми. Все из самых разных партий, и, собственно, русскоязычные партии. Но абсолютно, то есть настолько порой зачастую, вы знаете, цинично. И такого цинизма, ну, когда я имел дело с ними, я просто поражался, насколько же цинично они относились к своим избирателям. Я думаю, представители ни одной другой партии, левой, правой, религиозной, светской, а неважно какой, но они так не относились к своим избирателям, как руководители русскоязычных партий и русскоязычные депутаты. То есть они считали своих собственных избирателей быдлом, которое можно просто купить на, не знаю что, на банке, банку горошка там и какие-то овощи за несколько недель до открытия избирательных участков, которое можно всучить буквально бумажку в бюллетень для того, чтобы они пошли, положили этот бюллетень в конвертик с нужной буквой и проголосовали. Вот я, честно говоря, вот такому цинизму я всегда поражался. Это совершенно не было свойства. Но все циничные политики, это понятно, это мы знаем. Но вот на таком уровне, нет, такого уровня я, честно говоря, у других партий не припоминаю. Поэтому, Алексей, от того, что они были там или не были в Кнессете, это ровным счетом для простой массы людей. Я говорю сейчас не о политическом факторе, я говорю о социальных проблемах, которые, по идее, эти вот депутаты и партии должны были решать. Так вот, ничего они не сделали. По большому счету не сделали ничего. Я знаю массу людей, которые плевались буквально от Щеранского, просто называли ему всевозможными нехорошими словами, и заслуженно, потому что Щеранский обеспечил себе тепленькое, очень уютное место в Сахнуте, коим председателем он был, обеспечил всех своих приближенных, окружение, все свое. А для тех людей, которые за них голосовали и которые принесли ему тогда 15 мандатов, если не ошибаюсь,
1: 18,
0: сколько там людей?
1: 18,
0: 17 даже, да. Вот, да, представляете? То есть,
1: Александр, я скажу вам, что я в числе этих людей, потому что вот моя командировка израильская началась именно в период вот расцвета партии ИБА, Исраэль Баалия. И я как журналист, ко мне обращались люди с теми или иными проблемами, и я обращался и к Щеранскому, и к Ландверу, и к Солодкину, и к Либерману. Я сейчас как бы не делю, но я имею в виду, что разные партии, разные. И на моей памяти там сменилось 3 или 4 Кнессета, потому что были досрочные выборы. И к Брайловскому, и к кому я только не обращался, с самыми разными проблемами. И социальное жилье, и воссоединение семей, и вопросы там гражданства, и виз. Все, и Фаина Киршенбаум, все кивали головами, все брали письма на бланке там редакции, все просили перезвонить. Я, честно говоря, не помню ни одного вот случая, чтобы я именно от русскоязычного депутата получил какую-то реальную помощь. Нет, не для себя лично, а для людей, вот, которые ко мне обращались как к журналисту. И, если честно, я был шокирован вот этим вот уровнем. Причем ведь многие русскоязычные депутаты получали министерские посты ключевые, получали посты там замминистров, и у них были реальные рычаги помощи, но они ничего не делали.

0: Максимум там какие-то были отписки.
1: Ну, конечно, абсолютно, Алексей, именно так, как вы описываете. То же самое и с партией Виктора Лембермана. Партия существует уже, ну, сколько она лет существует? Ну, четверть века существует. Вы знаете, такое количество проблем, которых накопилось на русской улице, и которых можно было решать, и надо было решать, и не было сделано практически ничего. То есть гора, если породила мышь, то это было большое достижение. Она, по большому счету, эта гора и таракашку-то не породила. А, то есть партия Либермана со своими русскоязычными депутатами, она была занята какими-то политическими делами, интригами, не знаю, устроением самой себя и так далее. То есть, но к русскоязычному миру и помощи русскоязычным, ну, никакого отношения она не имела. Я помню, что тоже я, мое окружение обращались, говорили, мы говорили им, давайте поможем людям, давайте поможем условному Васе Пупкину. И если вы поможете Васе Пупкину, то, ну, мы, конечно же, напишем, и это будет здорово для вас, не для, для Васи Пупкина-то само собой, но и для вас тоже. Да нет, говорили они, да ничего нам не надо, это помощь, ничего она, никакого толку от нее нету, никаких дивидендов политических она не приносит. Все равно есть устойчивый электорат, который за нас голосует. И вы знаете, и ничего не было сделано. Ну, практически ничего. Ну, только для какого-то своего там ближайшего окружения, там похлопотать за своего родственника, как говорится, друга и приятеля. Это, конечно, тут несомненно. Но вот для массы людей не было сделано ничего. И то же самое, это не исключение, то же самое вот Элькин в КНОЛЬ, сколько он в КНСС, ну я уже не помню тоже, там пару десятков он там крутится из партии из разных, он перепрыгивает, он то в одной партии, то в другой партии. Сегодня Нетаньяху сделал его, не понимаю, Нетаньяху решение, ну просто какое-то, на мой взгляд, безумное, его главой штаба репатриантов. То есть это, знаете, то же самое, что самому стрельнуть себя в ногу, потому что ну, он никакой на русской языке улицы. Его и знать-то не хотят. Человек, который сделал свою карьеру замечательно, но какой он защитник общины, да он никогда даже и не пытался быть таковым. Так же, как и Юлий Эдельштейн, который тоже уже столько времени в Кнессете. Ничего, никто из них ничего не сделал. Вот я назвал одно имя Марины Солодки, она действительно... Ну, молодец. Молодец, потому что хотя бы что-то пыталась, потому что чего-то старалась и держалась, вы знаете, надо сказать, как-то ну, без высокомерия, без задранного носа, без гонора. Встречалась с людьми, говорила самыми разными и журналистами. Большинство же тех, кто оказывался на этих депутатских местах, я просто очень хорошо помню. Они просто, вы знаете, они менялись, Алексей. Они вроде были как нормальные ребята, здоровались там, когда мы встречались, общались. Но как только они оказывались в Кнессете, что-то переворачивалось. Они становились такие полубоги, знаете, такие демиурги какие-то, они просто смотрели вверх, поверх тебя, я бы сказал. Они переставали здороваться, они переставали тебя узнавать. Они, ну, просто это были уже, я бы сказал, вот такие вот какие-то фигуры Олимпа Божественного. Это не были люди, это были такие вот уберменш своего рода. Вот так вот они вели себя, вот так вот они вели себя. Чем это объяснить? То ли подбором кадров, то, что называется, то ли какой-то культурой, то ли какой-то спецификой. Я не социолог, я тем более не психолог, я не хочу, как бы говорить однозначно и какие-то делать клише, выводить общие выводы, но это, по сути, дело факта. Вы знаете, что интересно, что вот среди я много сталкивался с русскоязычными людьми, и многие говорили, что, ну, естественно, мы же общаемся все, что лучше, например, какого-то чиновника, неважно где, там, в институте страхования или в налоговом управлении, или в банке, лучше иметь дело с каким-то израильтянином там восточного происхождения, чем со своим русским. Вот свой русский, он тебя просто загнобит, он тебя затопчет, будет вести с тобой так, как будто бы он хозяин и барин, а ты холоп, последний, которого надо просто сапогом ткнуть мордой в грязь. Вот, к сожалению, это то, что есть, и наши депутаты, увы и увы, а они очень соответствуют, Алексей, этому образу. Печально, но это то, что есть.
0: Хорошо, тогда вопрос следующего толка. Вот вы говорите, да, вот интересы русскоязычной общины, но ведь давайте опять же по-честному. Русскоязычная община, она по большей части, да, она разговаривает дома, да, там они внукам и детям пытаются показывать мультфильмы там про Чебурашку. Это нормально. Но на самом деле она растворилась. У нее не только, скажем, какие-то там свои политические пристрастия появились, она стала израильской общиной, она стала плотью, плоть от плоти, кровь от крови израильского общества. Поэтому говорить о том, что вот русскоязычной общине нужны или даже обязательно нужны свои депутаты, равно как, возможно, и не стоит крыть там или костерить тех депутатов, которые русскоязычные, которые не занимаются русскоязычной общиной, потому что они занимаются общеизраильскими делами, как бы. Зачем эта секторальность? Да, безусловно, есть люди золотого возраста, которые репатриировались в Израиле, у них там есть проблемы с пенсиями, есть проблемы с социальным жильем, есть проблемы там у матерей-одиночек, но это как бы и у коренных израильтян тоже есть и матери-одиночки, есть репатрианты из других стран. Это как бы общенациональные проблемы, это не секторальные проблемы. Поэтому, может быть, и не стоит ругаться там, на депутата А, Б, В или Г, я имею в виду депутатов русскоязычных, потому что они занимаются проблемами всего Израиля, принимают законы, направленные на интересы всего израильского общества, но уж никак там каких-то секторальных дел.
1: Вы знаете, Алексей, и да, и нет. Ну, да, потому что вы совершенно правы, конечно. Уже, смотрите, сколько с 90-х прошло. Уже прошло 35-36 лет. Вот. Но огромный срок. То есть те, кто устроился, те, кто пробился, они пробились и устроились. Те, кто не пробился, не устроились. Они не пробились и не устроились. Уже изменить что-либо трудно. Так или иначе, уже большинство людей выходят на пенсию, кем бы он там ни был, или он там был главным инженером, или старшим помощником младшего дворника, но он уже выходит на пенсию, уже, как говорится, чего там особенно. Но при этом, вы знаете, во-первых, часть этих людей, партий, ну, например, того же Либермана, они говорят, мы помогаем русскоязычным. И за них действительно где-то, ну, 4-5 мандатов голосуют русскоязычных граждан. То есть они им верят. Вот это вот меня поражает, как могут люди верить тем, кто практически для них ничего не сделал, только по той причине, что они говорят на русском языке, и что они заполонили все в русское, в кавычки, информационное пространство. Но они, тем не менее, продолжают говорить, вот мы сделаем гражданские браки, мы осуществим там реформу, там в том-то мы увеличим социальное жилье. То есть, нет, посыл-то остается у них, в значительной степени остается именно на русскоязычную общину. То есть тот же Либерман, например, получает где-то 4-5 мандатов. В общем целом он получает сегодня, ну, скажем, от 8 до 10 мандатов. То есть ровно половину все-таки составляют русскоязычные голоса, и они за него голосуют, и он формально, по крайней мере, на них ориентируется. Это один момент. Второй момент, что действительно сегодня все-таки есть, Алексей, люди, репатрианты, которые нуждаются в помощи. Это те, которые вот приехали в последние годы, буквально последние годы из России, из Украины, неважно, они нуждаются в помощи. Им они сталкиваются со всеми теми же проблемами, с которыми сталкивались все эмигранты, и непонимание, и полная растерянность в этом совершенно чужом для них мире, и незнание языка, и неумение как-то добиваться чего-либо. То есть, ну, они чувствуют себя вот буквально брошенными вот в эту воду, не умеющими людьми плавать. И они, да, это где-то приблизительно, ну, сегодня оценивается, примерно приехало приблизительно 100 тысяч, наверное, из России, из Украины. Ну, часть из них уехала за границу, но осталось где-то, наверное, 50-60 тысяч. Это не так мало. Не так мало людей, которым действительно нужна помощь и для которых стоило бы что-то сделать. Но нет, никто для них ничего не делает, ими тоже не интересуются совершенно. Вот опять-таки тот же самый подход. Вот выплывите и выплывите, но не выплывите, не выплывите. Мы, конечно, с вами, мы, конечно, все, мир, дружба, жвачка, мы вас поддерживаем, но делать мы для нас вы совершенно, ну вот как пустое место. Поэтому нет, есть еще место для работы, есть поле для того, чтобы что-то делать. Но, опять-таки, я не вижу ничего, чтобы хоть кто-то готов был что-то сделать, за исключением, чтобы пробиться, знаете, как в этом, как у детей, эти музыкальные стулья, и заскочить на свое место. Вот, кроме этого, я больше не вижу ничего, никаких усилий.
0: Прервемся на короткую рекламу. Выпуск новостей также прослушают наши дорогие радиослушатели. Не переключайтесь.
2: Америка, Израиль.
3: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон радио.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
8: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

0: когда угодно и где угодно. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
1: Новости на «Davidson Radio». Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Цена нефти марки Brent поднималась примерно до $108 за баррель, американская WTI почти до $105. Главная причина – опасения перебоев с поставками из Саудовской Аравии после атак хуситов и проблем с ключевой нефтяной инфраструктурой. Для американцев продолжительный рост нефти способен довольно быстро отразиться на стоимости бензина и дизельного топлива. Доходность десятилетних казначейских облигаций превысила 5%, достигнув максимума с 2007 года. Высокая доходность означает давление на стоимость кредитов. Средняя доходность десятилетних облигаций стран Большой Семерки поднялась до максимума со времен финансового кризиса 2008 года. Сегодня началось ключевое двухдневное заседание Федеральной резервной системы. Рынки ожидают, что в среду ФРС может повысить базовую ставку впервые с 2023 года. Причина – вновь усилившиеся инфляционные риски, прежде всего из-за резкого подорожания энергоносителей. Для потребителей повышение ставки означает сохранение дорогих кредитных карт, автокредитов и ипотеки. При этом Белый дом выступает против повышения ставки.
1: Служба информации «Davidson Radio». Новости в реальном времени.
3: Не думай о секундах свысока.
4: Просто слушай «Davidson Radio».
5: Америка, Израиль.
6: Полный шалом продолжается, ведь сегодня вторник, друзья мои, я Алексей Осипов, израильский журналист Александр Маестровой. Приветствуем вас. Мы сегодня говорим, конечно же, про выборы 27 октября. Выборы в израильский парламент, Кнессет, это во многом определит судьбу Израиля на ближайшие пару лет, по крайней мере. И о том, что ох, нонсенс, как пишут многие израильские издания. Впервые за последние там, 35 лет в израильском парламенте будет по самым, наоборот, даже нескромным подсчетам всего лишь 3 русскоязычных депутата, а не там 20, как это было раньше. Александр и я, мы пришли к выводу, что это не очень страшно, как бы, но в любом случае повод для разговоров. Александр, вот почти перед уходом на рекламу, вы там сказали, какая часть людей там репатриировалась в Израиль, уехала за границу, и, ну, я думаю, что, ну, как бы вот некоторые наши радиослушатели, а среди них тоже есть люди, прожившие определенную часть жизни в Израиле, возможно, там несколько месяцев, возможно, несколько десятков лет, но они ощущают себя израильтянами, да, они репатриировались, да, по тем или иным причинам они или быстро, или не очень быстро оставили Израиль. Как бы не раз и не два на радиостанцию звонили люди, парни, мужчины, которые проходили службу в израильской армии, они гордятся этим. Мы с вами, когда, помните, брали интервью у Шарона и задавали вопрос, как вот он относится к этим Йордиму. Он сказал, не, ничего страшного, ничего стыдного в этом нет. По большей части эти люди все равно остаются своеобразными послами Израиля за границей. Вот мне показалось, что вы с некоторым пренебрежением таким легким сказали о том, что вот уехали и все. А ведь, а почему бы депутатам не позаниматься в том числе и проблемами? А у них есть, у этих людей тоже проблемы. Кому-то паспорт заграничный сложно оформить, у кого-то там остались дети, там кому-то нужно помочь пожилым родителям. Израильтяне, неважно, где они живут сейчас, в Америке, в Канаде, в России, в Украине, они все равно остаются частью израильского народа. Или я слишком идеализирую?
5: Нет, нет, совсем нет, Алексей, вы знаете, я думаю, что они правильно меня поняли, у меня абсолютно нету ни малейшего пренебрежения, там, осуждения, высокомерия по отношению к чему я ни малейшего, потому что люди, они есть люди, там, многочисленные свои собственные обстоятельства, интересы, проблемы, просто Израиль может не нравиться, но это вполне легитимно, но, конечно, Израиль далеко и далеко не идеальная страна, и многие хотят жить в других странах, которые им больше нравится. Вы знаете, если мне предложили жить где-нибудь, может быть, сейчас, но я много раз говорил в каком-нибудь месте в Швейцарии, я бы тоже согласился. А почему? Человек волен выбирать, где ему жить. Его правы также, что многие из них остаются, тем не менее, израильтянами где-то в душе или сочувствуют, по крайней мере, Израилю и поддерживают Израиль. И, конечно же, если у них какие-то проблемы, ну, не знаю, с родителями, с родственниками, то, конечно же, надо им помочь как-то и все это. То, что они уехали, это абсолютно их право. Ни в коем случае, никакого у меня нету ни пренебрежения, ни негативных каких-то чувств в отношении людей. Это абсолютно их право. У меня есть другое. У меня есть негативное отношение к тем, которые уехали, и уже оттуда, и я об этом говорил не раз, они говорят о том, что вам надо жить вот так вот и вот так вот. То есть он живет где-нибудь, условно говоря, в Денвере, и из Денвера он звонит и говорит, а вы должны голосовать вот за такого и за такого, потому что он такой вот хороший, а вот этот вот такой вот плохой, и вы должны... Ты должен выбирать эту партию, вот это для меня неприемлемо. Потому что если ты выбрал Денвер, я желаю тебе где-нибудь совершенно всех успехов, удачи, благополучия. И нет проблем, ты можешь сочувствовать кому-то, но не надо навязывать свою линию мне, который здесь живет и который сталкивается с реальными угрозами. Вот этого делать как раз не надо, и вот это то, что меня действительно возмущает. А если человек просто уехал и хочет жить в том более месте подходящем, там у него родственники, там у него дети, там у него братья, сестры, я не знаю кто, или ему просто нравится там жить, ну, конечно же, никакого осуждения, никакого пренебрежения абсолютно.
6: Тогда немного статистики. Вот все-таки русскоязычная община – это крупная часть населения Израиля. И по данным Центрального статбюро, весной 26-го года в стране проживало порядка 10 200 000 человек. Впервые, кстати, в истории цифра зашкалила, перешла за 10 миллионов. Русскоязычных жителей и выходцев из бывшего СССР оценивают примерно в 13% населения, то есть ориентировочно в 1 300 000 человек. И напомню, что если в нынешнем вот уходящем составе КНЕСТа 7 русскоязычных депутатов, то сейчас по самым оптимистичным подсчетам, вот после 27 октября их будет всего 3. То есть не коррелируется, в общем, с 13% населения. И имена их известны. Это Алекс Риф, это Юлия Малиновская. И это Виктор Либерман. Они выходцы из разных республик бывшего Советского Союза. Стаж их пребывания в Израиле тоже у всех разный. Либерман такой тяжеловес, он много лет уже, большую часть своей жизни. Малиновская и Риф, они в принципе молодые, и у них поменьше опыта жизни в Израиле, но по, скажем так, по объективным причинам. Александр, это люди как бы публичные, мы не перетираем кости, не сплетничаем, как бы совершенно нормально, если вы дадите краткие характеристики, свои какие-то оценки вот этим всем трем персоналиям. Напомню, Авигдор Либерман – это партия «Наш дом Израиль», Юлия Малиновская – тоже партия «Наш дом Израиль», а Алекс Риф – это такой, ну как сказать, новичок, что ли, своеобразный, она там в партии… это Алекс, дама, в партии там, по-моему, Ешар или Ешир. Ну, в общем, Александр, вам в руки характеристики этих людей.
5: Ну, вы знаете, ну, а Виктор Либерман, опять-таки, вы знаете, ну, он настолько известная личность, настолько он, и я уверен, что знают его, и хорошо знают, и в Америке тоже, что как-то мне рассказывать его биографию родословную и так далее, все его достижения, ну, вряд ли
6: это стоит. Политическую оценку, Александр, да, политическую.
5: Политическую оценку, Алексей, у меня следующая, тоже о ней не раз говорил, когда я знал его и сотрудничал с ним. Он был человеком принципиально правых взглядов. Гофман, это не скрывал, все об этом знали. И это было, ну, это была его позиция. Это была его позиция на протяжении многих лет. И вы знаете, когда человек придерживается определенной позиции, я сейчас не говорю, что правые хорошие, левые плохие, наоборот, нет-нет. Но это была его позиция, и он так себя позиционировал всегда. Говорил о том, что он против левых, о том, что нужен обмен территориями. Арабские территории, которые густо заселены в самом Израиле, там район у нас Ум-эль-Фахам есть и другие, а чтобы они перешли палестинской автономии, а мы, наоборот, присоединили к себе какие-то поселенческие крупные анклавы, все это выглядело логично, и то есть он во всех отношениях был правым, даже в известном смысле правее, чем Ликуд. То есть он был таким отделением своего рода, так получалось, Ликуда, но даже с еще большей степенью правизны. А потом с ним что-то произошло. Я не хочу сейчас даваться подробности, не хочу заниматься спекуляциями, нет в этом необходимости, но его перевернуло. И потом он заявил, что он никогда не пойдет с правым правительством, с Нетаньяху, с вот этими партиями, которые все сейчас находятся в правительстве. Сказал, что нет. Он сказал, кроме того, он начал выступать против религиозных. До этого он был очень в хороших отношениях с теми же религиозными. Это тоже очень интересный момент. Вот с этими харидим, которых он сегодня осуждает, поносит, чистит их, на чем, как говорится, земля стоит и так далее. Он был с ними в хороших, с лидером, например, партии ШАС. Это партия выходцев из арабских стран, из стран Востока, религиозная. А они были вообще друзьями, это было известно, они встречались, они беседовали, ну, просто были дружбаками. То есть у него были очень хорошие отношения. Потом его развернуло, и он занял позицию совершенно антирелигиозную, причем очень агрессивную. Я, как вы знаете из наших передач, я не поддерживаю все эти партии ультраортодоксов, харидим и так далее. Но среди его окружения в соцсетях появлялись такие публикации, что, вы знаете, Нодер Штрумер – это просто, так сказать, вот подходящее такое вот своего рода зеркало, вы знаете, я... Ну, там были вообще совершенно жуткие вещи, которые там публиковались. Не его, конечно, не его, но среди его поклонников, окружения, активистов, я уж не знаю, кто они там есть, кто они, кем работают и на каких началах они работают, это я не выяснял, мне это совершенно не надо, но это было. А то, что он полностью сменил курс и перешел в лагерь левых, это факт. Перешел так, что в результате всю страну начало страшно лихорадить, потому что до этого он был частью вот этой вот правой коалиции. И за счет него, а у него было где-то 6, 7, 8 мандатов, неважно, не помню сколько, в разные каденции по-разному, но за счет его вот эта правая коалиция, она существовала, могла удержаться и функционировать вполне себе эффективно. Но когда он перешел на левый лагерь, то началась полная неразбериха и хаос. И тогда мы вступили вот в эту череду, что ли, смуты такой местной, когда проводились едва ли не каждый год выборы, а одно правительство сменяло другое, и это, в общем-то, последнее правительство продержалось, правда, 4 года правое, но до этого нас лихорадило страшно, вот эта турбулентность была невероятной. Это благодаря ему он это сделал. Но главное даже не это, главное то, как он сменил абсолютно все свои приоритеты. То есть и человек, который раньше говорил, что он правее стенки, это его любимые были слова, то этот человек стал сегодня левее стенки и пошел со всеми теми, кто вот левацкими деятелями, причем самыми отъявленными, и арабской партии, например, которая является, как мы с вами говорили, филиалом мусульманских братьев, не просто арабская. Арабская – это вообще ничего, бывают совершенно разные. Арабы – разные позиции, многие из них очень и очень даже правильные. Есть много таких арабов, но нет, это филиал мусульманских братьев. Вот с этой компанией крайних леваков и мусульманских братьев он сидел и готов сидеть в следующем правительстве, чтобы не было Нетаньяху и чтобы не было правых партий, которых он, в частности, клеймит там машехистами, фанатиками, ну, не знаю как, поселенческие партии. Вот это то, что с ним произошло, такая метаморфоза. Поэтому, ну, каждый, как говорится, делает вывод из того, что видит, из тех фактов. Что касается Юлии Мариновской, она давно в Кнессете. Она была там председателем разных комиссий и так далее. Честно говоря, опять-таки, я не знаю, не вникал в ее работу. Не знаю, что она особенно сделала или не сделала. Но я нигде не слышал, чтобы она, опять-таки, что-то серьезное сделала для вот той части русскоязычных граждан, представителем которых она является. То есть она просто следует, как и все, кто входит в эту партию, просто следует в кильватере той политики, которую проводит Либерман. Там, как говорится, шаг влево, шаг вправо – это расстрел. Ты должен быть абсолютно преданным человеком, заглядывать в глаза. И поскольку русский вопрос его, в кавычках, мало волнует, то, естественно, что его окружение, вот это вот русское, то язычное окружение, тоже его мало волнует, кроме того, чтобы как-то вот, используя демагогию и такую вот очень жесткую риторику в основном сегодня, в основном в отношении ультраортодоксов, набрать себе очки. Что касается еще одной героини.
6: Александр, я только на всякий случай, да, на всякий случай для наших радиослушателей дам краткую такую биографическую справку. Юлии Малиновской 51 год, она родилась в Луганске, тогда еще в Советском Союзе. В 98 году она репатрировалась в Израиль, возглавляла пресс-службу партии «Наш Дом Израиль», и вот с 2008 года член списка партии в Кнессет. Так что она вот была в 20-м созыве. Я сейчас листаю справку вот эту биографическую или трудовую на сайте Кнессета. Она была членом самых разных комиссий, самых разных лобби. И в 21-м созыве, и в 22-м, и в 23-м, и в 24-м, и в 25-м. В общем, короче говоря, вот такой у нее солидный послужной список. Ну, вот видите, даже вы сказали, что сложно что-либо вспомнить, чего грандиозного она сделала. Да, и вот Алекс Риф, пожалуйста.
5: И Алекс Риф, опять-таки, насчет Юлии Малиновской, я не хочу сказать, что она ничего не сделала или что она много сделала. Я просто, возможно, не знаю. Я признаюсь, не следил за ее деятельностью, Алексей, я не особенно слышал. Наверное, если бы об этом многие говорили, я бы просто услышал, что она, да, добилась того-то, не знаю. Что касается Алекс Риф, Алекс Риф – это представительница так называемого полуторного поколения. То есть ее привезли ребенком в Израиль, она молодец, молодец, она поднялась, она стала очень популярной, она приехала сюда, то есть уже ребенком, достаточно взрослым ребенком, вспоминала, я слышал ее разговоры, интервью с ней, как ей было тяжело, как ее обижали, как было тяжело маме, как над ними смеялись, как над ними издевались. Это как раз очень действительно болезненно. Я говорил, Алексей, много раз, израильское общество – жестокое общество. Здесь особенно сантиментов нету. Здесь много было нехорошего в отношении новоприбывших и русскоязычных, и нерусскоязычных. Она, как и мы все, испытала и хлебнула сполна. Она возглавила всевозможные движения, в том числе там движение полуторного поколения, так как она его называет. Она пробилась здорово в израильские СМИ. Ее часто приглашают, она выступает, но я, опять-таки, она идет сейчас с генералом Айзенкотом, который возглавляет, на сегодняшний день он возглавляет оппозицию. Пока еще рано о ней говорить.
6: Да, просто она в отличие, рано. Да, быть, она в отличие от Малиновской и Либермана в Кнессете просто еще не была этого. Да. Если она попадет, это будет первый год.
5: Да. Может быть, мы услышим, что она действительно, Алексей, сделала много. Она молодая женщина, несомненно, способная лет, женщина, да. Талантливая женщина. Да. Я надеюсь, что может быть и сможет. Но на сегодняшний день мы просто не знаем. Время покажет.
6: Время покажет. И тоже короткая биографическая справка. 40 лет Алекс Риф. Она приехала, ее родители привезли из Украины, из Черновиц. Ей было тогда 5 лет в 91-м году семья репатриировалась в Израиль. И в 2015 году она присоединилась вот к группе, которую Александр упомянул, поколение полуторное, основанное во время социальных протестов в Израиле. А позже, стремясь популяризировать культуру репатриантов с постсоветского пространства, РИФ создала инициативу «Культурная бригада». Вот такая вот она... Такой общественный деятель, такой молодец. Друзья, у нас первый час программы подходит к концу. Песня, разумеется, Марина Максимилиан Блюмин. Я ее представлял в одной из программ тоже. Вот полуторное поколение, ее привезли маленькой девочкой, стала известной певицей в Израиле. И она вместе с Омером Адамом исполняет песню «Баяхат». То есть вместе. Пусть эта песня пока звучит. Вы наслаждайтесь, готовьтесь к тому, что затем расширенный выпуск новостей, немного рекламы и второй час программы. Оставайтесь с нами.

0: Америка, Израиль.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследования несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
4: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
5: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
4: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина
5: «Солнечный удар».
4: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
5: Проза, музыка и актерская игра.
4: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
5: И оставить после себя невозможную боль.
4: 20 сентября в 5 часов вечера.
5: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
4: «Солнечный удар».
5: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
4: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
6: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
4: 20.

0: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Нью-Йорк и еще 5 местных администраций подали иск против Министерства внутренней безопасности. Спор идет вокруг нового правила, позволяющего учитывать использование человеком государственных социальных программ при рассмотрении некоторых иммиграционных решений. Нью-Йорк утверждает, что из-за страха потерять возможность получить грин-карту люди могут отказаться от медицинской помощи, продовольственных и жилищных программ, на которые имеют законное право. Город предупреждает, что последствия способны затронуть сотни тысяч жителей и семей смешанного иммиграционного статуса. В Конгрессе начали изучать связи Трампа-младшего с российским бизнесменом Умаром Кремлевым после сообщения о том, что тот участвовал в финансировании части свадебных торжеств. Председатель надзорного комитета Палаты представителей Роберт Гарсия начал расследование этих связей. Верховный суд отказался разрешить администрации Трампа ввести ограничения, касающиеся почтовых бюллетеней перед промежуточными выборами. Трамп публично раскритиковал решение и даже судей, которых сам назначил Верховный суд. Он назвал решение серьезным ударом по республиканцам и вновь поставил под сомнение существующие правила голосования по почте. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Верховный суд отказал Трампу в новых ограничениях при голосовании по почте. Пентагон разрешил бывшим и действующим сотрудникам разглашать данные по теме НЛО. Запасы нефти в стратегическом резерве США упали до минимального уровня с 1982 года. В Верхнем Вестсайде в центре Кольха-Нешама пройдет современная ортодоксальная служба в Йом-Кипур, предусмотрены детские службы. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 65%, 71% по Фаренгейту, 22% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 15 сентября, и биржа сегодня продолжила свое движение вниз. Индекс Dow Jones упал на 328 пунктов, 0,3%. 52 093 был конечный результат. Standard Poor's 500 потерял 34 пункта, почти 0,5%. 7586 была конечная точка. Nasdaq упал на 205 пунктов, 0,8% минус. 25 982 была конечная точка. Транспортный индекс минус 0,4%, и Russell 2000 индекс маленькой компании упал на 0,9%. Нефть прибавила $61, $103 стоит 1 баррель нефти, золото минус 35, $34,360 стоит унция золота, унция серебра стоит $63.79, 1 евро равен $1.15, 5-летние госбумаги 4,908%, 10-летние дают 5%, за 30 лет можно получить 5,375%. За границей сегодня Англия минус 3%, Франция минус 4%, Германия небольшой минус, Швейцария минус 0,5%, в Азии японский Никей небольшой минус, Шанхай минус 0,5%, Гонконг минус 1%. У нас на индексе Standard Poor's 500 лучше всех был Skyward Solution, они прибавили 13,5%. Revity поднялось больше, чем на 9%. APA Corp прибавил больше 5%. F 5 Inc. поднялось, и Thermo Fisher прибавило тоже больше 4%. Хуже всех были Coinbase, он упал на 10% с Гаком, Axon Enterprises, Jack Henry, Chipotle Mexican и Carvana все были в минусе. На NASDAQ Qualcomm, CrowdStrike, Diamondback, Advanced Micro и Dexcom были в плюсах. В минусе были Axon, Strategy, Take-Two Interactive, Alnylam Pharmaceuticals и Seagate Technology. На DAO, на индексе DAO Chevron, 3M, Honeywell, JP Morgan и Nvidia были в плюсах. В минусе были Nike, Amazon, Walt Disney, United Health и McDonald's. Microsoft сегодня упал на 8.29, Oracle потерял 4.44, Coinbase минус 19.34, Meta плюс 4.64, Nvidia минус $1.21, Amazon минус 5.12, Dell плюс $1.23, Advanced Micro Devices плюс 10.29. Сегодня Lockheed Martin поднялся больше, чем на $4. Devon Energy плюс $1.92, Marvel поднялся на $2.88 и Visa плюс 34 цента. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James со всем финансовым вопросом. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
2: Нью-Йорк слушает
0: радио. Дэвид Зон Радио.
5: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет. И приглашает на день открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно. 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон. В центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
0: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее. Грохоча.

0: Давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Полный шалом.
2: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
3: И программа с названием «Полный шалом» продолжается. Я Алексей Осипов, ведущий израильский журналист Александр Майстровой. Каждый вторник с 17 до 19 обсуждаем в эфире Дэвидсон Радио проблемы современного Израиля, его достижения, а также все то, что происходит вокруг или в связи с существованием еврейского государства. Александр, приветствую вас, проверяю связь. Алло, алло.
4: Приветствую, Алексей, приветствую, как всегда, еще раз наших радиослушателей, конечно.
3: Александр, на сайте, ну, бывшей теперь уже газеты «Вести», выходившей в Израиле много лет на русском языке, но сайт продолжает существовать, на нем прекрасные материалы публикуются, но они взяли материал, который вышел на иврите, на портале Ynet израильском. Это все одна группа идет охранот. И, ну, конечно же, меня сначала привлекло название. Оно и громкое, и связанное с Нью-Йорком. И когда я прочитал вот интервью, которое дал Саша Ройтман, я чуть попозже расскажу, кто это, я, конечно, я знал все это, но мне казалось, что не так все страшно. А называется этот материал «Тысячи новых мамдани разгуливают по всей Америке. Откровение борца с антисемитизмом». И вот Саша Ройтман, человек, у которого взяли общественный деятель, у которого взяли интервью израильские журналисты, он называет и США, и Австралию, и Канаду самыми неблагоприятными странами для евреев. Он объясняет, почему. А возглавляет Саша, он является генеральным директором движения по борьбе с антисемитизмом, Combat Antisemitism Movement. И он говорит, что все национальные структуры организации, а их много и в Америке, и в Канаде, и в Австралии, которые борются с ненавистью к евреям, они оказались, это цитата, застигнутыми врасплох. Ну, еще несколько цитат. Мэра Нью-Йорка Мамдани он называет лицом современного антисемитизма. Австралию он называет слабой демократией и заявляет, что Запад болен. И мы, ну, мы евреи, мы израильтяне, не обязаны болеть вместе с ним. Он вообще одним предложением описывает нынешнее состояние антисемитизма следующим образом. Это худшая ситуация со времен Холокоста. Александр, если честно, я поежился вот эту фразу прочитав, это определение прочитав, ведь это очень жестокая, очень жесткая, очень страшная оценка. Еще раз, это худшая ситуация для евреев со времен Холокоста. Вы с Ройтманом согласны?
4: Я думаю, да, Алексей. В общем, совершенно согласен. Можно расходиться в деталях. Я не считаю, честно говоря, что Америка, Канада и Австралия – это самое худшее. Я думаю, ситуация еще хуже в нынешней Англии, в Германии, во Франции. Но это, я не знаю, очень трудно сравнивать. Понимаете, я боюсь, тут надо с цифрами в руках, где больше инцидентов, где больше нападений. Не знаю, не могу точно оперировать к таким фактам. В конце концов, я не занимался этим делом настолько досконально, но в целом, да, западная цивилизация сегодня переживает, по сути дела, небывалый духовный, культурный, моральный кризис, который сопровождается невиданным с эпохи нацизма, взлетом антисемитизма. Вы знаете, мы с вами много раз говорили, я придерживаюсь такого мнения, что антисемитизм – это скорее симптом болезни, потому что когда общество больно, когда общество просто явно нездорово, то вот тогда антисемитизм вступает в полную силу, тогда он проявляет себя. Здоровым обществом, нормальным, успешным, эффективно функционирующим обществом,

0: Не особенно страдают. Да, может быть, антисемитизм присутствует в каком-то маргинальных своих формах, в бытовых проявлениях, и то так, постольку, поскольку. Но вот когда общество больно, то да, а общество больно, и болезнь это называется болезнь левизны, причем, опять-таки, мы много раз говорили, это болезнь левизны, она подобно какой-то секте, какой-то квазирелигии, которая распространяется по всему со страшной силой, причем по всему западному обществу, просто буквально поражая все его части, все его сферы жизни, и культуру, и искусство, и науку, и политику, и социальные области жизни, и медиа, все, буквально все. Это вот все эти идеи, которые получили такое невиданное распространение, которое расцветает, как грибы после дождя, вот этот вот вакеризм пробудившихся, это прогрессисты, это вот все они настолько сейчас овладели западным обществом снизу до верху. И вся идея глобализма, вот это вот псевдопонимаемый либерализм, когда преступник, террорист, фанатик заслуживает большего уважения и симпатии, чем обычный законопослушный гражданин, в чем бы это ни проявлялось, в массовом насилии, изнасиловании женщин, там, скажем, в Западной Европе, до отношения к Израилю, где все правозащитные женские организации выступили на стороне Хамаса, вот это все свидетельство того, что общество невероятно больно, что оно потеряло свои моральные ориентиры. И Запад, да, вся Западная Европа, не Восточная, конечно, Западная Европа, англоязычные страны, сама Англия, Соединенные Штаты, упомянутые вами, Канада, Австралия, они все потеряли просто моральный компас. Они помешаны на вот этой вот идеологии политической идентичности, интерсекциональности, мультикультурализме, культуре отмена, критической расовой теории. Вот они на всем этом оказались, вся элита оказалась настолько помешана этим. Все законодательство, все судебные структуры, все медиа, они полностью находятся под контролем вот этих вот так называемых псевдолибералов и проснувшихся. И на этом фоне антисемитизм, конечно, принимает совершенно чудовищные формы, а тем более, если мы еще добавим к этому и массы мусульман, и мусульманских организаций, прежде всего мусульманских братьев, которые подписываются Катаром, подписываются Турцией, и которые набирают силу. По сути же дела, Мамдани, он же представитель мусульманских братьев, он прикрывается вот этой вот личиной, маской, якобы, что он социалист, якобы, что он за все хорошее против всего плохого, что он за социальную справедливость, за инклюзивность, за инклюзивить, и вот за все вот это вот. На самом деле он просто разрушает все устои, все традиции, все нормы моральные и демократические, и традиционные для того, чтобы проложить дорогу исламисту. И это происходит по всему западному миру, а исламизм сегодня насыщен вот этими вот антисемитскими мифами, так как была насыщена, напичкана ими нацистская Германия. И поэтому они продвигают эту парадигму свою. И вы знаете, что интересно, Алексей, насколько все еврейские организации, они были, вот вы правы, то, что вы процитировали, Сашу Ройтман, да?
1: Да.
0: Они не в состоянии были понять,
1: Во,
0: к чему
1: вот,
0: идет
1: вот,
0: и
1: вот
0: куда
1: в чем-то,
0: двигаться.
1: да, вот в чем-то,
0: Понимаете?
1: да, Александр, вот в
0: Да?
1: чем вот та самая парадигма. Все время евреев упрекали или даже завидовали им в том, что они организованные, что у них много денег, что у них много общественных организаций самого разного толка там, ну, если говорить про Америку, и знаменитый АИПАК, и БОНС, и Израиль, и БОНС, и друзья Армии обороны Израиля, Макабиада, и вот уже упомянутое движение, которое возглавляет Ройтман. Ну, чего только нет. И есть бюджеты, и есть финансы, действительно, и Ройтман признает признает, что там сотни миллионов долларов, они были уверены, эти общественные организации, что они контролируют ситуацию, а оказалось, что вот противник намного сильнее, чем они предполагали. И нету ответа, нету, как бы сказать, вилл или там грабель или оружия против той волны ненависти, которая началась особенно после 7 октября. И вот цитату я приведу. «Спустя 3 года, говорит Ройтман, после 7 октября мы уже не выглядим так, как в 2023 году. Уже идет процесс смены поколений. Люди больше не верят тому, что им говорят крупные еврейские организации. Они ищут решения в других местах. И моя организация от этого выигрывает. Я говорю всем еврейским организациям, вы провалились в защите евреев. Евреи приходят к нам и говорят, мы чувствуем себя незащищенными. А в США мы видим все больше лидеров, которые движутся в направлении Мамдани и выражают ненависть к Израилю и евреям на безупречном английском. Он, Мамдани, становится образцом для десятков молодых лидеров. На мой взгляд, это бомба замедленного действия, которая отвечает всем критериям братьев-мусульман относительно того, как захватить общество с помощью нового поколения лидеров». Александр?
0: Да, да, Алексей, вы знаете, что это, по сути дела, удивительный феномен, и он еще проявляется в том, посмотрите, евреи находились в каких-то еврейских организациях, я имею в виду, а они находились в каком-то благодушном состоянии таком, ну, что вот на после Холокоста, что антисемитизм уже фактически не будет существовать, что угроза, они говорили, антисемитизму это только праворадикальные круги. Помните, как они нападали на Трампа? И антидеформационная лига, и все они, что Трамп антисемит, что Трамп вообще, как, какой Трамп антисемит? Ну, какой Трамп антисемит, когда он на протяжении всей своей жизни показывал симпатию и сочувствие как раз евреям, и когда у него дочка приняла гиюр, чтобы выйти замуж за еврея, и у него вокруг него куча евреев, и он действительно президент, который, особенно в первую каденцию, сейчас с ним что-то изменилось, но это уже другой вопрос, это политика, он сделал больше, чем кто-либо другой из американских президентов для Израиля. Это все надо помнить и не надо забывать, но они кричали о том, что Трамп антисемит, и антисемит это Марин Ле Пен, чтобы ее вот так вот. И антисемиты все правые силы, которые действуют в Западной Европе, хотя именно эти правые-то силы, они солидаризовались в основном с Израилем, как Герт Вильдерс, и как та же Ле Пен, и как шведские демократы, и движение ВОКС в Испании. Именно они. Но евреи говорили, нет, нет, они жили, понимаете, произошло удивительное. Они воевали на полях истории. Они боролись с тем, что не представляло угрозы, а вот это вот чудовище, которое поднималось именно из левой среды, они не замечали. Они верили о том, что левые по-прежнему их остаются друзья, опора и так далее, и надо голосовать за демократическую партию, в частности, за Обаму, за Камалу Харрис, за Байдена и за Мамдани. 33, по-моему, Алексей, процента нью-йоркцев евреев голосовали за Мамдани. Представляете, то есть о чем это говорит? Это говорит о том, что насколько сама еврейское общество потеряло, еврейские организации потеряли ориентиры, насколько еврейская молодежь, еврейские вообще лидеры.
1: Да и русская, я уже, да, я говорил вам, да? Говорил в эфире, что раз в год, это традиция давняя, раз в год в резиденции, государственной резиденции нью-йоркского мэра проводится прием в честь там месяца еврейского наследия. И Мамдани в этом году тоже проводил такой прием. И когда я увидел фотографии, так сказать, кто на него пришел, и увидел многие знакомые лица представителей русскоязычной еврейской общины, там глав ряда организаций, я, честно говоря, был в негодовании, в
0: Но удивление. В некотором шоке, наверное.
1: Потому что мне казалось, что да, я понимаю, что это законно избранный мэр, но прийти на прием, который не предусматривает, там, я не знаю, каких-то решений, на котором там, ну да, кормят бесплатно и поят, дают возможность сфотографироваться. Мне один из лидеров, там, ну, я не знаю, лидер ли он, ну, глав одной еврейской организации, он мне открыто сказал, да, для меня это имеет возможность вот повесить очередную фотографию с действующим нью-йоркским мэром. Для меня это почет и уважение. Но я посмотрел на него как на умалишенного, потому что, ну, с таким же успехом можно было сфотографироваться, там, я не знаю, с кем-то там, с Герингом, с Геббельсом, с кем угодно.
0: Да, абсолютно, абсолютно, абсолютно. Перед тем, как он тебя засовывает в печь, ты с ним фотографируешься на память. Ну, это просто замечательно, конечно, понимаете? Вы знаете, Алексей, когда я смотрю на количество евреев, которые поддерживают вот эти все прогрессистские движения, ну, не знаю, от, скажем, Ноама Хомски, Джудит Батлер и масса, их невероятно много. Ну, я понимаю, что еврейство на Западе, и в Америке, и не только в Америке, и в Австралии той же, и неважно где, в Англии, оно очень больно. То есть, если человек, который идет к своему ненавистнику и протягивает ему руки, и хочет с ним обниматься, и пожиматься, и целоваться, зная, что тот его хочет зарезать и не скрывает своей ненависти к нему, ну, это, на мой взгляд, какой-то весьма любопытный феномен. Это уже садомаза, что-то из этой серии. И вот таких вот мазохистов, среди в том числе и евреев, и во всем западном истеблишменте, но среди евреев очень и очень много. То есть еврейство из Соединенных Штатов и всего западного мира, оно потеряло совершенно, даже, вы знаете, и не то что моральные ориентиры, да бог с ней, с моралью, просто инстинкт самосохранения. Потому что, ну, птичка-то не лезет к кошке целоваться, зайчишка ж не бежит в зубы к волку и думает, что волк с ним будет играть, и бегать они будут друг за другом вокруг елочки. Нет. То есть все живое, оно живет за счет инстинкта самосохранения. А эти нет. Это то же самое не то, что касается исключительно евреев. Это касается всего. Мы с вами тоже, Алексей, много говорили. Опять-таки, ЛГБТ-сообщество, феминистки, интеллектуалы,
1: зеленые.
0: Богема. Зеленые, вот все лучшее, что есть в современном Западе, они все поддерживают исламистов. Исламисты, которые говорят, что как только мы придем к власти при любой возможности, мы вас будем сбрасывать с крыш, мы с ним вам будем ломать кости, мы с вами будем делать такое, что вам в страшном сне не приснится. И они с ними и идут вместе, ручка за ручку. Вот это вот, конечно, поразительно. И вы знаете, что еще интересно, что евреи, казалось бы, ну, мне когда-то казалось, что это умный народ, но абсолютно не умный. Ну, вот честно, ну, абсолютно не умный народ. Хамас, надо сказать, надо отдать им должное. Они прекрасно поняли, почувствовали кожей, почувствовали вот эту вот всю ситуацию. И вы знаете, когда произошло то самое 7 октября, то сразу же поднялась невероятная волна на Западе в защиту именно Хамаса. Казалось бы, Алексей, после вот этих сцен людей сжигали живьем, людей насиловали, отрезали гениталии, убивали детей на глазах матерей на глазах у детей и так далее. И казалось бы, все должны были оторопеть от ужаса и поддержать Израиль. Но именно вот эти все прогрессивные организации, группы, структуры и так далее, они выступили на стороне Хамаса и начали говорить о том, что это освободительное движение, что мы не можем их осуждать, что им тяжело жить, не надо осуждать палестинских мальчиков. Это мальчики, это там 20-30-летние половозрелые самцы злобные. Вот не надо этих мальчиков осуждать, не надо как-то их угнетать и так далее. И Хамас это прекрасно понял. Он прекрасно понял настроение ведущих СМИ, той же New York Times, там Washington Post, BBC, CNN. Они почувствовали, евреи абсолютно не... И даже сегодня они не чувствуют. Ведь многие из них... Алексей, отворачиваются от Израиля. Этот процесс, как я вижу, продолжается очень быстро. Все эти организации, они требуют, чтобы Израиль надо его вот длинным рублем наказать, чтобы не избивал палестинцев и так далее. То есть этот процесс продолжается, никаких уроков не было сделано, и по-прежнему они говорят, что главная угроза, это угроза справа. Вот пришла, например, партия «Альтернатива для...» Не пришла, но она усилилась очень. «Альтернатива для Германии». И все евреи в один голос завопили вместе со всей прогрессивной интеллигенцией. Да что же это такое? Как же это так? Это нацизм? Нет, это не нацизм. Они просто... Я не говорю, что они хорошие. Может быть, они не обязательно хорошие, но их цель – это прекратить вот это вот массовое вторжение орд мигрантов с третьего мира, которые творят черт знает что на улицах благополучных когда-то немецких городов, режут, насилуют, убивают, захватывают и так далее. Вот их цель, ничего конкретного.
1: Да, но не только, да. Не только Германии, но там понимаете? И Австралии, которую вот считали.
0: И Австралии, все, да. Конечно, конечно, конечно.
1: Александр, нужно, Александр, да. Нужно паузу сделать, рекламу да, у нас да. И выпуск новостей. Да. Друзья, не переключайтесь.
2: Америка, Израиль.
3: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Сегодня Gates Foundation представил новый доклад и одновременно объявил о выделении $1 млрд на программы, связанные с искусственным интеллектом. Деньги в течение 2 лет планируется направлять в том числе на медицинские и образовательные AI-инструменты, обучение моделей местным языкам и технологии для небольших фермерских хозяйств. Билл Гейтс предупреждает, если доступ к искусственному интеллекту останется преимущественно у богатых стран и обеспеченных людей, технология может не уменьшить, а увеличить мировое неравенство. Последние американские военнослужащие готовятся покинуть Ирак в рамках завершения нынешнего этапа американского военного присутствия. Процесс должен закончиться к 30 сентября, но одна из главных проблем остается. Ряд поддерживаемых Ираном вооруженных формирований сигнализирует, что складывать оружие не намерен. Власти Ирака пытаются усилить государственный контроль над этими силами, а курдский регион опасается, что после ухода американцев окажется более уязвимым для атак. Глава Совета дизайнеров моды Америки Стивен Колб добровольно временно покинул свой пост после скандала на показе кос во время Нью-Йоркской недели моды. Активисты ПЭТа ворвались на мероприятие, протестуя против использования шерсти. Колб лично схватил по меньшей мере 2 протестующих. На разошедшемся по интернету видео видно, как он удерживает одну из активисток на полу и закрывает ей рот рукой. Теперь проводится проверка. Сам Колб извинился и признал, вмешиваться должна была охрана, а не он.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Нострант-Эвеню. Информация и билеты в кассе Дэвидсон на сайте театр.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602. Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт Metro Plus. class.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
4: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
8: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
10: Дэвидсон Радио. Почувствуй нашу любовь.
1: Возвращаемся в эфир Дэвидсон Радио. Я Алексей Осипов и израильский журналист Александр Маестровой. И сегодня вот одна из частей нашей программы – обсуждение интервью, которое лично меня, ну, не то чтобы поразило, но от него повеяло зловещим холодом. Саш Ройтман, руководитель одной из еврейских организаций, работающей в Америке, которая борется с антисемитизмом, он говорит о том, что тысячи новых мамданий разгуливают по Америке, по всей Америке, и что еврейские организации, сионистские организации, произраильские организации оказались не готовы и вообще не имеют возможности противостоять той невероятной волне ненависти, антисемитизма, которая сейчас разразилась и в Европе, и в Австралии, и в Канаде, и в США. И если говорить о Нью-Йорке, еще несколько цитат. Мамдани, мэра Нью-Йорка Ройтман, называет лицом современного антисемитизма. И цитата. Мамдани – это Обама прогрессистов. Он несет послание, которое якобы должно быть благом для мира. Борьба с богатыми, дух перемен. Он хорошо выглядит перед камерой. Все, что он делает, это кампания влияния. На деле он представляет собой идеальную модель формирования ненависти. Именно поэтому он опасен. Тысячи маленьких мамданий растут по всей Америке, предупреждает Ройтман, особенно имея в виду второе поколение мигрантов, которое уже выросло в американской системе образования и сочетает исламистскую идеологию с прогрессивной риторикой. Вот как раз, Александр, о чем вы и говорите. Мы, говорит Ройтман, видим все больше лидеров, которые идут по его пути и выражают ненависть к Израилю и евреям на безупречном английском. Мамдани – это мечта Ирана, Катара и всех наших врагов. Он становится образцом для десятков молодых лидеров. На мой взгляд, это бомба замедленного действия, которая отвечает всем критериям братьев-мусульман относительно того, как захватить общество с помощью нового поколения лидеров. Там присутствуют все эти послания. Коммунизм, социализм, антиизраильская и антиеврейская риторика. Александр, ваш комментарий.
0: Да, ну да, он совершенно прав. Вы знаете, ведь действительно, опять-таки, я повторю, наверное, Алексей, да, но ситуация такова, что мусульманские братья – это организация, которая возникла в начале 20 века. Кстати, возникла, насколько мне известно, не без помощи нацистской Германии, которая тем самым с помощью вот этих вот мусульманских братьев, она пыталась подорвать британскую колониальную империю на Ближнем Востоке. Так вот, как они действуют? Они входят как раковая опухоль, как инородное тело в другую страну. Страну достаточно слабую, вот такой с мягкой, действительно, неэффективной демократией, где законы не выполняются, где нету национальных традиционных каких-то приоритетов, где нету сильной власти. И они начинают уничтожать изнутри, знаете, как личинка осы, например, там, или какого-то другого насекомого, животного, она уничтожает то тело, в котором она поселяется. Так вот, они входят и они завоевывают все сферы жизни. Это и муниципалитеты, это и судебная власть, это и СМИ, конечно же, это и академия. Очень академия. Посмотрите, что происходит с американской академией. Это же не академия, это просто пародия на академию, я бы сказал. Все эти Лига Плюща и так далее, то, что мы видели, то, что мы знаем. Это политика, посмотрите, демократическая партия сегодня не имеет ничего общего с той демократической партией, которая была еще недавно при Клинтоне, например. Нет, это уже там руководят и рулят прогрессисты в полную мере. А те, которые остались, старое поколение, они им просто подчиняются, и они буквально облизывают их, как тот же Шумер, который когда-то говорил о том, что он шамер Израиля, защитник Израиля, он сегодня просто превратился в лакея вот этой вот всей прогрессивной публики. Я много раз ссылаюсь на то, что происходит в Англии. Алексей, это, по-моему, для Америки очень хороший урок. Англия еще недавно была при Маргарет Тэтчер действительно великой страной. Сегодня это колония Пакистана. Сегодня там все лейбористская партия, мэры ведущих городов, судебная система, журналисты, общественные организации, все что угодно, они сегодня напичканы вот этими вот мусульманскими братьями, которые выступают под разными вывесками, там, благотворительность, гуманитарная помощь, права человека, а как же, все права человека, все-все-все права человека, и они просто захватывают власть, и сегодня там уже во многих городах, например, в том же Бирмингеме уже запрещается вывешивать британские флаги. Вы можете себе представить? Запрещать вывешивать британские флаги. Британский флаг, флаг Святого Георгия, это покровитель Британии старинной, он запрещен для того, чтобы висеть на улицах ведущих центральных городов. Это происходит теперь и в Америке. Посмотрите, тот же Абдул-Саид в Детройте, посмотрите на массу других деятелей. То есть, и опять-таки, они все прикрываются вот этой вот маской, маской социальной справедливости, борьбы с неравенством, за естественно, многообразие, за мультикультурализм, за то, чтобы всем было хорошо, на самом деле, проводя эту идею, и они быстро, очень быстро приближаются к цели, очень быстро. Мы даже не можем себе представить, насколько это быстро, потому что, я еще раз говорю, Англия недавно, сегодня была вполне, так же, как и Франция и Германия, нормальными, успешными странами. Сегодня они превратились в колонии вот этих вот арабских государств, которые субсидируют массовую миграцию и развитие всех мусульманских организаций и партий внутри страны. И евреи участвуют в этом, участвуют очень активно в этом процессе самоуничтожения. Но это процесс чистого вида самоуничтожения. Многие евреи сегодня в Америке выступают против Израиля. Они говорят, что главная сегодня проблема – это сионизм. И что интересно, Алексей, что где-то здесь было исследование, молодежь, вот та самая молодежь американская, которая родилась вот где-то, по-моему, это было исследование в Asia Times, если я не ошибаюсь, которая родилась вот на рубеже веков, ну, сегодня вот им сколько там, 20, 25, неважно, сколько лет, для них даже важны не экономические какие-то преференции, а для них слово «Палестина» — это воплощение вот той самой справедливости, правды, истины, то есть это религия, это в чистом виде религия, это секта. Они считают, что Палестина и оккупация Палестины — это главное зло. Так их воспитала. Так их воспитала система, их воспитали СМИ, их воспитали, не знаю, политики и так далее, школы, университеты. Вот такие вот они себе сами роют могилу. Ну и евреи, они сегодня одни из наиболее таких активных могильщиков самих себя, я бы сказал.
1: Ну да, тогда еще несколько цитат из интервью Ройтмана, вот стратегический вывод, как раз вот говоря о нынешнем нью-йоркском мэре, лидера, который уже пришел к власти демократическим путем, остановить крайне трудно, однако можно и необходимо сосредоточить усилия на следующем поколении, на тех, чьи взгляды и идентичности еще формируются в системе образования, в социальных сетях и университетах, вот как раз про академию. Поколение Мамдани уже потеряно. То, что еще можно остановить, это следующее поколение антиеврейских и антиамериканских лидеров. И сделать это можно только с помощью образования. И вот еще одна цитата из интервью Ройтмана, которая привлекла мое внимание, особенное об американском еврействе, особенно о еврейской общине Нью-Йорка, ведь она, ну, как известно, одна из самых богатых и наиболее таких вот, ну, укоренившихся еврейских общин мира. Вот что он говорит. «Евреи Нью-Йорка начали чувствовать себя слишком комфортно и забыли смотреть на соседей и на окружающую действительность. Возможно, это связано с манией величия. Евреи добились огромного успеха в Нью-Йорке и вошли в мир комфорта». А в состоянии комфорта люди двинулись к современной, открытой и принимающих всех форме иудаизма. И значительная часть евреев там потеряла свою идентичность и перестала помнить историю. Еврейская община Нью-Йорка не защищала себя. И потом, однажды утром, проснулась и обнаружила, что мэр города антисемит и исламист. А СМИ, частью которых они сами были, теперь обращаются против них. Все уснули на посту, говорит он.
0: Александр. Алексей, так ведь они же и продолжают. Они продолжают спать, Алексей. Посмотрите на ведущих еврейских авторов, ведущих журналистов. Ну, тот же Том Фридман, например, в «Нью-Йорк Таймс». Но он же как раз и выступает за, по сути дела, вот эти вот все силы, представленные Мамдани. Это ведущий журналист Соединенных Штатов. И он выступает постоянно против Израиля. Посмотрите на того же Шумера. Ну, вот на всю эту бранжу. И мы увидим, что они не проснулись. Опять-таки, как вы можете верить, что что-то изменится, если 33%, скажем, евреев голосуют за Мамдани? Точно так же, как и феминистки, голосующие за Мамдани, ЛГБТ-сообщество, голосующее за Мамдани, культурная вся эта богема, голосующая за Мамдани, которые не понимают, что как только Мамдани установит свою власть, будут прикрыты все, и их галереи, и их концерты, и их богемные кафе и так далее, потому что это противоречит нормам шариата. А будущий мир должен строиться на нормах шариата. И евреям, так же, как и остальным, ничего не останется. Они будут разделят участь зими. Зими – это люди второго, третьего сорта, которые должны во всем подчиняться законам мусульман, правящего вот этой вот главной религии нашего времени, и делать все будут людьми, вот как я сказал, второго, третьего сорта, без прав, будут полностью зависимы от хозяина, от того же Мамдани. Захочет хозяин пощадить, и хозяин пощадит, не захочет, не пощадит. Они этого не понимают до сих пор, Алексей, не понимают. Я вижу это по всем публикациям. Они совершенно не понимают. Это потеря каких-то базисных инстинктов и невероятная самоцензура. Им кажется, что если, даже не цензура, самоцензура, если они что-то скажут против того же Мамдани, например, то это нехорошо. Это нехорошо, потому что, ну как же так, все люди хорошие, все религии хорошие, все культуры хорошие, но мы не можем, мы должны искать лучшее, мы должны находить какие-то пути взаимодоверия, сотрудничества и так далее. То есть у них невероятная самоцензура. У нас, у советских людей, была цензура, но самоцензуры такой степени нет, такой степени не было. А здесь сумели людей настолько переформатировать, то они просто стали вот такими вот манкуртами какими-то. Я даже не знаю, как это лучше сказать. И евреи среди них в первых рядах. Это абсолютно так.
1: И одна из финальных вот фраз этого интервью, которую мы с вами обсуждаем, Александр, тоже вот она привлекла мое внимание. Ройтману задали следующий вопрос. Когда, по вашему мнению, антисемитизм начнет ослабевать? И вот что он ответил. Я считаю, что сама мысль о том, что все это когда-нибудь успокоится, это историческая ошибка. Я не ищу победы. Мы не можем победить в этой борьбе, но мы не имеем права проиграть. Цена поражения, погромы и Холокост, та слепота, в которой часть еврейского мира находилась до 7 октября, показывает, что мы забыли историю. Есть люди, которые нас не любят. Если мы решили оставаться евреями, за это приходится платить определенную цену. Вопрос в том, готовы ли мы ее платить, так же, как служить в армии и выполнять свою обязанность. Александр, ваш...
0: Ну, вы знаете, парадокс заключается в том, что даже если люди, которые не хотят оставаться евреями, которые, ну, готовы пожертвовать всем своим еврейским и всем какой-то связью с евреями, это же их не спасет, понимаете? То есть мы входим в время, когда будут определять, я не знаю, ну, по носу, по паспорту.
1: Когда по морде, как ничего, в старом анекдоте.
0: По морде, да. Лица, абсолютно, по морде лица будут определять, кто ты, жить себе или не жить. И не спасет их то, что они скажут, что нет, я, вы знаете, я за палестинское государство от реки до моря, я против сионизма. Не спасет, потому что это идеология ненависти такой силы, что она просто сметет все. Но люди этого не понимают, Алексей. Я очень пессимистичен. Для того, чтобы менять, как он предлагает, там, мышление или идеологию, или мировоззрение будущего поколения, надо менять все изначально. Надо менять школы, надо менять институты, надо менять СМИ, надо менять общественную повестку. А это невозможно, потому что мы живем сегодня в мире культурного тоталитаризма. Человек, который сказал что-то против ислама, его называют исламофобом, приговаривают, я не знаю, к штрафу или к какому-то тюремному сроку. Это действительно так. В той же Англии это действует уже на полную катушку. И домохозяйку приговаривают к срокам за то, что она сказала, что слишком много мигрантов. Поэтому надо менять всю систему. Как ее и кто будет менять? Те самые люди, которые сегодня совершенно поражены вот этой вот псевдорелигиозной идеологией, я плохо себе представляю, тем более, что за всеми этими исламистами, так же, как и прогрессистами, стоят все те же силы, или же тот же Катар, скажем, Турция, да и все наши знакомые нам друзья-финансисты типа Сороса и так далее, которые буквально уничтожают все живое. Поэтому, ну, что делать? Дай бог, чтобы как-то это окончилось не очень драматично, но я, честно говоря, как я сказал, Алексей, пессимистичен.
1: Ух, Александр, вот один из часто повторяющихся смайликов, там, которыми я пользуюсь, отправляя смски, общаясь в соцсетях, это такой человечек, который разводит руками, как ангелочек. Вот он. Вот и я развожу руками, потому что, если честно, нет какого-то там однозначного заключения, мнения, мы действительно все находимся на распутье, и куда выведет вот эта своеобразная кривая истории, покажет только время, и покажут в том числе и наши с вами, Александр, усилия наших радиослушателей. Я надеюсь, что таковые, и вернее, нет, я не надеюсь, я уверен, что таковые есть, были и будут. Поговорим в том числе и об этом через неделю, через две, надеюсь, и через три. Александр, спасибо большое за участие в программе и до следующего вторника.
0: Спасибо, Алексей, и всем радиослушателям спасибо и хорошей недели.
2: Америка, Израиль.
11: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншиашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93. We'll be right back.

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
3: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
4: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Новости,
13: аналитические передачи,
12: репортажи, мнения экспертов
13: и прямые включения из горячих точек со всего света.
12: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
12: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
12: RTN. Смотрите лучше. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
14: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
12: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
14: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
12: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
14: и качественней.
15: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
16: Davidson Radio.
15: Davidson Radio, волна 620 AM, программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 удивительный вопрос, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг», в 3:10 «Контакт», в 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
14: 620 AM.
17: Здесь не остановимся.
14: Davidson Radio.

0: В Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Верховный суд отказался разрешить администрации Трампа немедленно ввести новые ограничения, касающиеся бюллетеней, отправляемых по почте. Администрация хотела обязать штаты предоставлять почтовой службе списки получателей бюллетеней и использовать специальные утвержденные конверты со штрих-кодами. USPS могла бы отказаться обрабатывать бюллетени, не соответствующие требованиям. Судьи Сэмюэл Алита и Кларенс Томас выступили против решения большинства. Судья Брэд Кавана отметил, что вопрос полномочий почтовой службы еще может рассматриваться, однако времени на введение системы до выборов недостаточно. Рейтер сообщает о беспрецедентной подготовке избирательных служб к возможным конфликтам. Агентство опросило более 50 представителей избирательных органов из разных штатов и обеих партий. В Калифорнии моделируют ситуацию появления федеральных агентов возле участков. В Мичигане местных чиновников инструктируют, как действовать в случае требования федеральных властей предоставить доступ к машинам для голосования. Некоторые избирательные офисы устанавливают пуленепробиваемые двери и стекла, тревожные кнопки и усиливают охрану. Отдельные угрозы чиновники называют искусственный интеллект. Поддельное видео уничтожения бюллетеней, фальшивые сообщения о переносе участков и другие формы дезинформации могут распространяться за считанные минуты. По опросу Рейтер, 85% экономистов ожидают, что ФРС на заседании 15-16 сентября повысит ключевую ставку на 0,25 пункта до диапазона 3,75-4%. Если прогноз оправдается, это станет первым повышением ставки с июля 2023 года. Трамп требует снижения ставок и заявляет, что стоимость денег в США должна быть одной из самых низких в мире. Поэтому решение ФРС становится не только экономическим, но и серьезным политическим событием. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Верховный суд отказал Трампу в новых ограничениях при голосовании по почте. Пентагон разрешил бывшим и действующим сотрудникам разглашать данные по теме НЛО. Запасы нефти в стратегическом резерве США упали до минимального уровня с 1982 года. В Верхнем Вестсайде, в центре Кольха-Нешама, пройдет современная ортодоксальная служба в Йом-Кипур, предусмотрены детские службы. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 65%, 71 по Фаренгейту, 22 по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Итак, тема сегодняшнего моего выступления – ресвератрол. В науке очень часто случается, когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось. Исследования, проводившиеся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, в очень низкой концентрации ввели в одноклеточную амебу. Случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого, индуса по происхождению, доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственна за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем, злокачественных заболеваний и статистически являются одной из самых здоровых наций. Я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод и называется, как я уже сказал в начале нашей передачи, ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существует цис и транс изомеры ресвератрола. Ну, не химики, наверное, не поймут до конца, но химики поймут наверняка. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 мг до 7 мг, в зависимости от качества вина, если речь идет о вине. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах. Сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года опубликовала результаты очень интересного исследования. Исследователи вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбам, называемым килифиш. Результат был примерно такой же, как и с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а дольше примерно на 56%. То есть на амебах результат был более заметный. Да, так вот, и рыбы были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, наверное, в голове крутится вопрос: а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, не все так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода провести почти невозможно, так как животные для экспериментов подбирались специально с очень коротким временем жизни. Однако ресвератрол, согласно многочисленным исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, подтверждается абсолютно. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, безо всякого сомнения подтвердили его, во-первых, противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок кровеносных сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько научных работ говорят о том, что при употреблении вовнутрь или нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных энзимов COX, то есть COX, это английская транскрипция, артритные и другие негативные процессы в организме. Все это снивелировано. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в организме и в коже процессы, связанные со старением. Я работаю над применением ресвератрола в продукции против старения и улучшения состояния кожи с 2003 года. Великолепные результаты в борьбе со старением кожи уже есть. но мы их сделаем еще более впечатляющими.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя

0: 765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине. Угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. 998-8400.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых? Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
7: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Добрый день, здравствуйте. Я приветствую всех радиослушателей Дэвидсон Радио вот в такой осенний, прекрасный, солнечный, теплый, замечательный день. Всем яркого, энергичного продолжения этого дня и, ну, конечно же, теплого, уютного вечера в кругу самых любимых, дорогих людей. С вами Наталья Кардо и самый лучший звукорежиссер, самый прекрасный человек сегодняшнего эфира – это Акмаль Тахиров. Спасибо тебе огромное за все, за твою профессиональность, всегда, всегда, всегда, за любую помощь. А в студии вместе со мной, ну, прекрасные гости, яркие, светлые, и позвольте мне представить для всех для вас, наших слушателей, это Екатерина Асмус. Это такой женский голос этого спектакля, которому, собственно говоря, в преддверии которого мы делаем эту, совместно делаем эту нашу передачу, наш эфир. Это такой женский голос, без которого разговор о бунинской любви, пожалуй, вообще просто невозможен. Напротив меня сидит Рустем Галич. Актер, режиссер, педагог, мастер слова, что сегодня, я так думаю, самое главное. Мой друг, чем я очень-очень горжусь. Замечательные, красивые, талантливые люди, которые дарят, делятся, отдают, учат, дарят эмоции, добро, искусство. И, конечно же, самое главное – любовь. Вот, а я сейчас немножко дам по одной секунде поздороваться нашим гостям, чтобы вы их услышали. Пожалуйста, Рустем.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Вот так коротко. Вот так коротко, Рустем, представь. Добрый день. Хорошо. Екатерина, пожалуйста.
2: Добрый день всем. Очень рада быть снова в этом замечательном месте. Мы сегодня поговорим об искусстве, о любви обязательно, любовь и кровь, страсть. Это тема нашего проекта, который мы только что очень хорошо представили в Бостоне в театрализованном стиле. Здесь мы представим его тоже в таком немножко другом. А там у нас было как спектакль, то здесь у нас будет больше как кабаре. А дальше мы везем его в Майами. В общем, каждый раз мы будем его делать немножко по-другому. И вообще цели искусства в нашем мире мы сегодня поговорим.
0: О, это прекрасно. Вообще, я хочу сказать, что тема самая, наверное, лучшая, самая главная, самая основная, самая прекрасная – тема любви. А личность, именно, которая мы выбрали просто для этой темы, личности их громадное количество во всех ипостасях, а вот сегодня мы выбрали личность именно Ивана Бунина. Это очень интересно. Кстати, я хотела тебе задать один вопрос, потому что мне лично на мой телефон звонила одна женщина, которая очень хочет прийти на спектакль, и она меня спрашивала: скажите, пожалуйста, а из каких трех именно, из чего стоит вот этот спектакль, там три темы, правильно? Вот она очень просила, сказала: вот послушайте, пожалуйста, сегодня передачу в час дня, как раз будет сам Рустем, Екатерина, и они вас осветят, пожалуйста, сделайте такую маленькую-маленькую рекламку.
1: Ну, прозвучат точно два рассказа: «Солнечный удар» и «Муза». Ну, третий рассказ... У нас есть сомнения, может быть, мы заменим на стихи, потому что, чтобы не перегружать наших радиослушателей и зрителей. Но тема, в общем-то, уже отражена в самом названии – «Солнечный удар». Любовь, она ведь бывает разная, она бывает тихая, она бывает пастельная, она бывает неожиданная, она бывает постепенная. А вот Бунин в некоторых рассказах как раз посвящает и фокусирует наше внимание любви, которую никогда не ждешь, которая сваливается на тебя, как обух по голове, То есть ты можешь начать просто какие-то флирт, легкие отношения, а потом ты понимаешь, что для тебя это был самый главный день, самая главная женщина, самое главное событие твоей жизни. Но сознание и рефлексия приходят потом. Вот такие неожиданные повороты и отражены в двух рассказах «Солнечный удар» и «Муза». Поэтому вот они будут представлены в первую очередь. Ну, а дальше пускай будет маленькая интрига, будут маленькие неожиданности.
0: Нет, ну уже практически достаточно сказано. Мы просто приглашаем всех, всех зрителей, слушателей, которые нас сегодня слышат, и вы, может быть, даже, если кто-то не слышит, может быть, вы просто расскажете и пригласите, проведете прекрасный вечер 20 сентября в 5 часов вечера здесь, в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Поверьте мне, я сделаю настолько уютно и камерно это помещение, и просто сделаю так, чтобы вам всем было уютно, приятно, потому что тема будет замечательная. На сцене вы увидите прекрасных людей, совершенно чудесных, которые хотят отдать, поделиться, обменяться этой энергией. И нет ничего прекрасней, чем любовь. А вот конкретно я хочу тебе сказать, кстати, такой вопрос. Когда-нибудь у тебя вообще был солнечный удар?
1: Ну вот... На самом деле солнечный удар был практически у всех.
0: Да не может быть.
1: Потому абсолютно.
0: Что он был у меня один раз по-настоящему в Италии. В солнечной горячей Италии. И прямо вот в Колизеуме, где вот это открытое пространство, где можно было, так сказать, гулять. И это было просто отстоявшая очередь, огромную-огромную очередь. Вот это вот, там, не знаю, 40-45 минут под палящим солнцем, абсолютно без всякой этой самой вот фуражки. Это я просто говорю о вот конкретном солнечном ударе. И то есть вот я ходила по этому кругу и присела. Ну, то есть это такое выключение на буквально несколько минут. Но это очень серьезное такое, так что ноги подкашиваются, и ты правда падаешь, и ты правда почти что умираешь. Вот так что вот просто в одном названии «Солнечный удар» я просто думаю, что если тебя постигает такая любовь, может быть, она продлилась совсем чуть-чуть, полчаса, но она становится такой вот какой-то мощной, которая сбивает тебя с ног, которая остается на всю жизнь. И что же это вот такое-то?
1: Ну, я думаю, любовь, что получится, она как раз не длится, а вот солнечный удар может продлиться какое-то короткое время, но потом шлейф от этого солнечного удара может длиться очень-очень долго. Годы и годы, потому что ничего более... как даже вот могу процитировать Бунина из этого рассказа, «никогда ничего подобного не испытал за всю свою жизнь ни тот и ни другой». Вот ключ к пониманию вот этого солнечного удара. То есть это какое-то событие, когда у тебя темнеет в глазах, ты теряешь рассудок, все, а потом ты приходишь в себя, но воспоминания об этом тебя не оставляют всю свою жизнь. Если можно, мы чуть попозже вернемся к нашему опыту, который у нас случился в Бостоне, и я тогда передам микрофон Кате, но я расскажу про один очень знаменательный случай. Когда я читал этот рассказ в Австралии, в таком в камерном достаточно концерте, и в перерыве ко мне подошла женщина, и сказала: «Вы знаете, Рустем, я хочу уйти после первого отделения». Я сначала был удивлен, потому что обычно с моих концертов редко кто ходит бывает. Я говорю: «Ну что, неужели так не понравилось?» Он говорит: «Нет, наоборот. Настолько понравилось, что я хочу остаться вот с этим шлейфом вот этого рассказа. Дело в том, что вы рассказали мне историю моей жизни и моей любви». Я был, честно говоря, потрясен, потому что Бунин, ведь мы знаем, он свои рассказы, в общем-то, выдумывал. Это не то, что было конкретно с ним. Он садился, брал перо, и куда его заводила фантазия, вот туда он писал. Но я стал уточнять, а что же случилось? Она говорит: «Вы знаете, вот со мной случился этот солнечный удар, и я, говорит, всю жизнь ходила с обидой, почему он меня не нашел. Много-много лет. И вы, говорит, открыли мне глаза, что я понял, что, может быть, он не знал моего имени, может быть, он не знал моего адреса, что он продал точно так же, как и я. И я, говорит, сегодня его простила. И вот с этим легким чувством я хочу уйти. Но я хочу сказать, что классика, наверное, она потому и классика, что она задевает какие-то струночки души практически у каждого человека. Катя, вот, по-моему, примерно подобное у нас было и в Бостоне. Я не знаю, как тебе, да, потому что после спектакля уже, ну, как-то актеры рассыпаются по аудитории, но ко мне несколько человек подходили и вот просто с такими влажными глазами и благодарили за то, что их эта история очень тронула. Тебя тоже, наверное, подходили,
2: конечно,
1: да?
2: Конечно, да, естественно. Но тема любви сейчас особенно актуальна, потому что все люди очень сильно заняты своими делами, и оказывается, что до отношений, до любви нету времени. Отношения стали механистичными, и когда мы говорим о том, что отношения – это эмоции, это чувства, это любовь, и это гамма, палитра каких-то вот возвышенных, и потом уже невозвышенных, и каких-то ярких, в любом случае, эмоций, которые ценны каждому человеку. И об этом просто нужно вспоминать, потому что эта часть жизни очень важна, иначе непонятно, зачем ты работаешь на своей работе круглосуточно и ничего не испытываешь в этой жизни. Да? То есть хотим мы говорим, мы не хотим мучиться, но тем не менее я знаю точно, что каждый хочет солнечный удар.
3: Ну, это вообще, собственно говоря, непременно. Но не такой, как бы, солнечный удар от настоящего солнца. Это я просто, у меня было такое вот, думаю, какое мощное, именно правильное, четкое такое название для того, для этого рассказа и то, что, так сказать, о чем это. Вообще, вы знаете, это такая тема, что мы с вами можем разговаривать даже вот не столько, сколько времени нам обычно выдают, значит, а вообще очень это бесконечная тема. И не то, что каждый хочет этого солнечного удара, а на самом деле я считаю, что если кому-то не повезло, или вот кто-то просто, ну бывает же такое, вот кому-то не повезло, с чем-то в этой жизни. Кто-то что-то испытал, а кто-то что-то не испытал. И вообще просто говорю, что неужели есть такие люди, ну, может быть, они есть, я допускаю, которые, ну, просто никогда не испытали никакой любви. Ну, тогда мы можем говорить о любви к животным, о любви к родине, о любви...
1: К чему угодно.
3: К чему угодно, к книжке, к тетрадке. То есть, ну, она все равно есть. Вот поэтому, наверное, это главное. И когда вот мне задают вопрос, или вот... Нет, не мне, сори. Это сейчас такой очень актуальный такой вопрос. В чем сила? Да? Ну, вот в чем сила? Я думаю, боже мой, и кто как что-то отвечает? А мне всегда хочется сказать, а сила-то просто в любви? В любви и в добре. Это вот принципиально. И если это самая огромная большая сила, которая, ну, именно не в такой любви какой-то коварной, или там какой-то извращенной, или там как-то вот называют. Для меня любовь — это вот настолько мощная, позитивная, добрая
1: и самая лучшая. Всеобъемлющая.
3: Вот, да, всеобъемлющая. Такая вот, как самая красивая планета Земля, вот если отлететь там с космоса. Я что хочу сказать? Я хочу вот немножко к личности Бунина перейти. Но я смотрю опять на время, и оно просто утекает. Я знаю, что наш эфир сейчас должна быть реклама. И я хотела бы попросить нашего блистательного звукорежиссера поставить маленькую песню, которую в исполнении Екатерины Асмус, которую мы сейчас услышим, и уйдем сразу на рекламу. Маленький кусочек, просто голос замечательный.

А, я не помню. Не помню. Не знаю. Как-то раз...

0: одна. А потом, когда судьи спросили: а вот в эту ночь вы ему изменили? Ответила я, вспоминая: а, я не помню, не помню, не знаю.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Нефть Brent сегодня утром поднялась выше $107 за баррель. Причина – новая эскалация на Ближнем Востоке, опасения за поставки из стран Персидского залива. Йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, предприняли новую серию ракетных и беспилотных атак на Саудовскую Аравию. Особое беспокойство вызывает ситуация вокруг саудовского нефтепровода «Восток-Запад», позволяющего транспортировать нефть в обход Ормузского пролива. Отложены переговоры между Ираном и арабскими государствами Персидского залива по ситуации вокруг Ормузского пролива. Через этот район проходит примерно пятая часть мировых нефтяных поставок. Аналитики предупреждают, если перебои затянутся, цена нефти марки Brent поднимется значительно выше нынешних уровней. Уже сейчас нефтяной кризис давит на стоимость топлива, инфляцию и мировые финансовые рынки. Несмотря на заявление Трампа о договоренности прекратить взаимные атаки на энергетическую инфраструктуру, в ночь на 15 сентября удары продолжились. По украинским данным, Россия запустила около 200 беспилотников по Киеву и другим городам. Украина сообщила об ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Сызрани Самарской области, а также по объектам, связанным с производством беспилотников в Таганроге и Орловской области. Зеленский заявил, что Украина готова отказаться от атак на энергетические объекты, но требует гарантии того, что Москва также будет соблюдать такой режим. Российская сторона пока официально не подтвердила объявленную Трампом договоренность.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье, 4 октября, в 4 часа дня, в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.

0: Итак, мы вновь возвращаемся в студию. Вы сейчас услышали замечательный голос актрисы нашей Екатерины Асмус. И я хотела бы продолжить наш разговор. Вы скажите мне, пожалуйста, мои дорогие гости, уважаемые, поделитесь вашими гастролями. Вы представляете этот музыкально-литературный спектакль, вот эту вашу версию, талантливую, замечательную, ваш ансамбль. Расскажите, поделитесь, пожалуйста, с нашими зрителями, которых вы в очередной раз хотите удивить. И вообще, какие зрители в разных городах, где вы были? Пожалуйста, предоставляю вам слово.
1: Ну, на самом деле, в Бостоне у нас был первый, но я считаю, очень удачный опыт. Дело в том, что я Бунина читаю очень давно, и поэтому мне было всегда интересно, ну, как-то интерпретировать по-новому тот текстовой материал, с которым я имею счастье работать уже многие годы. И когда судьба познакомила меня с Катей Асмус, я увидел в ней вот эту новую творческую какую-то энергию, которая может задать новый поворот этой теме. И совершенно не ошибся в своих ощущениях. Мы целый год переписывались, подбирали материал, обговаривали, как это может быть. И Катя придумала очень любопытную такую форму. Она придумала салон начала 20 века, где есть пианист, где она, есть еще один артист. Все собираются и делятся ощущениями от своих любовных историй, кто что. И вот в этот салон вхожу я. Но везде есть некая адаптация под как бы существующую ситуацию. Здесь мы будем только вдвоем, но вот эту атмосферу салона мы постараемся ее перенести сюда, да, Кать, правильно я говорю?
2: Нет, не очень.
1: Не совсем?
2: Как раз поправить чуть-чуть хотелось бы. А в Бостоне действительно у нас был ресурс театра на крыше, там были актеры замечательные, Толя Александров и Дима Клейнбек, пианист. И у меня была возможность, поскольку я сценарист, драматург, мне была возможность написать небольшую пьесу для того, чтобы включить все номера свои, собственно, романсы Серебряного века и чтение Рустема в такую вот общую канву, и мы там сделали такой театрализованный вариант, и очень всем понравилось, и нам самим тоже. А здесь у нас будет поддержка музыкальной секции, с нами здесь поиграют известные и любимые всеми музыканты Володя Кощеев и Джозеф Зильберман. Они будут с нами, и мы будем музыку эту слушать в общем-то, в ансамбле. Вот, и тоже там небольшую драматургическую, буквально крошечную, я смогу в виде монологов уже подать, тоже обвязочки, но это будет другой опыт, это будет немножко здесь у нас в стиле кабаре.
1: Но, наверное, мы поставим столики, и в зрительном зале будут столики, и все равно это будет такое продолжение немножечко салонной атмосферы.
2: Обязательно, салон это, обязательно.
0: Это, конечно, непременно. Это вот моя когда-то придумка была вот в этом зале. Но, вы знаете, я не могу отвечать, что, может быть, поставим столик, а вдруг будет полный зал. И у нас очень маленькое помещение.
1: Да. Ну,
0: и мы
1: будем
0: не сможем
1: ориентироваться по ситуации.
0: Мы будем,
1: конечно,
0: ориентироваться. Но пару столиков я обещаю,
1: да,
0: поставить. Вот, поэтому вообще здорово бы было. Конечно, все это зависит от помещения. Но я повторяю еще раз. Я постараюсь сделать все, чтобы это было очень-очень в теме, так сказать, в теме и в соответствующей атмосфере.
2: Я хочу напомнить, что мы зрителям предлагаем поддержать стиль салона. По желанию, у нас дресс-код не принудительный, не обязательный, но аксессуары того времени, салона начала 20
0: века. О, это прекрасно.
2: Наряды, вот у нас все приходят в нарядах, мы делаем фотосессии, у нас вот из этого Бостона прекрасные фотографии.
0: Ой, как это?
2: Мы уже так делали,
0: кстати,
2: тоже.
0: Кстати, как это называется? Стиль этот?
1: Гэтсби ты имеешь в виду?
0: Да, Гэтсби, да.
2: Ну, это не совсем в данном случае Гэтсби, хотя, конечно, арт-деко и арт-нуво, это у нас больше такое салон домашний, но, тем не менее, элементы костюмов начала 19-го, конца, начала 20-го, конца 19-го, это вот то, что мы называем модерн, Здорово. Л'Арт-Деко, Л'Арт-Ново. Всем очень идет, друзья. Приходите, не стесняйтесь. Мы очень... Вы увидите, насколько вы сами себе в этом понравитесь.
0: А мне кажется, это самый-самый такой вот вкусный такой вот стиль. Это вот действительно всем идет. Вот вы абсолютно правильно сказали. Потому что есть стиль, я не знаю, там стиль 90-х, стиль там 20-х, 60-х. И он не всем идет. А вот Гэтсби, вот он идет всем. Это какой-то удивительное, какой-то киношный, мне кажется, очень.
1: Ну, мне кажется, даже...
2: Или театральный. Можно,
0: да. Да, театральный, киношный.
2: Мы же в театре все-таки как-никак. Мы делаем театр. Да. Мы сами делаем театр.
1: Ой. Я думаю, даже не обязательно строго привязываться к определенному стилю. Пусть будет нарядненько.
0: Пусть будет так, что, нарядненько, дорогие красиво. Друзья, дорогие да. друзья, мы ждем вас. Еще раз повторяю, 20 сентября в 5 часов вечера по адресу 2508 Coney Island Avenue, Бруклин, Нью-Йорк. Это театральная гостиная Дэвидсон Радио. Очень камерное помещение, маленькое, уютное, прекрасное. Ждем вас в этот воскресный вечерок. И, может быть, даже предложим вам кое-что такое вкусненькое. Хорошо. Давайте продолжим, пожалуйста, наш разговор. Еще я хотела сказать... Вы сейчас только говорили про Бостон. Что вот каждый...
2: Сейчас Нью-Йорк, а следующий после Нью-Йорка у нас будет Майами.
0: Ух ты!
2: То есть это еще только будет. Но в Бостоне мы проводили замечательный еще актерский мастер-класс. Здесь мы, к сожалению, не успели его организовать. Надеемся на следующий раз. А вот в Майами мы его мощно организовываем. И там будет даже их целых два.
0: Это здорово.
1: Ну, надо сказать, что люди, которые...
0: Я вам желаю... Простите, я вам желаю еще больше гастролить, еще больше отдавать, дарить, радовать, потому что на самом деле вот, вы делаете самое лучшее, что сейчас, вот в данный момент, в сегодняшнем дне, что есть на свете. Просто не останавливаясь, отвлекаете людей и дарите им самое такое приятное.
1: Спасибо.
0: Приятные вещи.
1: Спасибо, Наташа. А я хочу сказать, что вот наш мастер-класс и наше выступление – это как два крыла вот одной птицы, которая летит. Потому что многие люди, которые приходили на выступление, на наш перформанс, потом настолько были заряжены вот этой энергией и пришли на мастер-класс и сказали: «Мы тоже так хотим читать, мы тоже так хотим петь, научите нас вот так чувствовать себя на сцене». И это было очень приятно.
0: А, кстати, я просто хочу сказать, что, конечно же, главным, опять-таки, прям на сегодняшний день, да и вообще это было всегда, просто в сегодняшнем дне я считаю, что слово – это владеть словом, говорить, знать, как говорить. Это, мне кажется... Ну, вот самое, что ни на есть, богатство, и словом можно покорить, словом можно. Так что передо мной сидит человек, который абсолютный профессионал, я его самая настоящая поклонница, абсолютно искренне, без всяких, я не льщу никогда в жизни. Вот у него есть онлайн... Пожалуйста, расскажи о себе и скажи, пожалуйста, свой телефон. Я прошу тебя, потому что я хочу, чтобы ты сказал все, что ты говоришь.
1: Ну, на самом деле, можно я телефон не буду называть, да, но меня очень легко найти во всех соцсетях.
0: Вот.
1: И в Фейсбуке, да. И в Одноклассниках, и на Инстаграме, и ВКонтакте. Какой бы сетью вы ни пользовались, вы меня всегда найдете. Наберете просто Рустем Галич.
0: Рустем Галич.
1: Да,
0: дорогие друзья.
1: Спасибо, Наташа, за такие добрые слова. Мне это очень приятно, конечно. Да, я существую в двух ипостасях. И как актер и мастер художественного слова, и как педагог по сценической речи и художественному слову. Но в продолжение вот той мысли, которую ты сказала, мне хочется все-таки сделать маленькую, не то что поправочку, а сказать, что слово актера, оно не может существовать без той почвы, в которую оно попадает. Потому что сейчас ведь выросло огромное, ну как бы, поколение, которое выросло вне культуры звучащего слова. И приходя на эти концерты, они не в состоянии воспринять через ухо вот эти звучащие тексты. И поэтому я безумно, безумно ценю и люблю нашу нью-йоркскую аудиторию, потому что здесь люди, и не только нью-йоркскую, а вот, как бы, так скажем, возрастную аудиторию, потому что это люди, которые воспитаны в поле вот этого культуры восприятия звучащего слова. Это и в Бостоне, и в Майами, ну, что, как бы, греха таить, приходят все-таки люди в возрасте. Но тем паче нам дорого это, потому что Бунин, в общем-то, тоже возрастной писатель. Вы знаете, в свое время мне очень нравилась фраза Пушкина: «Поэзия, прости, Господи, должна быть чуть-чуть глуповата». Вот так же Бунин, видимо, перефразируя Пушкина, как-то сказал: «Проза, прости, Господи, должна быть немножечко скучновата». И действительно, когда я был молодой, я читал Бунина, мне казалось это скучноватым. Но у меня тогда не было этого опыта прожитой жизни. Но сейчас, когда я его читаю, я осмысляю его совершенно по-другому. Даже вот эта фраза, которую я вначале процитировал, это фраза человека, который прожил жизнь и может оценить вот эту ситуацию солнечного удара с точки зрения человека, который уже прожил жизнь. И да, на каком-то этапе это мучительно больно, но ты понимаешь, что вот только это и остается в жизни, и что ради этого и стоило жить. Ну, может быть, Катя, да, дополнит мои философские измышления по поводу Бунина.
2: Но я сейчас немножко оптимизма-то внесу.
1: Да.
2: Ой, обычно пожалуйста, делаю. Да. А дело в том, что да, там, безусловно, чтение книг, слушание романсов, там арт-деко, арт-нуво, декаданс, это все там возрастные дела. Однако мы в данном случае просто об этом говорим как конкретно об этом стиле, потому что мы делаем сейчас спектакль в стиле вот конкретно по этим произведениям. Но, однако, любые дети, подростки, молодое поколение, приходя как раз, это не рояль в кустах, серьезно, это к слову, приходя как раз на актерские тренинги, включаясь в владение словом, очень часто запрос: научите нас читать произведения какие-то, да, пусть это будут стихи, не обязательно это будет Бунин или Вертинский, это может быть из другого времени, это может быть там хоть современные, но им хочется владеть художественным словом, хочется, просто когда нет предложений, да, то есть люди и как бы выглядят, как будто не владеющие. А мы как раз можем и даем, и спектаклями даем эту возможность, и тренингами тоже можем дать эту возможность. То есть, по сути, когда люди занимаются, на чем существуют многие любительские театры, на детских студиях, и очень хорошо растет поколение.
1: Это правда. Это правда. Я не
2: один за одним, один за одним, как снежный ком.
0: Вот, да. Но я хочу сказать, как вы существуете вот с такими мыслями, как вы существуете вот с таким вот, с такой вот подачей вот о том, что вы говорите, вместе с искусственным интеллектом, который просто прет, вот просто вперед, вперед, вперед. Я понимаю, что, но все равно мы теперь живем рядом. Мы живем рядом. И искусственный интеллект, у него, конечно, свои... Вот. Да, хотя бы одну минутку, вот просто по отношению к этому.
2: Я скажу очень быстро.
0: Давайте.
2: Я очень хорошо с ним существую. Это отличный ассистент, который сделает за меня и в том же даже сценарном мастерстве форматирование листочков. В таком вообще он мне так облегчает мою жизнь. Мои фантазии ни один искусственный интеллект не может сочинить, потому что он не может сочинять. Но помогать в оформлении, в поисках какого-то материала, он мне столько экономит времени, я с удовольствием работаю, как с ассистентом.
0: Да, он как сказать, он может все, но он не может, наверное, вот именно научить, и когда напротив тебя сидит профессиональный человек, когда ты его видишь глазами. Может быть, это случится тогда, когда искусственный интеллект уже будет в качестве человека, прям настоящего. Это, кстати, вот это я пишу пьесу про это. Да, дорогие господа.
2: Поздравляю, здорово, надеемся увидеть на сцене.
0: Ой, спасибо вам большое за пожелание. Вы, может, и скоро и меня увидите на сцене. Вот. вот вдруг так, да, жизнь так повернулась, то, что в мои уже там за 55, да, я вдруг решила, а вот почему бы нет?
1: И молодец, конечно.
2: Больше,
1: почему
2: больше
1: нет?
2: Творцов хороших и разных. Да. Всем места хватает, мы не конкурируем.
0: Абсолютно. Вообще в творчестве вообще нет конкурентов. Конкуренты могут быть в каких-то магазинах, там, я не знаю, что-то такое. А в творчестве абсолютно нет. И чем больше творчества, чем больше талантливых людей, тем лучше. Пусть это будут вообще просто все-все-все. Это будет вообще просто здорово. А сейчас мне осталось совсем немножко времени. Я хочу пожелать опять нашим радиослушателям хорошей энергии, такого не унывать, не отчаиваться. И всегда находить время для того, чтобы куда-то что-то увидеть, что-то услышать талантливое, хорошее. Как можно больше, потому что не сидите дома, не грустите, а вперед выходите, выходите навстречу, слушайте музыку, ходите на спектакли. Я вам желаю всего самого хорошего, самого доброго. И прощаюсь с вами до 20 сентября, 5 вечера. Приходите к нам, поверьте, все будут очень счастливы и довольны.
1: А мы будем вас ждать.
2: Обязательно. С любовью.
0: С любовью. Желаю всем любви. Всего доброго. До свидания.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Судя с новостями, Наталья Быстрецкая. В государственных школах Нью-Йорка планируют задействовать штатных сотрудников, учителей, психологов и соцработников в качестве координаторов по работе с родителями, чьи дети регулярно прогуливают уроки. За выполнение новых обязанностей дополнительная плата не предусмотрена. Назначить специалистов принципалс должны до 30 сентября. Главная задача координаторов – на ранних стадиях выявлять учащихся из группы риска и направлять их к психологам. Поводом для нововведения стала эпидемия прогулов. Проблема усугубляется снижением академических результатов. Реклама компании спортивных ставок «Новик» с участием Сидни Суини вызвала волну хейта среди спортсменок и олимпийских чемпионок. Актрису обвиняют в сексуализации женского спорта. В рекламе Суини появляется практически голышом, имитируя игру в теннис, гольф, бейсбол и хоккей, а также позируя с мячами и другим спортинвентарем. Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Ариан Титмус назвала компанию полной насмешкой. Австралийская чемпионка по боксу Скай Николсон отметила разницу между тем, чтобы выглядеть сексуально благодаря спорту, и использованием секса для продажи спорта. Это уже не первый скандал вокруг актрисы. Годом ранее реклама American Eagle с каламбуром про Great Jeans Jeans вызвала обвинение в продвижении идеи евгеники и белого превосходства. Вышел первый официальный постер новой экранизации романа Льва Толстого «Война и мир» от режиссера Сарика Андреасяна, который уже критикуют. Зрители и критики массово выражают скепсис по поводу способности Андреасяна перенести на экран классический текст, сравнивая его будущую работу с культовым фильмом Сергея Бондарчука. Отдельной мишенью для нападок стало участие в проекте супруги постановщика. Интернет-эксперты открыто обвиняют пару в кумовстве, а также выражают недовольство по поводу вторичности сюжетов, обилия плоского юмора в ранних комедиях Андреасяна и преобладания коммерческого расчета над художественной ценностью.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Дэвидсон Радио.
5: 620 AM. Настройтесь.

Не делать скороспелых выводов из горьких ссор былых и будущих. Любовь условная у выгоды, а безусловная у любящих. Как сквозь порталы зреет бабочка от гусеницы до ее величества. Она свободна рядом с лампочкой, зависимой от электричества. Так совмещаются вселенные, соединив себя магнитами. Они теперь любови пленные. Она огнем своим манит его. И он летит, как эта бабочка, на теплый свет в ладони вечера. И кто-то занесет в тетрадочку главу о том, где двум повенчанным легко в счастливой беззаботности давать совет. Чтоб стало проще, жди. Есть у вселенных сроки годности, а страсть сжигать умеет площади. Огонь доходит до обочины, повиснув знаком вопросительным, и валидол, давно просроченный, становится успокоительным. Еще один урок закончится экзаменом языковедческим. Жизнь, черт возьми, не переводчица с простейшего на человеческий. Она не выдает специальности, не обещает обходительность, чтобы иллюзия реальности сама разбилась о действительность, чтобы сдавили череп выводы вплоть до признания себя чудищем. Любовь условная у выгоды, а безусловная у любящих. Если ты беспрерывно мчишься вперед, плещешься в тепловатом воздухе, расставив руки, как плавники, бросая в полудреме спешки торопливый взгляд на все, что остается позади, то однажды ты пропустишь проезжающий мимо экипаж. Оставайся неколебим, силой своего взгляда заставь корни расти вглубь и вширь. Ничто не сможет тебя уничтожить, и это не корни, а сила твоего устремленного взгляда. И ты увидишь неизменную темную даль, откуда лишь однажды появляется экипаж. Вот он приближается, увеличивается. К тому моменту, когда он подъезжает к тебе, он вобрал в себя весь мир. И ты погружаешься в него, как ребенок в подушке дорожного экипажа, прокладывающего путь сквозь бурю и ночь. Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Программу я начала со своего стихотворения «Любовь условная». Говорили, что яснее, чем Франц Кафка, ни один поэт не смог бы выразить свою веру в божественное, созданное кем-то свыше. Кафка, пожалуй, один из самых очевидных примеров того, когда не человек управляет талантом, а талант, дар, оказывается главенствующим, и он руководит жизнью человека, полностью подчиняя его себе, выжимая из него все до последнего. Франц Кафка, еврей по национальности, родился в Праге, писал на немецком языке, считается австрийским писателем. Некоронованным королем немецкой прозы называл его Герман Гессе. У Кафки учились Камю, Маркес, Набоков называл его родственной душой. Личность Франца Кафки постоянно меняется и перевоплощается. В нем сочетание литературного взгляда и юридической точности. Родился он 3 июля 1883 года в Праге. Мать — Юлия Кафка, урожденная Этл Леви, дочь пивовара. Отец — Герман, фамилия Кафка чешского происхождения, означающая «галка». На фирменных конвертах отца, который Франц использовал для писем, изображена эта птица. Отец его из чешскоязычной еврейской общины, оптовый торговец галантереи. Прадед по материнской линии был набожным и ученым человеком. У него была большая библиотека, он каждый день купался в реке, а зимой в проруби.
Еще более ученым человеком, чем мой прадед, пишет Кафка, был прадедушка матери, пользовавшийся одинаковым авторитетом и среди христиан, и среди евреев. Из-за его благочестия при пожаре случилось чудо. Огонь перепрыгнул через его дом и пощадил его, тогда как во всей округе дома сгорели. В 5 лет Франц был худеньким мальчиком с огромными, выразительными, чуть испуганными глазами и упрямо сомкнутыми губами. Угрюмый малыш был одет в матросский костюмчик со шляпой и тросточкой. Его взгляд так и останется на всю жизнь пронзительным. У него было 3 сестры и 2 брата. Когда Францу было 6 лет, оба брата умерли еще младенцами. С сестрами значительная разница в возрасте, они не были особо близки, лишь став взрослыми с сестрой Атилии, на 9 лет его младше он станет близок. Внешне сестра и брат очень похожи. Он был слабым, нежным ребенком, обычно серьезным, но мог и хулиганить. Много читал и любил физкультуру. К дням рождения родителей маленький Франц сочинял для сестер театрализованные сценки, которые ставились дома вплоть до его юношеского возраста. Сам он был только автором и режиссером и никогда не играл сам. Как единственный сын в семье он занимал привилегированное положение. В отличие от сестер, учился в самой строгой в Праге немецкоязычной гимназии с математическим уклоном. Преподаватели там внушали страх. Одолел он гимназию чуть

А даже зимой отец всплескивал руками. Кто испытал это сегодня? Никто из-за этого не страдает. Что понимают дети? Все это звучало для маленького Франца упреком. 3 года служивший в солдатах отец охотно рассказывал о своей военной службе, правда, только если был в хорошем расположении духа, что случалось редко. Даже пел солдатские песни. Успех его предприятия был для отца главным. Он не мог понять влечение сына к литературе. Жизнь всех детей в доме находилась под строгим контролем родителей, с которыми Кафка жил до 31 года и вынужден был мириться со многим, что его тяготило. Сыну напоминали, что он слишком хорошо устроился и живет без проблем. Родители не интересовались ничем, кроме его материального обеспечения. Всю жизнь его мучило чувство вины, что он ничего не смог дать родителям. Как бы то ни было, решение относительно его действий принимал только он сам. Мать днями и вечерами была компаньонкой мужа в карточной игре, а дети предоставлены гувернантке и школе. С гувернанткой, француженкой, Франц связывал свое эротическое пробуждение. Одет он был плохо в сравнении с другими детьми, вид его был жалок. «Я тогда находился на пути к тому, чтобы себя презирать», — пишет он. «Я не хотел новой одежды, потому что если уж я должен выглядеть скверно, то хотелось бы, по крайней мере, чувствовать себя удобно. И, кроме того, избежать безобразия новой одежды, выставляя ее на показ миру, привыкшему к моей старой одежде. Я передвигался с согбенной спиной, перекосив плечи, не зная, куда одевать руки, опасался зеркала, так как оно подтверждало мое мнение о моем безобразии. Я считал себя недостойным при моем презренном детском поведении с ответственностью обсудить великое мужское будущее, которое чаще всего казалось мне столь невозможным, что любой крохотный успех казался поддельным и недостижимым. С чудом я соглашался легче, чем с действительным успехом. Перед сном я подолгу мог представлять себя богатым человеком, въезжающим в запряженной 4-й карете в еврейский город, одним только словом освобождающим несправедливо бичуемую прекрасную девушку и увозящим ее в своей карете, оставаясь в убеждении, что я не сдам экзаменов в конце года. Правда, когда я хотел, я мог ходить, выпрямившись, но это вызывало усталость, и я не мог сообразить, что сутулость может повредить мне в будущем. Имея я будущее, тогда я был в этом уверен, все само собой пришло бы в норму. Отец требовал, чтобы Франц стал предпринимателем. Во всех своих произведениях Франц Кафка будет говорить, не кричать, о зависимости от властных авторитетов. Он пытался жить отдельно от родителей. В доме было невыносимое напряжение. До последних недель жизни он держал родителей на дистанции и не позволял вмешиваться в его дела. За столом он тщательно пережевывал каждый кусочек пищи 10 раз. Он стал вегетарианцем, занимался гимнастикой, плотницким делом, садоводством, любил курорты и даже побывал на курорте нудистов. Одну из своих книг «Сельский врач» он посвятил отцу. Принес ему вышедший из печати экземпляр. «Положи на ночной столик», — сказал отец, сын которого хотел быть только писателем. «Он держится мнение, что надо только однажды перейти на сторону добра, и ты уже спасен, независимо от прошлого и даже независимо от будущего», — скажет один из его героев. А сам Кафка признается: «Счастлив я был бы только в том случае, если бы смог привести мир к чистоте, правде, незыблемости». Это говорит он, самый непонятый и непонятный из писателей. Почему он завещал уничтожить все написанное им? Не потому ли, что своими произведениями лишь поставил еще больше вопросов, чем дал ответов? И почему он хотел исчезнуть незаметно? Он не писал банальности из-за врожденного безразличия к чьим-то готовым идеям и штампам.
Его мысль в

0: всегда единична. Его назовут величайшим немецким писателем нашего времени. Он изучал право в немецком университете в Праге. Со степенью доктора права работал страховым агентом, страховал травмы на производстве, выступал по этим делам в судах. Начальство ценило его, поэтому 5 лет не отпускало на пенсию уже после обнаружения туберкулеза в 1917 году. И он работал, как герой его превращения, Грегор Замза, которого поразил не сам факт того, что он вдруг превратился в насекомое, а то, что хозяин компании, в которой он работает, будет недоволен его отсутствием. А произошедшая с ним трансформация доставляет ему лишь легкое беспокойство. Весь Кафка в этом нюансе. Как в известной истории сумасшедшего, который ловил рыбу в ванне. Врач спросил его, клюет? Тот резко ответил, ну, конечно, нет, идиот, ведь это же ванна. Мир Кафки – это в действительности невыразимая вселенная, где человек позволяет себе болезненную роскошь ловить рыбу в ванне, зная, что там он ничего не поймает, скажет Альбер Камю. На свою профессию юриста Кафка смотрел как на вынужденную. Бальзак носил трость с девизом «Я разрушаю любое препятствие». Мой девиз был бы скорее «Каждое препятствие разрушает меня», считал Кафка. Недаром говорили, что от него исходила мощная аура. Его авторитет был высок, благодаря его личности, высказываниям и репликам. Литературные произведения Кафки еще не были никому известны, кроме его друга и душеприказчика в будущем Макса Брода. Если бы Брод выполнил посмертную волю писателя, нам не пришлось бы прочесть его романы, его рассказы, как вот этот «Исследование одной собаки», где пес говорит о том, как он пытается решить главный вопрос, откуда земля добывает себе пищу, и не признавал как таковое существование у собак хозяев, то есть людей. А в рассказе «Певица Жозефина» или «Мышиный народец» героиня, как и сам автор, пытается полностью посвятить себя искусству, и также для нее это проблема. Брод вспоминал, что, путешествуя с Францем, они становились радостными детьми, откалывали самые странные шутки. «Было счастьем жить рядом с Кафкой», — говорил он. Задавал вопросы он с большим жаром, со страстью и искренним интересом. О своих произведениях говорил редко, только если его вынуждали, когда его сопротивление, его робость удавалось преодолеть неподдельной любовью. Той самой, безусловной. Брод описывает внешность Кафки так. Его стройный высокий корпус слегка наклонен вперед. Глаза смелые, блестящие серые, цвет лица смуглый, бобрик волос высокий и черный, как смоль, красивые зубы, приветливая и учтивая улыбка, он никогда не имел недовольного вида. Чаще всего был сдержан. В ранние годы до болезни открытый, веселый, наивный, остроумный, с добродушной склонностью к небезобидным розыгрышам, мистификациям, о которых чаще всего тотчас сожалел сам. Костюм он носил темно-серый или темно-синий, однотонный, одевался тщательно и со вкусом. Его узкие руки выразительны, но сдержаны в движениях. Никаких внешних признаков поэта, ни берета, ни шейного платка а-ля Байрон. Он мнителен, даже сыпь или неразгибающийся палец на ноге вызывает в нем страх. Он не доверяет лекарствам, пользуется только натуральными средствами. В любое время года спит с открытым окном. Свежий холодный воздух в его комнате людей поражает. Даже зимой он носит легкую одежду, не ест мясо, не пьет алкоголь и упрекает себя самого в отсутствии любви, но заботлив с друзьями. Кафка владеет французским и называет Гюстава Флобера, оказавшего на него сильнейшее влияние, своим поэтическим эффектом, своим кровным братом. Кафка спокоен, невозмутим, с чувством юмора. Не вступал ни в какие партии, но посещал анархические собрания. В демонстрациях участвовал редко и держался на расстоянии от политики. О рабочих со знаменами и плакатами говорил: «Эти люди так уверены в себе, решительны и хорошо настроены. Они овладели улицей, потому думают, что овладели миром Но они ошибаются. За ними уже стоят секретари, чиновники, профессиональные политики, все эти современные султаны, которым они готовят путь к власти. Кафка практически не владел идишем, еврейской культурой заинтересовался в 20 лет, когда в Праге проходили гастроли еврейских театров. К концу жизни он станет изучать иврит. Женщины всегда испытывали к нему симпатию и интерес, хотя сам он сомневался в своем воздействии на слабый пол. А тонкая женская натура чувствовала, что ей-то уж точно удастся проникнуть в тайну этого загадочного существа по имени Франц Кафка. И не знала эта натура, что если кому-то это и удастся, то лишь потому, что он сам так захотел. «Юношей я был так неискушен и равнодушен в сексуальном плане», — писал он. «Меня удивляли только мелочи, например, что именно те женщины, которые на улице казались мне самыми красивыми и самыми нарядными, непременно должны быть дурными». Он страдал от мигрени и бессонницы, которая у него была связана с творческим процессом. Он говорил, что не будь этих страшных ночей, он бы вообще не занимался литературой. «Измучен сновидениями, словно их выцарапывают на мне, как на неподобающем материале», — пишет он, пытаясь засыпать после обеда и писать по ночам. Состояние измененного сознания многим художникам помогает творить. И у большого числа из них начинается самая настоящая наркотическая зависимость от этого состояния. Творческий процесс – такой же наркотик. Художник пытается в измененном сознании найти то, что не видит здоровым, выспавшимся, ничем не обеспокоенным взглядом. Кафка скажет, что бессонница есть не что иное, как страх смерти. Он боролся с ней вегетарианской диетой, гимнастикой и большим количеством непастеризованного коровьего молока. Юмор Кафки был неподражаем. Друг его юности, Морис Бланшо, с которым он вместе учился, вспоминал: «Как-то однажды он пришел ко мне и своим приходом разбудил отца, спавшего на софе. Но вместо извинения в непостижимо осторожной манере, воздев для успокоения руку и тихо, идя на цыпочках через комнату, произнес: „Пожалуйста, считайте меня участником сна“». А придя в берлинский аквариум, писатель обратился к рыбам за стеклянной рамой: «Теперь я могу разглядывать вас спокойно, я не ем вас больше». И в одном и в другом случае произносил он все просто и легко, без пафоса, который был ему чужд в принципе. Во второй части программы, после рекламы о самой страшной боли Франца Кафки, его отношениях с отцом, о любви к женщине и женщины, которую он искал, и о многом другом. С вами Валерия Коренная на волне 620 AM, Дэвидсон Радио, Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно. 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, концертов каждый день, до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон. В центре Кнессет лучшее предложение в городе.
2: Я Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат. Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
14: Тараканы, для чего природа вас произвела? Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
15: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
16: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: А я продолжаю программу о Франце Кафке. Отношения с отцом стали болью писателя, которую он нес через всю жизнь. Он вспоминал редкие моменты, когда ощущал близость отца. «Когда я видел тебя жарким летом после обеда в магазине, усталым, подремывающим, облокотившимся на конторку», — писал он, — «или когда по воскресеньям ты измученный приезжал к нам на дачу, или когда ты во время тяжелой болезни матери, сотрясаясь от рыданий, держался за книжный шкаф, или когда ты во время моей последней болезни тихо заходил ко мне в комнату, останавливался на пороге, только вытянув шею, чтобы увидеть меня в кровати, и тактично приветствовал меня рукой. В такие минуты ложатся и плачут от счастья. И плачут вторично, когда пишут об этом. Я остался, где был, по-прежнему в заботах о моей семье, но в действительности меня выбросили из общества одним ударом. Я был неудовлетворен даже своей неудовлетворенностью. Мой духовный упадок начался с детской игры, честно говоря, осознанно детской. Например, я прикидывался, что у меня дергается лицо. Или прогуливался, заложив руки за голову. Также развивалось и мое литературное самовыражение. Если было бы возможно вынудить несчастье произойти, это было необходимо сделать. Раньше, если у меня что-то болело и боль проходила, я был счастлив. Теперь я испытываю лишь облегчение и горькое чувство опять всего лишь здоров, не более того. Себя Кафка считал апатичным, безмозглым, трусливым. Давал себе и другие эпитеты: подобострастный, пронырливый, безликий, несимпатичный. Он поклялся себе, что каждый день, по меньшей мере, одна его строчка будет направлена против него самого. Его произведение – это смесь аллегорий, символов, смыслов. Сейчас книги Кафки изучают. По ним пишут диссертации, научные исследования, снимают фильмы, ставят спектакли. Они интересны, потому что в самые неподходящие моменты его героев застают врасплох сверхъестественные обстоятельства. А вот это – его предсказание, видение судьбы или самопророчество. «Я вхожу в зрелый возраст. До 40 лет я буду выглядеть мальчишкой, чтобы потом вдруг сделаться высохшим старцем». Зачем он это сделал? До 41 года он не доживет ровно месяца. Все как заказал. Хоть я и был крепким молодым человеком, и семья моя жила в трудных условиях, я не бросился в борьбу с жизнью. Я бросил в нее мать и жил на ее средства, — писал он. Я не был поддержкой отцу, напротив, я держался за его штаны. Я веду ужасную, какую-то ненастоящую жизнь и достаточно жалок и труслив. Когда семейные обстоятельства вынудили его целых 2 недели посвятить фабрике отца, он готов был покончить с собой. Для этой работы нужно было оторвать себя от литературы на целых 14 дней. В 25 лет он познакомился с Фелицией Бауэр. Она из Берлина. Общались они главным образом через письма. Он дорисовал ее ускользающий образ, написал недостающие черты, но они, увы, не соответствовали действительности. Они были разными людьми. Он пишет ей: «Вообрази себе, Фелиция, какие перемены принесет наш брак. Ты приобретешь слабого, больного, необщительного, молчаливого, грустного, упрямого, почти безнадежного человека. Единственное достоинство которого в том, что он тебя любит». Дважды он был помолвлен с Фелицией и дважды расторгал эту помолвку. Позже он будет помолвлен еще не раз, но так и не женится. Как-то он сказал, что мы, люди, всего лишь плохое настроение Господа в очень плохой день. «Основное препятствие к моей женитьбе, — напишет он отцу, — это моя уверенность в том, что для обеспечения существования семьи и особенно управления ею необходимы качества, которыми ты, насколько я знаю, обладаешь. Нужно быть тем, что ты есть, и предать то, чем являюсь я». К счастью, письмо отцу не попало по назначению, став со временем фактом и литературной истории, и общечеловеческой. Недаром его писал не только литератор, но и юрист. Это было слово обвинителя. Можно даже предположить, что, получи отец это письмо, он мог бы его прочесть, но не понять. Я был робким юношей, тем не менее, конечно, я бывал и упрямым, как все дети. Мать меня даже баловала, пишет Кафка. Но я не могу поверить, что был особенно неподатлив. Не могу поверить, что приветливым словом, молчаливым прикосновением, добрым взглядом нельзя было добиться от меня чего угодно, ведь в сущности ты добрый и нежный человек. Но не у каждого ребенка столько выдержки и бесстрашия, чтобы попытаться добраться до этих славных качеств. Кафка мыслит не по правилам и не по следам событий своей жизни, а между ними. Он превращает себя в это событие и излагает его мысли. В 28 лет он говорит другу: «Ежедневно мне хочется покинуть землю. Ничего не чувствую, кроме себя». Хотя в обществе он весел, остроумен и бесподобен в репликах. И он понимает, что болен, и пытается вылечиться. Впрочем, у каждого художника, желающего работать, это тоже заболевание в той или иной степени. Если бы все были здоровы с точки зрения психиатрии, то не было бы ни Мадонны да Винчи, ни Венеры Микеланджело, ни Толстого, ни Достоевского, ни Кафки. В своем автобиографическом эссе Кафка описывает себя как некую совокупность черт, явных и скрытых, личность, натыкающуюся на правила, не способную ни проявиться, ни исчезнуть. Он не может решиться ни на что. Критики объясняли смысл текстов Кафки через модернизм, фрейдизм и прочие измы, но так ничего внятного и не вывели. Для этого нужно быть Кафкой, который называл психоанализ беспомощной ошибкой, а теории Фрейда считал приблизительными и не отражающими сути дела. Религия не давала ему успокоения. Иудаизм был слишком тесно связан с воспоминаниями о детском противостоянии с отцом. «Будучи ребенком, я, соглашаясь с тобой, упрекал себя за то, что нерегулярно ходил в храм, не постился и так далее. Я полагал, что тем самым поступал неправильно по отношению к тебе, а не к себе. И чувство вины пронзало меня. Ты посещал храм 4 раза в году. Был там ближе к равнодушным, чем к тем, кто принимал это всерьез. Разделывался как с формальностью, с молитвами». Отец был против и второй помолвки сына с Юлией Вохрщек. Она еврейка, была невестой сионистского активиста, убитого на фронте. Ее отец – сапожник и служка в синагоге. Юлия держит небольшой шляпный магазин. Они познакомились в пансионе. Ей 28, ему 36. Он боялся ввязываться в новые приключения. Они даже избегали друг друга, отказались сидеть за одним столом. В пансионе оказалось только 2 клиента – они. Так продолжалось 6 недель. А вернувшись в Прагу, они стали встречаться. Он писал в дневник: «Лживость и правдивость. Лживость во вздохах, правдивость в скованности, доверчивости, чувстве защищенности, беспокойное сердце». Юлия, согласно Кафке, не желала ни брака, ни детей. Он же убедил ее в том, что они должны быть вместе. Они уже искали жилье, опубликовали объявление о бракосочетании. Франц сообщил отцу о предстоящей свадьбе, но о том, чтобы согласиться на невестку, дочь сапожника из предместья, для отца и речи быть не могло. Но они, вопреки воле отца, должны были пожениться в воскресенье. А в пятницу им отказали в квартире, на которую они рассчитывали, и оба расценили это как знак судьбы. Брак не состоялся, но их встречи продолжались. А потом началась борьба 2 женщин за его сердце. Вторая женщина – это Милена Есенская, чешская журналистка, писатель и переводчик его произведений. Она замужем. Их в всепоглощающая страсть длилась около 8 месяцев. Он метался, рассказывал Милене о хрупкости Юлии, признавался Юлии, что влюблен в Милену. «Это живой огонь, какого я никогда раньше не видел», — говорил о ней другу. В 1917-м, после легочного кровоизлияния у писателя, начался затяжной туберкулез. «Моя голова за моей спиной столковалась с моими легкими», — высказался он. С тех пор у него были лишь периоды относительного покоя, когда он лечился в санаториях и когда переехал в Берлин. Он получит звание самого мрачного писателя 20 века, которому было неуютно в мире неправды и грязи. Этот мир был чужд ему. Он против разрушения, пыток, несправедливых судов, бюрократии и одиночества. В 1920-м в Праге произошли антиеврейские погромы. «Весь день я провел на улицах, купавшихся в антиеврейской ненависти», — писал Кафка. «Поганая кровь! Так при мне называли евреев. Не правда ли, естественно, покинуть место, в котором тебя так яростно ненавидят? Героизм, который требуется для того, чтобы остаться, несмотря ни на что, героизм таракана, которого тоже ничем не выжить из ванной. Не позволяй злу уверить тебя, что у тебя могут быть тайны от него. Стоит лишь впустить в себя зло, как оно уже не требует, чтобы ему верили. Задние мысли, с которыми ты впускаешь в себя зло, это не твои мысли, а зла», — считал Кафка. Ахматова говорила: «Кафка писал обо мне и для меня, потому что он писал для каждого. Человечество и придумало термины. Кафкианская ситуация, кафкианский мир. Мы родились, чтоб Кафку сделать былью, с Кафкой по жизни». Он скептически относился к любому революционному движению. Его волновали не политические, а общечеловеческие проблемы, что не могло не раздражать коммунистов. Кафка для них необъясним. Он не поддается классификациям и чужд традициям. Он опасен, как непризнающий авторитетов. Писатель, создавший образ бюрократической машины, управляющей обществом и поглощающей человека, своими глазами увидел Россию. О революции 17-го года он пишет: «Чем шире разливается половодье, тем более мелкой становится вода. Революция испаряется, и остается только ил новой бюрократии. Оковы измученного человечества сделаны из канцелярской бумаги». Когда он читал вслух, это производило гипнотический эффект. Каждый звук он произносил четко, временами темп его речи становился головокружительным. «Литература — это все, что я есть, и я не могу и не хочу быть ничем другим. Все, что не относится к литературе, наводит на меня тоску. Я ненавижу все, что не есть литература». Он терпеть не мог начальника его страховой компании, сослуживцев и клиентов. Он говорил: «Писать — словно творить молитву. Богу не угодно, чтобы я писал, но самому мне надо писать». Он считал, что человек, пишущий, заведомо потерян, но при этом прерваться он не может, иначе пропадет. В романе «Процесс» он говорит о подковерном мире властей, для которых больше нет частной жизни людей, где только преследование и страх, слежка и доносы. Наш сегодняшний день. Герой романа Йозеф К. чувствует себя загнанным зверем до такой степени, что и читатель уже не понимает, где реальность, а где его паранойя. Макс Брод называл писателя пророком. Единственным недостатком его он называл скромность и самоуничижение. Брод не только поддерживал его психологически, но и мотивировал к написанию. А стать другом Кафке было сложно. Он не хотел брать на себя обязательств и ответственности. Держал дистанцию для отступления, если чувствовал малейшее давление. Правила игры устанавливал только он. Но он не был пророком. Он не предвидел уничтожение евреев, жертвами которого стали все 3 его сестры. Действие в его произведениях часто происходит в непривычной обстановке. То один герой лежит в постели, больной или уставший, а другой просит его о помощи. В процессе адвокат Йозефа К. всегда в постели. В превращении Грегор Занза становится жуком, тоже находясь в постели. В сентябре 1922 года писатель, уже тяжело больной, проведет в постели почти всю зиму, перестанет вести дневник, но напишет своей недавней возлюбленной Милене Есенской. Летом 23-го года Милена приедет увидеться с ним. Это будет их последняя встреча. Все его опубликованное творчество, кроме нескольких чешскоязычных писем Милене, написано на немецком. Большая часть работ писателя будет опубликована посмертно. Почти 90% своего архива он сжег. Для читателя Кафка тревожен, мистичен, даже слишком. Он был рад оказаться в кругу молодежи. Когда я нахожусь среди них, я чувствую себя несчастливым, но на пороге счастья. Он давно говорил об эмиграции в Палестину, нынешней территории Израиля, говорил, но планов не строил, понимая, что его болезнь не позволит сбыться его же мечтам. Если предположить, что такая затея могла быть предусмотрена, это был бы не отъезд в Палестину, а побег в Америку кассира, присвоившего крупную сумму, писал он. Все чаще возникали у него приступы лихорадки, но жил он уже без страха, в душевном спокойствии, которое может наступить только после предела отчаяния. 1923 год. Дора Диамант станет подругой Кафки на 11 оставшихся ему месяцев жизни. Польская еврейка, дочь промышленника, беженка, она уехала от родителей в Берлин, где зарабатывала на жизнь подсобной служащей. Это была любовь с первого взгляда. Друзья Кафки считали это самой глубокой и самой счастливой любовью писателя. Он и она читали друг другу сказки братьев Гримм и Андерсена. Однажды они гуляли в парке и увидели плачущую девочку, которая потеряла куклу. Кафка стала утешать ребенка, но она не успокаивалась. «Но ведь твоя кукла не потерялась», — сказал он. «Она уехала. Я ее только что видел и разговаривал с ней. Она мне обещала прислать тебе письмо. Завтра в это время будь здесь, я тебе принесу его». Малышка перестала плакать. И на следующий день Кафка принес ей письмо, в котором кукла рассказывала о своих приключениях. Кукольная переписка продолжалась несколько недель, пока писатель не переехал в другой город. Но он не забыл послать ребенку куклу, представив ее как старую, потерявшуюся, которая от всего пережитого просто изменилась. В Берлине туберкулез писателя потребовал госпитализации. В лечебнице ему было неуютно, в этом роскошном, угнетающем, бесполезном заведении, как он писал. Оттуда его попросили выехать ввиду серьезного состояния. Перевозили писателя в университетскую клинику в открытом автомобиле. На улице был сильный ветер и пронизывающий дождь. Дора закрывала его собой. Ему настолько больно при глотании, что он не может есть. С близкими общается с помощью бумажек. В них его нежная чувствительность и искрометный юмор, который никогда его не покидал. Но страдания его были невыносимы. С трудом удалось избежать посещения его родителями, которого он не перенес бы. Он сумел понять отца. Он восхищался им, ценил его, хотя и писал: «Я получил от тебя запинающуюся, заикающуюся манеру разговаривать. Я замолчал сначала из упрямства, затем потому, что не мог при тебе ни думать, ни говорить. Из-за тебя я потерял веру в себя, выменив на нее безграничное чувство вины. В моих писаниях главная тема – ты, ведь я выплакивала в них то, что не смел выплакать на твоей груди. Это было намеренно затянутое прощание с тобой, но протекало оно в определенном мною порядке». В последние часы, умоляя врача дать ему морфий, он скажет: «Убейте меня или сами станете убийцей». Это будет последняя вспышка иронии Кафки. 3 июня 1924 года Писатель умер на руках у Доры. Она пережила его на 29 лет, не расставаясь с портретами Кафки и подписывая некоторые письма «Дора Кафка». В 1933 гестапо конфисковало архив Кафки из ее квартиры. Она сохранила некоторые его дневники и 36 писем к ней. На ее надгробии написано: «Кто знает Дору, знает, что значит любовь». Через год после смерти писателя Макс Брод опубликовал «Процесс». Вскоре было опубликовано все, включая самое личное и самое тайное. Кафка писал интуитивно, на ощупь, никогда не зная, куда выведет его работа. Он заставляет перечитывать свои произведения. В них всегда найдешь то, что раньше не замечал. В его безысходном мире всегда живет надежда. А веру он словно проверяет на прочность, испытывает ее, ищет. Писательство как форма молитвы – один из главных выводов, к которым пришел Кафка, наблюдая за самим собой. «Не каждый может видеть истину, но каждый может быть ею», – считал он. Вот я и подумала, а вдруг эти слова нужны кому-то именно сегодня? Несмотря на мрачный фон и жизни произведений Кафки, в его дневниках сказано: «Не отчаиваться, не отчаиваться и по поводу того, что ты не отчаиваешься». Когда кажется, что все уже кончено, откуда-то все же берутся новые силы. Это означает, что ты живешь. Сильный ливень, встань под дождем, пусть ледяные струи пронзают тебя, скользни в воду, готовую унести тебя, но все же останься, жди, распрямившись, внезапно и нескончаемо вливающегося солнца. Это все борьба благородной души за самоутверждение, в которой она и слабеет, и проигрывает бой, но иногда все-таки одерживает победу и видит впереди свет. Мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся, как всегда, в полдень на волне 620 AM Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
8: По средам с 5 до 7 вечера.
7: На Дэвидсон Радио.
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
10: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
10: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
10: и качественней.
11: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акваль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. После саммита БРИКС в Нью-Дели аналитики обсуждают, кто получил от встречи наибольшую политическую выгоду. Индия укрепила собственный статус одного из лидеров глобального юга, однако Пекин использовал встречу для продвижения китайских инициатив. Си Цзиньпин приехал в Индию впервые за 7 лет и предложил, среди прочего, создать в рамках БРИКС открытую зону сотрудничества в области искусственного интеллекта. В итоговых документах большое внимание уделено расчетам в национальных валютах и взаимодействию цифровых валют центральных банков. Однако Индия пытается не допустить чрезмерного усиления Китая внутри объединения и не поддерживать некоторые предлагаемые Пекином платежные механизмы. Ряд технологических лидеров предупреждает о потенциальных рисках быстро развивающихся моделей искусственного интеллекта. Трамп выступает против дополнительных ограничений, утверждая, что чрезмерное регулирование может лишить США технологического преимущества перед Китаем. Сильный и умный глава государства с высоким IQ – единственное, что необходимо для контроля за искусственным интеллектом. Об этом в соцсети Truth Social написал Трамп. По его словам, у США уже есть такой президент. Меланья Трамп посещает начальную школу в Северной Каролине, где ей покажут использование современных технологий в образовательном процессе. Она занимает более осторожную позицию и ранее говорила о необходимости развивать искусственный интеллект, одновременно контролируя риски для детей. Палестинский активист Махмуд Халиль и другие участники пропалестинских протестов подали иск против Колумбийского университета, обвиняя университет в том, что он не обеспечил должную защиту студентам. Иск стал продолжением длительного конфликта вокруг протестов и действий администрации университета. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Верховный суд отказал Трампу в новых ограничениях при голосовании по почте. Пентагон разрешил бывшим и действующим сотрудникам разглашать данные по теме НЛО. Запасы нефти в стратегическом резерве США упали до минимального уровня с 1982 года. В Верхнем Вестсайде, в центре Кольха-Нешама, пройдет современная ортодоксальная служба в Йом-Кипур, предусмотрены детские службы. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 65%, 71% по Фаренгейту, 22% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
4: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
3: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by us for us.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
3: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
2: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
3: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
2: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
3: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
2: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
3: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
2: И оставить после себя невозможную боль.
3: 20 сентября в 5 часов вечера.
2: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
3: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
4: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
2: Ждем вас с любовью.
3: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
5: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
6: Вы слушаете «Davidson Radio». Радио.
7: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и сегодня я вот с вами хочу поговорить по поводу, у нас предстоят выборы, мы начали по всей, как говорится, кривой нашей жизни готовиться к этим выборам. Как они пройдут, я без малейшего понятия, но я надеюсь, что все-таки какой-то здравый смысл в виде более правого кандидата и кандидатов к Конгресс победят. Как оно будет, не знаю. Почему не знаю? Потому что, как мы уже говорили много раз, к сожалению, наша правая сторона, она не владеет ситуацией.

чтобы они стали своего рода провидцами в своем отечестве, понимаете? То, что нам вот очень-очень надо сегодня. Мы не можем больше вот быть посредственностями, понимаете? Когда мы говорим, что мы стоим на острие вот этого, этой борьбы за какую-то нормальность, за сохранение нашей жизни, поверьте мне, у нас такой борьбы никогда в жизни мы не видели. То, что было Советским Союзом, оно имело совершенно ясные очертания и ясные прерогативы. А мы сейчас имеем дело с врагами, которые меняются каждый день, которые являются гибридами. Они используют любые виды идеологии, любые виды убеждения для того, чтобы доказать свою точку зрения. Понимаете? Поэтому мы не можем больше уповать на какие-то старые добрые понятия, которые мы когда-то сформировали, они теперь у нас типа вечные. Нет, оно так не работает. Но перестало так работать, вы понимаете? Мы живем в другом историческом сценарии. И вот я рад, что не только я это понимаю. Что есть какие-то люди, которые по-доброму, я вот не хочу говорить, знаете, есть вот фанатики даже с правой стороны. Вот я многих таких знаю. К сожалению, они кричат много, а объясняют мало. Знаете, они хотят именно получить фанатичную публику, которая фанатично, понимаете, смотрит им в рот и говорит, да, вот так все и есть. А публика должна быть не фанатичной, она должна быть умной. Публике надо разжевывать что-то, их надо... Вот как я считал и считаю, понимаете, не делать из них, понимаете, козлов, которые просто верят во что-то, а именно делать из них людей интеллигентных, понимаете, для того, чтобы они поняли, за что они голосуют, почему они голосуют. Почему нужно разделять, например, вот ситуация, когда была в Нью-Йорке, когда была, понимаете, был Мамдани, был Куома и был Слива. И, к сожалению, очень многие сделали совершенно дурацкий выбор, проголосовав за Сливу. Почему? Потому что это типичная ситуация спойлера, понимаете? Когда у вас идет один, второй, третий, один совсем ужасный, один где-то посередине, один замечательный. Ну, скажем так, Слива, допустим, сделаем его замечательным, хотя он был далеко от замечательного. Ну, замечательный имеет меньше всего шансов на победу. Значит, для этого нужно консолидировать такого, ну, где-то что-то посередине, который может выиграть на самом деле, и у него не хватает глазу, потому что из самых лучших побуждений у него забирают. Вот это наш человек, понимаете, который вот сейчас меня слушает, очень боится это сделать. От недостатка ума, прежде всего. Потому что, понимаете, ну как же, я же ненавижу Куома, я же ненавижу то, что он делал. Как я за него буду голосовать, так далее. А это чистейший развод лохов. И вас сделали лохами. А теперь вы пожинаете те плоды, которые вы сами проголосовали. Я уж еще раз повторяю, не говорю про то, что, понимаете, что в таких колоссальных штатах, вот как Нью-Йорк, который важен, или так далее, или Массачусетс, в котором живут очень богатые продвинутые люди. Или Нью-Джерси, где тоже... Понимаете, я не вижу вообще нормальных кандидатов от республиканской партии. Они как таковые, вот есть несколько, вот я на русской улице вижу несколько политиков. Я клянусь, я готов был бы им бесплатно помогать. Эти, ну, пусть на местном уровне, пусть потом на федеральном уровне и так далее. Я готов им помогать. Я вам объясню почему. Потому что это мы все в этом в одной лодке. Понимаете, у нас вот эта ситуация, когда, понимаете, когда раньше это говорили на Второй мировой войне, это действительно было правда. У нас тоже это правда. Позади Москва, нам некуда отступать. На полном серьезе, позади наша эмиграция. Мы зачем приехали? Чтобы прожить еще в Новой Москве? Да боже упаси. Вот именно поэтому мы не можем больше, понимаете, отступать куда-то или спускать на тормозах, или что-то не видеть, или, понимаете, у нас это обострено больше, чем у тех, кто родился здесь. И слава богу, что у них этого нет. Понимаете, мы в конце концов, для чего мы сюда ехали? Мы ехали, чтобы наши дети жили лучше. Вот, к сожалению, вот это побочный эффект того, что они живут лучше. Они из-за того, что они живут лучше, они не могут понять те совершенно прописные для нас истины, которые мы понимаем на ходу. Они не могут их понять, они не глупые, они не плохие наши дети. Они, понимаете, никто из них не хочет коммунизма в реальном там понимании, ни один из них, понимаете. Но при этом они берут и некоторые голоса.

0: будут за что-то, что фактически приведет к этому. Обманчиво приведет, потому что они не понимают, как вот в той бо не ведают, что творят. Не ведают. И вот я свою роль, когда я здесь сижу на радио, я, знаете, я не хочу сказать, что я какой-то гуру или, понимаете, достойный для подражания что-то там, понимаете, какое-то что-то великое, боже упаси, я вообще себя великим-то не считаю. Но я вот считаю, что я здесь служу каким-то образователем или учителем, или просто человеком, который открывает глаза на то, что происходит вокруг нас, потому что я могу заметить какие-то детали, которые другой человек заметить не может. Вот чисто с этой точки зрения, вот если так можно сказать. И вот я рад, что есть другие, которые вот тоже вот пишут и далее. Меня сейчас забанили на Фейсбуке, поэтому я там писать толком ничего не могу. Я только читаю на сегодняшний день, не даже комментировать не могу. Но вот у меня вот одна женщина очень умная, вот, которую я периодически цитирую. Вот она написала об американских и израильских выборах, ползучем исламофашизме и немного о годовщине 11 сентября. Еще раз 11 сентября, это которое никуда от нас не уйдет, господа. У Людмилы Улицкой есть ранний рассказ о волшебном преображении судьбы несчастного еврея. В послевоенном городке живет болезненный еврейский мальчик Рохля с противным именем Геня. Мишень издевательств местные шпаны. Конечно, отца у него никогда не было, воспитывает его мама, интеллигентная пианистка. Попытки улучшить качество жизни сына, мама-пианистка приводит всю эту шпану к себе в квартиру праздновать день рождения сына. Увы, ее интеллигентные уловки, игра на пианино, фанты и прочие шарады с треском провалится. Но тут взгляд главного бандюка падает на бумажные фигурки оригами, которую болезненный еврей Гений собирал в постели во время своего необъявленного недуга. И вдруг оказалось, что главный бандюк и его свита страшно интересуются фигурками из бумаги. И теперь они начинают этого Гения, если не любить, то хотя бы покровительствовать ему. А мама-интеллигентка радостно плачет у окна. Этот сюжет достойный слезовыжимательного женского ТВ-канала вроде «Шоу-тайм». Меня потряс. Вернее, меня потрясло то, что это был продукт человека, который впоследствии написал «Медея и ее детей. Зеленый шатер». Ибо это по умолчанию тупое и назидательное клише, при встрече с которым глаза любого человека, знакомого дворового шпана, начинают лезть из орбит. Месседж текста просто как яйцо. Бандюки антисемиты, они почему злые? Ну что у них велосипеды, зачем-то? Фигурок из бумаги не было. А только они увидят такое чудо чудесное, они забудут свои злые дни и станут другими, станут хорошими. Нужно просто дать бандюкам что-то хорошее, твоя жизнь изменится. Ну что же им дать? А тут, добрый человек, ты сам должен напрячь свою фантазию. Еврейчика, Рохли, Гений — это оказались фигурки оригами. Но у других это может быть что-то другое. Ищите жертву насилия, ищите. Если вы не сможете придумать, как обуздать озлобленного бабуина, то это потому, что вы недостаточно искали. Те из нас, кто пересекались с местными бандюками в Америке, отлично понимают, что призывы найти для них успокоительное хобби — потрясающая глупость. Этот бабуин, который отлавливает слабого ребенка в подворотне, чтобы растоптать его очки, его действия в принципе не связаны с действиями жертвы. Он использует жертву, чтобы продемонстрировать стае свою доминантность. Он строит иерархию в системе, которая к жертве вообще ни отношения никакого не имеет. Повторить, это насилие не имеет никакого отношения к поведению жертвы. Задобрить бабуина невозможно. Ибо суть его насилия – перманентная революция, то есть поддержание своего места в иерархии. По крайней мере, его невозможно задобрить глобально. Даже если он по какой-то странной причине потеряет интерес к конкретному мальчику Гении, он немедленно перейдет к следующему мальчику Фиме. Ибо, повторяю, его цель не очки Гения, а поддержание собственного места в иерархии. Чтобы прекратить издевательство бабуина над всеми детьми района, его можно только запугать. Необходимо завстроить его в иерархию кого-то еще более сильного, кто установит для него рамки поведения. И вот тут вспоминается, вот я вспоминаю, знаменитую такую фразу, что он говорит, что когда у вас есть, появилась на блоке какая-то жуткая злая собака, которая кусает всех вокруг и запугала всех, и единственная борьба с ней – найти еще больше, еще более злую собаку. Вы понимаете? Вот об этом она пишет. А теперь, собственно, о выборах, как в Штатах, так и в Израиле. Мне кажется, поразительно избранная слепота и амнезия евреев, особенно русской женщины. Я слышу с ужасом призывы поддержать на выборах израильских левых, потому что это якобы вернет симпатии Европы и Штатов. А сейчас, как удачно по времени, правительство нескольких европейских стран, которые трясет исламофашизм под давлением собственных исламистов, решили поддержать израильских левых на выборах. Я хорошо понимаю, что это кажется очень привлекательным и простым выходом, как было 20 лет назад. Израильтян в Европе любили, а сейчас не любят. Значит, что-то мы делаем не так. Давайте проголосуем за левых, и нас опять полюбят везде. Дорогие мои, израильтян в Европе перестали любить не потому, что они израильтяне или что-то так не так сделали, а потому что Европу запрудили исламисты. Исламисты терроризуют европейцев, терроризируют, демонстрируют свою доминантность. И первая стадия демонстрации доминантности вместе с перекрытием улиц для групповых молитв, зоом, к молитве в динамиках, это требование продемонстрировать ненависть к евреям. США движется туда же. И мчались бы с огромной скоростью, но по тормозам уже дважды ударил Трамп. Сначала свою первую администрацию, потом во вторую. Я жил в Штатах почти всю жизнь, знаю систему довольно хорошо. Американским исламо-антисемитам совершенно плевать, кто там в Израиле делает, Бен-Гвир или Смотрич. Они вообще не знают, кто такой Бен-Гвир и Смотрич. Они не знают, что происходит в Иудее и Самарии, и что даже происходит в Газе, они тоже не знают. Им плевать совершенно. Если завтра Бен-Гвир и Смотрич вместе с Биби, всем израильским правым лагерем провалятся в тартарары, американцы, ислам-антисемиты этого не заметят. Даже если Израиль завтра полностью выйдет из всех так называемых оккупированных территорий, американские ислам-антисемиты на это отреагируют точно так же, как отреагировали в 2005 году на решение Шарона провести этническую чистку евреев из Газы. Никак. Им плевать, ибо они ненавидят не Биби и не Израиль, и даже не евреев. Они ненавидят западную цивилизацию, индивидуализм, конкурентность, свободу, капитализм. Евреям просто не повезло стать громоотводом. Многие из тех, кто поддерживает ислам, антисемитизм, вайкизм, тривиальные садисты. Ну, я еще скажу, а еще мазохисты тоже. Им нравится хруст раздавленных очков слабого ребенка в подворотне. Но многие из них даже не получают этого удовольствия. Они просто любят себя больше, чем ребенка-очкарика. И знают, что для выживания среди своих любимых они необходимо продемонстрировать доминантность. Вот они и демонстрируют. Срывают плакаты с лицами израильских заложников. Избивают евреев на улицах американских еврейских европейских городов. Во многих европейских городах ходить в очевидной еврейской одежде невозможно. Устраивают погромы на университетских кампусах. Бродят по кампусам с закрытыми лицами, с ленточками Хамаса на одежде, орут в лицо евреям-профессорам, врываются в аудитории, пишут доносы и требуют увольнения евреев. Вынудили все западные синагоги, включая самые-самые левые, за фри Палестины, пусть Израиль сгинет, превратиться в неприступные крепости с охраной и проверкой сумок на входе. Все это установление доминантности. Когда вы им даете, что они требуют, они заканчивают кампанию террора. Они требуют большего. Так же, как вы не можете купить себе безопасность от бандюка, предложение наступить на вот эти три пары очков сегодня. Завтра он будет знать, что может не только очки разбить, но и голову разбить. А где же мир через 25 лет после 11 сентября? Мир прост. Исламисты убедили западных левых принести им дань заранее, чтобы не заморачиваться продолжением террора. А чтобы не чувствовать себя лохами, униженным бандюком, в системе власти, левые сами себе убедили, что носить дары местному бандику это морально и справедливо. Носить дары бандику это не дань, а репарации. Репарации за годы страданий бандюка. Страдал бандюк от рук мальчика-гения, его мамы, пианистки и всего их рода. Если вы будете себе повторять, что вы не подчинились доминантному бандюку от страха и лени, отказывать ему что-то, то справедливо принадлежит ему, то ваше здоровье психически заметно улучшится. Вы сможете предпринять собственную, получить собственную иерархию власти, где тот, кто первым бежит добровольно подчиняться бандику, тот на вершине иерархии, и до тех пор, пока бандик еще не отобрал у вас вообще все в вашей параллельной иерархии жертв, верится достаточные деньги, чтобы заставить жертв добровольно встраиваться в систему. А иначе их свои же лишат ресурсов, еще так как бандюки отберут последнее все. Не верьте бандюкам. Не соревнуйтесь с другими жертвами в спорте, кто больше всех сопереживает бандику, не будьте полезными идиоти, не голосуйте за левых. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Вообще, понимаете, у нас произошла странная какая-то метаморфоза на Западе. Когда успешный, здоровый, богатый, предприимчивый, умный человек стал внезапно врагом общества, именно этого левого общества. Они предпочитают серых, они предпочитают тех, у кого ничего не получилось, они предпочитают больных, они предпочитают злых, голодных. Они предпочитают заменить белых на цветных, потому что цветные более управляемы, потому что они приходят из других стран, за счет этого они зависят от каких-то властных структур. Поэтому, понимаете, если белые эти не обеспечивают, значит, белые это враги, а значит, цветные это друзья. Поэтому нужно пускать в страну огромное количество людей, которые потом потихонечку меняют ее, все, что в ней было построено, все меняется под новое население, которое вот появилось. Вот как проводится вот эта борьба. Понимаете, а надо прийти обратно к чему-то, что быть богатым или быть успешным не есть стыдно. Что если ты что-то заработал, и ты ездишь на дорогой машине, или одеваешься в дорогие, там, я не знаю, костюмы какие-то, или живешь за шикарнейшем доме, там, и так далее, то это не является твоим обвинительным приговором. Нет, это объявляется фактически, ну, я даже не знаю, то есть это фактически доказательство, что ты успел что-то, что ты сделал все правильно. Даже если ты это получил от родителей, в конце концов, а кому мы должны это отдать? В детский дом какой-то? При всем моем уважении к детям. Знаете, в свое время Айн Рид, ее на одной из лекций, когда в конце ее жизни, пытались, знаменитая русскоговорящая философ, вот именно правого такого лагеря, она ее перебили, типа, вы ненавидите бедных. Она говорит, нет, я не ненавижу бедных. Говорит, я ненавижу то, что я не считаю, что мы должны жить ради них, что мы должны подчинить всю нашу жизнь ради каких-то тех, кто не успел, бедных, голодных, рабов и так далее. Мы не должны подчинить нашу жизнь под это. Понимаете, и их интересы не являются ключевыми в государстве. Она абсолютно права. А вот у нас вот сейчас происходит то, что, понимаете, что люди, которые не успели, мы все время говорим о том, что вот бедные не могут заплатить то, бедные не могут это, не смогли, не захотели, недополучили и так далее. Скажите, а кто это должен обеспечить? Получается, фактически средний класс обеспечит, это же разговор о богатых, это только чисто для начала разговора, потом в конечном счете все ложится на... Потому что у богатых нет столько денег, чтобы обеспечить вот то, что они недополучили. Поэтому рано или поздно начинают стричь следующего, как говорится, овцу, а именно средний класс. Для того, чтобы массовые какие-то вливания в систему обеспечили бедным лучшую жизнь. Бедным, сирым, убогим, несчастным и так далее и тому подобное. Понимаете, это я говорю, я не говорю, что я человек богатый. Я не говорю, что я, понимаете, прямо вот купаюсь в деньгах, и я поэтому, как говорится... Боюсь, что у меня что-то отнимут. У меня, наверное, скорее всего, ничего как раз не отнимут. Но я хочу, чтобы, вот, чтобы этой системы не было, потому что когда начинают забирать что-то у кого-то, это не заканчивается какими-то злостными богатыми на самом верху. Никогда не заканчивается. Всегда идет до самого низа, пока оставляют нищими всех. Как в том анекдоте. За что сражались декабристы? Чтобы не было бедных. А за что сражались? Чтобы не было богатых. Так, сделаем перерыв.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Москва направила Копенгагену официальную ноту протеста после опасного инцидента в Балтийском море. Россия утверждает, что датские военные вертолеты совершали опасные маневры возле российских военных кораблей. Датские военные заявили, что российский фрегат выпустил 2 сигнальные ракеты в сторону датского военного вертолета, причем они прошли в непосредственной близости от машины. Российский посол Владимир Барбин возложил ответственность на датскую сторону. Кремль заявил, что пока не располагает достаточной информации для комментариев. Ким Чен Ын заявил о намерении еще больше расширять сотрудничество Северной Кореи с Россией. Сегодня ожидается итоговый доклад общественного расследования по делу медсестры Люси Лэдби, осужденной за убийство новорожденных. Публикация происходит на фоне продолжающихся споров и вопросов относительно ее обвинительных приговоров.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Дорогие Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Игнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
5: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
6: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Брацлавский. 718-303-8005.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот я вот как-то взял вот тут на днях, опять-таки, меня нет на Фейсбуке, писать я там не могу сейчас. Сам для себя написал, понимаете, это вот относится и к странам, и к людям, и так далее. Вот что, как говорится, к чему пришла наша цивилизация, почему мы должны что-то менять вот в этом вот раскладе. Менять под то, что пришло, не к тому, что мы хотели бы, понимаете, к сожалению, мы не управляем цивилизационными процессами. Мы только можем реагировать на них. Но не реагировать на них или, понимаете, прикинуться идиотами мы не можем. И вот я написал, что все время надо делать, все надо делать вовремя. И самому быть вовремя везде и во всем. Опоздание – это опоздание на всю жизнь. И ничего нельзя начать с самого начала, как бы кто бы ни говорил обратное. С каждым годом это все труднее. Поэтому процветает понятие «ты нам должен», «ты нам обязан». Ты подписал, ты обещал, ты. Не я, а именно ты. А вот когда все надежды обламываются, так как на самом деле никто не должен никому и ничего, то начинается обвинение в предательстве, появляется народная группа зевак-поддержантов с истериками и воем на болотах. Начинаются попытки заставить кого-то и пристыдить кого-то, что-то делать, в конечном счете констатируется нежелание людей, стран и даже целых континентов отвечать за самих себя. И как метод или решение вопроса все сводится к пролетарскому, взять все и поделить. То есть, если в основе основ элементарная импотентность и зависть. Кто что-то смог и сделал, решил и ушел вперед, от тебя, ленивого, дурного, вечно отстающего от всех, и вся, оставили позади со всеми твоими жалобами. Наблюдая возможные проблемы у Казахстана с Россией, очередной раз, даже не скажу, а повторю, следующие пункты для понимания. Первое. В данном сейчас мире, где есть мультиполярность, никто не будет защищать никого, кроме самого себя. И то, если напали. Так как это риск большой ядерной войны, на которую никто не решится, кроме как ради самих себя. Второе. Возможно, очень частично, с очень большими нареканиями, сработают какие-то военные договора с разными странами в случае какой-то войны. И это не виновата Америка, которая годами, десятилетиями предупреждала и молила, стройте оборону, не расслабляйтесь, участвуйте по полной. Но никто ее не слышал. И никто, главное, не хотел слышать, потому что куда удобнее переложить все свои обязанности на кого-то там и требовать от кого-то то, что должен делать сам. И делать не после проблем, а до проблем, чтобы именно их избежать. Третье. Судя по состоянию России и ее упорному нежеланию понимать собственные лимитированные возможности, появление еще одного фронта не усилит ее, а ослабит еще больше. Напряжение будет не только с Западом, но и, возможно, с Китаем. Так или иначе, но будет Казахстан, да и все остальные независимыми княжествами или очередной раз их переделят в пользу России, особого всемирного значения не имеет. Россия даже с добавлением кого-то и где-то не станет новым СССР, всегда будет на третьих ролях в новом мире. А для Запада эти изменения на карте в политической ситуации крайне мало интересны, а даже, может быть, и вообще полезны, так и судя по Украине, Западная Европа хотела бы продолжение войны в Украине почти до бесконечности, чтобы только выиграть время для себя и растянуть как можно больше процесс собственного перевооружения. Поэтому в новая война России с кем-то Западу выгодна и даже нужна. Четвертое. Говорить что-то хорошее о русских правозащитниках, оппозиции и могучих умах, которые с недавних пор остались без дел, без денег, без будущего на Западе, а потом, сидя на мели идеологически, материально, они во всем винят кого угодно, но очередной раз не самих себя, даже времени на написание не стоит. Русская оппозиционная мысль, хотя и яркая, творческая и по содержанию, но абсолютно импотентна в реальном построении каких-то сил и реальных задач. А потому вымрет и останется в исторических книгах, как еще одна умная русская интеллигенция без особого рода занятий и назначений. Они очередной раз повторяют ту же мантру, что крепко засела в головах европейцев, что все им должны. 5. Умные и серьезные люди говорят о том, что роботы скоро целиком заменят целые производственные циклы. что искусственный интеллект станет умнее человека, что его выдумал, потом станет опасно. Что конкуренция с дешевыми странами — это уже вот-вот устаревшее понятие, так как робота не может перебить ни одна дешевая страна. И ни одна дешевая система. Глупые, отсталые, обозленные на весь мир, голодные и убогие продолжат говорить о неравенстве этого мира, о засилии богатых и мощных, которые не замечают их нищих и слабых. Причем, если раньше это было на уровне одной страны, внутри нее, то теперь это на уровне всей планеты, где даже дружественные тебе страны с удовольствием примут участие в разграблении тебя, любимого, если ты только один раз споткнешься и упадешь вниз. То есть понятие Шарикова из одного человека переросло в понятие целых стран и народов, которые готовы с мешками и телегами броситься, грабить, убивать, насиловать соседа за забором, даже за границей, коль скоро он оказался не готов отразить подобное нашествие. Мы это видим по-доброму, где нам настойчиво предлагают поделиться всем и вся по-братски, в кавычках, со скрытыми намеками и угрозами, что рано или поздно, но и до нас, империалистов эдаких, очередь дойдет, и все они как нас дружно раскулачат. И тем более мы это видим по-плохому, когда малейший сбой в обороне, безопасности, бдительности приводит к тому, что тебя попросту убьют, искалечат, ограбят, уничтожат во имя всех светлых идеалов разного рода политических теорий и разного рода понятий из разного рода идеологий. Но так или иначе, все сводится к одному и тому же. Грабь то, что можно и дают грабить. 6. Возможно ли всеобщее процветание и равные возможности в мире? Нет. Возможно ли равные достижения и равные права в мире? Нет. Возможно ли существование не готовых вести к войну мелких стран с их особым путем развития, где их не тронут соседи? Нет. Возможно ли какие-то единые правила, законы и манеры поведения для всех и для каждого? Нет. То есть в мире, за редкими перерывами после крупных войн, когда страны-победители договорились о каком-то временном порядке вещей, процветают понятия Дарвина, где выживает сильнейший, умнейший, наиболее адаптирующийся и изменяющийся в среде человек, народ, государство. Все остальные не выживают или вынуждены подчиниться какому-то более сильным сторонам ради самосохранения. Но сильным не нужна обуза в виде охапки слабых и убогих, так как в этом случае они служат балластом и не помогают в тотальной борьбе за выживание, а лишь мешаются в ней. Слабые тоже занимают какое-то место. Об этом чисто своим существованием мешаются в решении целого ряда вопросов, которые можно было бы просто и на долгие времена решить, не будь они под ногами. Поэтому с особой силой смотрится фраза «Да пребудет с вами сила», поскольку это единственное, что играет роль. После наблюдения за Казахстаном, Украиной, Израилем, Газой, Ираном, Кубой, Венесуэлой, Россией и другими мировыми игроками. К сожалению, получился очень такой злой текст, но писал я это от души. И мы видим, понимаете, вот если в переложении на международные какие-то реалии, да, вот смотрите, что произошло в свое время 7 октября 23 года в Израиле. Израиль относительно богатый, относительно процветающий, понимаете, со спускными туалетами, с горячей водой, с детскими садами, школами, с дорогами. Государство, в котором, понимаете, как бы, ну, практически никто не голодает и не мучается сильно. И вот за стеной находятся какие-то, ну, тоже не особо сильно голодающие, но, скажем так, злые, недовольные, голодные Шариковы, которые при малейшем сбое системы прорвали оборону тех самых израильских суперменов, которые совсем не супермены. Вся эта израильская армия, разведка и так далее, понимаете, все эти легенды, которые они ходят, это именно то, что и мы говорим, легенды, а не реальная их сила. Они прорывают оборону, бросаются туда и от своего озверения это далее начинают грабить, насиловать, убивать. И все, в принципе, ради, ну вот если так вот взять все и поделить. Проклятый Булгаков, клянусь, он же в каждом слове нашем. Вот этот проклятый Булгаков, понимаете, он когда-то написал вот это произведение, и мы теперь можем его цитировать на каждом заборе, потому что, ну, получается, что наш мир живет по этому. Взять все и поделить. Собачье сердце. 25-й год, блин. 24-й. Понимаете? Написано больше 100 лет назад. А тем не менее, продолжается, как будто это прямо по нотам. То же самое другие страны. Вы понимаете, почему у нас вот смотрите, у нас внутри идет своего рода такая политическая борьба между засилием левых со стороны демократов, и мы хотим, чтобы выиграли правые со стороны республиканцев. Несмотря на то, что мы прекрасно понимаем, что республиканцы более чем, ну, очень слабая партия. Очень слабая партия идеями, людьми, яйцами, вообще всем. Ну, такая, знаете, вот, они на, как бы на, единственное их преимущество, что они на правильной стороне в общетаком вот историческо-экономическом споре. Что они не хотят взять все и поделить, что они за общество сильных, что они за общество достижений, за, по заслугам и так далее. Вот это их главное преимущество. Все остальное, когда мы начинаем смотреть по персоналиям, или потому что они сделали, или то, что они предлагают сделать, это более чем посредственная, еле-еле живая политическая сила. Стыдно говорить про них. Но, понимаете, вот мы же придем к выборам, и там же будут опять звучать, ну а если я не проголосую за тех, кто выиграет, еще хуже. И я, как же мне, боже мой, как же мне надоела вот эта ситуация, когда мы должны голосовать из ощущения того, что если к власти придет какой-то вот этот человек, мама дорогая, не дай бог повторения Обамы, не дай бог повторения Байдена, не дай бог, понимаете, еще хуже, чем Байден, понимаете, потому что, понимаете, Байден покажется отцом родным по сравнению с Оказией Кортес или что-то подобное из ее вот этого списка вот этих вот убогих. Он же покажется просто счастьем нам всем. Вот в чем дело. И мы поэтому, понимаете, начинаем, сами себя загоняем в угол, что мы должны проголосовать за кого угодно, за альтернативу. Альтернатива проигрывает или проиграет даже не потому, что она настолько плохая, а потому, что она колоссально слабая. Она не несет ни одной, понимаете, из вот такой вот, ну как скажем, смелой идеи. И вот я хотел, вот я клянусь, я хотел нашим политикам вот предложить что-то смелое, понимаете, не бойтесь, что про вас скажут, что вы радикал. Вот послушайте меня, да, давайте устроим встречу, давайте поговорим, чтобы, я не претендую на ваше место, потому что, может, спокойно, я никого не подсиживаю. Я не претендую на место политика ни одного, я не хочу вообще в политику лезть, в смысле, собственном лице. Оно мне 1000 лет не нужно, я не люблю эти игры. Я хотел бы участвовать во всем этом деле в виде какого-то советника, идеолога, понимаете, вот в этом смысле слова. Вот это я очень хорошо понимаю. Если вы показываете вот каким-то потенциальным избирателям, что вы сильный, что вы, предлагаете что-то серьезное, вы не боитесь вызовов, которые происходят на улице. Они вам говорят, ты должен поделиться, ты говоришь, нет, я за тех, за умелых, за богатых, за процветающих, за капитализм. Без каких-либо экивоков. Понимаете, надо сказать, с каких это пор неудачники и неумелые, больные и инвалиды стали острием всех задач и всех вопросов. Почему это произошло? Я не говорю, что надо издеваться над богатыми, над инвалидами или несчастными. Боже упаси. Что надо над ними смеяться, что их нужно, как говорится, оттеснить в какую-то канаву и построить общество иерархически, которое понимает, ну. Но в том-то и дело, что получается, что общество справа, они не требуют иерархии, они не требуют социальной разделенности. Разделенность проходит чисто по возможностям. По достижениям, а левые требуют разделения, вроде бы равноправия, но на самом деле еще большая иерархия, где сверху будут стоять те, кто должны типа влиять на то, чтобы все остальные были равными. Но те, кто стоят наверху, равными уже не являются. У них уже особый магазин, особая своя машина, особое политбюро, особое все. Все остальные равные. То есть это еще больше общество не по равенству. Что мы прекрасно, все после Советского Союза прекрасно помним и знаем. Значит, нужно перестать бояться. Сказать, что мы сейчас видим интересные задачи. Мы видим становление лево-исламистского или лево-исламского, скажем так, можно ради бога, мне все равно уже, честно говоря, аппарата вот какой-то идеологии, который требует фактически сломить все западные страны, прежде всего США, но без США Европа вообще рухнет в течение, там, я не знаю, каких-то 23-30 лет, там у нее никаких сил ни на что не будет. Если не будет США серьезного, то ничего, так они хотя бы побаиваются, что США придет и даст по голове. Но нас, господа, изнутри подрывает пятая колонна. Вот именно вот этих лево-исламистов. Лево-исламская, такая фашистствующая верхушка, идеология, которая ненавидит все заработанное, все правильное, все естественное. Они хотят именно неестественное. Понимаете, давайте заменим на обычного человека, на трансгендера. Понимаете, давайте обычный человек, что будет всегда вторичен, трансгендер, которых там, я не знаю, какой-то 0,001%, они будут самыми главными. Понимаете, давайте говорить не, понимаете, не обычных, понимаете, людях, которые, как говорится, спят с противоположным полом, соединяются. Давайте говорить только о геях, потому что они только вот сами. Я при этом абсолютно не против геев, не против трансгендеров. Господи, да пусть существуют себе, как хотят, живут спокойно в мире и согласии. Как они хотят, как им удобнее, как им правильнее и так далее. Но это не значит, что надо всех остальных изнасиловать, понимаете, засунуть в глотку вот это понимание. И заставить, что, понимаете, чтобы их морали стали, понимаете, мейнстримом. Нет, так оно не будет. Оно никогда так не будет. Давайте, понимаете, каждую сумасшедшую бабу, которая, понимаете, боится быть рядом с мужчиной, который, понимаете, я не знаю, своим видом или своей внешностью не догоняет каких-то там моделей или красоток каких-то, которые существуют тоже в этичных экземплярах, давайте ее, вот эту фобию и так далее, сделаем государственной идеологией. Вот сейчас вот это опять очередной раз, вот эту Сидни Свини, понимаете, с ее большой красивой грудью преследует, понимаете, чуть ли не вся левая общественность прогрессивная. Ну как же, она, Сидни Свини снялась в очередном ролике рекламном, где она в голом виде, ну, прикрывая там свои прелести какими-то шарами, там, мечами из спортивного магазина, рекламирует этот спортивный магазин. Самое интересное, на бэкграунде вот этого спортивного магазина, особенно вот в последние секунды этой рекламы, звучит и израильский гимн. Вот посмотрите, послушайте, я клянусь вам, у меня и абсолютный слух, я это услышал. Там звучит, внезапно начинает звучать хатиква. Последние секунды, вот когда вот она вот с этими мечами, закрывающие все ее вот эти мощные груди, понимаете, поворачиваются, начинают уходить, начинает играть хатиква. В таком джазово, я не знаю, рэповой обработке. Но хатиква, господа. Я не знаю, кто придумал подобную рекламу, но ему надо поставить памятник нерукотворный, потому что, ну, слушайте, он плюнул им в лицо всем. Понимаете, и вот эту Сидни Свини несчастную, понимаете, они из нее сделали козла отпущения. Ну как это, понимаете, может существовать в мире недостойных, некрасивых, ужасных, кошмарных каких-то женщин, которых они сами из себя таких делают, может существовать красавица? Как она посмела отрастить такую грудь, иметь такую фигуру, иметь такие красивые глаза и так далее и тому подобное? Я сразу говорю, я не большой любитель блондинок, но она действительно красавица. Она действительно вот такой определенный эталон американской красоты, который всегда был. Что, понимаете, что это было в виде Мэрилин Монро, что сейчас в виде Сидни Свини. Но я тогда понимаю, что она не продержится так долго, как была Мэрилин Монро. Она, конечно, ну, никто не знает. Но так или иначе, ее пытаются задавить те, которые не могут встать на ее место. Ну так это так и задумано. Мир не будет никогда равным, господа. Понимаете, мы можем убиться головой в стену. Вы понимаете, вот если вы умный, а сосед глупый, что сосед должен быть равен с вами? Нет. Конечно, он будет отставать от вас, потому что вы умнее. Если у вас лучшая фигура, вы выше ростом, у вас более сильные кости, вы можете поднять какие-то огромные тяжести, понимаете, и работать там, я не знаю, грузчиком, допустим, далее, что, допустим, рядом с вами люди, которые идут, понимаете, не вышли такие ростом, таким телосложением, могут работать грузчиком рядом с вами? Нет, не могут. Или вы будете, можете быть каким-то спортсменом, они не могут. Это что, неравенство? Нет, это реальное положение дел. Если вы очень продвинутый вот в виде, понимаете, как какого-то бизнеса, это тоже надо иметь определенный склад ума. И знаете, где вложить, где не надо вкладывать, понимаете, и заработали денег. Так что, извините, все вокруг вас, те, которые ничего этого делать не умеют, и не делают, и не будут делать, понимаете, они что, должны все быть вознаграждены так же, как вы? Почему, на каком основании? Если вы здоровы, а не больные, то почему вы должны страдать из-за того, что больные страдают? Еще раз повторю, я не говорю, что нужно усилить страдания больных, несчастных, недоделавших что-то, понимаете, ленивых. Я не требую ничего этого. Но не значит, что надо, понимаете, подчинить всю жизнь тех, кто не смог, underachievers, подчинить их тем, кто да, смог. Вот это вот, наверное, тот месседж, о котором я говорю. Сделаем перерыв и продолжим уже с вами.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
5: Хоумкер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
6: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.

0: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный.
1: В Нью-Йорке 3:00 ночи.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: Слушайте Дэвидсон Радио. Радио. В Нью-Йорке 3:00 дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Необычная тенденция в женской медицине. Американки все чаще получают тестостерон для лечения сниженного сексуального желания, связанного с менопаузой. Анализ медицинских данных, проведенный для Рейтер, показывает, с января 23 по июль 26 года частота назначения тестостерона женщинам выросла на 146%, почти в 2.5 раза. Однако в США до сих пор нет одобренного FDA препарата тестостерона, специально предназначенного для женщин. Поэтому приходится использовать препараты, рассчитанные на мужчин, в значительно меньших дозах, либо обращаться в аптеки, которые индивидуально изготавливают лекарства. Врачи при этом предупреждают, убедительные данные об эффективности существуют прежде всего для лечения стойкого снижения сексуального желания после менопаузы. Доказательств того, что тестостерон помогает улучшить настроение, укрепить кости или увеличить мышечную массу у женщин, пока недостаточно. Сейчас проводится более 30 клинических исследований, а FDA готовится отдельно рассмотреть имеющиеся научные данные о применении тестостерона женщинами. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Дэвидсон Радио. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
5: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. SK Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. SK Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program в SK Learning Center.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
7: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
8: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
11: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт. Мудрость.
17: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
20: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
19: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
20: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
19: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
20: и качественней.
21: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
22: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
23: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-9090. Мы говорим на такие философские темы, на это, в принципе. И тут много чего можно сказать. Знаете, это связано не только с людьми, это связано с государствами и так далее. То есть, вот, понимаете, целый ряд государств требует, стучат, понимаете, негодуют, понимаете, и вообще всячески требуют помощи от кого-то другого, кто успел или смог, понимаете, вот, я даже не буду приводить примеры. Требуют, понимаете, угрожают, понимаете, это выражается просто в постоянном каком-то давлении. Вот ты нам должен, как говорится, нам принести, потому что мы такие-то, то-то. И начинается длинное перечисление их колоссальных заслуг. И вот ты, когда на это все смотришь, ты понимаешь, что вот мир развивается вот именно вот таким образом, что, понимаете, что все, вот, понимаете, взяты в заложники фактически. Вот о чем ведется речь. Добрый день, вы в эфире.
24: Добрый день, Александр, это новость. Меня слышно?
23: Да, выключите радио, у вас эхо. Да. Добрый день, вы в эфире.
24: Александр, добрый день. Возмущаться, конечно, можно до следующего столетия. Эту пругу нельзя остановить. Это промах был, когда это обучение. Мультимиллиардеры давали donations. Они никогда не приходили даже в класс послушать, чему учат и за что он дает donations. Правильно или нет?
23: Ну, наверное, да. Я даже не знаю, что уже. Сейчас уже, как говорится, говорить бесполезно.
24: Ну так вот это, я же вам это и говорю, что говорить бесполезно. Сейчас надо смотреть за Тексасом, потому что там даже такой ненормальный, я даже его фамилию не помню. Он лидирует на 3-4 очка в таком штате, как Тексас. А насчет войны, понимаете, и цены на бензин, на дизель, которые просто повысились, rocket sky, и... Перед выборами это плохая примета. И я пассивно на это все смотрю. Трамп, он себя переиграл или не доиграл. Я не знаю, что с ним происходит и с его командой. Он должен был закончить эту войну еще 2 месяца назад, а не ждать до сегодняшнего дня. Вот и все. И спасибо. Россия, и Китай подключились к этому, потому что Китай питается оттуда, а он не даст этому случиться. Вот и все.
23: Спасибо. Спасибо. Ну, я скажу такую вещь, что я думаю, что вот сейчас как раз, я не знаю, как сложатся эти выборы, но можно сказать как раз то, что вот стратегия Трампа, то, что вот можно эту войну не заканчивать, а вот, понимаете, ждать, и все время говорить какие-то пустые фразы о том, что сейчас кого-то разбомбят и никого не бомбить, и оставили вот фактически вот это решение вопросов, как сейчас говорят, на после выборов, вот как раз на выборы оно может сыграть плохую роль. Почему? Потому что получилось так, что вместо того, чтобы это все это закончить где-то еще в начале лета, понимаете, сейчас Трампу говорят так, что вот этой вот войной, которую он ведет, можно, эта война может продолжаться до 29-го года. Потому что Иран не собирается уступать ничего. Вообще ничего, они не собираются это делать. То есть, понимаете, вы их не заставите. Это фикция, то, что кто-то думает, что из-за того, что у них не станет на улицах хлеба или лекарств, они тут же побегут и нам сдадутся. Вы не знаете Ближний Восток, вы не представляете себе, что это за общество. Насколько они готовы терпеть, понимаете, все вот это, понимаете, г от своих же собственных, ради того, чтобы, понимаете, дать понусу нам здесь. Вот это вот сейчас как раз сыграет против Трампа. Потому что цены на бензин и так далее. Вот сейчас, понимаете, с одной стороны Трамп прав, с другой стороны нет. Он говорит Украине перестать им бомбить газовые нефтезаводы. Потому что типа это влияет на бензин вот, или на дизель и так далее и тому подобное. Ну то есть, я понимаю.

0: Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
1: Добрый день, чем вас беспокоит? Спасибо за передачу.
0: Вы срываетесь, я слышу куски какие-то. Добрый день, вы в эфире.
1: Алло.
0: Да, слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
2: Добрый день, Алекс. Меня зовут Олег. Алекс, у меня вот один такой вопрос. Мы действительно идиоты или наш президент нас считает такими? Посмотрите его последние заявления. Война в Иране ни на что не влияет. Я не буду говорить про искусственный интеллект, потому что он сказал, что он великий и умный президент. Потом вот с этим его сыном, когда он не имеет данных, что его сын, оплатил. А самое обидное в этом то, что благодаря этим его всем высказываниям, всем этого суперэго, к власти придут всякие мандани. Мне почему-то кажется, что обе палаты сейчас будут проиграны. Скажите, может, я не прав?
0: Спасибо. Я не знаю, кто выиграет. Я знаю так, что Трамп абсолютно в этой ситуации, по-моему, завис. Он ее не понимает. Даже если меня считают, знаете, когда я говорю, что я понимаю лучше, чем Трамп, понимаете, начинается тут это, знаете, злой смех и так далее. Ну, смейте сколько угодно, может быть, действительно я понимаю лучше. Я не знаю, что, понимаете, что если Трамп заявляет такие заявления, понимаете, это, скорее всего, раздражает всех, а не помогает ему самому. Вот это надо очень хорошо понимать, что это может еще раздражать тоже, понимаете, вот это вот совершенно колоссальное эго на пустом месте. Именно на пустом месте, что бы вы мне ни говорили по поводу его колоссальных достижений до этого. Понимаете, никто эти достижения не снимает, но никто их считать тоже не будет. Не знаю. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
1: Да, Александр, вторая попытка, Вадим.
0: Да, давайте попробуем,
1: Попробуем. Спасибо за передачу. Смотрите, у меня появилась такая мысль уже давно, что эта война, что с этой войной Трамп не рассчитал одну большую, так сказать, пропозицию. То он будет воевать не против Ирана, а против шайки 3-4 государств. Эти государства являются, как вы знаете, Россия, Иран, там, Северная Корея. Иран, и они все, у них одно общее, у них большой враг, это Америка. И они, каждый из них имеет свою агенду, так сказать, ставить палки в колеса Америки.
0: И когда Трамп прошу прощения, вас войну, как вас зовут?
1: Вадим.
0: Вадим, скажите мне, да. Вот мы здесь постоянно говорили о том, что война с Ираном, это война с Китаем и так далее. Вы слышали это в нашей прессе от Трампа и так далее и тому подобное? Я это постоянно слышу, они. Но он постоянно говорил, что мы фактически война с Ираном, это война прокси с Китаем. Ну как же он не рассчитал, если он сам это говорит? А что вы думаете, Китай будет сидеть на обочине и ничего не делать?
1: Да это не то, что я пытался сказать. Я пытаюсь сказать, что когда он начинал, он этого не предвидел. Конечно, сейчас он понимает,
0: когда как это? Не-не-не-не-не-не-не-не. Спасибо, Вадим. Когда они все это начинали, это было с самого начала понятно, что Иран это главный поставщик нефти в Китай. Что мы за счет того, что зажимаем Иран, мы фактически прижимаем Китай. Шли разговоры об этих, я здесь сам вел разговоры в этот choking point, чтобы понимать, что Америка зажимает, понимаете, Иран зажимает Китай в Малукском проливе и так далее. Это изначально рассчитывалось. Понятно было, что самая главная проблема это не сам Иран, а это то, что Иран, понимаете, поддерживает на плаву Китай. Мы все это прекрасно понимали, все знали это. Если Трамп этого не знал, ну так слушайте, кто ему виноват в этом? Потом он сам об этом говорил. Он прекрасно это знал. А что, если мы поставляем оружие в Украину и Украина таким образом бомбит какие-то русские, там нефть теперь, что вы думаете, что русские будут сидеть на обочине и ждать, когда мы бомбим Иран, и они не будут поставлять им разведданные или помощь, чтобы они ответили.

0: отвечали по нам, боже мой, но это же надо быть, ну, совсем просто кретином полным, чтобы думать, что нет, они типа посидят и ничего делать не будут. Ну, так это же, что значит не рассчитал Трамп? Да это же ежу понятно, понимать, что так оно будет, что русские будут помогать на, как говорится, дали, чтобы они поняли одну простую вещь с нами. Что нас можно переиграть за счет пересидеть. Что мы любую кампанию ведем очень определенным количеством времени, денег, оружия. Мы не готовы на тотальную войну а-ля Вторая мировая. Мы никто не готовы к этому. А раз так, нас можно пересидеть. Потому что иранцы, да, готовы к этому. И знаете, почему они готовы? Потому что для них это проблема выживания всего их режима. Потому что если завтра их победят, то иранского режима просто не станет. Не станет вот этой идеологии, в которую они свято верят. Поэтому, слушайте, конечно, они бьются до конца. Конечно, они будут стоять до конца, да им плевать на твои лекарства, они будут умирать с голоду, понимаете, болеть с ними, но будут стоять до конца. Я не понимаю, как вам это непонятно. Это простейшая вещь для понимания. Мы с самого начала сказали, что мы придем, поменяем там еще режим, когда вначале, понимаете, были эти головокружительные успехи. Они взяли, фактически, вот сейчас еще второй пролив этих хуситов возьмут под контроль. Мне просто интересно, что начнется сейчас такое нытье, потому что очень может быть, что дизель и все остальное взлетит еще дороже. Он уже $6 за галлон. Ну, я не езжу на дизеле, но на дизеле ездит каждый трак, который поставляет вам продукты. О, тут море возможностей, как вам сделать больно перед выборами. Добрый день, вы в эфире.
1: Добрый день, Александр. Спасибо за передачу. Я, конечно...
0: Вы прерываетесь, перезвоните. Добрый день, вы в эфире.
2: Добрый день, Александр. Я металлург из Запорожья. Зовут меня Михаил. Я просто удивляюсь, что у нас происходит в нашей прекрасной стране благодатной. Президент, когда первые выборы были, он себя вел совершенно по-другому. Я его считал, что ему не дают работать. А теперь непонятно совершенно, что происходит в нашем правительстве. Значит, бездельников развели в стране, которые приходят, должны работать на заводах и на фабриках, чтобы ничего покупать в Китае не надо было. Пусть люди зарабатывают деньги, меньше налогов платили и дороже все покупали. Опасность идет от Китая. Мы совершенно не готовы к войне. Если, не дай бог, будет война с Китаем, мы никогда Китай не победим. Я так считаю. Нужно будет сказать, что современное оружие
0: открывать
2: фабрики и заводы.
0: На сегодняшний день Китай мы победить не можем. Мы не можем его победить не потому, что военным путем мы не можем победить, а потому, что Китай нас пересидит. Китай готов долго и нудно воевать или страдать, или... не доедать, понимаете, чашечка риса и Мао портрет, это идет еще с 60-х годов песня. Понимаете, надо эту песню заново начать петь, понимаете, чтобы люди поняли, что, понимаете, что люди готовы за чашечку риса страдать. Готовы ли мы страдать за чашечку риса, это очень большое нет. Понимаете, но так или иначе, вот эта идеология, вот которая далее, она же, понимаете, смотрите, вот сейчас вот фактически доказано, что наши левые, очень многие финансируются именно из этих источников, из Ирана, из Китая, из России и так далее. Мы это уже доказано документально. Мы имеем официальную пятую колонну. И при этом мы, понимаете, продолжаем ничего что-то не делать на эту тему, понимаете. У нас нету каких-то действий, нет никакого, ну вообще ничего не происходит. Мы только говорим. Я поэтому говорю, что давайте, понимаете, хотя бы на местном уровне каком-то сделаем какой-то вот какие-то шаги. Я готов, говорится, с любым политиком русскоговорящим или не русскоговорящим, мне все равно абсолютно. Наладить какой-то контакт, понимаете, и сделать какие-то предложения, может быть, это, понимаете, оживит его компанию, оживит его, понимаете, что он предлагает и так далее, для того, чтобы именно вырваться вперед из вот этого, ну, we have to think outside the box. Вот что называется, о чем ведется речь. То есть мы должны думать вне вот этих привычных норм, ограничений, которые мы сами себе поставили. Добрый день, вы в эфире.
3: Я считаю, что, вы знаете, в ноябре месяце американский народ даст ответ Дело в том, что изгнав республиканцев и Трампа из Белого дома, и тогда вот эта пятая колонна из Белого дома уйдет, и начнется выздоровление страны. Потому что у нас в стране, во главе страны стоит необразованный, абсолютно коррумпированный шизофреник, который эту страну толкает под откос. И только американцы
0: Хорошо, вы считаете, что избавившись от этого шизофреника, как вы говорите, который стоит во главе в Белом доме, но он, кстати говоря, не уйдет в 26-м году, в 28-м он уходит.
3: Что а вы его считаете, могут что они приведут... импичмент.
0: Его никто а его не импичмент. Импичмент не пройдет. У вас, я вам сразу говорю,
3: а почему?
0: Потому что у вас не будет голосов для этого. Потому что надо уметь знать, как импичмент проходит. Импичмент нужно 2/3 голосов в Конгрессе, которых вы не наберете, в Сенате особенно. Ну, не наберете, и все. Во-вторых, понимаете, что думаете? Если вы избавитесь от Трампа, такой, который он для вас так ненавистен и так далее, вы что думаете, придет к власти кто-то лучше? Вы хотите мне сказать, что вот это вот американский народ, как вы его говорите, вот эти левые, которые сейчас есть, они что-то предлагают, что-то лучше для меня, для вас и так далее? Да нет, они вам предлагают ту уравниловку, которая была когда-то в Советском Союзе. Вы хотите это заново? Я, боже упаси, не хочу этого. При всем, при том, что я прекрасно понимаю ограничения Трампа. Я прекрасно знаю, что такое Трамп, что он из себя представляет. Его ограничения в 26-м году абсолютно четко выявили себя. Абсолютно четко. Но какой у нас есть выбор? Вот я говорю, мы придем к этому идиотизму, что у нас нет выбора. Что давайте поддерживать, ну, хоть что-то хоть какое-то какое. Понимаете? Потому что остальное предложение будет еще хуже. Вот в чем беда. Добрый день, вы в эфире. Слушаю. Алло.
2: Да? Вы как-то у меня отключили, я Михаил.
0: Я вас не отключил. Вы не дали
2: мне договорить, да?
0: Окей, вот теперь я вам не даю договорить. Я не собираюсь в эфире выяснять отношения. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Так, окей. 718-303-90-90. Так, добрый день, вы в эфире. Так, видите, сами отключаются телефоны. Что я могу делать? Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый день, Александр. Значит, спасибо вам за все передачи, очень профессиональные и интересные. Лично я стараюсь их не пропускать. Но я хочу сказать другую...
0: Как у вас хватает терпения? Как у вас хватает терпения?
4: Да, вот вы знаете, вот хватает терпения, и у меня на фоне этого я вспомнила, когда-то даже вы предложили нам сделать один день в эфире разгрузочный. У вас очень глубокие знания профессиональные, что вы нам что-то рассказывали из истории, вот, короче говоря, какие-то экскурсы сделали туда, куда вы хотите, нам все это будет интересно. Потому что уже очень много, мы настолько перенасыщены негативной информацией.
0: Я понимаю.
4: Что мы хотим от вас, какую-то именно от вас, от профессионала, от интересного рассказчика, какую-то другую информацию. Этот антисемитизм, Иран, демография, там, республиканцы, они никуда от нас не денутся, если мы о них забудем один день в эфире. А нам это
0: спасибо.
4: Будет очень интересно.
0: Спасибо. Я попробую, понимаете, я скован тем, что я все-таки, как говорится, веду здесь новости. У меня не историческая, понимаете, общепознавательная передача. Вот в этом смысле слова. То есть, поэтому я как бы определенным образом скован здесь вот теми рамками, что я должен, как говорится, и так далее. Но я считал действительно, что нужно еще, допустим, один час, допустим, неделю, что-то такое, который будет вот именно заниматься, ну, чем-то, кроме вот этой вот постоянного обсуждения политики и так далее. Потому что мы действительно во многом чем-то ходим по кругу. Потому что пока продолжаем, особенно перед выборами, сейчас вообще будет все по кругу идти. Сейчас вообще все будет идти по кругу. То есть это потому что связано все с тем, что... Ну, а что вы думаете, что они на выборы могут что-то предложить новое, что ли? Нет. То сейчас все будут повторять одну и ту же самую мантру, чтобы дошло это до каждого из нас. Ну вот это вот, это никуда мы не денемся от этого. Для исторического какого-то экскурса можно, допустим, там, я не знаю, поговорить про французских королей, допустим, там, или про войну белой алой розы, как оно, например, вот отражается на сегодняшнем дне. Это же тоже очень интересная тема. Знаете, или как вот, например, война белой алой розы, или, допустим, война, как их звали, арманьяков и бургунцев, бургуньонов во Франции. Вообще про это никто не знает практически. Как оно нашло отражение вот в этом знаменитом романе, который сейчас все читают, смотрят и перечитывают, это Game of Thrones, Игра тронов. Это же совершенно четко и так далее. Вы знаете, что там нашло отражение себя индийская вот история, что произошло в Индии, знаменитая история с младшим сыном, который победил всех своих братьев и фактически уничтожил Индию. Стал великим императором, выиграл все битвы, но фактически уничтожил Индию своим поведением. Это тоже вот такие вот какие-то есть моменты, которые я периодически смотрю и так далее. Или почему, например, испанский король, который владел всем золотом мира, понимаете, Испания была сверхдержавой в 16 веке, почему она так резко начала падать? Что думаете, только из-за Великой Армады, что ли? Да нет, конечно. Семена ее разрухи были внутри самой Испании. И вот так начинаешь думать, вот, и вот ты вот когда ты изучаешь эти моменты, или, допустим, что в Византии произошло в X веке, каким образом Византия, которая была в 1025 году, была фактически сверхдержавой местного, такого, ну, фактически всего среднего, средневековой всей Европы, каким образом эта сверхдержава Византия так резко начала падать в течение каких-то 50 лет, потому что пришли к власти какие-то немыслимые тупые правители. И сделали какие-то несколько движений, несколько лишних, как говорится, глупостей, и все. И все, государство начало падать в течение каких-то 50 лет. И его уже после этого спасти было невозможно, они просто пытались поддержать, чтобы падение было не столь стремительным. Вы понимаете, вот это вот эти моменты, вот это можно изучать, конечно. Но нужно дополнительное время или что-то вот подумать просто. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
5: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
6: Новости на
5: Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. FDA разрешила новую систему искусственного интеллекта PM Cardio Queen of Hearts, предназначенную для анализа электрокардиограммы и выявления пациентов с признаками острого инфаркта, которым требуется срочная оценка кардиолога. Разработчики называют ее первой получившей такое разрешение FDA системы искусственного интеллекта для ЭКГ, ориентированной именно на обнаружение острых сердечных приступов, требующих экстренного вмешательства. Идея заключается не в том, чтобы заменить врача, а в том, чтобы быстрее распознать опасную ЭКГ и направить пациента на дальнейшую срочную диагностику. При инфаркте время особенно важно. Задержка восстановления кровоснабжения сердечной мышцы увеличивает риск необратимого повреждения сердца. FDA предоставила технологии разрешения по процедуре. FDA предоставила технологии разрешения по процедуре De Novo, которая применяется к новым типам медицинских устройств, для которых ранее не существовало подходящей категории регулирования.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

твои распахнутся ресницы. Радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт golbmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
3: RTN. Смотрите лучшее.
5: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, в воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Я приветствую зрителей телеканала RTN. Сегодня в студии для вас работаю я, Наталья Быстрицкая. Рассказываю о главных событиях. Мы начинаем. До промежуточных выборов остается 50 дней. Рейтинги как самого президента Трампа, так и республиканской партии продолжают стагнировать. Согласно агрегатору опросов Real Clear Politics, общенациональный рейтинг главы государства на 11 сентября составлял 39,3%, а республиканцев 38,8%. Для сравнения, у демократов рейтинг тоже лишь 40%, но большинство готовы голосовать именно за них. Им также больше доверяют в вопросах экономики, основного фактора при принятии решения, за кого голосовать. Но при этом у демократов меньше денег, чем у республиканцев. Зато исторический тренд на их стороне. Со второй половины 40-х годов президентская партия почти всегда теряет большинство в Палате представителей на промежуточных выборах. Самым свежим исключением из этого правила был 2002 год, когда при республиканце Джорджа Буша-младшем его однопартийцам удалось удержать обе палаты Конгресса. Но тогдашний политический успех многие объясняли подъемом объединения в результате террористических атак 9/11. Нынешний хозяин Белого дома пытается сломать сложившиеся традиции. Он пообещал выплатить по $5000 каждому, если 3 ноября победят республиканцы. Пока прогнозы неутешительные. 80-летний президент пытается спасти положение на фоне роста цен на бензин. К слову, даже главный пункт программы Белого дома, жесткую миграционную политику, сегодня одобряют только 39%. Уровень поддержки среди избирателей республиканцев обновил антирекорд и опустился до 72%. Помимо войны в Иране, большинство не устраивает торговая политика и вводимые пошлины. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы связать все это с ростом стоимости жизни. У демократов тоже проблемы. Отсутствие нового яркого лидера, раскол между старым руководством и новыми молодыми политиками. Крупнейшие спонсоры, прежде всего отец и сын Сороса, перестали вносить щедрые пожертвования ДНС. У демократов старой и новой волны очевидный раскол позиций по конфликту на Ближнем Востоке и Израилю. Традиционные спонсоры не хотят поддерживать тех, кто выступает за палестинцев и против Израиля. А таких много. Члены Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес, Рашидат Лаиб, мэр Нью-Йорка Мамдани, кандидат в сенаторы от Мичигана Абдул Эль-Саед. Внутри демпартии как бы существует еще одна квазипартия – движение «Демократические социалисты Америки», ну, со всеми вытекающими. Наиболее часто употребляемым на только что закончившемся республиканском съезде в Далласе было слово, прости господи, коммунизм. Каждый оратор пугал, что его призрак уже ходит по стране и, не дай бог, укрепится в случае победы демократов 3 ноября. Часть экспертов оценивает их шансы на победу в Нижней Палате 80%. Сенатом сложнее, шансы 50-50. Скептики предлагают не верить опросам, отмечая, что почти во всех колеблющихся штатах перевес демократов не столь радикален. Исторический факт. Жители нашей страны активнее голосуют на президентских выборах. На промежуточные не приходит больше 40%. Трамп боится, что в этот раз его ядерный электорат, сторонники МАГА, отсидятся на диване или отлежатся на диване и не пойдут на участки. Президент, чье имя отсутствует в бюллетенях, выступая на съезде, призвал своих сторонников притвориться или включить фантазию, будто бы он в этих бюллетенях есть, но его там на самом деле нет. А выбор Техаса в качестве места проведения съезда не случайен. Именно в этом штате пройдет одна из наиболее напряженных гонок. Борьба за сенатское кресло между республиканцем Кеном Пакстоном, прокурором штата, и демократом Джеймсом Телларико. Пакстон при поддержке Трампа обошел на праймерис республиканца Джона Корнина, которого президент обвинил в нелояльности. Республиканцы впервые за 3 десятилетия могут потерять сенаторское место от этого штата, поскольку репутация Пакстона подмочена и вызывает вопросики. Палата представителей штата в 23-м году объявила ему импичмент. Также он проходил по делу о мошенничестве с ценными бумагами. Демократы в прошлом, трижды собиравшие специальные съезды к промежуточным выборам, хотели его провести и в этом году, но от идеи отказались из-за экономии. Зато Илон Маск, который после ухода с должности главы ДОЖ и громкой ссоры с президентом снова стал спонсором республиканцев, в августе он потратил на них $800 000. Средства были направлены через политическую организацию America PAC. 44 транша предназначены кандидатам из Техаса, Мэна и Огайо. Все расходы оформлены как траты на печатную агитацию. Ранее «Нью-Йорк Таймс» сообщала о готовности Маска потратить до 100 миллионов, в то время как издание «Wired» оценивало возможные вложения в 200 миллионов. Теперь о самом главном – обещании выплатить 5000 каждому взрослому. Вы знаете, мы не меркантильные, не мы такие, жизнь такая. Если это обещание будет реализовано, оно потребует дополнительных триллионов, при том, что госдолг при Трампе уже превышает 40 триллионов долларов. Где он возьмет такие деньги, пока не ясно. Экономисты отмечают, что печатный станок ФРС приведет к инфляции намного выше, чем в байденовские времена. Между прочим, господин президент, кто-то нам обещал чеки на 2000 из тарифных дивидендов. Мы как бы ждем-с. Израильская миссия при ООН ожидает особенно масштабных протестов во время приезда премьер-министра Бенимина Нетаньяху в Нью-Йорк для выступления на Генеральной Ассамблее. Посол Израиля при ООН Дани Данон связал ожидаемую активность демонстрантов, в том числе с позицией мэра Мамдани, который ранее призывал жителей города выражать протест против Биби. Мамдани, вместо того, чтобы объединять город и добиваться того, чтобы неделя высокого уровня прошла спокойно, следует сосредоточиться на своих обязанностях, а не сеять хаос, заявил Данон. По его словам, израильская сторона знает о готовящихся акциях и рассчитывает на соответствующие меры безопасности. Нетаньяху должен прибыть в Нью-Йорк поздно вечером 23 сентября, выступить на Генеральной Ассамблее 24 сентября и в тот же день вылететь обратно. По словам Данона, несмотря на еврейские праздники и избирательную кампанию, присутствие премьер-министра на сессии ООН имеет принципиальное значение. Мамдани во время предвыборной кампании неоднократно обещал добиться ареста Нетаньяху на основании ордена Международного уголовного суда. В июле, уже занимая пост градоначальника, он признал, что городские власти не обладают самостоятельными юридическими полномочиями для такого ареста. При этом Мамдани продолжил резко критиковать израильского премьера и заявил, что жители, не согласные с приездом Биби, сами вправе решать, выходить ли им на улицы. Палестинское молодежное движение и леворадикальная организация People's Forum уже объявили неделю действий во время Генассамблеи. Одновременно крупные еврейские организации города готовят собственную демонстрацию против антисемитизма. Она пройдет 23 сентября на площади Дага Хаммершельда напротив штаб-квартиры. Организаторы намерены потребовать от мировых лидеров более решительных действий против роста антисемитизма. Данон заявил, что борьба с антисемитизмом должна стать одним из вопросов при выборе нового генерального секретаря. Израиль уже проводит встречи с кандидатами на этот пост, но публично пока никого не поддерживает. Говоря об уходящем генсеке Гутерише, Данон заявил, что его преемник не может быть хуже, и вновь его раскритиковал за позицию после резни 7 октября. Продолжение темы. Траты американских еврейских организаций на безопасность составили больше 1 миллиарда долларов. Об этом написала Axios со ссылкой на данные GFNA, объединяющие 4500 синагог, общин, школ и других организаций. Среднее такое учреждение теперь в наши дни тратит на безопасность 225 тысяч долларов в год. Это связано с ростом нападений на почве ненависти. Меры безопасности были усилены из-за празднований в сентябре и октябре, Рош-Ашана и Йом-Кипур. Крупнейший канадский Торонто Доминион Банк объявил о пятилетней программе на 150 миллиардов канадских долларов, которая должна ускорить промышленное и инфраструктурное развитие Канады. Средства будут направлены через кредитование, размещение ценных бумаг и консультационные услуги. TD выделяет 5 приоритетных секторов, которые войдут в фазу инвестиционного суперцикла. Энергетика, минералы, оборона и аэрокосмическая промышленность, цифровая инфраструктура, искусственный интеллект, а также транспортные и торговые коридоры. Объявление банка совпало с саммитом в Торонто, который проводит премьер-министр Марк Карни, чтобы показать крупным глобальным инвесторам ключевые инфраструктурные и промышленные проекты. Часть средств пойдет на поддержку малого и среднего бизнеса. Генеральный директор банка Реймонд Чан назвал программу ответом на перспективу переходный период в промышленной политике страны. Ранее Reuters писала, что компания «Покупай продукцию Made in Canada» и бойкот американских товаров изменила полки супермаркетов. Торговым сетям приходится точнее указывать страну происхождения продуктов и искать новых поставщиков. Президент Украины Владимир Зеленский отстранил генпрокурора Руслана Кравченко от должности. В понедельник утром Кравченко сообщил, что его ведомство выдвинуло подозрение в адрес главы Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса. После этого стало известно, что сам Кравченко покинул Украину на служебном автомобиле, объяснив это командировкой. Ранее он опубликовал видео, в котором сообщил, что Кривоносу инкриминирует подделку документов и фиктивное усыновление ребенка. Генпрокурор также утверждает, что ранее его удерживал от расследования этих дел Зеленский. Издание «Суспильно» со ссылкой на главу фракции «Слуга народа» Верховной Раде Давида Арахамию пишет, что Рада уже завтра во вторник проголосует по вопросу об отставке Кравченко. Документ об освобождении занимаемой должности подписал Зеленский. Глава президентского офиса Кирилл Буданов заявил «Украинской правде», «все это ненормально» и максимально вредит имиджу Украины в мире. Источники РБК Украины в окружении Зеленского подчеркивают, что Кравченко действовал без согласования с офисом президента. В ходе поездки сам Кравченко собирается проинформировать международных партнеров о реальном состоянии дел в системе антикоррупционных органов. Израильский режиссер Авив Нешер представил на международном фестивале в Торонто свой полнометражный фильм «Наша любовь» – «Our Loves». Мировая премьера прошла в воскресенье. 26 сентября картина откроет Хайфский международный кинофестиваль, а 15 октября выйдет в израильский прокат. Фильм рассказывает об обычных людях, чьи жизни перевернула трагедия 7 октября. Нешер сознательно отказался от реконструкции бойни. По его словам, это фильм о человеческом духе, особенно об израильском духе, который в итоге побеждает. Каждый из героев картины вечером 6 октября 2023 года поглощен собственным кризисом, неудачными отношениями, семейными и личными проблемами. На следующее утро боевики Хамаса напали на Израиль, и героям приходится бороться за выживание и переосмыслить собственную жизнь. Продюсерами выступили Маше и Леон Эдери, сам Нешер и Гидеон Тадмор. К проекту также присоединилась Fox Entertainment. Дом Булгари представил свою первую в Нью-Йорке арт-инсталляцию «Временную золотую структуру» в парке Хайлайн. Работу под названием «Ouroboros Urban Memory and Collective Dream» создал берлинский дуэт «Plastic Fantastic». Работа представляет собой извивающиеся золотые формы, выступающие из-под здания отеля «The Standard». По замыслу они визуализируют скрытые ритмы и напряжение города. Параллельно с инсталляцией бренд представил коллекцию ювелирных украшений, отсылающую к арт-истории мегаполиса через мотив змеи. Украшения поступят в продажу уже в этом месяце. Поп-ап-объект будет открыт до 20 сентября.
1: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
2: Я зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
16: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42. Круглосуточно.
17: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: Америке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Лос-Анджелесе прошла 78-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми». В этом году ведущей впервые за 15 лет стала женщина, актриса Маришка Харгитей. Главным лидером церемонии стал сериал «Бухта вдов», завоевавший 14 наград из 19 номинаций. Второе место заняла медицинская драма «Больница Питт», получившая 7 наград из 25 номинаций. Новый сериал создателя Винса Гиллигана «Одна из многих» завоевал 6 наград, в том числе за сценарий и лучшую женскую роль в драматическом сериале. В графстве Кент на аукцион выставили паб «The George Inn», который давно известен среди любителей паранормальных явлений из-за якобы живущего внутри призрака. Заведение находится в деревне Стеллинг-Миннис, недалеко от Кентербери. По рассказам посетителей, возле здания на протяжении многих лет якобы слышат приглушенный стук копыт. Некоторые местные жители связывают звуки с четырьмя рыцарями, расправившимися с архиепископом Томасом Беккетом в Кентерберийском соборе в 1170 году. Считается, что в день они могли проезжать по дороге рядом с будущим пабом. Также посетители рассказывали о фигуре человека в одежде 18 века, которого якобы видели внутри заведения рядом с призрачной черной собакой. Само здание было построено в 19 веке и имеет статус исторического памятника. Исследователи паранормальных явлений предполагают, что загадочная фигура может быть призраком бывшего владельца или постоянного посетителя. Паб закрылся ранее в этом году, поскольку владельцы решили уйти из бизнеса. Стартовая цена за бар – 320 тысяч фунтов стерлингов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Верховный суд отказал Трампу в новых ограничениях при голосовании по почте. Пентагон разрешил бывшим и действующим сотрудникам разглашать данные по теме НЛО. Запасы нефти в стратегическом резерве США упали до минимального уровня с 1982 года. В Верхнем Вестсайде, в центре Кольха-Нешама, пройдет современная ортодоксальная служба в Йом-Кипур, предусмотрены детские службы. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 65%, 71 по Фаренгейту, 22 по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
4: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
3: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by us for us.
5: адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
6: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно. 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон. В центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
7: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

0: нас хорошо слышно.
1: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу Раисы Росс «Социум».

меня, а включать не включают. Добрый день, дорогие друзья. Я надеюсь, что все сегодня здесь собрались вместе в программе «Социум». Надеюсь, что слышно. Дима, спасибо тебе за предоставленную возможность говорить именно сегодня. Надеюсь, что наши слушатели сегодня находятся рядом со мной. Мне просто, знаете, что я каждым разом убеждаюсь и подтверждаю то, что вот все-таки у каждого человека есть свое мнение. И я благодарна абсолютно каждому человеку, который, знаете, в обыденной жизни с тобой встречается и говорит: «Ой, Раиса, спасибо». Но я должна сказать спасибо не себе, я должна сказать вам, дорогие друзья, сказать огромное спасибо, что вы являетесь такими слушателями добрыми, отзывчивыми, и надеюсь, что вы чувствуете поддержку, мою именно поддержку для вас всех. Телефон звенит. Окей. И сегодня у меня есть такой материал, с которым мне бы хотелось с вами поделиться. Учитывая, что мы сейчас находимся в таком времени, когда наступает этот замечательный праздник, день, который отмечают, знаете, я всегда говорю, Бог единый, отмечает каждый из нас, который надеяться, что последующий год будет лучше. Самое главное, чтобы все были здоровы, чтобы вы все абсолютно, каждый из вас был записан в книгу жизни, чтобы ваши семьи, чтобы ваши родные, ваши близкие. Знаете, иногда чужой человек становится ближе, чем родной. Поэтому давайте будем всем желать только благополучие. А благополучие – это когда человек здоров, может помогать другим и может встречаться с людьми и быть рядом с ними. Наверное, в начале все-таки хочется сказать, или, может, в конце скажу. Я хочу сказать о том, что программу поддерживает самый лучший, не боюсь этого слова, Health Insurance Broker, которая никогда не оставляет ни одного пациента без внимания. Она всегда отвечает на все вопросы. Да, бывают случаи, я не отрицаю, бывают случаи, когда нет возможности сразу ответить, но тем не менее, даже вот я сегодня сегодня я разговаривала с человеком, которым я предложила телефон Анны. Это человек, который не русскоговорящий, а англоязычный, филиппинец. И в разговоре он мне сказал, что вот не могу это добиться, не могу то добиться. If you are a social worker, maybe you can help me. Я говорю, как бы могу просто подсказать в плане того, что я дам телефон человека, который вам объяснит. Знаете, очень часто и очень важно объяснить, что ситуацию.

0: Вы знаете, что для меня всегда вот это выражение «будьте всегда», все очень и очень индивидуально. Так вот, очень и очень индивидуально то, что когда человек выслушает, когда человек разберется с ситуацией, в которой ситуация находится, и что бы он хотел получить, то это очень важно обращаться к правильным людям. Я напомню, Анны телефон 917-673-30-39, 917-673-30-39. Анна является Health Insurance брокером. И вот он сегодня мне говорит: «Раиса, огромное тебе спасибо. Наконец-то я разобрался, что происходит и что я могу получить, какую информацию». Одно дело информация, второе, что, как он сказал, it's what is belong to me, что на самом деле касается его и что он может иметь в этой, в этом, в этой связи. А вы знаете, человек работает в Mount Sinai Hospital, и человек, который исключительно занимается своим делом, которым он занимается, а вот сейчас ситуация сложилась совершенно другая, и разобраться, он говорит, я пытался пользоваться интернетом, GPT, но все равно не понимал. Это немножко другой язык. Ну, смотрите, сегодня у нас столько много таких вещей, которые мы можем пользоваться и GPT, мы можем пользоваться всякими интернет-порталами, знаете, но все равно все индивидуально, и когда человек тебе объясняет, ты, очевидно, больше сможешь отреагировать и понять, что на самом деле происходит. Так вот, Анна является тем самым человеком, который может и объяснить, и на самом деле помочь. 917-673-3039. Напоминаю, что Анна является Health Insurance брокером. Абсолютно бесплатно вам предоставит возможность и расскажет возможность в плане того, что разъяснит, и, очевидно, вы поймете, что на самом деле происходит. А у меня сегодня есть такая тема, почему? Вы знаете, что уже на протяжении многих-многих лет, когда ну, я работаю, это уже как-то так звучит уж сильно пафосно в плане того, что я работаю на Дэвидсон Радио, если человек имеет одну программу, это уже работает, да? Так вот, и могу еще рассказать о том, что таких, как я, очень много. Но, тем не менее, сталкиваясь с людьми в плане того, что... Спасибо тебе большое, Наташа. Наталья, ты могла бы к нам подойти сюда? Рада видеть Наташу. Наташа – это наша замечательная Наташа, которая работает на Дэвидсон Радио. Так вот, очень важно разбираться в той или иной ситуации. Так вот, происходит следующее. Люди получают массу макулатуры, и как-то получается так, что информацию, которую получают, ее настолько много и настолько много макулатуры, которые предлагают ту или иную вещь, а люди не достаточно вникают в ситуацию. Там есть такие мелочи, когда они говорят, когда слышат о том, что там предлагают им что-то, карточку и так далее и тому подобное, и как бы, а потом, когда теряют бенефит, тогда начинают обращаться к профессионалам. А кто профессионалы? Это, конечно, и health insurance брокеры, это социальные работники, их так много, и так много, и так много профессионалов. Но сегодня мне бы хотелось рассказать, я недавно услышала такое, у меня спрашивают: «Раиса, ты могла бы сказать, что такое MAP?» Я так посмотрела и говорю: «А что, вы не знаете, что такое MAP?» То есть я разговариваю с человеком, который в этом компетентен. Я не хочу там, то, что я сегодня буду рассказывать, я не хочу никак вставлять пики тем людям, которые занимаются, сейчас вы услышите, каким сервисом, и они делают свою работу, а я просто хочу этим людям сказать о том, что есть вещи, которые нужно понимать, растолковывать этим людям для того, чтобы они понимали, куда они идут. Так вот, MAP – это Medicaid Advantage Plan, план, который имеет одновременно Medicare и Medicaid. А вы знаете, что здесь он является для людей, которые старше 18 лет, люди, которые нуждаются в долгосрочном уходе помощи по месту жительства. Что МЭП на самом деле объединяет в одном плане? Это, первое, врачей и госпитальное лечение. Это лекарства. Это услуги home care и персональный care aid, как называемые. Также включает медицинское оборудование. Также транспорт на медицинские визиты и другие услуги, которые длительного ухода. Главное, вот что вы меня услышали, главное отличие от обычного MLTC, что такое MLTC? MLTC это координирует, MLTC это medical, это все планы, которые вы имеете, это является MLTC. Вы знаете, те, которые получают сервис в получении дневного центра, будь это социальный, будь это медицинский центр, то они придерживаются плана, который называется MLTC. Там я не буду называть имена, их очень много, просто незачем мне этим заниматься. А вот МЭП координирует Medicare и Medicaid. Тогда, как обычно, MLTC преимущество управляет только Medicaid, только Medicaid. Вы должны пользоваться врачами, медицинскими учреждениями, которые входят в сеть выбранного плана. Но вот если это связано МЭП, то МЭП координирует Medicare и Medicaid. Если вы хотите разобраться в этом во всем, во-первых, первое, что вы должны сделать, пользоваться сайтом, который называется NYC Department of Health. Также можете означить Medicaid Assistant Program. Если вы покажете письмо или скажете, где встретили это название, то точно можно определить, по какой программе идет речь. Понимаете? Особенно я хочу обратиться к тем людям, которые находятся у нас в обществе в центрах, в социальных центрах, в медикал-центрах, в сеньор-центр. Там вот как, я же вижу это буквально каждый день это вижу. Люди сидят за одним столом, получают какое-то письмо, и они сразу делятся впечатлениями, у меня так, а у меня так, а вот у меня не так. А вот у меня не так. И вот начинают сами разбираться тогда, когда уже выбрали план какой-то и начинают подстраиваться, а вот ума не так, а у меня вот так. Друзья мои, не делайте этого. Не делайте, иначе вы потеряете то, что вы имеете. Если у вас есть, надеюсь, те слушатели, которые сегодня меня слышат, они просто поймут, о чем я веду речь. Первое – это то, что если у вас есть обслуживание на дому, если у вас есть дневной центр, который вы посещаете, вот вы и спрашиваете у профессионалов, что в вашей ситуации будет лучшим для того, чтобы вы могли не потерять свой сервис и иметь то, что вы имеете. Есть категория людей, которые вот начинают рассказывать истории в плане того, что вот пусть не обижаются те, которые я сейчас скажу, потому что я с этим сталкиваюсь. Я это слышу, скажем, не каждый час, но в те дни, когда я работаю в центре, я слышу это от людей. И люди просто вот начинают рассказывать такие вещи, которые просто неприемлемы для того или иного человека. Если, скажем, у вас есть 42 часа или 45 часов обслуживания на дому, и вы говорите, что вы 3 дня ходите в дневной центр. Ну, не бывает такого, не бывает. Не надо рассказывать, а самое главное, знаете, почему я это рассказываю? Я рассказываю это только лишь потому, что вы это заряжаете других людей, которые на самом деле не могут разобраться в своей ситуации, и, естественно, они хотят использовать, получить сервис как и от Home Care сервиса обслуживания на дому, ровно настолько они хотят получить бенефит, это бенефит, получая и находясь в дневном центре. Поэтому будьте немножко такими реальными в отношении того, что все очень индивидуально. Если вы являетесь человеком, который посещает дневной центр, то я просто хочу вам сказать, вы должны в своем центре обращаться к тем людям, которые конкретно вам объяснят. И эта фраза, которую я всегда использую в плане того, что мы для вас, а вы для нас. То есть мы – это работники, абсолютно, начиная от медперсонала и заканчивая социальным работником и всем остальными, все работают, все хотят получать свою заработную плату, и, соответственно, они являются тем связующим звеном, которое будет помогать вам конкретно в вашей ситуации. Поэтому сказать так, меньше всех слушайте, да, наверное, это немножко будет грубо, но, тем не менее, я хочу сказать, меньше всех слушайте, потому что все очень индивидуально. И сегодня массу писем получаете, которые вам там рассказывают или предлагают, как я начала в самом начале программы о том, что спросила, когда человек, который профессионал ко мне обратился и спросил, что такое МЭП. Раиса, ты можешь объяснить, что такое МЭП и что это вообще такое? А человек, который работает много лет в сервисе, человек, который является, не стану называть кем, и не понимает элементарные вещи. И то же самое он раздает это слово, раздает тем людям, которые в этом не разбираются. Еще. Вы знаете, что в хоум-кер-сервисах есть координаторы, да? Они координируют сервис. И они звонят вам и говорят, вам необходимо сделать recertification на Medicaid. Один человек это понимает, опять не понимает. Окей, Раиса, мне вот позвонили с агентства и сказали, что я должна сделать ресерфикацию. Что это такое, дорогие мои? Ну, я-то я вам расскажу, если надо, помогу. Но смотрите, вы должны прислушаться, те, которые вам дают звонки. Первое, не предоставляйте свою информацию. Б, если это вам звонят с вашего агентства, я очень много агентств знаю, которые они на самом деле протягивают руку помощи для вас, и они решают за вас эту проблему. Но есть люди, которые слышат это, сейчас скажу грубо, да, слышат звон, но не знают откуда. Вот даже сегодня у меня была клиентка, и говорю, мне позвонили, мне сказали, я всю ночь не спала, что я должна, Раиса, получить? А почему вы не должны спросить у того человека, который вам сказал о том, что вам надо пройти recertification? Первое, что когда вы проходите recertification, вам должен прийти пакет. Я знаю очень много агентств, которые сами это делают. А есть агентства, которые возлагают на ваши плечи, да? Но вы должны получить пакет. Буквально несколько минут прервемся на рекламу, и я продолжу.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Для поклонников британской музыки сегодня большая новость. Оазис объявили новый тур на 27-й год. Но самое символичное, братья Галлахеры возвращаются в Небворд, где в августе 96-го дали два легендарных концерта. Тогда на выступление пришли около 250 000 человек, а желающих приобрести билеты были миллионы. Теперь, спустя более 30 лет, группа собирается снова выйти на эту сцену. Возвращение Оазис в 25-м году уже стало огромным коммерческим успехом, поэтому музыканты решили продолжить гастроли. В новом туре запланированы концерты в Великобритании, Ирландии и Соединенных Штатах. Так что история, которую еще несколько лет назад поклонники Оазис считали практически невозможной, продолжается. Ноэл и Лиэм Галлахеры снова вместе и теперь возвращаются туда, где когда-то находились на вершине мировой славы. Сегодня в Музее современного искусства Искусство МОМА открывается необычный проект хореографа Сары Михельсон «Nowhere». Это нетрадиционный спектакль, где зрители садятся в кресло и ждут поднятия занавеса. Центральный атриум МОМА фактически превращается в рабочую студию хореографа. Михельсон будет находиться там вместе с меняющимся составом танцовщиков, а посетители смогут наблюдать не только готовое представление, но и сам процесс создания современного танца. Хореограф работает на стыке танца, живописи, видео и звука уже около 30 лет, экспериментирует с самим понятием спектакля. Проект продлится до 11 октября.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и в Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
4: Адвокаты Виктория Берас и Элла Залкинд напоминают, лучший способ предметно разобраться в вопросах планирования наследства – это посетить бесплатный информационный семинар, на котором вы получите исчерпывающие ответы о трастах, их использовании, преимуществах и недостатках, а также по всем вопросам юридическим, связанным с планированием будущего. Семинары проводятся ежемесячно, и о предстоящих датах вам дадут исчерпывающую информацию по телефону 718-513-35-88. В юридическом офисе Берас и Залкинд помогут вам оформить все бенефиты и снять непредсказуемые завтрашних экономических проблем с ваших плеч. Адвокаты Виктория Берас и Элла Залкинд практикуют в штатах Нью-Йорк и Флорида.
5: Новый семинар Берас и Залкинд по планированию наследства состоится 24 сентября в 6 часов вечера в Бруклине.
4: Резервируйте места заранее. Подробности по телефону 718-513-35-88. 718-513-35-88.
6: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
7: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу «Дэвидсон Радио» 718-303-8005. Вы слушаете программу «Раис Рос. Социум». Социум.
0: А, спасибо. А, продолжаю. Осталось мало времени, но тем не менее, да. Значит, в начале программы я сказала, что я сказала о том, что такое MAP, это Medical Advantage Program. А если вы такие письма получаете, если вы не разбираетесь, если вы не понимаете, ну, телефонный звонок – это одно, а второе, если вам звонят, конечно, вы просите письмо, но есть категория людей, которые на сегодняшний день массу писем таких получают, очевидно, для людей, для работающих людей, которые работали в этой стране, для них это такой более надежный суппорт, который будет для них, но я это так сказала, смотрите, все очень индивидуально. Так вот, о чем я еще хотела сегодня изложить, с вашего позволения, если кому-то это интересно, если кто-то хотел бы это знать, что каждый год Social Security представляет ваше повышение на 27-й год, пока официально не объявлено. Social Security Administration обязательно объявит. Это точный процент кола называется в октябре 26 года. Новая сумма Social Security начнет выплачиваться в январе 27 года, а повышение SSI обычно выплаты в конце декабря 26 года. И в 26 году, вы знаете, в этом году было достаточно такое, ну, солидное повышение, если я не ошибаюсь, на 2,8%, где максимально один человек получает $994 в месяц на одного человека. И люди, которые живут там в семье, не в семье, а с семьей, то сумма другая. Плюс ко всему, это федеральная ССА. Помните и знайте, что вы еще получаете со стейта. И многие годы тому назад вы получали два письма, в котором в одном федеральная сумма и в другом, где ваша стейтовская сумма. И вместе это составляет одну сумму. Но письма вы не получаете, но эти письма вы можете всегда запросить по телефону, обратись в службу, которая называется OTDA, Office Temporary Disability Assistant. Ну, я еще раз повторяю, много лет назад вы такие письма получали, но на сегодняшний день нету таких писем. А вот вы, когда заполняете форму, скажем, в Housing Authority, любые какие-то формы вы заполняете, где требуется подтверждение инкома, учитывая, что, ну, как бы, деньги приходят на счет, вот возьмите с этого, с моего банковского стейтмента и разбирайтесь. Никто не будет разбираться с вашего банковского стейтмента. А мой совет вам маленький. Вообще советы давать страшно, потому что иногда твой совет может оказаться против тебя. Так вот, очень часто масса людей не реагирует на это. Ну вот, я только получаю ССА, я только получаю ССА. Но, повторяю, вы получаете федеральное и социальное. Буквально вчера в своем центре рассказывала это людям, и у нас достаточно понятливый народ, который это усвоил и усваивает это каждый раз. А вот эти $87, которые на одного человека вы получали, а, по-моему, на двоих по 50 с лишним, точно не назову сумму. Если вы не получаете письма такого, вы должны обратиться в офис OTDA и получить подтверждение этого письма. Потому как, я повторяю, когда вы делаете recertification в Housing Authority, в Public Housing, они требуют полную сумму, но если вы им будете присылать банковский стейтмент, они должны разбираться, когда вы купили котлеты или колбасу, это их не интересует. Надо иметь официальное письмо, как Social Security – это Federal, и OTDA – это State. Я думаю, что я понятно объясняю, чтобы люди разбирались в том, что они получают. Это все бенефиты, которые вы получаете, и на самом деле все ищут подтверждение ваших бенефитов. Дальше. Фудстемпы. Новая максимальная сумма начинает действовать с 1 октября 2026 года. Это уже началось. И не началось, а 1 октября вы услышите. Но я могу уже приблизительно сказать в сумме, сколько на одного человека повысится. Если один человек получает 298, то он будет получать $306. На двоих будете получать 546 до 562. То есть минимальная выплата для семьи из одного или двух человек повысится в сумме от 24 до $25. Важно, что отметить тут такое, вы тоже знаете, те люди, которые, ну, на протяжении многих лет получают бенефиты, то максимальные суммы, то есть конкретный ваш бенефит, это SNAP, зависит от дохода, от аренды, коммунальных и медицинских расходов. Если Social Security увеличится, значит, SNAP То есть ваши фудстемпы иногда могут немного уменьшиться, потому что Social Security считается доходом. Если человек получает одновременно Social Security и SSI, повышение Social Security также может изменить размер SSI, и выплаты не всегда увеличиваются на полную сумму одновременно. Вот тоже буквально недавно у меня была ситуация с одной клиенткой. Она, муж ее отработал в этой стране достаточно времени, и когда он вышел на retirement, то она получала SSI, причем получала SSI небольшой, учитывая то, что муж работал и инком соответственно, и, естественно, она стала получать, каждый раз у нее был такой перерасчет, когда она получала SSI, если у него там выше заработная плата, соответственно, меньше получает, меньшую сумму получает в SSI. И сейчас какой вопрос ко мне пришел от нее? Ее супруг, значит, обратился в Social Security и стал получать достаточно приличную сумму в плане того, что эта сумма может быть. И вот здесь я должна целую программу посвятить для того, чтобы объяснить, потому что многие люди говорят, я с ним не жила, я там живу, не живу. Если вы 10 лет прожили своим супругом, то когда он уйдет на пенсию, то часть его Social Security придет на ваши плечи, и вы должны радоваться. Но если это будет сумма, скажем, больше, то ваш SSI будет уменьшаться. И в итоге у этого человека, который ко мне обратился, она сказала мне такую вещь. Так я получила письмо Раиса, что уже я не буду получать SSI. Те, кто меня знают, я всегда говорю, покажите мне это письмо. Я всегда, одно дело, мы, знаете, занимаемся таким переводом, а другое дело, когда я вижу письмо, тогда я могу дать четкий, правильный ответ. Что думаете, я тоже делаю ошибки, но тем не менее, когда человек признает свои ошибки, значит, он работает над тем, чтобы последующее время эта ошибка была устранена, но опять-таки нужно разобраться в этом. Так вот, человек, который мне говорит, вот я сейчас стала получать, у меня забрали SSI, позвольте, а сколько вы получаете мужа Social Security? Мне увеличили. Я говорю, ну раз вам увеличили здесь, то вам там уже, если эта сумма превышает, вы знаете, особенно немножко complicated, немножко сложно, у людей приходят бедным, несчастным нашим людям, иммигрантам, но они не бедные, нет, они богатые. Знаете, когда человек здоров, он уже богатый. А вот когда человек нездоров, он не богатый, и это все богатство, никому ничего не нужно. Так вот, этот человек говорит, и тогда я же получаю больше Social Security, я стала объяснять, и тогда, растолковав, все по полочкам разложив, услышала, что, ой, да, ну хорошо, ну как бы согласились. Мне пришлось объяснить, какую пользу вам принесет ваш Social Security, и если вы получаете SSI, это... Две разные вещи, потому что требование у SSI не работать, требование у SSI иметь определенную сумму на вашем аккаунте, на вашем saving, checking аккаунте и так далее и тому подобное. Я обязательно сделаю отдельную программу, но я уже миллион раз об этом рассказывала, но придется еще раз объяснить. Многие люди, особенно вот эти вот мы, те, которые... приехали в эту замечательную, God bless America, приехали в эту замечательную страну, ситуация постоянно меняется, и, соответственно, с этим нужно разъяснять людям. Так вот, если вы 10 лет в браке с своим супругом или супругой, да я с ним не живу, я не хочу его... Вот это вот начинается, вот эта болтовня, а на самом деле вы можете не соглашаться, но все равно это закон, по которому Social Security должен следовать. Вы можете не знать, где ваш супруг находится, но если он уже обратился в Social Security и зная о том, что он свои налоги оплачивал, и выделялись у него, соответственно, на одного или на двух человек, и 10 лет прожив с ним, может быть, 20 лет тому назад, на вас будет распространяться его бенефит. Но это все очень индивидуально. И вкратце, я смотрю, время достаточно, недостаточно, но есть изменения от освобождения требований, которые программа для участников программы, которые получают фудстемпы, эта программа называется ABAWD. Что это за программа? Это программа такая довольно серьезная, и есть общее правило. Значит, это человек, который страдает абсолютный абьюз-дуинг для несовершеннолетних, имеющих проблемы с пищеварением. Это тот, кто в возрасте от 18 до 64 лет не проживает с ребенком младше 14 лет, способен работать. Если вы должны соблюдать правила работы для яиц, я тороплюсь, потому что мне бы хотелось эту тему раскрыть, не имеющие работы и не получающие работы, нет, вам, возможно, не придется соблюдать правила работы для работающих без опыта, которые программы иждивенцев, которые называются ABAWD, абсолютный абьюз. Ай, вы знаете, что такое, вон я смотрю, есть звонки, но не успею, очевидно, не успею. Это надо, очевидно, нужно посвятить целую программу для того, чтобы ответить на этот вопрос. Я, Яков, извиняюсь перед вами, что не могу ответить, потому что я хочу закончить программу для людей, которые в программе SNAP действуют. Для два типа правил трудоустройства. Это, значит, первый тип – это общее правила трудоустройства, которые должны следовать большинство взрослых, за исключением случаев, когда они освобождаются от них. Эти правила обычно требуют от людей соглашаться на подходящую работу, не увольняться без уважительной причины, а участвовать в трудовой деятельности, если это предусмотрено. И второй тип правил, более строгие правила, это для трудоспособных взрослых без иждивенцев. Вот эта вот программа, которая ABAWD, это правило ограничивает выплату пособий SNAP 3 месяцами в течение 3-летнего периода. И чтобы получить пособие дальше, должны работать или участвовать в соответствующих видах деятельности не менее 80 часов в месяц или соответствовать одному из исключений. Исключения есть в возрасте, а не хватает времени. Ну, что делать? Но, тем не менее, вы знаете, что многие люди, молодые люди, которые по той или иной ситуации получают фудстемп, учатся в колледже, ну и нормально это, да, но они должны отработать. Они обязательно должны отрабатывать, они получают письма, где сказано на каком-то определенном этапе времени, где говорится о том, что... Говорится о том, что для того, чтобы ты получал эти бенефиты, ты должен отработать. Помните, много-много лет назад было такое, когда люди, находясь на HRA, получали public assistance, эти люди отрабатывали, я работала в одной из организаций, очень много людей, которые приходили на определенный период времени, отрабатывали, между прочим, я должна этих людей поприветствовать этих людей, которые получили... не хочу сказать, что это прям с моих рук, но на самом деле с моей подачи они получили и образование, и они на каком-то этапе времени, да, они получали бенефиты, отрабатывали public assistance для того, чтобы иметь то, что они хотели. Но на сегодняшний день это касается фудстемпов. Если вы хотите получать SNAP, вы должны отработать. И еще я хочу сказать одну вещь, которую буквально сегодня я услышала. Кто-то из телерадиоведущих объявил информацию о том, что люди, которые находятся в определенном иммиграционном статусе, которые в получении, неправильно говорю, в получении иммиграционного статуса и получают бенефиты, честно говорю вам, многие спрашивают это, если вы получаете бенефиты, вы должны будете за это отвечать, и получите ли вы этот статус, это будет еще неизвестно, получите да или нет. Если за вас кто-то был спонсором программы, если для вас кто-то был человеком, который давал подписки, ну, заполнял определенные формы I-867 в плане того, что он предоставляет вам или предоставляет тем людям, которые нуждаются в помощи, вот в получении миграционного статуса, это может отражаться. Я, знаете, много мне приходится как бы приглашать людей, которые бы какие-то полезные вещи для вас излагали в эфире. Я буквально недавно разговаривала с иммиграционным адвокатом, и вы знаете, что она говорит, что Раисочка, я с удовольствием приду, но мне не нужна реклама, у меня очень много, у меня есть много потенциальных клиентов, которых честно человек признается. Вы знаете, человек, который дает рекламу, так очевидно, это ваше понятие, у многих такое понятие. Раз человек дает рекламу, значит, у него нет клиентов. Неправда. Многие вещи просто люди не знают. И нужно растолковывать. Так вот, я ей предложила, она пообещала мне, что в какой-то определенный период времени она придет. Также я веду переговоры с человеком, который расскажет о вот этом новом пользовании GPT. Многие люди сегодня настолько грамотными стали, и это здорово, и я считаю, что просто мы должны гордиться тем, что у нас есть колоссальная возможность пользоваться интернетом, пользоваться своим айфоном, пользоваться своими телефонами и пользоваться связями. Это здорово. Но надо некоторые вещи разъяснять людям. И, конечно, когда приходит профессионал, он рассказывает, я думаю, что это доступный и правильный метод работы для людей, которые нуждаются в этом. И последнее, что я хочу, буквально 2 минуты осталось, я хочу каждому из вас пожелать крепкого здоровья, полного благополучия. Ну, не знаю, если кто-то там меня слышит, и я стараюсь не обижать людей, но бывают разные случаи, и прошу прощения у вас, дорогие. Вообще по жизни просить прощения нужно, когда ты чувствуешь, что ты в чем-то несправедлив, неправилен, что-то сделал не так. Но вот эта традиция, вот это то, что сегодня перед праздником, я не повинуюсь, но я просто хочу сказать, что, ну, извините меня, если я что-то сделала не так, и вы пострадали из-за моей несправедливости, я надеюсь, что я в последующем Новом году буду делать соответствующие выводы. Я это делаю каждый год буквально. Поэтому еще раз и еще раз, мне хочется каждому из вас, знаете, когда в семье благополучно, тогда и настроение есть, и говорить, и общаться. Так вот, я вам хочу сказать, что вы должны общаться, должны не откладывать на потом, вы должны это делать сегодня, кушайте, пейте, посещайте дневные центры, знакомьтесь с людьми, знаете, столько много людей, вот у меня есть одна клиентка, она мне рассказала, как она посещает один клуб, где ее научили красиво, со вкусом носить вещи, которые она никогда не думала, что она сможет это позволить себе. Это не обязательно носить вещи, которые высокой оплаты. Можно любую вещь одеть и чувствовать себя комфортно. Так вот, я хочу, чтобы каждый из вас любую, не только вещь, а все, что вы видите вокруг, пользуйтесь, как и вкусно кушаете, точно так и красиво одевайтесь. Вот, я думаю, такая маленькая беседа, которая у меня для вас была. Готовьте вопросы, если у вас есть какие-то пожелания, чтобы изменить наш проект программы «Социум», я прислушаюсь, кого-то услышу, кого-то приму к сведению, буду вам весьма признательна. Я прошу прощения, что не беру звонки, поскольку у меня время закончено. Всем пока. Напомню, что с вами была я, Раиса Роз. Всего доброго.
8: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. помогать. Свяжитесь с реабилитационными центрами Shoreview и Secrest.
9: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
8: Реабилитационные центры Shoreview и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
10: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвис.
1: В Нью-Йорке 5 часов утра.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Республиканцы начали обсуждать курс партии после окончания президентского срока Дональда Трампа в 2029 году. В случае слабых результатов на промежуточных выборах обсуждения преемника могут стать публичными. Главными претендентами называют вице-президента Джей Ди Венса, а также госсекретаря Марко Рубио. Венса в партии считают возможным прямым продолжателем курса Трампа. Рубио рассматривается как сторонник более гибкого подхода к пошлинам и международным союзам. Хотя влияние мага сохраняется, среди республиканцев растут разногласия из-за введенных торговых пошлин, роста стоимости жизни, а также военной активности в Иране и Венесуэле. Из-за инфляции и роста цен доверие избирателей к демократам оказалось выше, чем к республиканцам. С 18 сентября власти США смогут отказывать в визах и грин-картах иммигрантам, которые получают госпомощь. Нью-Йорк потребовал отменить это правило. Город и генпрокурор штата Летиша Джеймс подали два отдельных иска против администрации Трампа. Речь идет, например, о Medicaid, фудстемпах и субсидиях на жилье. Получение такой помощи не приведет к автоматическому отказу, но каждую заявку обещают рассматривать отдельно. Иск Нью-Йорка поддержали Чикаго, Сиэтл и Сан-Франциско. Певец и музыкант, один из основателей вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары» Евгений Броневицкий умер в возрасте 81 года. Броневицкий родился в Ленинграде, к «Поющим гитарам» присоединился в 66 году. Его братом был Александр Броневицкий, основатель и руководитель первого в СССР вокального ансамбля «Дружба» и первый муж Эдиты Пьехи. Группа «Поющие гитары» гремела в конце 60-х, первой половине 70-х годов. Среди наиболее известных песен коллектива «Синий иней» и «Нет тебя прекрасней».
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
6: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
7: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 15 сентября. Вчера на бирже был отрицательный день, связанный с поднятием на нефть и с поднятием банковского интереса. Банковский интерес не подняли, но цены на бонды поднялись, и этого было уже достаточно. Давайте все по порядку. Индекс Dow Jones вчера упал на 152 пункта, 0,3%. 52 421 был конечный результат. Standard & Poor's 500 минус 37 пунктов вчера, 0,5%. 7620 была конечная точка, и Nasdaq потерял 147 пунктов, больше чем 0,5%, 26186 конечный результат. Транспортный индекс прибавил 0,5%, и маленькие компании Russell 2000 упали на вчера на 4% сегодня. Нефть плюс доллар 61, 103 доллара стоит 1 баррель нефти. Золото минус 35 долларов 30 центов, 4316 долларов 60 центов стоит унция золота, и унция серебра за границей Англия минус 3%, Франция минус 4%, Германия небольшой минус, Швейцария минус 0,5%, в Азии, в Японии небольшой минус, Шанхай минус 0,5%, Гонконг минус 1%. Наша биржа сегодня с утра была в отрицательном направлении, но потом появилась статья о том, что даже если поднимут банковский интерес, то инвесторы могут рассмотреть это положительно, в том смысле, что наш Федеральный резервный комитет борется с инфляцией, и, естественно, инвесторы рассмотрят это как положительно, и биржа тут же изменила свое направление. Dow Jones сейчас показывает минус 38, а вот Standard & Poor's 500 уже плюс 4, и NASDAQ уже показывает плюс 32 пункта. По крайней мере, Standard & Poor's 500 и NASDAQ перешли в положительное направление. Из компаний, которые попали сегодня на экраны, вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Одна из самых больших инвестиционных компаний считает, что Nokia надо покупать. New York Times Company тоже можно покупать, считает одна из компаний инвестиционных. Allegion будет вести себя хорошо, Janus Living можно покупать. Radian Logistics будет вести себя точно так же, как другие. Vishay Intertechnology тоже будет вести себя хорошо. Но Northam Grumman, наша оборонная компания, ее нужно покупать, считает один из банков. Bentley Systems будет вести себя хорошо. Alta, с ними все будет нормально. Einride можно покупать. Samsara будет вести себя хорошо. Hyperliquid Strategies можно покупать. LA Lilly, компания, которая выпускает лекарства для похудения, их стоит покупать. Резмет надо покупать. Dave будет вести себя хорошо. Essie будет вести себя хорошо. Adient будет вести себя хорошо. Middlebury будет вести себя хорошо. Pentair тоже хорошо. Nvidia, Marvel, AMD, Advanced Micro Devices надо покупать. Считает один из самых больших банков в Америке. SEI Investments будет вести себя неплохо. Apple будет вести себя хорошо. Amazon будет вести себя хорошо. И Palantir надо покупать, считает один из банков. Более того, они подняли их таргет до $250 за акцию. Компании, которые попали сегодня на экраны, потому что их цены изменились. Dave & Buster Entertainment упал на 17%. После своего отчета Enova International, а это компания, которая дает займы и кредит, они упали на 15%. Cisco – это рестораны, hospitality, они сегодня упали на 2%, и Essie поднялось на 3%. Nvidia, которая вчера закрылась на 210.96, сейчас в районе 212.55, и Dell, который закрылся на 534.28, сегодня между 536 и 538. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Хорошего дня. Будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
8: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
9: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 746-5099, 946-5099. Консультация бесплатна.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Фолкер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
11: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум» каждый вторник
12: с 4 до 5.
13: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

Доброе утро, Нью-Йорк, с Михаилом Братславским. Приветствую всех на волне 620 FM Дэвид Ин Радио. В студию микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. На календаре 15 сентября. Замечательный день, солнечный, смотрите, какая погода на улице. Казалось бы, дожди должны застать нас практически врасплох после теплого лета, а нет. Вот нам солнышко и еще прекрасная погода, и замечательное время. Время, кстати, между Рош ха-Шана и Йом-Кипур, это как раз тот самый второй шанс, который предлагает еврейская традиция для того, чтобы осознать и исправиться, подумать о прошлом, о том, как мы прожили предыдущий год, ну и настраиваться на то, что наш следующий год будет лучше. Я бы сказал это, знаете как, не нам всем, а правительству. Правительство бы сказало: друзья, давайте пусть наш народный год, не ваш год будет лучше, а именно наш, чтобы был лучше. Вот так бы сказал им. И еще напомнил бы, что вы знаете, что это вот как раз тот самый промежуток между Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Это было небольшое лирическое отступление. А пока хотел бы напомнить о том, что у нас есть те, кто поддерживает наши эфиры, за что этим людям огромное спасибо. В первую очередь напомню о том, что агентство Welcome Care — это крупнейшее агентство по уходу на дому. Предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашает работников с сертификатами PCI, PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Напомню, что если у вас нет сертификата, но вы хотели бы освоить профессию, приходите, пройдите бесплатное обучение и приступите к построению карьеры в Америке. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы, а с некоторых пор еще и ценные подарки. Агентство предлагает целый ряд интересных программ ветеранам, пережившим Холокост, детям войны. Можно оформить до 24 часов помощи. Тем, кто не может самостоятельно себя обслуживать дома и должен находиться по состоянию здоровья в Nursing Home. Программа 12+12. Программа краткосрочной помощи. Если инфаркт, инсульт, операция, и вам нужна помощь на определенное количество дней или часов, такая программа тоже есть. И отдельно программа для детей, если у деток есть аутизм. Специальная городская программа, агентство поможет оформить. 718-232-4850. Также программа для детей, у которых наблюдается некоторое отставание в развитии. Помощь специалистов как раз именно сейчас им и пригодится. Это массажисты, физиотерапевты, это мануальные терапевты, это логопеды и другие помощники, которые профессионально подготовлены и помогут ребенку с выполнением домашних заданий после школы, с подготовкой к спортивным, возможно, каким-то мероприятиям, в общем, к активной жизни. 718-232-4850, агентство Welcome Care, с нами как в семье. Также я хотел бы напомнить о том, что в нашем славном городе есть такой замечательный центр, который называется Enriched Adult Daycare. Внимание, Бруклин! Внимание, Фараковый и Квинс! Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. Телефон 718-928-7373. Вас привозят и увозят вам, готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления, петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, ну а главное — дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373, или заходите на сайт adultdaycare.com. Это замечательное место, еще раз напоминаю, Квинс, Бруклин, обратите на это внимание, Фараковый, обратите внимание на этот совершенно удивительный центр. Ну, а сейчас я бы хотел озаглавить нашу тему сегодняшней программы. Она мне очень и очень приятна, то есть музыка, которую я сегодня буду

0: говорить мне очень приятно. То есть практически я вместе с этой музыкой, с этими песнями вырос. Вот почему программа, которую я сегодня готовил, я ее готовил реально с любовью, даже иногда брал в руки гитару. Возможно, когда-либо вы и услышите эти песни в моем исполнении. Ну, а сейчас я также хотел бы напомнить о том, что день у нас сегодня впереди солнечный. Максимальная температура в Нью-Йорке прогреет город наш до 23 градусов по Цельсию. Целый день солнца, представляете? И завтрашний день солнца. Это здорово. Завтра температура прогреет наш город до 26 градусов Цельсия. Ну и, значит, впереди еще хорошие теплые дни. Напомню, что в четверг будет 28 по Цельсию, а в пятницу 27. Правда, там будет немножко дождь. Но все равно перспективы, мне кажется, очень и очень хорошие. Не знаю, это ли уже бабье лето или еще нет, но лето, похоже, продолжается. Итак, кто он, мой герой сегодняшнего дня?
1: На ковре

Ну да, конечно, Александр Яковлевич Розенбаум, коренной ленинградец, и этим уже многое сказано. Песни его, вот начиная с моей школьной жизни, в общем-то, шли рядом, и потом армейская жизнь, и потом послеармейская жизнь, институтская жизнь, и медицинские его песни, и его одесский цикл песен, и лирические песни, в частности, вот песня «Вальс Бастон», она совершенно потрясающий блюз. У него есть еще целый ряд блюзов. Вы знаете, я бы некоторым артистам, а может быть и всем, вообще запретил бы разговаривать. Вот если они хорошо поют, хорошо пишут, разговаривать в принципе не обязательно. Совершенно не обязательно. Это касается не только русскоязычных исполнителей, и наших американских тоже. Некоторые из них хорошо выполняют свою работу по профессии, актеры, спортсмены, футболисты, но вдруг начинают высказываться по разным всяким вопросам, которые вообще не в тему к их профессии. Розенбауму я бы оставил писать песни и петь. Он это делает совершенно потрясающе. Вспомните о том, как начиналось ваше знакомство с его творчеством. Может быть, вы когда-либо услышали много раз переписанную бобину с одесскими песнями в исполнении какого-то иммигранта, не понять какого. Помните, тогда думали, что Розенбаум иммигрант, что эти кассеты долетали из-за границы, как кассеты Шуфутинского, Михаила Гулько и многих других. А может быть, вы тогда уже успели приобрести пластинку «Эпитафия», пока неизвестного вам автора. Скорее всего, вы сначала прослушали по много раз его песни, мимо которых пройти невозможно. «Вальс Бастон», «Нарисуйте мне дом», «Казачья», «Исаул», «Утиная охота», «Вещая судьба», «Налетела грусть», «Бабий яр», «Черный тюльпан» и многие другие. Они впитали в себя их какой-то особый и неожиданный для себя смысл, а лишь потом заинтересовались автором, кто же он такой Александр Розенбаум.

0: Александр Яковлевич Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде в семье студентов-однокурсников Первого медицинского института Якова Розенбаума и Софьи Семеновны Миляевой. Год институтского выпуска родителей Саши 1952, последний год правления Сталина, ознаменовался известным делом кремлевских врачей и всплеском антисемитизма в СССР. Семья Розенбаумов была вынуждена отправиться жить в Восточный Казахстан, в очень маленький город Зыряновск. Туда даже не были проложены железнодорожные пути. В течение 6 лет отец и мать Саши занимались врачеванием жителей Зыряновска, и в основном это были казахи и немногочисленные ссыльные, попавшие туда после концлагерей. Яков по профессии уролог был главным врачом городской больницы. Профессия Софьи – акушер-гинеколог. И в этот период в семье родился еще один сын – Владимир Розенбаум. Это младший брат Александра.
1: Я стать хотел биологом Вермака, венерологом. Потом решил я быть, как мама, гинекологом. А стал невропатологом, назло врагам. Теперь стучу их молотом по головам. Люблю иголкой ткнуть в живот, люблю спросить, кто с кем живет. Еще люблю, когда у вас не перекошен рот. И если быть параличу, то я лечу. Мне брат такое по плечу, но я молчу. Больной стучится, ну артист, ведь узкий я специалист. И чтоб ко мне попасть, спустись на 2 пролета вниз. Постой за номерочком месяц или 2. А там, глядись, пройдет больная голова. А вот освою по весне иглоукалывание. Тогда без коньяка вообще не приходи ко мне. Ведь эта процедура очень сложная, и без полбанки дело невозможное. Меня вперяют взгляд, как в мать. Мне надо вдаль заглядывать. Ну, граждане, кончай, не всем же вам угля давать. И если очень заболит радикулит, иди работай, пусть болит, не инвалид. У нас в стране СССР каждый второй пенсионер, и это хорошо. Нам есть с кого всем брать пример, и мы, невропатологи, ответствовать должны перед историей ответственно. И мы, невропатологи, ответствовать должны перед историей ответственно.
0: Замечательно, дорогие друзья, в Нью-Йорке 9:31, время прерваться на короткие новости и рекламу. Оставайтесь с нами на волне 620. Тем слушайте Дэвидзон Радио, вас ждет еще много интересного.
2: Интернет-сайт Дэвидзон Радио – это прямой эфир в интернете, самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidzonradio.com. Заходите на наш сайт, мы ждем вас.
3: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана 2 шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в 2 смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего 1 день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон в центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
4: Сколько раз? раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу. Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе Goal BMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте goalbmi.com. Клиника Goal BMI. Путь к здоровью начинается здесь.
5: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.

Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущество вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивные отношения к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.

0: Ну что ж, дорогие друзья, продолжим. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров.
1: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

0: Замечательный голос Константина Ритен-Кобылянского только что был в нашем эфире. Не пропустите замечательный концерт. Билеты еще немножко и закончатся. Поэтому будьте внимательны и не ждите до последнего мгновения. А я сегодняшнюю программу решил посвятить Александру Яковлевичу Розенбауму, который родился 13 сентября. И в эти дни, то есть буквально 13 числа, два дня назад, праздновал свой 75-летний юбилей. Я решил взять в программу то время, то есть не всю его биографию, не всю его историю, а то время, до которого он оставался врачом и занимался музыкой на любительском уровне, то есть, как говорится, в виде хобби. А следующая история, это совершенно отдельная история, тот момент, когда он уже стал профессиональным исполнителем, отошел от медицины, но это, как я сказал выше, другая история. А пока в пятилетнем возрасте Саша Розенбаум начал ходить в организованную ссыльными музыкальную школу, учился играть на скрипке, он рано научился читать, но лишь бабушка Анна Артуровна сразу разглядела в нем свои нереализованные таланты и говорила: «Саша, он исключительный». Ну, так говорят еврейские бабушки обычно о всех своих детях, о всех своих внуках. С приходом к власти Хрущева и известной либерализации Розенбаумы возвратились в Ленинград и снова поселились в доме номер 102 на Невском проспекте. 20-метровая комната в коммунальной квартире номер 25, в которой они проживали шестером следующих 9 лет, и ленинградский двор-колодец оказали на Александра Розенбаума такое сильное влияние, что через 30 лет после этого он скажет: «Я все равно живу в этом мире, мне его очень-очень-очень не хватает». В школу братья Розенбаума пошли на улицу Восстания, школа номер 209, бывший Павловский институт благородных девиц. Эту школу закончили мои родители, я и недавно моя дочь, так что можем назвать ее нашей родной школой, говорил Александр.
1: В плавнях шорох и легавая застыла чутко, а это выстрел, только повезло.

Двигайся быстрей к речи. Вот так и ныне он свою добычу сторожит. Не прощайтесь. Говорю я вам, до скорой встречи. Все вернется, а вернется, значит, будем...

0: Много времени мальчики проводили во дворе, в компаниях, скрепленных своим дворовым братством, где Саша был заводилой. Мама отдала его в секцию фигурного катания, но сказалось увлечение боксом, и в 12 лет он был принят в секцию по боксу «Трудовые резервы». Занятия боксом меня научили рассчитывать свои действия на эстраде, тоже представляя ее как ринг. Музыкальное образование пришлось продолжать, обучаясь игре не на скрипке, а на фортепиано, сначала под руководством будущего педагога консерватории Ларисы Яновны Йоффе, а затем талантливого учителя Марии Александровны Глушенко. Обучался Саша нехотя, явно предпочитая упорным занятиям на фортепиано дворовую игру в футбол или же бокс. Однако в какой-то момент на Сашу произвело сильное впечатление выступление джазового ансамбля для обслуживания танцев, особенно пианиста. Он говорил: «Я решил стать топером». Потянуло к роялю. Стал по слуху подбирать полюбившиеся мелодии, аккомпанемент к ним. Диплом об окончании музыкальной школы Саша получил только по настоянию матери. И он потом очень, кстати, пригодился в Лен-концерте.
1: Заходите к нам на огонек. Пела скрипка ласково и так нежно. В этот вечер я так одинок, я так промок. Налей, сынок, дома ждет холодная постель, пьяная сосед.

Пойдем со мной ко мне домой. Возьмем конфеты, ананас и две бутылочки для нас. Заходите к нам на огонек. Белоскрипка ласково и так нежно. В этот вечер я так одинок. Я так промок. Налей, сынок,

0: Соседом бабушки по квартире был известный гитарист Михаил Александрович Минин, у которого Саша научился первым гитарным приемам, а в дальнейшем игре на гитаре он обучался самостоятельно. Лет в 15-16 появились его первые стихи, рифмы, непроизвольно рождались в сознании на школьные и домашние темы, иногда веселил друзей юмористическими стишками, начал слушать и повторять запрещенные тогда песни Галича, Высоцкого, Акуджавы. Этот период жизни Александра Розенбаума направил его к авторской песне. Свою дальнейшую судьбу он решает связать с профессией своих родителей, медициной, и, выдержав огромный конкурс, Саша сразу после школы в 1968 году поступает в Первый медицинский институт в Ленинграде. Отзывчивый, компанейские. Он охотно участвовал в студенческих сборищах, напевая свои стихи. Для институтского капустника были практически одновременно с легкостью написаны одесские песни, навеянные героем Исаака Бабеля Бенни Криком. Не мог просто так в 23 года написать, если бы кто-то не водил за руку, говорит Александр. Еще на первом курсе одна из песен, исполнена Александром, на общегородском смотре в Доме культуры Ленсовета попала в записи на Киевский фестиваль, где была отмечена призом за зрительские симпатии. Так началась его интересная музыкальная жизнь. А в 1974 году, сдав на отлично все государственные экзамены, Александр получает диплом врача-терапевта общего профиля. Его специализация — анестезия, реаниматология, поэтому пошел работать в непрестижную скорую помощь на первую подстанцию, расположенную на улице Попова, дом 16-Б, неподалеку от родного института. Ну, а дальнейшая карьера — это, конечно же, песни, это потрясающие стихи, это замечательная музыка, и на этом, наверное, мы и остановимся. Песня Александра Розенбаума, которую я очень и очень люблю и уважаю.
1: Кругом голова, фонари горят.

0: редакция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Да, как хорошо.
4: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте...
1: часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
4: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
1: Дэвидсон Радио.
5: Мы любим Нью-Йорк.
6: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
7: Такой противный!
8: Такой большой! Он безумец!
1: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
9: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в Толковище с Васей. Вася тот, который соскочил. Он бежевый такой, без одежды совершенно. Сева тот, который в рубашке. Наша фамилия Каплан. Судя по металлическому звуку входной заставки, у нас полным ходом на радио идет перезагрузка мебели. Там что-то творится, переставляются компьютеры, и, очевидно, кто-то на пульте движок приподнял, и поэтому металлу там столько, сколько бывает, когда идет перегрузка по звуку. Но тем, кто подписан на «Русский голос Америки» на YouTube, это отнюдь не грозит. Переходим к выпуску срочных новостей, которые составлены в основном в виде заголовков, а те, кому надо, они и сами сыщут то, что им по душе. Соединенные Штаты и Белоруссия достигли большого прогресса на переговорах в Минске, о чем сказал наш переговорщик. Российские беспилотники утром атаковали Киев. Под удар попал локомотив пассажирского поезда, который шел из Киева в Николаев. Он у вас наверху слева. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предстоящая зима станет самой суровой за все развязанные Россией военные годы в Украине и пообещала, что Евросоюз окажет самую мощную за всю историю поддержку Киеву. Командир 4-й отдельной мотострелковой бригады генерал-майор Антон Грунец с позывным «Грозный», это российский генерал, был убит вблизи линии фронта в результате удара вооруженных сил Украины спустя 2 недели после того, как министр обороны России лично вручил ему звезду Героя России. Я прочитал, так как это говорится в российских сводках, за исключением моей добавки «убит в результате удара ВСУ», потому что они как-то умолчали про это. И поэтому я бы не говорил, что Белоусов лично вручил, потому что а как еще? Но они так написали. Крупнейший нефтяной кризис современности обернулся дефицитом дизельного топлива уже 6.20 у нас за галлон. Рекордные цены на дизель портят настроение американским избирателям в преддверии посевной, да, потому что там дизель, в преддверии отопительного сезона, там тоже дизель, и в преддверии ключевых выборов в Конгресс. А, кстати, Ван Дизел туда не выбирался еще пока, а мог бы попасть легко. Дональд Трамп утверждает, что во всем виновата Украина, которая в процессе отражения российской агрессии вывела из строя половину российской нефтепереработки. Но факты и статистика говорят о другом, что да, Украина в чем-то виновата в этом плане, но виной всему, главным образом, затянувшаяся война Соединенных Штатов с Ираном. Руководство Министерства обороны, кстати, если бы я был частью мейнстрим-медиа, то уже к полудню были бы санкции. Руководство Министерства войны, понятно какое, да, заявило, что военные развернули оружие в космосе, впервые раскрыв государственную тайну и при этом не объяснив причину вынесения на люди этого факта. Но, очевидно, это как-то связано с приездом старикашки Си, думаем мы с Васей. Пентагон попросил командиров выдвинуть хорошо подготовленных военнослужащих для участия в обращении министра обороны Пита Хексета о состоянии вооруженных сил, которое он озвучит в сентябре. По меньшей мере 2 иностранных танкера, направлявшиеся к американским берегам, стали объектом кибератак, что вызывает опасения, что Иран или другие противники стремятся расширить ближневосточный конфликт. По оценкам бюджетного управления Конгресса, Пентагон потратил около 38 миллиардов долларов в первые месяцы войны с Ираном. Конфликт, вероятно, будет стоить в дальнейшем дополнительно от 2 до 3 миллиардов в месяц. Ну-ка разделим у нас 6 месяцев, 38 на 6, это получается 6 с чем-то. Первые месяцы, получается, обходили в 6 с чем-то, а теперь будет 2-3. Совет директоров Центра Кеннеди проголосовал за закрытие площадки на 2-летний ремонт. Сами понимаете, почему на 2-летний, потому что за это время Трамп уже перестанет быть президентом, но президент, пока еще Трамп, сразу же пригрозил заблокировать подобного рода работу, если его имя не будет восстановлено на здании немедленно. Законопроект, который должен был помочь ввести цифровые активы в основную финансовую систему, не продвинулся в Конгрессе. Соединенные Штаты давят на Мексику, чтобы она приняла новые правила для экспорта оборудования на базе искусственного интеллекта, чтобы предотвратить обход тарифов китайскими компаниями и иностранцами. И последнее по глобальным заголовкам. Пекин ввел широкие ограничения на выезд для граждан Китая и ввел новые правила для иностранцев, въезжающих в Китай. Это касается, кстати, бизнесменов. У меня как минимум 2 есть приятеля, которые, по-моему, раз в месяц ездят в Китай и все по делам, ненавидят свою работу, но хорошие деньги зарабатывают. Ипотечные ставки впервые с начала прошлого года приближаются к 7% устойчивым в среднем, что обещает новые проблемы для потенциальных покупателей жилья, которые уже переживают из-за рекордно высоких цен на жилье и нестабильной экономики. Правда, есть исключения из этого правила. Я вчера услышал на Tent & Wins, что в Лонг-Айленде, где real estate очень лакомый, кто-то продал дом на 200 тысяч долларов дороже, чем просил. OpenAI провела переговоры с инвесторами о новом раунде финансирования, стоимость которого может превышать 1,2 триллиона долларов сразу после выпуска их последней передовой модели. Европейская финансово-технологическая компания Revolut передала данные сотен своих клиентов человеку, выдавшему себя за государственное агентство. Это взлом, который, по всей видимости, был нацелен на клиентов с высоким уровнем дохода, активных в цифровых валютах при том. Американские нефтяные руководители, которые несколько месяцев предупреждали, что длительное закрытие Ормузского пролива неизбежно вызовет топливный кризис, заявляют, что чрезвычайная ситуация наступила. Транспортное агентство, главное NHTSA Соединенных Штатов, спросило Теслу, может ли ее CyberCab без руля управляться человеком, заявив, что такой вариант является критерием для сертификации. Grab согласилась приобрести 60% акций цифровой финансовой платформы Atom за 1,49 миллиарда долларов наличными. То есть сразу, не в долг. По меньшей мере, три человека погибли после того, как вертолет NBC 4 News разбился в районе Лос-Анджелеса вчера вечером, недалеко от места катастрофы автобуса метро. При этом давний ведущий станции в прямом эфире заявил: «Мы потеряли связь с нашими людьми». Давний ведущий – это она. Вот эта красавица, что у вас на экранах. Вертолет разбился между двумя коммерческими зданиями в районе 7 вечера на 9100 квартале Мейсон-Эвеню. При этом загорелись несколько близстоящих автомобилей. Погибли репортер Элиана Морено, ей 38, она год уже была помолвлена, но так и не успела выйти замуж. И пилот Джордж Марсиниев, который рядом с ней слева. Еще на работе, наверное, это в этом что-то есть. Погибнуть на работе. Погибнуть на спортивной площадке, в этом тоже что-то есть. Триатлонист из Нью-Йорка погиб. Его нашли без сознания во время заплыва в Хэмптонс. Вот это коса, где они плывут, милю плывут. Лин Чунг, ему 34 года, он житель Квинса. Его вытащили из вод залива Ноек, где он заплыл в этапе соответствующего мемориального триатлона Mighty Hamptons Steve Tarpinian. Это было в воскресенье в Кар-Харбор, и потом в госпитале он уже был не жилец. Ветеран Демократической партии в Делавэр, вчера сенатор Крис Кунс, его звать, он демократ, обеспечил себе номинацию от демократов в Сенат в гонке за третий срок, который ожидается, что он выиграет в ноябре, и сделал он это, обередив соперника с необычным именем No Trump Hansen. Хансен ранее был известен как Эрик Хансен, но баллотировался с платформой ограничения президентской власти и сделал себе middle name, No Trump. Его укрощение, как он сказал, худших импульсов президента заключалось бы в принятии закона, который ограничил бы президентскую власть для восстановления настоящих сдержек и противовесов, а также искоренения коррупции и корыстной деятельности, ну, корыстной в плане собственной корости. И последнее. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани вчера представил Vision Zero Reimagined. Это масштабный план по ликвидации смертей вследствие дорожно-транспортных происшествий в Нью-Йорке в течение 10 лет, включая расширение зон только для пешеходов по всему городу. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились собственные мысли, то значит вы являетесь целевой аудиторией Толковища с Васей и Севой. Вы живете, а не просто существуете в районе распространения Дэвидсон Радио, телевидение RTN, ну а русскому голосу Америки на YouTube границ не писано. И в этом случае, если у вас появились мысли, вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-9090 во время рекламы.
1: А мы пока... Дэвидсон Амбулансасист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
7: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин.

0: будущее. Прямо сейчас.
1: Это классно. Последние слова в джингле. Откроет вам глаза. Себе открыть не может. Кому может открыть? Кстати, пришла поправка. Дизель стоит уже 6,60, а не, как я сказал, 6,20. Я, правда, процитировал средний по стране, который услышал вчера. Но если Москва не сразу строилась, то цены на дизель подрастают гораздо быстрее. Сочувствую всем дальнобойщикам. Теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
2: Всем привет, это Карл.
1: Привет, Карл, дорогой. Что скажешь?
2: Вот хотел насчет этого вертолета сказать, что вот у нас время такое, что меняются местами. Newsmen and women становятся newsmakers. Вот они следят за чем-то настолько неквалифицированно, что просто диву даешься. Я вообще смотрю, ты, наверное, обратил внимание, сколько аварий вертолетов в последнее время стало. То ли стали больше о них рассказывать, то ли что. Вон, ты видел, что в Юте вчера творилось, да? Когда инструктор вместе со своим учеником в тренировочном вертолете, запустив двигатель, отпустил рычаг и потянулся куда-то зачем-то. Ты видел, что из этого получилось?
1: Кошмар, да. Ужас.
2: Это же ужас просто, да. А к твоим новостям я хотел добавить удивительную вещь, которая была вчера в театре «Бикон». Я надеюсь, что кто-то из твоих слушателей, а может даже и многие, вчера там были. Потому что я думаю, что, по крайней мере, треть людей, которые там сидели в зале вчера, говорили по-русски. Вчера второй раз подряд, второй год подряд Ицхак Перлман на сцене со своими друзьями замечательной еврейской местечковой штетл-музыкой отмечал свой 81-й день рождения, который у него был в августе. Это был просто кайф.
1: Это должно было быть славно.
2: Это был просто кайф. Я тебе скажу, настолько квалифицированный фолк-музыки вообще, я уж не говорю про еврейскую музыку, настолько квалифицированный фолк-музыки с такими, такого уровня музыкантами, я не слышал ни разу в жизни, разве что только когда слушал победителей конкурса, скажем, баянистов или аккордеонистов. В основном в Европе, естественно, там в Германии, в Италии и так далее. Это просто улет, Сев. Я удивлен был жутко, что большого паблисити вообще у этого не было. Но Good News...
1: Я вообще ничего не слышал.
2: Я пропустил в прошлом году его настоящий 80-й день рождения, потому что купить туда билеты было невозможно. Но я надеюсь, что на следующий год они сделают еще раз вот это вот, как они это назвали, 80-ish, because it sounds almost Jewish, понимаешь? Это был такой кайф. Это был такой кайф.
1: Если он будет жив, конечно.
2: Да. Он будет жив. Слушай, он так... Так вообще работал на грифе скрипки, это просто удивительно. Несмотря на то, что это была фолк-музыка, считай, что ты послушал Баха с Бетховеном.
1: Карл, спасибо, дорогой, за добавку. Буду иметь в виду. Вообще, на самом деле, я последние где-то полгода перестал интересоваться. У меня были все ньюзлеттеры за том, что где происходит, но просто цены неприлично большие. То есть уже пойти в театр, в какой-нибудь зал, где там на 150-160 мест, это значит за билет, если 150 досталось, то считай, что повезло. И что еще? Да, я вспомнил, пока слушал Карла по поводу Перлмана, я вспомнил, когда Элла Фицджеральд давала последний концерт в Карнеги-холл, и можно было купить билеты, причем они стоили, как сейчас помню, начиная с $38. А у нее уже был какой-то там сильнейший диабет, у нее были ампутированы ноги. И я ужасно боялся, что когда я ее увижу, то это останется у меня навсегда, потому что Элла для нас, она была как икона в нашей семье. Вот, и не пошел, чтобы осталась она как на пластинке, так сказать, молодая, одухотворенная.

0: Гениально. А вот покойный певец наш, известный Яша Ямна, пошел и сказал, что это было лучшее выступление в ее жизни. Я потом много думал про это, про то, как, скажем, вот есть люди, которые идут на Rolling Stones, которым всем уже больше, чем Перелману. И думаешь, ну что там могут показать? Но дело не в том, как танцует Мик Джаггер по сцене, а в том, что со временем у человека, если он настоящий исполнитель, чем бы он ни занимался, появляется нечто общее с коньяком. Чем старше, тем выдержаннее. Или с застаренным мясом, если хотите, потому что мы из плоти и костей. И есть, скажем, сильно постаревшая бормотуха, это всякая дешевая попса, которая тоже популярна, а есть то, что становится все интереснее с каждым последующим исполнением. Теперь о том, что было вчера на бирже. Вась, подвинься чуть-чуть. Ну, чуть-чуть только. Вась, ну, картинку я должен поставить, а то не все ж понимают без картинок. Так, где она у нас? Вот картинка. Все. Вася улегся, вздрогнул хвостом, задрожала камера. Ну а теперь Brent, международный эталон нефти, вырос примерно на 2%, превысив $108 за баррель. Закрытие критически важного саудовского трубопровода оказывает давление, повышая цены и усиливая опасения по поводу инфляции. Гендиректор Шеврона Майк Верт предупредил, что мировые поставки заканчиваются и передышка не видна. Но Шеврон, между прочим, работает над венесуэльской нефтью. Исключительно Шеврон пока что. И там ее хоть жопой ешь. Правда, вопрос, когда они ее начнут вычерпывать и приносить сюда. Доходность казначейских облигаций продолжила свой рост. Десятилетняя выросла до 5,4%. Это самый высокий уровень, начиная с 2007 года. Главный законодательный приоритет криптоиндустрии провалился в Сенате, и законопроект этот вывел бы большую часть торговли криптовалюты из-под контроля регуляторов. Ну и акции Coinbase биржи соответствующие упали на 10%. Биткоин упал ниже 76 тысяч, то есть почти 4% потерял за день. И CoinEx сообщила, что закрывается. Тоже криптобиржа, она стала темой статьи Wall Street Journal в июне, которая показала, что CoinEx стала любимой среди иранских пользователей, включая тех, кто связан с Исламской Республикой. И пришлось закрыться. Основные индексы упали все. NASDAQ на 0,8%, Dow на 0,6% и S&P 500 на 0,5%. С этой темой все. Теперь я вчера был вынужден разбираться в этом материале, хотя он не для моей целевой аудитории, он интересует, скорее всего, только наше гетто, которое живет потусторонними интересами. Но днем вчера выяснилось, что есть все-таки привязка к нашей сегодняшней реальности. И поэтому я вам сейчас расскажу все, что следует знать про Умара Кремлева, того самого, который дал несколько сот тысяч, сколько неизвестно, но несколько сот тысяч на аренду частного острова на Багамах и на фейерверк. И все это было практически оплачено празднованием свадьбы сына президента Соединенных Штатов. Это не свадьба, а празднование. Это было другое событие. Это русский бизнесмен. У него прямые связи с президентом страны Владимиром Путиным. И то, что он оплатил празднование сына нашего президента и его жены Бетины, подтвердили сами праздновавшие. Его называют в нашей прессе олигархом. Я не очень уверен, что это так. Ну, во-первых, потому что по определению это не так. И, во-вторых, я не знаю его состояние, но оно не называется. Но это не тянет на олигарха. Но не в этом суть. Гостей было 50 человек, включая членов семьи, близких друзей. Трампа самого не было. И Кремлев был при этом частью большой группы российских гостей, они стали в сторонке. И их присутствие как выяснилось, вызвало неловкость у других участников. Трамп-младший и Беттина Трамп, его жена, опубликовали заявление в соцсетях в ответ на критику вот этого финансового участия Кремлёва в мероприятии, а защищая то, что они назвали чрезвычайно щедрым свадебным подарком от друга, и отрицая какой-либо политический мотив присутствия Кремлёва. То есть это вообще классический случай борзых щенков. Тут иначе никак не назовешь. Сейчас вам картинок добавлю тут. Вот еще вот эту и вот эту. Ну, наверное, хватит. Так, теперь по сути дела. Сообщение в Инстаграм, которое туда поместила Беттина Трамп, говорит следующее. «Наш дорогой друг Умар очень щедро устроил для нас две невероятные ночи празднования после нашей свадьбы. Жаль, что что-то личное и радостное может быть переквалифицировано как что-то политическое или зловещее только из-за того, что кто этот человек или откуда он родом. Дружба не требует политических мотивов». Чего можно ожидать в ответ на такой подарок? Ну, для этого надо представлять себе, кто такой Умар Кремлёв. Я не знал о его существовании еще позавчера. Кремлёв, ему 43 года, он у вас справа стоит на полголовы выше Путина, которому он клянется, положив руку на сердце в чем-то. Он родом из Таджикистана, и фамилия от рождения у него была другая – Лутфуллоев, который он сменил на фамилию Кремлёв в 2010 году, ну типа Ульянов-Ленин. А до этой смены фамилия Кремлёв был осужден за вымогательство в 2004 году и за телесные повреждения в 2007. То есть 22 года назад ему был 21, это вымогательство уже было. То есть талантливый человек. После смены разносторонний. После смены фамилии он вскоре присоединился к известной байкерской группировке «Ночные волки». И во время пребывания в этой группировке, которая была первым официальным байкерским сообществом в Советском Союзе, еще Кремлёв познакомился с Алексеем Рубежным, который сейчас возглавляет президентскую охрану Путина. Они слева у вас на экране стоят такие гарные крепкие хлопцы. Правда, Рубежный довольно большой живот развил. Но положение обязывает, знаете, так вот есть в тех краях, был союз, нет союза, есть вещи обязательные. Ты должен с ними со всеми пить, ты должен с ними ходить в баню, ты должен выглядеть как они, и ты должен говорить как они. И причем это касается тех, кто еще не вырос до самой вершины в своей пирамиде. То есть буквально, я знаю кое-кого из очень высокостоящих функционеров в современной России, которые становятся дико косноязычные, когда дают интервью, там, или, в общем, а в жизни говорят совершенно на другом языке. Так вот, этот самый Рубежный возглавляет сейчас президентскую охрану, то есть охрану Путина, а Путин считается почетным членом «Ночных волков». Ну, это ему там, ну, это тоже мачо, так, образ, пиар. Не обращайте на это внимания. В 2015 году Кремлёв, который занимался боксом с детства, еще один важный момент, то есть так ли уж все это организовано, но на самом деле вся путинская рать – это спортсмены, боксеры, борцы, так, можно сказать, спортивная мафия. Братья Ротенберги, в том числе дзюдо, туда-сюда. В общем, он основал компанию «Патриот», Кремлёв, «Патриот», которая типа нашего Чарли Кёрка, Turning Point, которая организовывала боксерские поединки, и два года спустя он стал генеральным секретарем Международной боксерской ассоциации, IBA, не путайте с IBM, пожалуйста, причем не сразу, а после перестановок. Там перестановки привели к тому, что Рубежной стал председателем наблюдательного совета, и после этого, уже будучи председателем наблюдателей, он выдвинул Кремлёва на должность генсекретаря. И Кремлёв был избран президентом IBA в 2020 году. Такая схема поступенчатого выдвижения наверх. В 2024 году Кремлев приобрел компанию «Рольф». Это крупнейшая автомобильная дилерская группа России, которая ранее принадлежала государству. Как-то у нее так это получилось 2 года назад. И вот тут уже попахивает олигархией. В 2024 году, Кремлев уже много лет вообще связан с Путиным. Во время работы Кремлева президентом IBA, «Газпром» — это государственная энергетическая компания, кто не в курсе, и одна из крупнейших в России, стала финансовым спонсором Федерации бокса. Кстати, один из критериев того, что верховный правитель всей Руси и окрестностей участвует в каком-то процессе, это когда окружение его в виде богатых людей или богатых организаций начинает финансировать какие-то проекты. В том же году Кремлев был удостоен чести стоять рядом с Путиным во время открытия Международного боксерского центра в Москве. При Путине вообще многие российские чиновники или олигархи занимают именно наблюдательные должности в спортивных организациях страны. А Умар Кремлев под руководством Путина использует спорт в политике, потому что это есть, как бы скажем, как в порно есть softcore, hardcore. Спорт — это soft politics. То есть вроде как сидим вместе, смотрим боксерские матчи, немножко о политике. После того, как Кремлев в 24 году приобрел этот самый «Рольф», Путин отменил федеральную собственность компании, которую он же установил указом президента в 23 году. То есть разница была всего-навсего в год. То есть взяли под себя, а потом отдали тому, кому надо. Эта схема тоже повторяема. Так что вы можете стать политическим аналитиком и успешным блогером, в отличие от нас с Васей. У нас после 33 лет эфира в Соединенных Штатах Америки меньше 5000 подписчиков на блоге. Кремлев. Также удостоен Ордена Дружбы, который отмечает только тех, кто помог улучшить Российскую Федерацию в различных сферах. И я подозреваю, что здесь не только о боксе речь. Потому что в этом году, совсем недавно, Кремлев сопровождал Путина в поездке в Китай. А Путин ездил в Китай, очевидно, в преддверии того, что китайский лидер поедет в Вашингтон. Последние месяцы Кремлев публично связывался с президентом Трампом и Трампом-младшим через боксерскую ассоциацию. Обратите внимание, и со старшим, и с младшим. В сентябре прошлого года Трамп-младший участвовал в панельной дискуссии. Это не там, где бляди собираются. Эта панель бывает и, так сказать, при костюмах и галстуках, которую организовала IBA в Стамбуле, во время которой он также критиковал участие трансгендерных женщин в женском спорте, находясь вместе с Кремлевым на сцене. То есть Трамп-младший и Кремлев, они против женщин-трансгендеров в боксе, что импонирует папам обоим. Президент, который не посещал свадьбу Трампа-младшего и последующие торжества, заявил позавчера, что он понятия не имеет, кто такой Умар. Никогда о нем не слышал. И он не платил за свадьбу Доны и Бетины, которая прошла в совершенно другом месте и в другой день. То есть это все было в одной фразе нашего президента сказано. Сначала, если вы не поспеваете, он сказал, что не знает, кто это. Но оказывается, он знает, что этот кто-то, кого он не знает, не платил за свадьбу сына и его невесты. Представительница Эрика Трампа, брата младшего Трампа, сообщила, что Эрик абсолютно не имеет понятия, кто этот человек. То есть никто ничего не знает. Но я, между прочим, помню, как, скажем, один из наших, я его считаю героем нашего времени, Феликс Сейтер, который достал номер мобильного телефона Осамы Бен Ладена в свое время для наших спецов, что привело к гибели террориста номер один. Он много лет в отличных отношениях с Дональдом Трампом, который президент, и про Феликса Дональд Трамп то же самое сказал, что он не знает, кто он такой. Там есть еще кое-что, что я знаю, но это не вашего ума дело. А вообще, если от себя, то чрезвычайно маловероятно, чтобы Умар Кремлев мог взаимодействовать с кем-либо из семьи Трампов без ведома Кремля и без наускивания. Он, в конце концов, был вывен на этот верх для того, чтобы решать вопросы. Так что здесь сомнений быть никаких не может. Но любые отношения между человеком, который связан с президентом, и кем-то, связанным с Кремлем, в принципе, могут представлять риск для Соединенных Штатов. Я уже не говорю о всяких моментах коррупции, так что интересно было бы услышать мнение на этот счет Трампуси и Трампонов, которые, будь на месте Трампов, Байден, нашли бы что сказать. А какая разница? Это все та же песочница. И все те же кубики, только название поменялось. Причем это не первый раз, когда Трамп-младший вызывает споры из-за контактов, связанных с Россией. Напомню, что во время президентской кампании 2016 года Трамп-младший встречался с российской юристкой в Trump Tower, которая утверждала, что может предоставить информацию, способную навредить демократическому оппоненту его отца. То есть речь шла о Хиллари Клинтон. Но это давняя история, которая незабываема. Если по этому поводу есть кто-то, кому есть что сказать, но свое, и на фоне новой информации, то наш телефон студии 718-303-9090. В принципе, в чате тоже можно что-то писать, но там пошел глухариный ток. Так что переходим к следующей теме. Вы можете, если у вас появится возможность и желание, оставить комментарий на русском «Голосе Америки» в любое удобное для вас время. То есть, если вы посмотрите через 24 года то, что мы сегодня с Васей навытворяли, вы можете оставить там комментарий. А не Вася, так я, кто-то из нас обязательно вам ответит, потому что мы с Васей читаем все. И мы с Васей принимаем все звонки. Правда, сейчас вот почему-то ни одного звонка. Следует ли делать вывод, если, так сказать, идти по пути радиоаналитики, что при работе всех телефонных линий вся радиоактивная часть аудитории радио Дэвидсон, естественно, это трампоны и трампуси, потому что к ним обращен вопрос. И они все время звонят на радио. А тут вопрос пришел ко мне про то, что было, по-моему, позавчера. Вопрос такой. Вам во время шоу задали вопрос, что бы вы сделали, узнав о своем будущем уничтожении. И тут же приписано, я бы продлил этот вопрос до, что бы вы приказали сделать или попросили сделать искусственный интеллект в этом случае. Ну, из любопытства я бы, наверное... Вот я дочитал книжку Джорджа Карлина, великого комика, который написал на последних страницах, что если бы он знал, что он должен вот сейчас вот умереть, то он попросил бы, чтобы его из пушки запустили куда-нибудь, прямо так, целиком, еще живого, прямо как у кого-то из фантастов, из пушки на Луну. Если бы я узнал о своем будущем уничтожении, ну, тут параллель, очевидно, с продуктом, потому что искусственный интеллект – это наше дитя. Его создали самые умные, у которых хватило на это ресурсов. Мы уподобились Богу. Человечество не то, чтобы есть идеальное слово, которого в русском аналоге, я аналога не знаю, это когда говорят «I'm humbled». То есть я не унижен, а ощущаю смирение и мелкомасштабность свою. И вот мы смиренные, мелкомасштабные, в большой группе, тупеющие на глазах. Мы создали эту штуку. И сейчас мы продолжаем оставаться такой же гигантской тупой массой. Начинаем рассуждать по поводу того, что делать. То есть это планета обезьян, самая настоящая, где самый красивый, самый умный считается уродом. А я не хочу однозначно отвечать на заданный вопрос, потому что он заслуживает того, чтобы превратиться в нечто вроде футбольного мяча. Вот я сейчас вбросил мяч в игру, А кто подхватит? Людей хватает. Возможности есть. Наш телефон 718-303-90-90. Теперь послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста, что скажете?
1: Да, всем
0: доброе утро. Ой, вы поздоровались и исчезли. Причем люди видят по моим ушам, которые я трогаю своими руками, что я кнопку, разве что пальцем ноги. Перезвоните, пожалуйста. А мы пока послушаем. Нет, вот уже мы перезвонили. Пожалуйста, в эфире.
1: Доброе утро, Сева.
0: Доброе утро.
1: Да, то же самое происходит, что и Байден сын делал на Украине, в Китае получал взятки и там, и все такое. Так что ничего тут нового нет. А потом, да, Украина, угу. Потом Украина подосрала эту самую Трампусику на второе это самое. Ну, хотели импичмент сделать Трампу. Сначала Russian Gate был, потом Ukraine Gate, и там Зеленский поднасрал ему хорошо. Но вот он поэтому терпеть не может Зеленского. Все очень просто.
0: Понятно, понятно. Спасибо. Да, все очень просто. Окей, ладно, с этой темой все. Зато у нас остался перерыв на рекламу.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых.
0: Акмаль, слышишь меня?
2: Травма – это боль, шок и десятки вопросов.
0: Звуки
2: кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: За него стоят громадные мосты.
9: Не пойму, что за люди.
10: Толковище.
0: Люди добрые, что регулирующие органы Соединенных Штатов, то есть это те, которые отправляют закон, используют свои полномочия для давления на медийные организации из-за их контента. Есть, правда, исключение из этого правила, нынешнего правила, к толковищу это пока не относится. Администрация Белого дома, как вы знаете, наверное, лишила общественное телевидение PBS и общественное радио NPR финансирования. Разгневанный историями, которые ему не нравятся, президент Трамп подал в суд на крупные новостные организации типа ABC, а Белый дом взял под контроль ранее независимый пресс-пул, который отслеживает каждый шаг президента, выбирая, какие СМИ могут в нем участвовать. То есть это журналисты, которые пасутся в Белом доме. Министерство юстиции, это все я перечисляю в факты, известные и неоспоримые, направляло агентов ФБР в дома журналистов для вручения им повесток по поводу их журналистских расследований и в одном случае предъявило ордер на изъятие печатных устройств. Пентагон уволил редактора и издателя своей пентагонской традиционно независимой газеты Stars and Stripes и заблокировал доступ другим журналистам, отказавшимся подписывать обещания, ограничивающие их репортаж. Через 20 месяцев после начала второго срока нашего президента его столкновения в средствах массовой информации превратились в масштабную кампанию, в принципе, по контролю над свободой речи в Соединенных Штатах, которая выделяется тем, что так быстро и одновременно применяется множество рычагов различных. Конечно, президент раздражителен, и его раздражение питается негативной публицистикой. Он в ярости из-за утечек, и этим объясняется то, что он предпочитает теперь один на один разговаривать с ключевыми представителями противных сторон. Плюс он, конечно, полон решимости сформировать весь политический нарратив в нашей стране в свою пользу. То есть, в принципе, в идеале было бы, если бы у нас в стране была одна газета «Правда». Трамп использует при этом мощь федерального правительства, и не только, он подает еще и личные иски, целясь не только по журналистам и критикам, но и по комикам, по ведущим ток-шоу и, конечно, по корпоративным структурам, которые стоят за ними. Чуть как у него хватает на это, на всю энергии и времени, потому что все-таки президент должен заниматься менеджментом страны скорее, чем своими собственными привязанностями. А президент и его союзники требуют ответственности за то, что считают предвзятым, несправедливым и порой неточным освещением и критикой. Кстати, неточно оно бывает. И если вы хотите знать точно, неточно оно или нет, то вам надо смотреть «Русский голос Америки» на YouTube. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг заявил, что предвзятое освещение со стороны СМИ – это несправедливое отношение к американскому народу. И у меня была где-то, кстати, картинка, сейчас я посмотрю, которая адекватна под эту всю историю. Да, вот это вот. Как вам нравится эта книжка, которую написал Тимоти О'Брайен «Trump Nation»? В принципе, я ее просмотрел, когда готовил этот материал. Так вот, Стивен Чунг заявил, что предвзятое освещение – это несправедливое отношение к американскому народу, и добавил, что мы используем все доступные инструменты, чтобы обеспечить точное освещение для общественности и привлечение к ответственности тех, кто сознательно распространяет ложную информацию. Ну вот последнее... распространители ложной информации, про которых президент Трамп сказал, что это хоакс. Это было позавчера, то есть неделя не проходит. Все ученые, то есть я сейчас даже не про прививку, а про все то, что не совпадает с планами нашего президента, который путает личное с общественным все более успешно. Вообще, если говорить о пресс-службе, то когда и в какой стране пресс-служба администрации может вызвать доверие народа? Ну, народ, он из разных компонентов состоит. Есть умные, самостоятельно думающие. У остальных доверие всегда. И сторонники свободы слова говорят, что намерения президента очевидны. Наказать, запугать, заставить молчать инакомыслящих. То есть... мы вернулись на круги своя. Когда я говорю «мы», я имею в виду себя, но не Васю, потому что Вася еще тогда не жил, да и вообще он все время в одном круге крутится. То есть с чем боролись, на то и напоролись, не так ли, да? При оспаривании в суде президент и администрация часто проигрывали, надо сказать, сталкиваясь с решениями судей, подтверждающих права по первой поправке, причем даже Верховный суд порой вставал не на сторону президента. Но, тем не менее, даже путь к признанию правоты в суде может иметь серьезные финансовые и репутационные последствия в виде потерь для тех, кого Трамп считает противниками. И среди них есть, конечно, могучие. Это никогда не бывшая прибыльная «Нью-Йорк Таймс», это «Wall Street Journal», который в последнее время Трамп тоже стал тихонечко, но не сам, но шпынять через своих. Я еще не читал, чтобы он открыто говорил про Wall Street Journal, то, что говорит про New York Times. Ну и BBC, само собой. И каждый раз, когда президент критикует то, что давно считалось защищенной свободой высказывания, он как капля точит камень, он разрушает нормы и подрывает роль независимой прессы. Есть одна организация, их, кстати, много, у которых названия похожи, скажем, «Врачи без границ», это которые едут туда, где они нужны, оказывают помощь, не получая за это никаких денег, рискуя своей жизнью. А есть еще и «Репортеры без границ». И вот эти репортеры ведут, отслеживают индекс, который отражает свободу или несвободу прессы в 180 странах, фиксируя угрозы со стороны правительства. Ну, естественно, там учитываются повестки, мстительное применение правил против журналистов. Знаете, какое место занимаем сегодня мы, Соединенные Штаты? Это самое низкое место с момента запуска индекса, который произошел в 2002 году. Соединенные Штаты в плане свободы прессы стоят на 64-м месте. Это чуть выше Панамы и чуть ниже Ботсваны. Вообще Трамп не новатор по сокращению свободы высказывания. Президент Вудро Уилсон ввел строгую цензуру и вынудил инакомыслящих издателей закрыться во время еще Первой мировой. Ричард Никсон ввел список врагов, а его помощники угрожали действиями FCC, то есть Federal Communications Commission, против вещателей, комитет вообще. Совсем недавно Белый дом при Джорджа Буша-младшем расширил государственную тайну, то есть понятие о тайне. А администрация Обамы начала расследование по источникам журналистов из-за расследования утечек. То есть они все грешны этим делом. Так же, как вот джентльмен, который звонил, он правильно вспомнил про Хантера, Буризму. Но это масштабы Давида с Голиафом. Сравнивая с тем, что у нас сейчас происходит. То есть у нас намечается позитивный рост коррумпированности верховной власти. Трамп выступал против администрации Байдена за то, что он и его сторонники представляли как жесткое давление на соцсети с целью цензуры нежелательного контента, причем часто за их счет, пообещав на своей второй инаугурации прекратить всю государственную цензуру. Кто-то, может быть, забыл, это было 20 месяцев назад. Обещал прекратить всю государственную цензуру. Теперь его администрация открывает новые широчайшие горизонты, подавляя инакомыслие личными исками, новым использованием исполнительной власти. И причем это утверждаем не мы с Васей, а юристы-толкователи первой поправки с последствиями, выходящими далеко за рамки президентства. Потому что вот это все... Оно остается, усваивается и берется на вооружение теми, кто придет потом. Вообще, задолго до вступления в должность наш президент, тогда еще просто мистер Трамп, был хорошо известен своими медийными конфликтами и всегда угрожал исками о клевете тем, кто оспаривал его заявления о его бизнес-успехах и о богатстве. В свой первый срок президент окрестил журналистов, которые пишут против шерсти, против его шерсти, фейковыми новостями. Во втором сроке он тех, кто раньше мог бы его остановить, он поменял и заменил лоялистов, это уже в своем окружении, которые часто используют свою власть, чтобы предупредить желание господина наказать предполагаемых врагов. Это, кстати, способствует продвижению по службе. Вскоре после инаугурации Белый дом запретил Associated Press, который вообще аналитикой практически не занимаются, они просто факты сообщают. Он запретил AP, то есть представителю, посещать овальный кабинет и Air Force One, то есть это первый самолет в стране, в котором перемещаются президенты, и там всегда при нем журналисты. Почему запретил? Потому что эта информационная служба не хотела называть Мексиканский залив новым названием Gulf of America. Еще одна причина запрета – AP не предоставила Белому дому прав на фотографию Трампа, где он залит кровью с поднятым кулаком после того, как его подстрелили в Батлере, это в Пенсильвании в 1924 году. Как частное лицо наш президент подавал иски против очень широкого круга целей, в частности газета «Гардиан», журналист Боб Вудворд, легендарный Боб Вудворд. и на Совет Пулитцеровской премии. И вот эти юридические споры, часто финансируемые его политическим комитетом, это его собственный ПЭК, куда поступают средства от его доноров, то есть механика такова, что он не из кармана вынимает деньги, когда лично судит кого-то, кто ему не по нраву. Он берет деньги от доноров, с которыми потом расплачивается услугами. Вот это все, что следует знать о том, как сейчас обстоят дела. А теперь кто-то из вас, может быть, захочет воспользоваться первой поправкой и сказать что-то именно по поводу услышанного, желательно свое. Телефон студии 718-303-90-90. Мы подошли к последним 5 минутам. То есть если вы сумеете, набрав номер телефона, сказать что-то по поводу услышанного, то дальше вы можете предложить свою тему. А я поиграю в вас до этого момента. То есть я побуду аудиторией, вы побудете ведущим. Пожалуйста, прошу вас.
3: Да, доброе утро всем. Да.
0: Саша, всем здравствуйте.
3: Я два слова хочу сказать о спортивном мире. Вы не упомянули, здесь появилась фотография знаменитого хоккеиста Овечкина, стоящего спиной Тимона Лаврова.
0: Да, я видел.
3: В преддверии выборов, вот я хотел бы просто узнать, как себя чувствуют болельщики в вашем пункте, то сказать, команда сказала, что мы ни при чем, он просто гражданин России, поэтому может делать все, что угодно. Как это в свете всех вот этих вот ужасных событий, которые глава России делает, и как после этого примут здесь, на нашей земле, вообще как ему дадут бизнес,
0: для
3: того, чтобы сюда приехать.
0: Да. Вас спасибо, взаимно, Саш. Да, я видел эту новость. Я давно уже не видел Овечкина, оказывается, у него уже седая голова. А у меня есть один знакомый, который с ним случайно столкнулся в аэропорту. Причем фамилия моего знакомого Овечкин. И когда он подошел к знаменитому Овечкину и сказал, что он поклонник его таланта, тот посмотрел на него, как я думаю, как Чарли Бронсон посмотрел на Владимира Высоцкого, который сказал то же самое в 78 году актеру, не ведавшему о том, что к нему подошел гений. Но этот мой приятель показал ему паспорт, и они стали друзьями. Причем Овечкин никому известный после этого бывал на матчах, куда вообще не пробиться. А, знаете, конечно, когда выдающийся спортсмен начинает участвовать в политических процессах, это вещь довольно, ее трудно избежать. Но есть правила, которые предлагаются, то есть, как это делал крестный отец, просьба, такая, do me a favor. Вот. Невозможно отказаться. Я не знаю политической платформы Овечкина, меня интересует только его платформа, которая называется «Лед». Вот здесь он гениальный. А там страна такая, с этим ничегошеньки не поделаешь. А что еще у нас есть на телефонных линиях? Кто еще хочет воспользоваться первой поправкой? Прошу вас, пожалуйста.
10: Доброе утро, Сема, это Саша говорит.
0: Саша, здрасте.
10: Здрасте, Сема, давно вам не звонил.
0: Я думаю о вас постоянно. Как ваше здоровье вообще, как вы себя чувствуете, как перспектива?
10: Знаете, есть изменения какие-то? Пришел, есть, к сожалению, нехорошее. Пришел анализ, очень плохой, circulation of cancer cells. И онколог сказал, это 3-6 месяцев жизни. Но мы решили взять второе мнение и сейчас обратились в Memorial Sloan Kettering. У них есть facilities in New Jersey тоже. Но вот мне на 25 сентября назначили appointment. Посмотрим, что там.
0: Саша, я знаю, что с вами могу позволить себе немножко черного юмора, тем более, что только что была тема про Трампа. Вам не понравился первый, так сказать, диагноз, поэтому вы ищете другой, да, который
10: нет,
0: понравится.
10: Нет, не поэтому, Свет, не поэтому.
0: Да я понимаю.
10: Дело в том, что моя дочка провела, как она сказала, я провела ночь с GPT, ну, и выяснила, что там очень много различных вариантов. при которых этот тест показывает неправильные результаты. В частности, например, inflammation of stomach, а у меня оно было, кстати сказать. Вот, поэтому это, а судя по всему, тот онколог, который это сказал, он не знал вообще о том, что на этот тест может что-то влиять. Поэтому мы решили к более квалифицированному обратиться.
0: Саш, вы знаете, мы подошли с вами к последним... Саш, последние секунды, я, к сожалению, не успеваю, я должен сейчас отключаться. Может,
10: хорошо,
0: завтра
10: всего вам самого хорошего.
0: Спасибо, и вам тоже, всего доброго. Всем, без исключения, всего самого хорошего. Правда, каждый из нас по-разному понимает, что хорошо, что плохо.
11: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
12: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
13: Дэвидсон Радио.
12: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
13: Дэвидсон Радио.
12: 620 AM. Настройтесь.
11: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
14: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Доброе-доброе утро. Мы с вами на бейсбольных полянах. В регулярном чемпионате главных бейсбольных лиг командам осталось сыграть по 10, 11, 12 матчей. Впереди кубковые турниры. Окей, что происходит на востоке американской лиги? Янкис вчера в гостях выиграли в Миннесоте 8-1. Тампа Бэй выиграла дома у Атлетик со счетом 2-1. Бостон Ред Сакс проиграли в гостях команде Тексас Рейнджерс счет 4-2. У Тампы 91 победа, 59 поражений. Процент побед 60,7%. Больше 60% побед – это гроссмейстерский результат. Янкис на втором месте, у них 88 побед. Бостон Ред Сакс на третьем месте. Первые две команды наверняка будут играть в плей-офф. Может быть, будет играть в плей-офф и команда из столицы штата Массачусетс. На востоке национальной лиги Атланта лидер и играла в Чикаго с Левиатами и выиграла у Левиат со счетом 6-3. Филадельфия, которая преследует Атланту, играла в Вашингтоне, и вашингтонские националисты одержали победу. Метрополитенс, моя команда, которая в плей-офф играть, естественно, не будет. Мы об этом с вами уже давным-давно знаем. Дома играла с Балтимор Ориолс и потерпела поражение на востоке национальной лиги. У Атланты 89 побед, 63 поражения. Филадельфия на втором месте. Метрополитенс на пятом, последнем месте. Мы с вами в Европах. Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин заканчивается сегодня. Групповые турниры, я напомню, 24 команды разбиты на 4 группы, по 6 команд в каждой, и по 4 команды из каждой группы выйдут в кубковую часть турнира в группе B. Окей, Португалия, Польша выиграла Украины в 3 сетах 3-0. Поляки заняли первое место в группе, Украина второе, Болгария третье место. Какая команда займет 4 место и выйдет в плей-офф, это выяснится сегодня в поединке команд Израиля и Северной Македонии. Если Израиль победит, он сравняется по числу побед с Португалией, но Израиль выиграл личную встречу у Португалии. Окей, будем болеть за Израиль в сегодняшнем матче. В группе D Латвия никуда не попадает, и в группе C также Эстония никуда не попадает. Мы остаемся в Европах, мы с вами на футбольных полях. Вчера в чемпионате Испании игрались матчи шестого тура, и в частности мадридский Реал выиграл в гостях у Эша со счетом 3-2. У мадридского Реала и Барселоны по 15 очков, но Барса сыграла всего 5 матчей, все их выиграла, 100% результат. Реал сыграл уже 6 матчей. И на английских футбольных полях вчера были матчи третьего раунда Кубка английской футбольной лиги. Мы с вами знаем, в Англии два кубка. Кубок английской футбольной лиги и Кубок английской футбольной ассоциации. Кубок английской футбольной лиги, матчи которого были вчера менее значительные. Арсенал играл в гостях с Ипсвичем, выиграл со счетом 4-2. Этот матч заметен тем, что два гола ворота Испича забил 16-летний арсеналец Том Доумен. Также вчера Ливерпуль выиграл дома у Тоттенхэма со счетом 3-1. Тоттенхэм вылетел из турнира, но, я напомню, в первых 4 матчах премьер-лиги Тоттенхэм не забил ни одного гола. Вчера Тоттенхэм забил 1 гол ворота Ливерпуля. Тем не менее, ливерпульцы выиграли со счетом 3-1. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Кмалик. Малюшка, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсона Радио и будьте здоровы.
15: Дэвидсон Радио. Мы любим Нью-Йорк.

0: Молодой!
1: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
0: Волшебник!
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Дэвидзон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвидзон Радио.
2: Дэвидзон Радио.
3: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и у меня сегодня две новости для вас. Одну я упомяну относительно всклось, а другую я все-таки хочу остановиться, потому что это действительно важно. Ну, первая новость, это заключается, это наш с вами, господа, так называемый русский менталитет, который я считаю, конечно, ну, это проблема, которая вот регулярно я лично вижу у всех наших слушателей, вообще нашей русскоговорящей публики и так далее. Мы гонимся за так называемыми дешевыми сенсациями и очень подвержены желаниям теории заговора. Вот вышло две статьи, значит, которые написал, одну написал Борис Фелл из Германии, другую написал некий Рабинович. Ну и Рабинович пишет о том, болото как оно есть. Он начинает, да, губернатор Мичигана работал на Джорджа Сороса. Да, губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом, племянник Нэнси Пелоси. Да, сестра Адама Шифа замужем за одним из сыновей Джорджа Сороса. Да, дочь Хиллари Челси замужем за племянником Джорджа Сороса. Да, корреспондент ABC News Кэп Шипман замужем за Джейм Карни, бывшим пресс-секретарем Обамы. Там дальше про машины, вот этот Доминион, адмирал Питер Райф входит в переходную команду Байдена и так далее и тому, тому подобное. Ну, в общем, то есть компромат жуть жуткая. Окей. Дальше. Значит, выходит, значит, статья Бориса Фелла, где он говорит, что... Господи, боже, где оно? Да. Жена Трампа подтвердила использование кремлевских денег. Беттина Андерсон, жена Дональда Трампа-младшего, сама расставила точки над «и». В понедельник, через несколько часов после публикации расследования ProPublica, она написала в Инстаграм, что российский бизнесмен Умар Кремлев, которого назвал нашим дорогим другом, действительно организовал для них с мужем два вечера празднования после свадьбы на частном острове на Багамах. То есть он им там организовал свадебную вечеринку. Я так понимаю, на несколько миллионов. Ну, стоит, ну, близко дружит выпускник Уортонской школы бизнеса со степенью по экономике с хорошим таджикским парнем из Серпухова, оступившимся в молодости в жестокий криминал. Что в этом скандального или опасного? И это типа вот Трамп. И так далее. Понимаете, вот когда мы читаем вот подобную вот эту информацию, у нас складывается впечатление, что все, вот поймали всю демократическую партию, и всех ее представителей на жутком компромате вышла замуж за племянника Сороса. А тут сам Кремль оплачивает вечеринку Трампа или его детей. Вечеринку, так, на несколько миллионов. Вы понимаете, это чушь, еще раз повторяю, собачья. Почему? Потому что, скажите, вот давайте ответьте мне на вопрос. Скажите, если вы... Вот у вас дочь, которая познакомилась с сыном Рокфеллера, или там каким-то внуком Рокфеллера, или правнуком Рокфеллера, не племянником Рокфеллера, который работает в этом же фонде, или работает в компании Chase Bank. Chase Bank, это принадлежит Рокфеллеру, чтобы вы в курсе были. Вот он работает там очень крупный какой должен, он сам Рокфеллер. Понимаете, она познакомилась, выходит за него замуж. Скажите, вы скажете нет? Вы скажете нет своей дочери? Нет, дорогая, не выходи за Рокфеллера замуж. Почему? Ну, ты что, ты не понимаешь, его фонд Рокфеллера поддерживает...

также, понимаете, извините, так далее. Если у Трампа есть какие-то там друзья в бизнесе, в том числе в русском бизнесе, это не значит, что это криминал. Понимаете, не каждый русский бизнесмен, даже если он там что-то где-то подмазал, а там вся система намазана, понимаете, в России. То есть там по-другому нельзя быть богатым, кроме как быть каким-то жуликом. Поэтому, если вот они имеют... Слушайте, а вы знаете, что отец Кушнера сидел? Ну вот Кушнер, например, это зять Трампа, он работает у него верховным дипломатом. При этом он строит, он совершенно не отказывался от своей огромной строительной империи, которую строит в Майами и так далее. Он один из крупнейших миллиардеров, понимаете? Его отец, несмотря на то, что он там, как говорится, в отсидке был, работает послом во Франции, или там, где он послом. А вы знаете, что огромное количество денег в республиканские, в трамповские источники поступает от нефтеналивных бензиновых компаний, которые все, как говорится, башляют там каким-то шейхом и так далее, а шейхи башляют террористам. То есть они связаны, что, получается, компания Exxon или Chevron или еще что-то связано с терроризмом? Нет. Нет. Они просто получают деньги или, наоборот, дают деньги в одни и те же примерно источники. Вы понимаете, это болезнь, а наши слушатели это слушают, развесив уши, понимаете, то есть, понимаете, раскатав губы. Боже, все, я поймал Сорос, мама дорогая, понимаете, это же новый христопродавец. Понимаете, или там, я не знаю, вот Трамп, а вот Витков, например, понимаете, тоже который дипломатом подделался работать. Он же совершенно не дипломат, он застройщик. Причем, у него недавно были очень серьезные денежные проблемы. Кто его выручил из этих проблем? Давайте назовем имя, сестра, имя. А имя очень простое, это шейх Катара. Он внезапно вложил в компанию Витков 600 миллионов или миллиардов долларов, что-то такое, для того, чтобы выручить его падающие, и так далее. Или Витков стал бы банкротом. Разумеется, Витков будет иметь предрасположение к шейху Катар. А шейх Катар это тот самый, который дает огромные деньги на то, чтобы пустить наших всех студентов, понимаете, в исламистское русло. Это именно с его денег создаются все эти факультеты, все эти нанимаются, все эти квазипрофессора, понимаете, ведется вся эта подрывная работа, которая ведется в американских университетах. Именно с его же денег. Так почему Кушнер тогда главный у нас дипломат? Что в Украине, что в арабских странах, что в Венесуэле, что вообще где-либо. Он что, заканчивал Академию МИДа? Я очень сомневаюсь в этом, он, по-моему, читать не умеет. Понимаете? Это просто посредник, это просто эмиссар. Но не дипломат, ни в коем случае. Да, доверенное лицо. Дипломат, это, извините, это серьезная профессия, понимаете? А не просто, понимаешь, я там, как говорится, вместе с Трампом вот купил. Так это тоже можно сказать, слушайте, это коррупция. Так вот, я вам хочу сказать такую вещь. Значит, весь Вашингтон переженился друг на друге. И, конечно же, если ты там какой-то крутой журналист, там где-то в CNN, и какой бы ты там ни был, понимаете, и твоя там дочь или сын хочет с этим журналистом соединиться узами, то, понимаете, ребятки, вы, скорее всего, будете в глубоком пролете, когда вам об этом скажут. Вас не будут спрашивать на эту тему. Наоборот, это фактически ваш ребенок выходит в определенную вашингтонскую элиту, с правой или с левой стороны. У Хиллари Клинтон ее отец был очень известный деятель республиканской партии, чтобы вы знали, у Хиллари Клинтон. И сама она начинала в республиканской партии, а потом, как говорится, по целому ряду обстоятельств оказался демократом. Понимаете? Так, между нами говоря. И потом, значит, как говорится, и так далее. То есть это очень все очень условно. У них очень многих есть совместные узы, понимаете, что называется? И те, и другие на совместные свадьбы ходят. Ну так что, они что, должны друг друга убивать, что ли, на этой свадьбе? Если республиканцы пришли к демократам, демократы пришли к республиканцам. Я думаю, что это, наверное, не те демократы, которые сейчас у нас вот типа ратуют за всеобщую справедливость, это, наверное, не те. Но старые демократы и старые республиканцы очень даже спокойно друг с другом общались. Еще раз повторяю, наличие каких-то денег, понимаете, не делает это автоматически преступлением.
мы ловим сенсацию там, где ее нет. Но русский человек, это же, понимаете, это же и теория заговора.

0: это, понимаете, наш middle name. Знаете, вот дальше тут, тут пишет. Dominion Voting указан в списке доноров фонда Клинтона. Дал аж 50 тысяч долларов. 50 тысяч долларов при компании, которая стоила миллиард. Ребятки, не смешите мои, пардон, мои Фаберже. Губернатор Джорджи Кэмп использовал голосование Доминин после того, как Техас и Флорида отклонили его. У Доминина есть лоббист по имени Джаред Томас, а Джаред Томас был руководителем аппарата Брайана Кэмпа. Господи, ну конечно они все связаны, друг друга знают, так на этом построена вся власть, извините, ребятки. Вы хотите быть чистыми, невинными, вы даже не будете ими. Потому что вы пришел и бьет какой-нибудь самый чистый Яша Рабинович куда-то в аппарат куда-то. Познакомиться там с каким-то Абрамом Розенбергом, который, понимаете, имеет большую компанию по машинам, которые могут подсчитывать результаты голосования. И ты говоришь, слушай, Розенберг, у тебя там шикарная компания, давай я тебе помогу, ты мне помогу. Мне нужно, чтобы, как говорится, хорошие машины были. Он говорит, конечно, я тебе еще со скидку дам и в твою компанию вложусь. Это вот так все дела в Вашингтоне делаются. И с той, и с другой стороны. Если вы ловите собственный хвост. Понимаете, это настолько глупо. Звучит наше вот это, наши любители. Поймать, вот сейчас поймал его. Вот сейчас, вот пошло, поехало и так далее. Знаете, это то же самое, вот понимаете, есть вот сейчас вот тоже, понимаете, ловит, что каждый там третий какой-то миллиардер еврей. Представляете, кошмар какой. Еще мало того, президентша Мексики, коммунистка и еврейка. Кошмар. Клаудия Шейнбаум. Страшно подумать вообще. Вот смотрите, по вот это Макс Лурье пишет из Израиля. Значит, там евреи, которые оказывают влияние на мир. Значит, политика и государственное управление 16-31 человек. Финансы и бизнес 23 человека. Еврейские организации, филантрофия, лобби 21 человек. Силовые структуры, оборонный комплекс, 12 человек. Медиа, журналистика, 5 человек. Право и юриспруденция, 3 человека. Религиозные лидеры, 5. Культура, искусство и развлечения, 3 человека. Наука и образование, 1. Спорт, 1. 5. Понимаете, это вот количество. Ребят, если мы начнем искать, мы, конечно же, найдем. Конечно же, найдем. Проблема не в том, что он женился на Клинтон, а она вышла замуж за Рокфеллера, а там еще кто-то, понимаете, аж трахал там, пардон, извини меня, там, я не знаю, сестру Моргана. Это абсолютно не имеет никакого значения, понимаете, это не примет ни один суд, это не будет ни одного расследования, кроме как для какой-то газеты, которая ищет жареные, типа там, понимаете, дешевых вечерних листков. Вот они это вы добьетесь. Но больше ничего. Больше ничего не будет. Понимаете, потому что вся власть вот так построена. Если вы хотите совершенно невинных, ни с кем не связанных, то вы в течение, вот придет свежий абсолютно человек, там из народа, допустим, там и абсолютный аутсайдер, окей, ровно через год у него появляются знакомые, там какой год, через полгода, через месяц. У него появляются знакомые, у него появляются протеже, у него появляются люди, которые вместе с ним работают. У него появляются советники. Он же не знает все, он не может все знать. И он, например, начинает связываться с компаниями, которые уже плавают наверху, уже давно известно тот же Доминин. Доминин поймали на жульничестве нигде и никто. Нигде и никто. Понимаете, все обвинения Доминиона в том, что что-то они не так сделали, рассыпаются при любом рассмотрении. То есть это все остается, вот, понимаете, все эти... Мы никак не можем пережить, что Трамп проиграл выборы 2020 года. Я совершенно четко понимаю, что он их проиграл. Он их проиграл, потому что была пандемия, которая сыграла против него. Которая убила экономику и сыграла против него. Он не мог вести свою избирательную кампанию, как он хочет ее вести. Понимаете? А вот сейчас Трамп, понимаете, сам убивает свою собственную кампанию 26-28 года. Вот, например, вчера наш любимый, дорогой Трамп, понимаете, клянусь, он делает очень много хороших вещей. Вот последнее, понимаете, что он сделал правильно, я считаю, это он, ну, мы его еще обсудим. Ну, вот, например, вчера, понимаете, он сказал, что все, он Кеннеди центру, не собирается дать ни копейки денег, значит, на ремонт. Почему? Потому что Кеннеди Центр не хочет вешать, там судья поставил его имя на доску вот это вот, вот спереди, вот это выбитое с главными именами, золотыми буквами, имя Трампа. Извините, но это выглядит как мелочный маразм. Мелочный старческий маразм. Понимаете, вот ты не дашь, понимаете, я не буду ремонтировать главный концертный зал столицы и не буду давать на это деньги, пока мое имя не появится вот сверху. Ну так вложи свои 300 миллионов долларов, допустим, свои личные деньги, или там или миллиард какой-то, вот как очень многие меценаты делают. И это будет названо твоим именем. Вот, например, такой вот еврейский меценат Перлман, понимаете, он вложил что-то 600 миллионов долларов, потом там Блумберг еще отметился и так далее. Вложили вот в этот новый концертный зал, который построен рядом с 9-11, вот там, где, вот прямо на том же самом комплексе World Trade Center в Нью-Йорке. Такой, видите, такого куба, причем архитектор, представляете, еврей-архитектор из Израиля. Представляете, Перлман еще еврей-архитектор. Представляете, какая мафия. Евреи. Кошмар. Я говорю, вот понимаете, все, все повязаны. Нет, чтобы он нанял какого-то там Ивана Иванова. Ему делать это, понимаете, этот концерт, он нанял какого-то израильтянина. Кошмар, понимаете? А кто дал ему этот подряд? Я уверен, как какая-то сволочь в правительстве, там, я не знаю, в я не знаю, у демократической партии, наверное. Мы все повязаны. Кошмар, мы живем в ужасном мире. Вот, вот когда вот это начинается, вот это, знаете, это как Софа Марковна, понимаете, на Брайтон, она знает все. Про всех и везде. Вот именно к ней надо обратиться, она вам расскажет полностью всю подноготную. И Сороса, и Трампа, и Рокфеллера, и вообще всех остальных. Кто на ком женат, кто с кем спал, кто где деньги получает. Господа, не будьте идиотами. Понимаете? Перестаньте жить, как будто мы живем на каком-то рынке в Жмеринке. Или в Пырловке, или в Мухосранске. Или за кулис в Подольске. Понимаете, перестаньте жить вот в таком, в этой закулисе. Мы живем в обычной стране, где вот такие вещи, вот эти связи правительства с коммерческими организациями, с какими-то правозащитниками, с какими-то известными лидерами в прессе, известными комментаторами, журналистами и так далее, вполне объяснимы и нормальны. Это просто мы почему-то подсчитаем, что когда ты находишься во власти, ты должен быть один одиноким, понимаете, нести, понимаете, как кто-то, как Марк Аврелий, понимаете, посидеть и писать, понимаете, грустные оды о философии, понимаете, вот о том, как он прожил последние 25 лет в седле, понимаете, и воевал тогда. Так у него тоже связи были. Он тоже не был, понимаете, вот совсем уж прямо один. Это Марк Аврелий. И после него Рим как раз начал разваливаться, потому что у него сын был ненормальный. Несмотря на то, что Марк Аврелий посвятил 25, да не, больше, 30 лет воевал где-то на границе. С разными племенами. Поэтому, понимаете, то есть намного есть более серьезные вещи, которые раскалывают или влияют негативно на наши проблемы, на наши дела в Америке, понимаете? Намного есть более серьезные вещи, чем если дочь Хиллари Клинтон вышла замуж за племянника Сороса. Мама дорогая, я не буду спать. Сорос, племянник Сороса. Одно это требует, его нужно срочно сжечь на костре. Знаете, как поймают сразу на кол. Вот. Самое лучшее, как говорится, наказание. Племяннику Сороса. На кол. Посреди Вашингтона. Прямо на, вот напротив Белого дома. Вот это, я думаю, ну вот сразу, вот понимаете, поставить все точки над «и». Ребят, ну это вот такой примитив уж прям. Ну блин, ну это просто вот из на дно полное. И то же самое дно, что, понимаете, что там Трамп, понимаете, там пьянствовал за там какие-то русские деньги. Ну, вот пьянствовал и пьянствовал, ну и на здоровье ему, понимаете, ну и что? Это сын Трампа, а не Трамп. Понимаете? Так что мы давайте, это как в том анекдоте будет, что, знаете, герой Советского Союза, двух братьев. Один герой Советского Союза, другой бандеровец. Я вам расскажу после перерыва. Сейчас придем, расскажу вам его. Сделаем перерыв.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
1: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
2: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
3: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
4: Дэвид Зон Радио. Радио.
5: Американское радио на русском языке.
4: Дэвид Зон Радио.
5: Дэвид Зон Радио.
6: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
7: Здравствуйте, господа. Но это вот тот анекдот, который вспоминается всегда, что прошла Вторая мировая война, значит, Советский Союз, и два брата возвращаются с войны. Один весь в орденах и медалях, герой Советского Союза, а второй был бандеровцем. Его сажают в тюрьму. Ну, значит, вот бандеровец выходит из тюрьмы и поступает работать на тот же завод, самым там простым каким-то слесарем, где работает его брат. И вот этот бандеровец резко начинает расти как говорится, да, он слесарь, главный слесарь, начальник цеха, там, я не знаю, главный инженер, поехал, в общем, уже директор завода, генеральный, а этот герой Советского Союза все служит слесарем и что-то никуда не поднимается. Ну, наконец, когда того чуть ли не министром бандеровца назначают, Советский Союз, вы понимаете, он еще приходит в партком и говорит: блин, слушайте, что вообще происходит, что за бардак здесь у вас? Я вот герой, орденоносец, там, я не знаю, кровь проливал, а он там, типа, с бандеровцами где-то в схроне сидел. Почему вот такое вот несправедливость такая? Он говорит: ну что, где же несправедливость? Давайте откроем ваше личное дело. Открывать личное дело. Значит, у бандеровца написано: брат-герой Советского Союза. А у вас что написано? Брат-бандеровец. Все. Вот вам, понимаете? Вот мы занимаемся примерно тем же самым. Вы никогда никого на этом не словите, не отдадите под суд, не засудите, ничего. Потому что это как бы, вам кажется, что это явная коррупция, а это не явная коррупция. Против этого нет ни одной уголовной статьи. Понимаете, ни одной. Вот есть, было знаменитое дело когда-то, когда у Джордж Буша-младшего, его вице-президентом был незабвенный Дик Чейни, который считался крестным отцом, понимаете, всей республиканской партии когда-то. Один из самых популярных ее членов. Такой серый кардинал такой. Он был до этого, работал там, я не знаю, каким-то президентом или вице-президентом в компании Halliburton. Это большая такая нефтеоборонная компания, как говорится, которая делает все, что по заказу. Ну и вот он, работая в этой компании, после того, как он там поработал, он ушел, как говорится, вице-президентом, он отказался от должности. Но после этого, когда началась кампания военная в Ираке, именно компания Halliburton получила подряд от правительства США на 6 или 7 миллиардов долларов поставок в армию США. То есть, понимаете, получается все так, что, понимаете, что Чейни уже давно не работает в компании Halliburton. У него там связи остались? Остались, конечно. И что, в компании Halliburton снимут его портрет со стены? Нет, они скажут: видите, наш предыдущий там президент компании теперь работает вице-президентом США. Видите, вот как наша компания, как она высоко летает. И это абсолютно де-факто легально. Пока вы не напишете какую-то конкретную статью, что ты не имеешь права представлять интересы какой-то компании, которая пытается получить государственные подряды, или вообще как-то связано, ну тогда нужно, извините, Кушнера и Иванку Трампу убирать. Буквально в смысле слова забрать у них все, что у них есть, потому что они тоже используют свое имя для того, чтобы делать бизнес. Я в этом, повторяю, не вижу ничего такого криминального. Но наш человек, понимаете, я говорю, Софа Марковна на Брайтоне, и для нас все это пишется, вот эта вся эта охренительная дребедень, понимаете, это все очень с удовольствием это читают. Ну, извините, я не читаю. Намного интереснее новости лично для меня, это когда пишут серьезные какие-то авторы. Вот знаменитая, ну, видимо, не в русской, на русской улице, Аян Хирша-Али. Она написала очень интересное, вот 9 сентября 26 года. Она очень обширную статью написала по поводу того, что отрицание уникальности западной культуры – это самоубийство. Она здесь разложила, статья большая, честно говоря, честно вам скажу, то есть всю ее читать я вам не могу, просто это займет жуткое количество времени. Но она имеет много интересных кусков, которые действительно многое объясняют, а именно. Вот она пишет. В апреле 96 года, более чем за 5 лет до того, как Мохаммед Атта направил самолет рейс 11 авиакомпании American Airlines в Северную башню Всемирного торгового центра, Атта сидел в своей небольшой квартирке в Гамбурге и составлял завещание. Ему было 27 лет. Он был студентом архитектурного факультета технического университета и сыном каирского юриста. Свободно владел немецким языком, жил в достатке в одном из самых благополучных обществ на планете. Ничто в его жизненных обстоятельствах не вынуждало его думать о смерти. И все же он оставил подробные распоряжения относительно того, как следует поступить с его телом. Я не хочу, чтобы женщины приходили на мою могилу ни во время похорон, ни когда-либо после них. Он не лежал, чтобы с ним не приходили прощаться беременные женщины или люди, пребывающие в состоянии ритуальной нечистоты. Человек, омывающий его тело, должен был быть в перчатках, чтобы не касаться его половых органов. Тело следовало завернуть 3 куска простой белой ткани, уложить на правый бок лицом к Мекке и похоронить рядом с правоверными мусульманами. Деньги надлежало разделить в соответствии с законами ислама, как того требует нас всемогущий Бог. В этом документе нет ни политической программы, ни упоминания о внешней политике или экономических претензий. В нем представлен лишь молодой мусульманин, находящийся в немецкой квартире, готовящийся принести свою жизнь в жертву Аллаха, твердо веря, что Аллах вознаградит его мученичеством в загробном мире. В завещании было заверено единоверцами из мечети Аль-Кудс. Там Атта молился на арабском языке, отрастил бороду, и там 4 же года спустя встретил людей, с которыми предстояло погибнуть. Этот документ – одно из самых игнорируемых свидетельств, касающихся событий 11 сентября, поскольку он противоречит тем объяснениям теракта, которые предпочитало большинство западных обозревателей. Атта не был беден. Его радикализирующим фактором не стали ни удары беспилотников, которых тогда еще не существовало, ни поддержка Израилем со стороны США. В формальном или организационном смысле он не был исламистом. Напротив, он был движимым, бескомпромиссной воинствующей преданностью исламу идеей, за которой был готов подать жизнь. И все же на протяжении 25 лет западные элиты упрямо утвердили, что людьми вроде Атта двигало нечто иное, нежели культура и вера, сквозь призму которых его действия казались разумно необходимыми. После событий 11 сентября западные интеллектуалы и политики задавались вопросом, что пошло не так. Словно истоки ненависти Атты к Западу были окутаны глубокой тайной. В западной истории массовые убийства на почве религии прекратились еще по окончанию великих религиозных войн 17 века, на самом деле 16 века, но неважно. Со счетов списали и культуру, и понятие, которое некогда охватывало множество аспектов человеческой идентичности, жизненного опыта, принадлежности к той или иной общности, включая религию. Признание существования культурных различий и уважение к ним лежали в основе мультикультурного мироустройства. Мысль же о том, что определенную культуру могут толкать людей на самоубийство и убийство по причинам, не вписывающихся в западную рациональную картинку здравых мотивов, казалось многим западным либералам настолько близкой к расизму, что они даже не считали нужным вступать в дискуссию на эту тему. То есть, объясняя русским простым языком, мы на Западе, особенно люди либерального направления, те, которые находятся слева или левее, они не могут поверить, даже произнести, бояться вслух то, что люди собрались убирать за веру. У них полно денег, у них есть семья, у них есть достаток, они абсолютно не, понимаете, никем не обижены, не убиты, у них родственники не погибли. Они никому не мстят. Они хотят умереть за веру. И человеку рационального западного направления, который живет, ну, как говорится, западной жизнью, понять этого не может. А когда-то, вот давайте сделаем экскурс в историю. В 16 век, те самые религиозные войны, о которых Аян Хирши Али пишет. Она грамотный человек, я клянусь, я аплодирую этой женщине. Просто аплодирую. Она так вот хорошо соединяет эти линии, ну вот это вот, ну просто сижу, облизываюсь. В смысле, понимаете, вот люблю вот таких умных людей. Когда-то, вот вспомним, 16-й, начало 17 века. Во Франции ведется 10 так называемых религиозных войн между гугенотами и католиками. Если кто-то читал Александра Дюма, Проспера Мэрия, Стефана Цвейга, он знает, о чем я говорю. Полно романов написано на эту тему, это были главные события европейской культуры того времени. И вот, в частности, вот когда во Франции, 1588 год, король Франции тогда, Генрих III, он католик, из династии Валуа, которая как бы должна сражаться за католиков. Но ввиду того, что там очень была политическая сложная ситуация, то Генрих III, у которого не было детей, уже не оставалось ни одного живого брата, вначале их было четверо братьев, и как очень часто бывает во французской истории, несмотря на то, что есть обилие мужских отпрысков, почему-то к трону не приходит ни один. Или, вернее, все пришли и все умерли, не оставив потомства после себя. И вот Генрих III, который, по-моему, был геем, поэтому у него и потомства не было, ну и, в общем, он со своей этой женой, по-моему, и не спал толком. В общем, так или иначе, он понимает, что его жизнь подходит к концу, и что ему будет наследовать его самый ближайший к короне родственник, который является, ну, то есть он тоже фактически и Валуа, и Бурбоны были из одной и той же ветки капетингов. Они просто назывались Бурбоны и Валуа, потому что когда из французской главной ветки вот, королей ответвлялась какая-то другая ветка, там, допустим, каких-то герцогов или так далее, там, допустим, какой-то средний сын, ему давали герцогство, там, Бургундии, допустим. Он начинал называться герцог Бургундии. Понимаете, то есть он как бы был частью той же самой семьи, но он уже не считался Валуа. Он, то есть Валуа был только вот в каком-то там написании. Ну так он уже считался, понимаете, так далее, там вот Бурбоном, например. Почему он стал Бурбоном? Потому что им пожаловали герцогство Бурбон, Бурбоне. Или Валуа. Почему? Потому что они были владетелями имения, ну тогда это было графство Валуа. А основная ветка у них фамилия фактически Капетинг. Так вот, Генрих III, находясь вот в конце своей жизни, начинает понимать, что ему нужно объявить наследника. Он означает наследником гугенота на тот момент, Генриха, будущего Генриха IV и принца Генриха Наварского, который является вот это именно представителем, последним представителем, или одним из представителей, тогда было у линии Бурбонов, там было множество мужчин мужского рода, к старшим представителям рода Бурбонов. И вот за то, что он это сделал, к нему проникает через, от Святой Лиги Католической в 1588 году, в том же самом, проникает монах Капуцин, который ради веры наносит ему удар кинжалом в грудь, убивает его. Понимаете, этого капуцина тут же убила охрана. Но тем не менее он это сделал. Ровно. И таким образом Генрих IV становится королем. Генрих IV, в свою очередь, в 1610 году, он был уникально хороший король Франции, один из лучших, считается. Памятник королю Генриху IV до сегодняшнего дня стоит, несмотря на то, что остальные памятники французская революция снесла. Его упоминание о нем остается, потому что он считается одним из лучших королей Франции, который заботился и о народе, и о процветании государства. И вот в 1610 году Генрих IV в разгаре своей популярности вместе с друзьями, с другом с одним вернее, едет в карете по улицам Парижа, в карету на подножку вскакивает некий Равальяк, католический фанатик, который тоже его убивает ударом кинжала. То есть два подряд, Генрих III и Генрих IV, оба становятся жертвами убийства от религиозного фанатика, который у них нет проблемы с деньгами, нет проблемы с покушать, у них никто не погиб в войне, никто. Они ни за кого не мстят, они мстят за веру. Понимаете, или, допустим, вот в соседней Голландии, там лидером восставших против испанского католического короля стоит принц Оранский Вильгельм. Очень толковый человек, который избежал всяческих попыток склонить его на свою сторону. Он считает, что Нидерланды должны быть не далее. И вот к нему подсылают убийцу, опять-таки религиозного фанатика, из ордена иезуитов, который в то время славился тем, что они занимали. Ну, это фактически была организация по ликвидации политических оппонентов в то время. посылают иезуита, который его застрелил из пистолета. Это первое политическое убийство из огнестрельного оружия в мире. Тот же самый 1588 год. Понимаете? То есть в разных странах происходят вот такие вещи. И все это из-за веры. Поэтому, но это было так давно в европейской истории. И это было настолько какие-то даже тогда громкие, совершенно дикие дела, что это ушло из нашего понимания. А вот в исламе это осталось, это процветает. Поэтому мы не можем понять, а каким образом такой, как Мохаммед, ата, имея деньги, положение в мире и в обществе, выходец из элитной семьи, взял и сел в самолет и влетел в небоскреб. Понимаете? После вот она дальше пишет. Затем и американские лидеры добавили к этому еще один уровень отрицания реальности. Президент Джордж Буш-младший, выступая в исламском центре Вашингтон, подчеркнул, что лицо террора – это не истинный ислам. Вслед за Бушем после теракта в Париже, Брюсселе, Манчестере и других городах западные лидеры неоднократно заявляли, что убийцы не имеют никакого отношения к исламу. Одновременно с этим возродилось или утвердилось в общественном сознании понятие «аврамические религии», так словно иудаизм, христианство и ислам, представляют собой лишь разновидности одной духовной семьи, различающей скорее темпераментом, нежели было богословием и цивилизованными амбициями. На протяжении 25 лет западные элиты настаивали на том, что людьми вроде атты движут что угодно, только не их культура и вера. Вот я в частности был одним из них. Я тоже пытался вычленить. Я приношу свои извинения, может быть, за это, потому что это была моя глупость. Я пытался вычленить из ислама исламизм. То есть, что вот есть как бы ислам, который, является одной из мировых религий, и в нем есть радикальная часть, которая фактически называется исламизмом, которая движет там одним-двумя процентами сумасшедших, которые готовы на вот подобные вещи. На самом деле ситуация хуже. Проблема в том, что ислам в основной части, там полно каких-то статей, я уже это много раз говорил здесь, повторяю, которые фактически говорят о том, что поведение вот такого, как ата, который влетел в башни близнецы, пожертвовал собой ради веры, есть абсолютно правильное поведение. Потому что он борется с джихадом внутри себя. То есть джихад это борьба с самим собой, со своими собственными демонами и с внешними демонами. Он делает и то, и другое. Он, имея возможности совершенно нормальной, продвинутой, сытой жизни, он отказывается от этого ради Бога. То есть он борется с демонами внутри себя, и одновременно он борется с демонами infidels, то есть неверующими, не истинно верующими, те, которые не верят в его религию. То есть он сделает два дела одновременно. И это и есть ислам. То есть у нас, наверное, правильнее сказать, есть жители исламских стран, которые не соблюдают полностью или вообще не соблюдают, или соблюдают очень как-то выборочно какие-то каноны и обряды, и традиции ислама, в зависимости от их собственного понимания этой религии. И есть ислам, который требует соблюдения всего вместе. Понимаете? То есть мусульмане и ислам. То есть причем ислам таким образом, если они говорят, что мы тоже мусульмане, их мусульманами не считают, потому что ислам считает, либо ты воспринимаешь все целиком, либо никак. А они просто это не объявляют вслух. Они говорят, что мы вот воспринимаем только то, что мы хотим воспринимать. Допустим, какие-то правильные вещи, допустим, подать милостыню бедному человеку, накормить голодного, понимаете, учиться и так далее. Это же все тоже в любой религии об этом говорится. И вот они вот эти вот истины провозглашают для себя. В этом нет ничего плохого. А вот как раз то, что там, да, что-то есть плохое, они как бы их просто не читают, не слушают, не исполняют. Вот в чем разница. И я это долго не мог понять, понимаете, пока я сам себя не загнал вот в эту ловушку, в этот угол. Когда я понял, что, ребятки, я пытаюсь навести красивый грим на то, что гримировать невозможно. А именно, ислам невозможен к гриму. Ты не можешь его воспринимать в чистом виде, так, как он есть, и говорить, что это религия мира, что это абсолютно ничего не значит, что это далее. И вот западные лидеры тоже не могли. И вот Аян Хиршали после 25 лет это поняла. И вот она пишет. После столетий религиозных войн Запад пришел к выводу, что перевод веры в сферу частной жизни – та цена, которую нужно заплатить за стабильность и прогресс. Религия должна быть стать хобби, культурным наследием или источником личного утешения, тогда как политика вестись в более хладнокровном русле согласования интересов. Столкнувшись с противником, для которого общественный порядок носил явно теологический характер, религиозный, то есть, отделение сакральной власти от политической само по себе было оскорблением Бога, Запад поступил так, как позволяла его собственная интеллектуальная парадигма. Он перевел теологию на язык категорий, с которой было бы проще иметь дело. То есть, еще раз объясняю. Буш и все остальные, они боялись сказать, что мы ведем борьбу с исламом. Вы помните, это было целые битвы были на CNN и других каналах. Говорят, нет, мы не боремся с исламом, мы боремся с исламистами. На самом деле, вот наоборот. Есть исламисты, которые абсолютно никого трогать не будут. А именно, они исполняют какие-то, там не пьют вино, допустим, не едят свинину. Ходят в какой-то там религиозной одежде, при этом никого трогать в этой жизни никогда не будут. У них своя какая-то, свой уклад, свои традиции там и так далее, относительно более там или менее консервативные и так далее. Вот и при этом они называют себя исламистами. Потому что они следуют исламу. И у нас есть книжка, в которой черным по белу написано то, что читать, в принципе, вообще, в принципе, вредно для людей, которые это не понимают. И вот дальше она пишет, как выяснилось, прогноз о том, сколько у нас времени осталось. О, у нас уже почти полминуты. Я продолжу после перерыва. Ну вот, то есть она пишет, что мы сами себя обманываем. Мы сами себя загнали в ловушку, непонимание того, что с нами происходит. И что у нас нету времени для какой-то долгих объяснений, долгих вот выходов из этой ловушки. Мы должны это немедленно начать делать, понимаете? И вот, вот то, что я хотел сказать, что Трамп, надо отдать ему должное, он начал это понимать последние вот буквально несколько месяцев, что он понял, с чем он имеет дело. Или начинает понимать. Так, сделаем перерыв и продолжим.
2: Дэвид Зон Радио.
5: Мы любим Нью-Йорк.
8: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
10: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
13: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт.
19: Мудрость.
20: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. – это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, в воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Конфликт США с Ираном перейдет в совершенно иную фазу через пару месяцев, заявил вице-президент Джей Ди Венс в интервью «Нью-Йорк Пост». Он согласился с тем, что война завершится сразу после промежуточных выборов. Ранее об этом заявлял президент Трамп. «Мы не можем предсказывать будущее, но я считаю, что президент прав», — сказал Венс. Он заверил, что Тегеран продолжит терять контроль над Ормузским проливом. Движение судов через пролив установилось более чем на 50% благодаря разминированию и скрытному конвоированию танкеров, добавил чиновник. Федеральный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, блокирующей обмен информацией между АРС и миграционной и таможенной полицией ICE. Это решение было принято после того, как иммиграционное ведомство запросило сведения о последних известных адресах миллионов людей. Коллегия из трех судей по округу Колумбия постановила, что масштабный запрос нарушает законодательство, принятое после Уотергейтского скандала. Эти законы запрещают АРС передавать информацию другим ведомствам, за исключением случаев соблюдения строгих условий. Коллегия также пришла к выводу, что такой обмен информацией нарушает законы о защите конфиденциальности. Один из старейших сенаторов Митч МакКоннелл сообщил, что вернулся к работе после трех месяцев отсутствия из-за болезни и последующего восстановления. Он попал в больницу в июне после того, как упал и потерял сознание. Долгое отсутствие вызвало волну возмущений. В частности, губернатор Кентукки Энди Бэшер в конце июля потребовал от него подтверждения дееспособности. Судя по обнародованным кадрам, 84-летний МакКоннелл появился в Сенате в инвалидной коляске, в которой передвигался и до болезни. Ранее он по меньшей мере дважды впадал в продолжительную прострацию в разгар выступлений на публике, а также был госпитализирован на несколько недель, выпал из рабочего графика после падения с сотрясением в марте 2023 года. Уроженка Сомали, член Палаты представителей, демократка Ильхан Омар, оказалась в центре скандала. Глава ДХС пригрозил ей депортацией за фиктивный брак с братом, чтобы привести его в Америку. Марк Уэйн Маллен заявил, что Омар вышла замуж за родственника в рамках предполагаемой мошеннической схемы. Он сделал это заявление в интервью консервативному подкастеру Бенни Джонсону на съезде республиканской партии в Далласе. Сейчас брат Омар живет в Лондоне. Женщина получила американское гражданство в 2000 году, когда ей было 17 лет. У нее два бывших мужа – Ахмед Абдисалан Хирси и Ахмед Нурсай Тальми. Последнего обвиняют в фиктивном браке с будущей конгрессвумен. Она официально вышла замуж за него в январе 2018 года, через месяц после того, как расторгла брак с Альми, гражданином Великобритании. Брачное мошенничество является федеральным преступлением. За это могут лишить свободы на срок до 5 лет и назначить штраф в размере 250 000 долларов. Губернатор Кэти Хокул объявила о начале выплат по программе Power объемом 1 миллиард долларов для 8 миллионов домохозяйств штата Нью-Йорк. Выплаты в размере от 100 до 200 долларов начнут напрямую поступать с 21 сентября и продолжатся до декабря. Для участия необходимо быть постоянным резидентом штата Нью-Йорк, своевременно подать налоговую декларацию и не являться иждивенцем. Программа предназначена для поддержки семей в зимний период. По уровню цен на электроэнергию штат Нью-Йорк занимает третье место в стране, уступая только Гавайям и Калифорнии. Восьмикратного обладателя золотого мяча Лионеля Месси вызвали в сборную Аргентины для прощального матча за национальную команду. На осенней серии товарищеских игр сборная Аргентины встретится с Боливией 30 сентября, Буркина-Фасо 3 октября и Бенином 6 октября. Месси присоединится к команде перед заключительной игрой серии. 31 августа, напомню, 39-летний нападающий объявил о завершении карьеры.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош-Ашана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на день открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон в центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Нострант-Эвеню. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте театр.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
0: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
1: Дэвидсон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
0: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
7: Здравствуйте, господа, еще раз. И продолжая вот эту тему, я просто вот скажу такую вещь, что вот на протяжении четверти века Америка и Запад в целом стремилась тесно связать себя с проблемным мусульманскими обществами, надеясь исправить то, что в них пошло не так. Одновременно они открыли границы для массовой мусульманской эмиграции. Это вот при Буше произошло. Приняв миллионы беженцев, растерзанные войной стран, которым так и не удалось преобразить ни американскими деньгами, ни экспортами по демократии, ни военным присутствием. Что мы и наблюдали в Афганистане, когда мы оттуда ушли. Понимаете, и вот Дальше. Значит, как выяснено, прогноз о том, что масштабное столкновение населения западных стран с жителями мусульманских земель приведет к значительным социальным переменам, оказалось верным. Западные оптимисты не предвидели, что их собственные общества начнут меняться по образу и подобию тех самых приезжих, которых они надеялись обратить в свою веру. К 26 году Нью-Йорк превратился в арену для деятельности исламских террористических группировок. Город возглавил мэр-мусульманин иностранного происхождения, поддерживавший идею глобализации интифады, его супруга открыто приветствовала устроенную Хамасом резню израильтян. Подобные настроения были неудивительны для города, где число исламских иммигрантов практически сравнялось с численностью коренного еврейского населения. Согласно опросу Pew Research, опубликованному в 26 году, 44% американских мусульман положительно относились к Хамасу. Иными словами, если война Америки и Запада в целом начиналась против элитного авангарда мусульманских экстремистов, сделавших терроризм своей главной мыслью, то спустя 25 лет она обернулась поражением, нанесенным самим себе. Причины западного поражения этого стали ошибочный диагноз противника и приток культурно чуждых групп населения, которые смог воспользоваться этот авангард наряду с другими политическими силами, как внутренними, так и внешними. Не сумев победить мусульманских террористов за рубежом, Запад теперь вынужден сражаться с теми же врагами у себя дома, наблюдая, как его страны меняются под влиянием массовой миграции людей, которые решительно не разделяют распространенную западную иллюзию, будто религия и культура порождают лишь поверхностные различия. Мысль о том, что за пределами городских ворот обитают варвары, издавна была частью западной культурного наследия. Столь же неотъемлемой его частью было понимание того, что допуск этих варваров внутрь может привести к гибели западной цивилизации. Даже если сегодня думать об этом считается непозволительным. Вот на этом я прервусь. Я дочитаю или дорасскажу вам в ближайшие дни, потому что статья очень объемная. Еще раз повторяю, я лично предлагаю вам всем активно читать эту женщину, Аян Хирши Али ее зовут, она выходец из Сомали, сама ушла из этой культуры, ушла из ислама, потому что, как говорится, ее изуродовали, над ней издевались и угрожали ее жизни, потому что она говорит вот то, что она говорит, она прячется в Америке, она была, жила долгое время в Голландии, была даже в голландском парламенте, ее коллегу по парламенту в Голландии убили за это, убили. За то, что он, как говорится, вел какую-то вот работу против исламизма, против вот его радикальных, как говорится, представителей. И вот она только может спрятаться в Америке, она где-то тут прячется у нас под, как говорится, под предводительством ФБР, ее где-то спрятали и так далее. И вот она пишет то, что она пишет. Она профессор, она работает, вот ее, я коллады могу прочесть, она написала кучу книг. Она научный сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете, член Совета по международным отношениям и бывший депутат парламента Нидерландов. Среди ее книг бестселлеры «Неверная», вот ее называли «Еретичка», «Добыча», а также «Готовящийся к выходу в 27 году, почему я теперь христианка?» «Why I'm now a Christian?» Ну, что могу сказать, понимаете, она очень сочный автор. Вот сочный, понимаете, в правильном понимании. Она пишет абсолютно правильные вещи, запретные вещи. Именно запретные не потому, что их запретили какие-то мусульмане или какие-то ислам. Их запретили сами себе. Мы сами себя загнали в эту ловушку, не желая признать, что враг уже не у ворот, враг уже внутри. Понимаете, и вот это вот разделение внутри, оно вот на эту пятую колонну, оно нас подрывает изнутри. Вы смотрите, это же не только то, что у нас какое-то жуткое засилие мусульман. Это все ерунда полная, у нас нет этого засилия. У нас даже 6% мусульман в стране нет. Это включая тех мусульман, которые у нас здесь родились, которые совсем не такие, как мусульмане, допустим, откуда-то из Ближнего Востока. Очень многие из них не такие же. Значит, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что именно западная интеллектуальная элита, вполне себе христиане или даже евреи, совершенно спокойно становятся адептами или проводителями вот этого, понимаете, вот этого культа. Потому что они считают, что это правильно, это многообразие, это согласно, это справедливо, мы им обязаны, но мусульмане это новые евреи по страданиям своим и так далее, и мы должны, как говорится, воспринимать и терпеть, и понимать. И это наша проблема, что мы не понимаем и не терпим. Это не их проблема, это именно наша проблема, что мы не хотим понять, не хотим, как говорится... Видите, как оно все повернуто-то интересно? Что-то мы виноваты, что мы не понимаем то, что понимать, что люди хотят, вот, говорит, отправлять свою религию. А если их религия фактически является самоубийственным каким-то или убийственным культом, про это речь не ведется. Ну как же? Нам тут же говорят, вы знаете, были костры инквизиции. Костры инквизиции последний раз были в Испании при Наполеоне. Вот он с этим как раз Наполеон там боролся. Костры инквизиции, как правило, закончились.

0: требуют, понимаете, какого-то совершенно неправильного отношения. Есть такие, конечно. Но это отдельные лица, с которыми, понимаете, общество борется, и общество их не признает. А здесь это является вполне понятным понятием. Понятным, принятым, понимаете, совершенно... И общество это совершенно понимает, ликует, именно когда и идет успех именно вот подобных уродов, понимаете? Потому что, надо сказать честно, что я не знаю, как в других странах праздновали то, что произошло 7 октября. Я знаю, что когда произошло 9-11, то это то праздновали в целом ряде арабских городов, не только у палестинцев. Праздновали, что такое произошло. Я думаю, что, понимаете, что то, что вырезали 1250 там или сколько евреев, я тоже вызвала и вызывала ликование. Знаете, и вообще можно, как говорится, смотреть на отношение вот, страны и народа к Израилю как определенную лакмусовую маску для всего остального. Потому что на сегодняшний день западное влияние и евреи это стали каким-то синонимом, хотя на самом деле это не совсем так. Но оно стало синонимом именно вот для вот этой вот самой сумасшедшей публики. Поэтому мы можем совершенно четко как-то вывести какие-то выводы по, вот, понимаете, как страна относится к Израилю, как относится к евреям, понимаете, эта страна лидирует там, допустим, антисемитизм или нет. Она поддерживает какие-то антисемитские, там, самые там базовые какие-то теории, типа там замеса крови в мацу, понимаете, или там еще чего-то, или нет. Это очень интересный такой момент, очень интересно сравнивать. В свое время, по-моему, в 73-м или в 72-м году было знаменитое интервью иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, последнего шаха, который был очень приличный человек, он с Израилем прекрасно, как говорится, дружил и общался и так далее. Было интервью с одним американским ведущим, телеведущим, журналистом, который сам был еврей. И вот шах ему совершенно спокойно сказал, что он говорит, что американская медиа контролируется евреями. Он это не видел как антисемитизм, он это видел как, вот понимаете, ну, своего рода вот провозглашение реальности. Он говорит, что не надо этого стесняться, но типа евреи контролируют американскую всю медиа. Ну, этот ведущий был вообще в полном шоке от этого, потому что он, как говорится, не думал, что ему такое скажут в лицо, а ему это сказали. Потому что именно так они это воспринимают. Мы это так не видим многие, ну, допустим, кроме там каких-то нациков с правой стороны, которые смыкаются с нациками с левой стороны. Но опять-таки, это же нацики, мы не говорим про мейнстрим. А оказывается, оно очень многие там таким образом видится. Мы просто не хотим себе отдавать отчет, чисто физически запретили себе понимать, что это имеет место. Запретили. 718-303-90-90. Это наш телефон. Прошу вас, я на пятницу пытаюсь подготовить что-то менее политическое, что-то больше историческое, которое... Меня вчера женщина звонила, она совершенно четко, правильно сказала, что мы тут все время негатив, негатив, негатив, сплошная политика, которая вообще ничего, кроме негатива, на сегодняшний день не имеет. Ну, вот я попытаюсь что-то на пятницу подготовить, что-то более приятное и менее вот взрывное в смысле политики. Добрый день, вы в эфире.
1: Александр, добрый день. Вы знаете, мне кажется, что у вас что-то не сходится. Вот вы минут 40 говорили о том, что на русской улице вот все эти теории заговора, и при этом вы тут же дальше, когда вы говорите о Мамдане, а у него жена то-то, то-то и то-то. Но это примерно то же самое, что вы говорили о
0: нет,
1: том, что...
0: Нет, это разница.
1: Нет, это абсолютно
0: большая.
1: То же самое. А может, он на ней женился для того, чтобы ее перевоспитать? Я его не защищаю, я просто говорю,
0: я
1: что
0: понимаю,
1: ваша
0: я
1: теория,
0: понимаю,
1: вот, о которой вы 40 минут говорили, она на практике не подтверждается. Вот вы сами ее нарушаете.
0: Спасибо. Во-первых, я говорил об этом не 40 минут, а 20 минут. Весь эфир 20 минут между перерывами. Начнем с этого. Во-вторых, есть разница в том смысле, что если мы обвиняем, допустим, кого-то, что вот у него там сын вышел замуж там или женился на какой-то наследнице Сороса, или Хиллари Клинтон вышла замуж за племянника Сороса и так далее, что-то такое. Это, понимаете,

0: эти вот на пустом месте обвинения, что так далее, что они, как говорится, связаны. Здесь мы имеем отдельную даму, которая активно принимает участие, понимаете, она же официальное лицо фактически становится. Хиллари, Челси Клинтон никто. Ее муж никто, кроме как нас там, я не знаю, племянник Сороса. Она не работает в правительстве. Если она бы работала в правительстве, тогда бы ваше заявление имело бы какое-то, вот так далее, понимаете, поэтому я точно так же говорю, что меня не волнует то, что сын Трампа, который не является никаким официальным лицом в правительстве, там, я не знаю, празднует свою свадьбу на какие-то русские деньги. Если бы они, да, являлись официальными представителями правительства, как-то на правительство работали, тогда это имеет определенную этическую коннотацию. Как и жена Мамдани, которая теперь уже, понимаете, не просто жена там какая-то, извините, наложница непонятная, которая с ним там спит периодически. Нет, это речь теперь идет, потому что она первая дама Нью-Йорка. Она не может не оказывать на него какое-то влияние, или он на нее, то есть, я думаю, совместно. Это разница, понимаете? Одно дело в своей личной жизни, что вы там поддерживаете, ну, поддерживай, поддерживай. Другое дело, если ты хочешь со свастикой на руке внутри здания правительства. Это разница. Добрый день, вы в эфире.
1: А что вы делаете для того, чтобы вас услышали и на английском языке? Потому что вы говорите очень правильные вещи. Вот ту неделю, эту неделю, тема огромная, а можно говорить день и ночь про это. Вот что вы делаете, чтобы вот выборы, которые будут именно выбирать следующего президента, ну, прислушивались к вашему голосу, к вашему мнению, потому что мы с вами, мы вас услышали и с удовольствием слушаем, и согласны с каждым вашим словом.
0: Спасибо, Эдуард, спасибо. Дело в том, что я вот эту статью Хирша Али перевел с английского. Она не пишет на русском. Она пишет на английском, пишет в американском издании. У нее целый есть подкаст, собственно, который я всем рекомендую в оригинале слушать, если вы понимаете английский язык, ну или читать в переводе, если вы не понимаете, можно получить это в печатной форме и потом перевести на русский. С более или менее точным переводом. Google, слава богу, очень неплохо переводит сейчас, поэтому то есть все это возможно. Я читаю в оригинале. Для меня это проблем не составляет, так далее, понимаете, но это уже услышано многими. Проблема не в том, что это услышит, проблема в том, что очень многие не хотят этим заниматься. Потому что, понимаете, вы же поймите, вот представьте себе, вы должны объявить войну целой религии, назвать его культом. Для этого надо колоссальная смелость. Вот наши политики к этому смелости не имеют. Нужна колоссальная смелость сказать, что, ребятки, мы боремся не с каждым мусульманином, который соблюдает или не соблюдает все, как говорится, исповеди или там проповеди Корана, а мы боремся именно с самим Кораном, где заложены какие-то вещи, которые там должны быть давно быть вычеркнуты оттуда. Какая бы святая эта книга ни была для кого-то. Если эта книга имеет какие-то призывы к демонам, призывы к дьяволу, то она должна быть и оценена с этой точки зрения. А мы фактически об этом говорим. Она призывает к убийствам, она призывает к незаконным методам, она призывает к обману. Мусульманам и положено обманывать христиан, если это выгодно для их какого-то дальнейшего продвижения. Они могут их обмануть специально для этого. И это считается благим делом. Вот с чем надо бороться, понимаете? То есть это на английском языке есть. Проблема в наших нежелании. Вот как я говорил, понимаете, вот Аян Хирша Али пишет, что Запад не желал 25 лет, господа. Мы не желали признать очевидное. Я был вот вместе с ними, кто не желал этого. Я совершенно понял четко, что я сам себя загнал вот в эту ловушку где-то год назад. Потому что, понимаете, если мы боремся все время, понимаете, с одними и теми же представителями того же ислама. При этом говорим, что ислам это религия мира, что что-то не сходится вот в этой вот коннотации нашей. Понимаете, слишком много представителей религии мира оказались жуткими фанатиками и убийцами. Слишком много, понимаете, слишком много это. И тут нельзя все время ссылаться, а вот христиане когда-то кого-то сжигали на костре. Ну так мы же с этим не согласны, мы же с этим пытаемся бороться, если даже сегодня они пытаются кого-то сжечь на костре. Мы же с этим пытаемся бороться, мы же не объявляем это нашей верой. А мусульмане, наоборот, объявляют весь Коран своей верой. То есть они же не хотят отказаться от части Корана или от части, понимаете, ислама. Их религиозные лидеры, политические лидеры говорят, нет, у нас нет такого понятия, как есть умеренный ислам. У нас есть единый ислам, который мы не собираемся ни делить, ни реформировать. А в христианстве, вот дальше Хирша Алива, в этой же работе, я просто сегодня не буду читать, завтра, я думаю, мы закончим, она пишет о том, что именно реформация, это колоссальная революция, которая произошла в Европе с начала 16 века. Опять-таки, тот же самый 16 век, религиозные войны. Почему религиозные войны начались? Потому что появился такой ученый-монах, как Лютер. Мартин Лютер. В Германии. Понимаете, который задавал неправильные вопросы для своего времени. Неправильные. И он в конечном счете, понимаете, и вот так это знобило, понимаете, и било по мозгам, что он опубликовал знаменитые свои тезисы, которые он хотел обсудить. Понимаете, он был до этого монахом католическим. И его не устраивало что-то, и он поэтому составил вот этот документ с 95 тезисов, который он в День всех святых прибил на ворота в соборе в Виттенберге. 1517 год, господа. 1517 год. Разгар Средневековья. И он фактически этим Средневековьем закончил, потому что началась эпоха разума. Потому что люди стали критически ставить под сомнение все истины, которые провозглашала католическая церковь. Папа Римский католическая церковь до этого были без... Ну, то есть вы не имели права задавать никакие вопросы. Несмотря на то, что католическая церковь, папство конкретно, с конца 15-го, начало 16 века, это кризис папства. Почему? Потому что, ну, то есть это один из кризисов, но последний считается. Потому что папы, например, Александр VI, понимаете, жил с несколькими любовницами, понимаете, каждую монахиню оценил с точки зрения, хорошая у нее грудь, понимаете, красивая ли. Можно ли ее за задницу схватить? Понимаете, при этом он благословил открытие Америки, понимаете, и так далее. То есть очень интересный был такой товарищ. Он считается одним из плохих, самых плохих пап. Там что-то 6 пап, которые считаются плохими в истории папства. Ну, а потом был папа такой Лев X, он жил в 1510 году. Вот этот Лев X, он себе заказал золотые доспехи, и в этих золотых доспехах постоянно пил вино, развлекался с женщинами, очень прекрасно, хорошо себе жил, ездил на охоту и так далее. Это что, совместимо со статусом предводителя церкви? Вы понимаете, вот в этом все дело. Что и в частности, при этом они продавали индульгенции. То есть тебе заплатишь золотой, ну вот мы тебе отпустим грехи в загробном мире там на 10 тысяч лет. И то, что это булшит полный, понимаете, об этом, понимаете, никто не говорил, кроме вот Лютера, который об этом сказал. Его за это сказали, что он еретик. Хотели сжечь на костре. Но его спрятали, его же собственные единоверцы. Его спрятали феодалы Германии, потому что он провозгласил то, что им было даже очень выгодно. А именно, понимаете, что церковь церковью, а мирские дела мирскими делами. То есть отделение церкви от государства. Вот она, та самая реформация. Почему мы, вот понимаете, наследники всего этого, так этому радуемся? Это колоссальный штрих, вы понимаете, вот в Израиле, например, к этому прийти не могут. Они никак не могут отделить иудаизм от государства. Это жутко сложный момент для Израиля, например. А что вы думаете, это было легко для христианских стран? Тоже было очень тяжело. Но они это сделали в конечном счете в виде революции. Окей? Так, перерыв и продолжим.

0: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
1: Добрый день, Олег.
0: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
1: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях. Но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
0: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
1: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
0: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
1: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
0: Что такое смазочные уколы?
1: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
0: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
1: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
0: А как долго длится эффект от укола?
1: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
0: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
1: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
0: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
1: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
0: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation и
1: no-fault страховку после автоаварии.
0: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
2: Фомкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Homecare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Суперженщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
7: «Дэвидсон Радио. Радио».
8: Американское радио на русском языке.
7: «Дэвидсон Радио».
8: «Дэвидсон Радио».
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
10: Здравствуйте, господа. Наш телефон 718-303-9090. Мы обсуждаем вот эту вот ситуацию, когда мы сами перестали понимать, что, вот, как говорится, нам противостоит. Вот ее главная мысль этой статьи на самом деле, она как бы даже вот не раскрылась вам в том, что я сказал. Понимаете, статья очень сложная. Вот честно вам скажу. Это, понимаете, когда вы читаете, вы вначале видите ее личные вот какие-то выводы по поводу того, что мы пустили врага внутрь. И мы сражаемся теперь не снаружи, а внутри. За 25 лет произошло вот то, что вот она говорит. Но она считает самым главным проблемой, это то, что мы перестали отрицать, вернее, начали отрицать уникальность и влияние западной культуры. То есть у нас выросло поколение людей, которые говорят, западная культура, она ужасна. Что это культура разрушения, это европейцы ограбили весь свет, белые люди это плохие и так далее. Вот, то есть мы боремся сами с собой. Вот это наша пятая, потому что, понимаете, одно дело, если заехали какие-то неграмотные там представители из Бангладеша, Пакистана, которые, понимаете, просто проводят свой образ жизни, которым они жили там, они хотят жить с ним здесь, только в более спокойной для них, более сочной среде. Это одно. А другое дело, когда наши собственные студенты, выросшие в богатстве и их лелеет вот это западное общество, они могут быть, извините, хоть трансгендеры, хоть геи, хоть кто угодно, в западной культуре, их никто тут за это не убивает. Ну, может быть, у них есть какие-то определенные сложности социальные, но они здесь спокойно живут, в отличие от тех стран там. Но при этом они провозглашают истины, которые убивают западное общество. То есть они отрицают нашу собственную силу или качество. Понимаете? Мы сами вот себя загнали в это. Вот в этом беда, понимаете? И вот она здесь в конце пишет, что отрицание значимости западного мира — это самоубийственный шаг, который мы больше не можем себе позволить. Я поэтому говорю, что эту вот статью, эту нужно разбить на две части. Ее вообще надо периодически читать. Она пишет абстракт вот в этом вот издании. У нее часть издания бесплатная, часть платная. Кто хочет, подпишитесь и можете позволить себе подписаться, там несколько долларов это стоит. Подпишитесь, переводите на русский язык, поверьте мне, вы получите удовольствие. Потому что пишет вот совершенно грамотный человек, и который сама прошла через это. Понимаете, мы сами себя обманули, к сожалению. И у нас теперь абсолютно нет времени на исправление. Мы должны это срочно делать. А срочно, это же понимаете, никогда хорошо не бывает. Вот я еще ни разу не видел, чтобы что-то делалось быстро и было хорошо. Особенно у нас на Западе. Поэтому. Но надо начинать. Я считаю так, что даже если вы мне скажете, что мы опоздали, да, наверное, мы опоздали. Но это не значит, что не надо ничего делать. Понимаете? Это не значит, что не надо ничего делать. Что мы должны все равно это начать и все равно делать, и все равно. Воевать с этим. Добрый день, вы в эфире.
11: Да, Александр, доброе утро. Вообще, понимаете, да, понимаете, это вообще люди подстраиваются под потребителя. Вот это вся молодежь. Но она, понимаете, это все идет от Голливуда, от фильмов, о патриотических фильмах, о патриотических музыке, слова. В рок-н-ролле даже я помню, когда мы росли, были нормальная лирика. Ну, оно все поменялось, понимаете, даже сегодняшние старики, ну, старики, их можно назвать их стариками, перформанс, ну, исполнители, они подстраиваются под эту всю отмороженную молодежь. Они выступают против Израиля, они выступают против этого, того. Для чего? Для того, чтобы заполнять трибуны своих концертов. Правильно я говорю или нет?
10: Не совсем. Я вам объясню. Те, которые они, может быть, так сами думают на самом деле. Они сами молодые. Те, которые поют это все или играют, они сами так думают. Вот, например, вот этот актер, который играл... вот этого зеленого, который превращается в зеленый и так далее, Марк Руффало, по-моему. Он же искренне верит, что Израиль это геноцид. Ну,
11: вообще нечего говорить, это да, отморозок.
10: Но отморозок, у них там пол Голливуда отмороженного.
11: Ну, так я же это и говорю, конечно.
10: Но я они говорю, не подстраиваются, таких... они не подстраиваются, вы сказали, они подстраиваются, они сами по себе такие, они в это верят свято.
11: Ну, может быть, они были скрыты, а теперь они раскрыты, когда они уже накушались деньгами. Вот и все.
10: Спасибо за ваш звонок. Я не думаю, что это с деньгами связано. Это связано с тем, что они крутятся вот в такой культурной левой среде, где вот там какой-нибудь Сьюзен Сарандон, понимаете, или вот это Джулианна Мур и так далее. Они прекрасные актрисы, понимаете, и актеры многие прекрасные. Но это не значит, что они обладают умом, понимают политику. Вообще, как правило, актеры и люди, которые играют в театре, там, на сцене, на эстраде, они люди утонченные, они понимают эстраду, они понимают театр. Но театр и жизнь – это разные вещи. Понимаете, и если кто-то мне скажет, что нет, человек, который играет в театре, хорошо понимает реальность жизни, ну, извините, это наоборот, это разные абсолютно понятия. Понимать жизнь и понимать театр. В театре, может быть, они прекрасно соображают, а в жизни – нет. И меня никто не убедит в обратном. Поэтому извините, конечно, но это разница большая. Очень большая. И поэтому, вот, понимаете, появляется вот такой, как это Марк Руффало. Он в это свято верил. Я думаю, что он всегда в это верил. Понимаете, он читает определенные источники. Он видит определенные картинки, что он хочет видеть. Что под него специально медиа, конечно, подготавливает. Но он же не родился таким придурком. Он родился среднестатистическим человеком, который ничего не знает. И тут ему подсунули то, что ему подсунули. А теперь он в это свято верит. И убеждает всех остальных. Вот о чем ведется речь. Добрый день, вы в эфире.
11: Добрый день, Александр, это Наум. Меня слышно?
10: Добрый. Да, слышно сегодня.
11: Спасибо. Александр, смотрите, происходит война цивилизаций. То, что делает нынешняя цивилизация, иудея-христианская цивилизация, и как она пытается противостоять исламизму, радикальному исламизму и вообще исламизму, они это все делают в белых перчатках. Нельзя это делать в белых перчатках. Смотрите, что произошло после 9-11. В городе Паттерсон, который очень недалеко от вас находится, вы живете в Парамосе, а Паттерсон буквально рядом с вами. Да. И это довольно мусульманский город. Населенные да. мусульманами. Там люди праздновали 9-11. Это показывали по телевизору, это показывали везде. Есть люди, которые говорят, что мы этого не видели, но...
10: Вы исчезли, Наум. Перезвоните. Да, действительно, в Паттерсоне это было. Это было, пока они не заехали в Клифтон. А в Клифтоне есть большая итальянская часть, где их избили. Наум.
11: Алло, Александр, да.
10: Да.
11: Смотри, а понимаете, что нужно было сделать после этого? Нужно было собрать их всех, кто там танцевал и плясал, и раздавал конфеты. Я не говорю, что их нужно было расстрелять, хотя, может быть, это было бы и правильнее. Их нужно было сделать чемодан, вокзал Каир, чемодан, вокзал Дубай, чемодан, вокзал Сомали. Их нужно было посадить всех в самолеты или в поезды, или на пароходы и отправить их туда, откуда они приехали. Понимаете, а что сделали? Сделали ничего. Вот если бы это сделали вот тогда так, и наплевать на Конституцию, что этого нельзя делать по Конституции, они американские граждане, они имеют свободу слова, ничего они не имеют. Западная цивилизация докатилась до того, что она не может себя защитить. Нормальные люди не могут себя защитить. Остальные придурки подыгрывают вот этим левым, и социализм здесь ни при чем. Это просто сплелось сейчас социализм с исламским экстремизмом. Знаете, Александр, я много лет назад сказал своей дочке, которая живет здесь со мной в Америке. Я лет 10 или 15 назад сказал ей и ее семье, моему зятю, и ребята. Идет.
10: Вы начали прерываться опять. Еще раз повторить, что вы сказали.
11: Я...
10: Наум, вы прерывались. Ну, смотрите, я с вами по смыслу согласен. По смыслу. А по букве, вот смотрите, понимаете, вы же поймите. Я по-доброму это говорю, потому что я понимаю, что вы, как говорится, по-доброму это говорите. Если мы, я, допустим, с вами, мы начнем не уважать нашу собственную конституцию, которая написана для всех, которая является основополагающим, то эта конституция ничего стоить не будет. Вы поймите, тут же появятся какие-то нацики, которые то же самое сделают с нами, с евреями, потому что к евреям можно тоже привести кучу каких-то претензий, сказать, что они не соблюдают то, не делают это, так не одеты, то не то, это не это. Мы не можем орудовать Конституцией против каких-то групп конкретных, которые там не выделяются. Значит, мы должны, то есть я так понимаю, ввиду того, что у нас есть вот это право на свободу слова, у нас есть вот так далее, вот эти, которыми мы не можем вот взять и запретить это. Значит, мы должны толковать это по-другому, возможно. То есть, а именно, если, например, ты произносишь какие-то призывы, мы должны тут же хватать этих людей и вести их в суд и говорить, что это не свобода слова, это призыв к терроризму, призыв к убийству. Призыв к какой-то кровавой мести или еще что-то такое. То есть мы должны реагировать на каждый вот из этих вот выходок. в виде какого-то, понимаете, какого-то действия дальнейшего. Вот они собрались, как говорится, там кричать за Палестину. Кого-то туда внедрить, который вот на этот митинг отправить, который ведет записи. Или запись на магнитофон, или записи бумажкой, я не знаю, лучше на магнитофон, наверное, на видео и так далее. А потом взять и разобрать эту речь. И к организаторам выставить иск. Один, другой, 10, 20, 100, сколько надо. Начать действовать нашими же законами. Понимаете, потому что интерпретация свободы слова, понимаете, это интерпретация. А я считаю так, что мы можем интерпретировать так, что если люди говорят, кричат о Палестине, они кричат о том, что нас надо убить. Или если они кричат о том, что, понимаете, США это империалистическое государство, это говорят, они хотят перевернуть государственный строй в Америке, не имея к тому оснований. Это тоже статья. Это призыв к насилию. Вот как это надо делать, понимаете, даже пользуясь нашими законами. А может быть, надо написать новые, где четко выяснить, понимаете, и сказать, что такое есть пятая колонна и так далее. Вот это тоже надо делать, но, понимаете, в нашем Конгрессе, в нашей системе, там провести поправку Конституции, это надо долго готовить. Я говорю, это долгая будет история. На десятилетия, наверное, скорее всего. Долго готовить, учить, пропагандировать. Спасибо, что были сегодня со мной. Продолжим завтра. Пока.
7: Дэвидсон Радио.
12: Мы любим Нью-Йорк.
2: Хоумкер агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Удивительные судьбы, невыдуманные истории, крутые виражи судьбы, неизвестное об известных женщинах в программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
13: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
14: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
15: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
14: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
16: слушаете Дэвид Зон Радио.

0: Америки 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Конфликт США с Ираном перейдет в совершенно иную фазу через пару месяцев, заявил вице-президент Джей Ди Венс в интервью «Нью-Йорк Пост». Он согласился с тем, что война завершится сразу после промежуточных выборов. Ранее об этом заявлял президент Трамп. «Мы не можем предсказывать будущее, но я считаю, что президент прав», — сказал Венс. Он заверил, что Тегеран продолжит терять контроль над Ормузским проливом. Движение судов через пролив установилось более чем на 50% благодаря разминированию и скрытному конвоированию танкеров, добавил чиновник. Федеральный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, блокирующей обмен информацией между АРС и миграционной и таможенной полицией АИС. Это решение было принято после того, как иммиграционное ведомство запросило сведения о последних известных адресах миллионов людей. Коллегия из трех судей по округу Колумбия постановила, что масштабный запрос нарушает законодательство, принятое после Уотергейтского скандала. Эти законы запрещают АРС передавать информацию другим ведомствам, за исключением случаев соблюдения строгих условий. Коллегия также пришла к выводу, что такой обмен информацией нарушает законы о защите конфиденциальности. Один из старейших сенаторов Митч МакКоннелл сообщил, что вернулся к работе после трех месяцев отсутствия из-за болезни и последующего восстановления. Он попал в больницу в июне после того, как упал и потерял сознание. Долгое отсутствие вызвало волну возмущений. В частности, губернатор Кентукки Энди Бэшер в конце июля потребовал от него подтверждения дееспособности. Судя по обнародованным кадрам, 84-летний МакКоннелл появился в Сенате в инвалидной коляске, в которой передвигался и до болезни. Ранее он по меньшей мере дважды впадал в продолжительную прострацию в разгар выступлений на публике, а также был госпитализирован на несколько недель, выпал из рабочего графика после падения с сотрясением в марте 2023 года. Уроженка Сомали, член Палаты представителей, демократка Ильхан Омар, оказалась в центре скандала. Глава ДХС пригрозил ей депортацией за фиктивный брак с братом, чтобы привести его в Америку. Марк Уэйн Маллен заявил, что Омар вышла замуж за родственника в рамках предполагаемой мошеннической схемы. Он сделал это заявление в интервью консервативному подкастеру Бенни Джонсону на съезде республиканской партии в Далласе. Сейчас брат Омар живет в Лондоне. Женщина получила американское гражданство в 2000 году, когда ей было 17 лет. У нее два бывших мужа – Ахмед Абдисалан Хирси и Ахмед Нурсай Тальми. Последнего обвиняют в фиктивном браке с будущей конгрессвумен. Она официально вышла замуж за него в январе 2018 года, через месяц после того, как расторгла брак с Тальми, гражданином Великобритании. Брачное мошенничество является федеральным преступлением. За это могут лишить свободы на срок до 5 лет и назначить штраф в размере 250 000 долларов. Губернатор Кэти Хокол объявила о начале выплат по программе Power объемом 1 миллиард долларов для 8 миллионов домохозяйств штата Нью-Йорк. Выплаты в размере от 100 до 200 долларов начнут напрямую поступать с 21 сентября и продолжатся до декабря. Для участия необходимо быть постоянным резидентом штата Нью-Йорк, своевременно подать налоговую декларацию и не являться иждивенцем. Программа предназначена для поддержки семей в зимний период. По уровню цен на электроэнергию штат Нью-Йорк занимает третье место в стране, уступая только Гавайям и Калифорнии. 8-кратного обладателя золотого мяча Лионеля Месси вызвали в сборную Аргентины для прощального матча за национальную команду. На осенней серии товарищеских игр сборная Аргентины встретится с Боливией 30 сентября, Буркина-Фасо 3 октября и Бенином 6 октября. Месси присоединится к команде перед заключительной игрой серии. 31 августа, напомню, 39-летний нападающий объявил о завершении карьеры.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Отрицательный день. Индекс Доу Джонса упал на 328 пунктов, 0,3%. 52 093 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 34 пункта, почти 0,5%. 7586 была конечная точка. NASDAQ остановился на отметке 25 982. Сегодня все локаторы настроены на Вашингтон. Сегодня в 2 часа мы узнаем решение Федерального резервного комитета по поводу банковского интереса. 93% инвесторов считает, что банковский интерес будет поднят на 0,25%. Напомню, что начиная с 90-го года банковский интерес был поднимался у нас 6 раз. И каждый раз, когда банковский интерес поднимался, потом он, соответственно, падал, цикл идет подъема, потом цикл идет падения. В первый месяц, исторически, в первый месяц падения биржа падала на 3%, но в течение следующих 12 месяцев биржа поднималась на 8%. Так что паниковать не надо, все будет нормально. Нефть сегодня упала на $2.23, $103.60 стоит 1 баррель нефти. Золото плюс 47.10, $4,379.90 стоит унция золота. Унция серебра $65.14, 1 евро равен $1.15. Пятилетние госбумаги дают 4,801%, за 10 лет можно получить 4,981, и за 30 лет можно получить 5,356. Напомню, что интерес упал по отношению ко вчерашнему дню, и цены на бонды поднялись, и мы ожидаем таки, да, что банковский интерес будет поднят, но это не значит, что интерес на бонды тут же будет поднят, оно уже там все, скорее всего, заложено, и есть вероятность, что бонды будут продолжать, а интерес на бонды может быть и понизится. Более того, сегодня Wall Street Journal опубликовала статью, в которой написано, что как бонды быстро поднялись, то еще интерес как быстро поднялся, так он быстро может и упасть. За границей сегодня Англия плюс 0,5%, Франция плюс 0,5%, Германия плюс 3%, Швейцария плюс 0,5%, в Азии японский Никей плюс 0,7%, Шанхай плюс 0,7%, Гонконг плюс 0,2%. Наша биржа сегодня откроется в положительном направлении, надоело падать. Индекс Dow Jones плюс 103 пункта, Standard & Poor's 500 плюс 22 и Nasdaq плюс 146 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, надо отметить следующее, вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. С Microsoft все будет очень хорошо. Каву надо покупать. Силваймо будет вести себя хорошо. Тесла теперь нейтральная. Union Pacific надо покупать. Alvotech, с ними будет все хорошо. Anheuser-Busch InBev надо покупать. Paychex будут вести себя точно так же, как другие компании. Racket Pharmaceuticals надо покупать. Meta надо покупать. Credit Corp будет вести себя хорошо. Apple будет вести себя хорошо. Их надо держать даже побольше. Считает один из банков Chevron. Надо покупать новый таргет $240 за акцию. Ранее был 225. Similar Web надо покупать. BP Tactical Outperform. То есть тактически ожидается, что они подскочат. Nvidia, Marvel, Broadcom и Micron, один из самых больших банков, считают, что все эти AMD тоже, все эти большие компании надо покупать. Эти технологические компании, связанные с Artificial Intelligence, надо покупать. И полупроводниковые компании, они считают, что будет рывок наверх. SK Hynix и Intel. Reuters написал, что Hynix разговаривает с Intel по поводу производства своих собственных чипов. Обе компании поднялись на 2,5%. JB Hunt сегодня упал на 11% после нехорошего отчета. Expedia упала на 2,5%. Энергетические компании Diamond Energy, Diamondback Energy, Occidental Petroleum, Exxon Mobil, Devon Energy все потеряли 1%. Это потому что цены на нефть упали на 2%. Paychex поднялся на 1%. И Union Pacific поднялся на... Эта перевозочная компания поднялась на 1.5%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Хорошего дня. Будьте здоровы.
0: При
5: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
6: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
5: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
7: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Функер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
10: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября. 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
11: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: За пультом Акмаль Тахиров. И сегодня, этим утром, нам предстоит серьезный, сложный местами разговор, откровенный разговор, искренний разговор о наркозависимых людях и вообще о наркозависимости. И прежде чем я представлю Марину Пас, президента компании Back to Life, я хочу какие-то параллели провести, хотя это сделать очень и очень трудно, архисложно. Но я попробую. Это все для того, чтобы мне самой найти правильную, нужную интонацию и вообще. Параллели. Ну вот с недавними событиями, связанными с годовщиной трагедии 11 сентября, я прочитала откровение, воспоминания выжившего, одного из выживших, мужчина, который находился в Южной башне ВТЦ 11 сентября утром. И он рассказал душераздирающую историю. Уже в Северную башню врезался Боинг. И вот уже описываются события, когда Боинг, второй Боинг летит, направляется к Южной башне, с южной стороны. И вот этот мужчина, находясь там на 95-м этаже, он видит вот эту махину, летящую на него. И он вот прям вот буквально говорит: я вот так вот возвел руки к небу и начал приговаривать: «Господи, Господи Всевышний, возьми ситуацию в свои руки, потому что я уже не справляюсь, я не справлюсь, возьми ситуацию в свои руки, возьми ситуацию в свои руки, я не справлюсь». На меня это произвело такое серьезное впечатление, такое вот сильное впечатление, и поэтому, если мы говорим сейчас о проблеме наркозависимости, о проблеме наркомании, то она приобрела какие-то гигантские формы, какие-то мерзкие формы, ужасающие формы, и просто хочется возвести руки к небу и вот тоже начать приговаривать: «Господи, возьми ситуацию в свои руки и спаси и сохрани наших детей и нас от этой заразы, от этой чумы, от этой беды». Ну вот, а песня продиктована, знаете, какими-то такими даже немножко, современными настроениями, чтобы не подумали, а я знаю, наш слушает, кстати, Марин, молодежь, признались мне в этом люди, там 30+, чтобы они не подумали, что мы там старперы и что-то там говорим. Вот, это гуф был с композицией «Ice Baby». И вот давайте без лишних слов, пролог прозвучал, и я хочу Марину Пас еще раз представить нашим слушателям. Марина Пас, президент компании «Back to Life». Компания помогла огромному количеству людей. Это самая лучшая программа, которую представляет Back to Life. Но обо всем по порядку. Марин, доброе утро.
1: Доброе утро, Наташа. Спасибо огромное за то, как ты нас представляешь. И знаешь, вот я слушала тебя насчет 9-11 и этого мужчины, который стоял и смотрел, как летит самолет. И знаешь, я всегда провожу параллель наркомании, алкоголизма, игромании, всех видов зависимости. Знаешь, это как комета, которая летит, и когда она разбивается, разбивается абсолютно все. Разбивается семья, разбивается все, что вокруг тебя, и остается такое, знаешь, огромная дыра, которую потом берет очень много лет, как сказать, построить обратно. Поэтому мы всегда просим, говорим и мотивируем близких позвонить нам вовремя, не ждать вот этой трагедии, не ждать, чтобы человек попал в тюрьму, не ждать, чтобы человек погиб, не ждать, чтобы человек сошел с ума. И не думать, что за столько лет, если вы ему не помогли, то не думать, что вы можете ему помочь в этот раз. Вы ему не поможете, потому что, делая одно и то же и ожидая другого результата, это тоже своего рода безумие, потому что родители находятся в таком же безумии, как и их близкие, дети или их близкие, потому что за столько лет вот этого кошмарного употребления близких ты тоже сходишь с ума. Я думаю, мы всегда предлагаем свои услуги и говорим: позвоните нам вовремя, возьмите консультацию, мы объясним вам, как общаться с близким зависимым, мы отправим его на лечение, мы встретим после лечения, мы полностью будем вас держать за руку все вот это время, пока человек находится на лечении. И, мы так помогаем уже очень-очень много лет. Наш телефон, наверное, нужен, да.
0: Да, вот я
1: паузу подхватила с
0: Мариной, да. по телефону с

0: Да, у нас
1: Вязались, и я просто
0: телефон.
1: вот эти паузы будут возникать, но это нормально, это живой эфир. Пожалуйста, Марина.
0: Да, наш телефон 267-226-6363, 267-226-6363. Мы работаем 24 часа в сутки. Вот я пока с вами разговариваю сегодня, у нас был такой очень тяжелый кейс. Был молоденький мальчик, который попал, к сожалению, в тюрьму. И это уже не первая его тюрьма, и мы нашли адвоката, мы вытащили его из тюрьмы, мы полностью как бы смотивировали его на лечение. Вот сейчас он по дороге в реабилитационный центр, где, дай бог, его жизнь совершенно поменяется, и поменяется жизнь его родителей. И тоже родители мне звонили первый раз, наверное, года полтора-два назад. И точно так же, как любые другие родители, им кажется, что это плохое поведение, ну, перерастет, ну, поймет. И вот, к сожалению, все оказалось очень плохо, ребенок оказался в тюрьме, это уже будет криминальный рекорд и так далее, и так далее. Поэтому не ждите, не оставайтесь с этой проблемой в одиночку, звоните нам, мы очень много лет этим занимаемся, мы сами все прошли эту проблему, все, кто работают компании Back to Life, те, кто работает в реабилитационных центрах, те, кто работает, делает интервеншн. Поэтому мы очень персонально относимся к каждому пациенту. И у нас есть огромные ресурсы, у нас есть адвокаты, у нас есть люди, которые могут сделать документы за пару дней, восстановить. То есть мы можем помочь любой проблеме, DUI, криминальные проблемы. Ну и, конечно, мы можем вылечить вашего, к сожалению, больного человека, который может лечиться и который может жить совершенно нормальную, полноценную жизнь. Также, Наташа, я хочу... Ну, давай еще раз, я вижу, что люди звонят, поэтому давай напомню наш телефон. Наш телефон 267-226-6363. 267-226-6363. Меня зовут Марина Пас. Мы открыты 24 часа в сутки. Всегда нам, если вам нужна помощь, звоните.
1: Давай я все-таки...
0: Я хочу немножко рассказать. Немножечко...
1: Да, пожалуйста. Да. Давай еще тоже номер повторю. Телефон, то что после наших с тобой встреч в прямом эфире Дейзен Радио получаем огромное количество звонков. Это так хорошо, вот этот интерактив. И люди просят чаще ваш номер произносить в эфире. Мы это... делаем 267-226-63-63, 267-226-6363. С нами на связи Марина Пас, президент компании Back to Life. Пожалуйста, Марина, продолжай.
0: Я хочу немножко рассказать. У нас есть на WhatsApp такая анонимная группа, называется Healing Together. Там очень много близких, родных, людей, у которых проблема в доме с зависимостью, с психиатрией, с двойными диагнозами и так далее. И сейчас у нас подключился к нашей группе врач-психиатр. Я не буду называть его имя в эфире, но это человек, который когда-то прошел эту проблему зависимости, лечился у нас. На сегодняшний день это врач-психиатр. Настолько умный, глубокий человек, и он два раза в неделю ведет у нас группы на этой анонимной группе Healing Together. Я очень, призываю родителей и близких, подключайтесь к нам в группу. Такое количество информации, которое вы получите о проблеме зависимости, мне кажется, я очень много лет, Наташа, этим занимаюсь, и тоже у меня эта проблема была в семье, мне кажется, что вот такое количество информации и то, что делаем мы, не делает никто. Все обещают, что они могут помочь, а мы по-настоящему помогаем. Мы помогаем с первой минуты, что вы нам позвонили, и потом эти люди, дети, взрослые приглашают нас на свадьбы, на всякие семейные торжества. Эти люди остаются все в нашем кругу, в нашей семье. Поэтому звоните, мы обязательно поможем. И я еще хочу немножко уделить внимание...
1: 267-226-63-63, да, 267-226-63-63. Back to Life, с нами на связи Марина Пас, президент Back to Life, и телефон 267-226-63-63. Марин, вот просто, да, ты продолжишь, и я хочу вот выяснить или до конца уяснить, что ли. Большинство людей, принимающих наркотики, признаются, что основное, что их привлекает в запрещенке, это то, что не приходится прилагать особых усилий, чтобы испытать эйфорию. Это так?
0: Нет, нет, это абсолютно не так. Это не про эйфорию. Мы все хотим испытать какую-то эйфорию, правильно? Мы можем все там выпить стакан вина, да, каждый находит какую-то эйфорию в чем-то разном. Зависимый человек не хочет испытать эйфорию. Зависимый человек хочет избавиться от боли, от внутренней боли, от внутренней такой вот, как сказать, напряжения. Это наркотики и употребление, это вершина айсберга. Это уже как бы, вот у него нету другого выхода, как начать что-то употреблять, потому что вот он чувствует вот эти вот внутренние боли, низкую самооценку. Знаешь, это как клубок чувств. Когда ты приезжаешь в реабилитационный центр, они этот клубочек начинают по ниточке растягивать и объяснять тебе, кто ты, что ты, почему ты так себя чувствуешь. Там очень много таких групп, группы чувств. И учат тебя жить трезвым со всеми своими вот этими обостренными чувствами. Понимаешь? Поэтому это ни в коем случае не... вот смотри, вот даже сейчас, вот что творится с этой марихуаной, с употреблением синтетической марихуаны. Это же трагедия. Каждый второй ребенок в сумасшедшем доме, у них сайкосы. Они бьют родителей, они сидят в темной комнате в капюшоне, эти компьютерные игры, марихуана, полностью сумасшедшими глазами, не спят, писают баночку. Это же просто катастрофа. Но есть же дети, которые просто курят марихуану. Я не говорю, что это хорошо, но они же независимые. Понимаешь, они это делают для эйфории, они это делают для расслабиться. А это болезнь. И вот в этом проблема, что очень многие люди, мне кажется, что мама всегда видит, что с ребенком проблема. Она это чувствует, она это видит. Но она себя уговаривает, что эта проблема пройдет. Вот он плохо себя ведет, он тинейджер, или он там взрослый, или его жена бросила, или работу потерял. И вот сейчас все у него в жизни наладится, все будет нормально. Нет, не наладится и не будет нормально, потому что это больной человек, потому что он не знает, как должно быть нормально, он не знает, как жить самим собой. Понимаете, пока он не научится жить самим собой и управлять своими чувствами, своей вот этой больной головой, он никогда не сможет быть нормальным, насколько бы он это не хотел. Это огромная трагедия, это страшная, смертельная, прогрессирующая болезнь, которая уносит жизни миллионы людей. И мало того, что она уносит жизни, она калечит жизнь. Поэтому обращайтесь за помощью. Мы уже живем в таком веке, что, мне кажется, осуждать это смешно. Это болезнь, как любая другая болезнь. И вот эти вот все кодировки, я знаю, мне там люди звонят, рассказывают какие-то такие примитивные методы лечения, там, я не знаю, закодировали, гипнотизировали. Это не работает, это глупо. Это глупо, это все равно, что ты с раком пришел к врачу, он тебе загипнотизировал или, там, я не знаю, зашептал этот рак. Понимаешь? Ты должен идти, или там ведут в синагогу. Конечно, нужно идти в синагогу или в чёрчи. Конечно, ты должен, когда ты больной, ты обращаешься к специалистам. И, конечно, параллельно молишься, чтобы Бог тебе помог. Но одним Богом ты не справишься с этой проблемой.
1: Смотри, еще такой момент. Вот родители, дети, друзья, близкие винят себя в этой ситуации, думают, что где-то упустили, проглядели и все-таки могли предотвратить зависимость. Вот как себя не винить?
0: Опять-таки, Наташенька, ты понимаешь, что я вот вижу за столько лет, есть семьи совершенно благополучные, да, вот благополучные семьи, есть разбитые какие-то семьи, разведенные родители, там, не знаю, какие-то тяжелые обстановки в семье. Это не зависит от, это не то, что проглядели. Это, мне кажется, что это не зависит от родителей. И родители не могут себя в этом винить. Это еще одна проблема. Это называется созависимость. Это вот так вырос ребенок, вот так он воспринимает этот мир. Знаешь, как в кривом зеркале. Вот увидит этот мир вот так. И поэтому что делают в реабилитационных центрах, что делают специалисты, они ему вот эту штору черную открывают, и там он видит мир. Там он видит, ты знаешь, вот они иногда в нас в центрах, они просто едут, делают пикники. Они им показывают, что, знаешь, grass is green, солнце светит, и ты все можешь это enjoy'ть просто на трезвую голову. Потому что люди, которые в постоянном употреблении систематическом, они не видят этого ничего. Они не чувствуют ничего. Понимаешь? Они хотят уйти из реальности. Что такое наркомания? Что такое алкоголизм? Это ты уходишь, и игромания. Уходишь из реальности. Вот тебе некомфортно жить в реальном мире, некомфортно. Мы никогда это не поймем, потому что мы нормативные люди, и нам это очень, как сказать, тяжело понять. Мы не должны это понимать. Это понимают люди, которые лечат этих людей. Наша задача помочь этим людям найти вот эту дорогу, найти дорогу к выздоровлению. Мне постоянно кто-то звонит, разные номера. Давайте я еще раз повторю наш телефон. Наш телефон 267. 226-6363, 267-226-6363. Меня зовут Марина Пас. Звоните, обращайтесь, мы поможем. Мы помогаем очень много лет. У нас, ты знаешь, Наташа, вот я столько лет занимаюсь этим. У меня даже на Google, если ты зайдешь, нету ни одного bad review. Потому что люди настолько вот видят, насколько мы вкладываем душу в нашу работу, насколько мы стараемся изо всех сил помочь. Помочь родителям, помочь детям, помочь семье. Мы по-настоящему стараемся помочь, и мы знаем и умеем вам помочь.
1: Ну, вот 267, 200, да, переведи дыхание, переведи дух, ты сегодня большая, молодец, большая умничка. 267, 226, 63, 63, телефон компании Back to Life. 267, 226, 63, 63, круглосуточная поддержка, не теряйте надежду, верьте в лучшее, сохраняйте оптимизм. Зависимость – это действительно очень тяжелое испытание, но оно, слава богу, не вечно, не теряйте надежду. И ты всегда уделяешь особое внимание мотивации. Давай немножко,
0: да,
1: тоже об
0: этом. Потому что это очень важный момент, потому что очень многие, опять-таки, близкие, родители, семья хотят уговорить человека идти на лечение. И у них ничего не получается и не получится. Потому что вы не знаете, как с ним разговаривать. Он ругается с вами, он обвиняет вас во всем. И это, как сказать, это ты не разговариваешь, ты разговариваешь с человеком, а перед тобой стоит болезнь. Ты должен отделить человека от болезни. Вот в этом проблема. И, конечно, родители не смогут научиться подобрать правильные слова, говорить правильные предложения, чтобы смотивировать человека на лечение. А мы это делаем очень просто. У нас еще не было ни одного раза, Наташа, чтобы если с нами кооперируются родители и делают то, что мы им говорим, чтобы у нас человек не зашел на лечение. Ни одного раза. Я работаю с Борей Черным, его, наверное, все уже тоже много лет знают. Он большой профессионал, у него огромная команда мотиваторов. Это professional licensed терапевты, которые приходят и полностью тебя мотивируют на лечение. Кроме этого, мы делаем, так, иногда нужно сделать, вот сейчас вот про мальчика, о котором я тебе говорю, мы делаем sober escort, он не может, он в таком состоянии, он не может сам улететь. Значит, мы его доставляем из как сказать, из рук в руки. Понимаешь, мы с ним летим или мы с ним едем, и мы доставляем его в реабилитационный центр, и после реабилитационного центра мы обязательно его принимаем обратно, мы помогаем ему зайти на группы анонимных алкоголиков, наркоманов или игроманов, мы работаем с семьей, то есть мы продолжаем держать руку на пульсе еще, наверное, целый год, пока человек полностью не зайдет в социальную жизнь. Вот это то, что мы делаем.
1: Тут поэтому у нас такие результаты. Да, привет передать. Вот на личном примере, почему? Потому что я была поражена, потому что он вот в прямом эфире рассказал со слезами на глазах вот эту историю, как он тоже был зависимым человеком, оказался на дне, все от него отвернулись, дочка, да, вот с таким вообще про дочь говорит,
0: да, всегда,
1: ком в горле у меня, да, и дочка даже там, когда он звонит, доченька, там это, и вот она бросала трубку, наверное, самое больное вот это было для него, и сейчас буквально прошло время, он прошел реабилитационный курс, там несколько месяцев, работал над собой и так далее, с ним работали специалисты, и я его увидела там вот буквально там на светском, в мае, этим летом, в июне, в июле на светском мероприятии, и он с иголочки одет, там чуть ли не бриони, чуть ли там весь, знаешь, волосинка к волосинке, причесочка, рядом леди, красавица, модель на красивой машине, думаю, вот на личном примере человек показывает, что все-таки можно избавиться от зависимости. Так что вот все возможно, если захотеть, да, если позвонить вовремя. Обратиться,
0: да,
1: за помощью 267-263-63-63.
0: Да, я хочу добавить, что он когда-то, знаешь, он был very successful businessman, и у него было огромное агентство, и он потерял абсолютно все. Он потерял полностью агентство, которое было продано его партнерами там за миллионы долларов. Он потерял семью, он потерял дочку, и он потерял, ну, абсолютно все. Он остался у своей мамы в Бруклине, в квартире. И мама, которая в то время, я не знаю, была Наташе, наверное, лет под 80,
1: да, пришла ко мне в офис. Да, он поздний ребенок, да-да-да, он говорил,
0: да,
1: что
0: он поздний ребенок. Он поздний ребенок, и она, вот пожилая женщина вместе с его братом, пришли когда-то ко мне в офис просто вот в ужасном состоянии, потому что он был very successful guy, он... И начали меня просить, чтобы я им помогла. И он уехал в Израиль, он пролечился. Он уже 8-й год, вот сейчас, по-моему, уже будет 8 лет, как он чистый, он здоровый. Он делает интервенцию, он работает в реабилитации, у него свой outpatient центр, он женился, у него он в прекрасных отношениях со своей красавицей-девочкой. У него он очень involved вообще в выздоровление, во все эти AA-группы. У них такие классные такие собор-тусовки, знаешь, пикники, они справляют все holidays together. То есть это просто, вот он огромный-огромный пример, как человек может полностью, знаешь, как освободиться от вот этих вот клещей зависимости, как он может жить, и как он может радоваться жизни. И после этого, что он приехал, знаешь, он решил, что он будет этим плотно заниматься. Ему это очень нравится, и он поэтому очень, как сказать, знаешь, персонально подходит вот каждому из этих пациентов, потому что он в них видит себя. Он видит, в каком вот таком безумии и в ужасной ситуации он находился.
1: Марин, даже чувствуется, что тебе звонят уже, потому что такие вот легкие прерывания. Но смотри,
0: вот он мне пишет,
1: еще...
0: Наташа, он мне пишет, он слушает нас. 8 лет,
1: да?
0: И 4 месяца, да.
1: 8 лет и 4 месяца.
0: Представляете, это какой огромный срок вот для человека, который был полностью разрушенный. Я еще хочу два слова добавить. Когда он приехал обратно, вот после такой роскоши жизни, в которой он когда-то жил, у него не было денег даже на, вот ты сейчас говоришь, что он на машине, у него не было денег даже купить себе машину. У меня был офис на Шепсет-Бэй, и он приезжал ко мне на скутере.
1: На Б-68?
0: У него даже не было...
1: На скутере,
0: да.
1: Я же...
0: Он приезжал на скутере, у него не было, и потихонечку...
1: Мы немножко шутим, чтобы разбавить, вот такой вот... Мы все это понимаем. Смотри, еще такой момент, ты упомянула израильскую клинику «Феникс». Как происходит туда перелет, трансфер? Как туда вы людей направляете?
0: Мы отправляем людей, ну, если они хотят лететь в Израиль, это наша самая, как сказать, сильная и любимая клиника. Это наш headquarter, это израильская клиника «Феникс». И мы отправляем туда людей обычно на самолете, летишь в Израиль. Если человек по какой-то причине не может лететь сам, мы летим вместе с ним. А если три с половиной года назад мы, клиника «Феникс» открыла филиал Калифорнии, там есть два реабилитационных центра. Если по каким-то причинам человек не может улететь в Израиль, мы отправляем в Калифорнию. В Калифорнии центр берет иншуренсы, Также у нас есть outpatient. Это Борина программа, которая работает в Нью-Йорке. Мы отправляем людей в детокс. То есть мы делаем абсолютно все, что мы можем сделать в данной ситуации. Мы рассматриваем каждого пациента, знаешь, как отдельный проект. И смотрим, что мы вот сейчас для него можем сделать. Понимаешь? Поэтому мы со всех сторон помогаем. Ну, конечно, наш такой идеальный вариант это Израиль и израильская программа в Калифорнии. Потому что это два таких очень сильных реабилитационных центров, которые очень, ну, помогают. И если у вас есть правильный вид страховки, то центр, который находится в Калифорнии, покрывается страховкой up to 6 months. Человек mm-hmm. может там находиться. Mm-hmm. То есть там как бы разные levels, и он может там находиться до 6 месяцев.
1: Спасибо, ребята. Сегодня просто какой-то супер-пупер эфир. Спасибо, Марина, тебе большое. С нами на связи по телефону была президент компании Back to Life Марина Пас. И также смс-ку нам написал Боря Черный. Спасибо тебе, Боря. Я напомню номер телефона компании Back to Life 267-226-63-63, 267-226-63-63. Реклама, ну, такой промо-ролик компании Back to Life в жесткой ротации на Davidson Radio, поэтому телефон, если вы сейчас не успели записать или запомнить, пожалуйста, слушайте наши рекламные блоки. Ну, еще раз номер телефона Back to Life 267-226-6363. Если не остановить заболевание, а наркомания – это заболевание, оно станет прогрессировать, помните об этом. Человека будут ждать проблемы с законом, здоровьем и, не дай бог, летальный исход. Поэтому звоните и решайте проблему, не затягивайте. 267-226-63-63. Марина, Боря, до новых встреч в эфире.
0: До новых встреч, Наташа, спасибо. Bye.
2: Вы слушаете Davidson Radio.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
2: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
3: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
16: хорошо получается.
15: Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием.
16: Дэвидсон Радио.
15: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
17: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
18: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. На лунном календаре число 7. Луна растущая и находится в знаке Стрельца. Символ дня – роза ветров. Провокационный день. Возможно, вас будут провоцировать на повышенную болтливость, на то, чтобы вы произнесли какие-нибудь необдуманные слова. Ну, сегодня попусту болтать нельзя. И вообще говорить лучше поменьше. Вся окружающая природа, весь мир очень чутко откликается на каждое слово, даже случайно оброненное. Будьте осторожны со словами. Все, что скажете, притворится в жизнь. Так что желайте себе и другим только хорошее. Излишняя эмоциональность овнам сегодня может только навредить. Постарайтесь не требовать от партнера многого, тогда получите то тепло, которое ожидаете. Очень напряженный день, а вот вечер обещает быть приятным сюрпризом. Многие тельцы сегодня сами могут выбрать цель и средства ее достижения. Помните, что вы не одиноки, многие готовы вам помочь. Нацельтесь на перспективу и действуйте. Звезды рекомендуют близнецам не вступать в спор с человеком, который питает к вам не очень добрые чувства. И откажитесь от крупных покупок, так как есть риск купить много ненужного товара. Раки почувствуют резкий спад настроения во второй половине дня. Перенесите важные разговоры на другой день и желательно воздержаться от острой и жирной пищи. Включите в рацион чернику и темные сорта винограда. Львы сегодня будут на гребне удачи. Все дела удаются, открываются дальние перспективы в осуществлении проектов. Но именно этот факт и может вызвать негатив со стороны менее удачливых партнеров. Своими планами пока не делитесь. Девам звезды советуют не перегружать желудок и не пить крепких напитков. Но это прекрасное время для личной жизни, укрепления отношений или новых знакомств, в том числе и через социальные сети. Весам звезды рекомендуют отложить на другой день решение сложных вопросов и заняться собственной внешностью. Звезды предвидят, что внимание к вашей персоне будет повышенным, соответственно, подготовьтесь. Скорпионам сегодня нежелательно браться за важные дела. Лучше остановиться, оглянуться и укрепить свои тылы. Спокойствие, сдержанность и осторожность – девиз этого дня. Стрельцам сегодня придется придерживаться настроя партнеров по браку или по бизнесу. Сегодня вам придется уступить, но от этого вы только выиграете. День хорош для примирений. Несмотря на сложные моменты последних дней, козероги все же могут притянуть удачу, если не будут распыляться по мелочам. Прислушивайтесь к своей интуиции и будьте осторожнее со словами. Водолеям желательно устроить разгрузочный день, исключив из рациона жирную мясную пищу. Что касается деловых или личных бесед, то вы будете на высоте. Красноречие и уверенность проявятся в самой лучшей форме. Если рыбы давно хотели внести коррективы в свои планы на будущее, то можете сделать это сегодня. День подходит для улаживания конфликтов и продвижения своих идей. Одно важное пожелание – не забывайте об отдыхе, причем активно. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
9: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
11: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
12: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
11: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Дэвидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина
12: «Солнечный удар».
11: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
12: Проза, музыка и актерская игра.
11: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
12: И оставить после себя невозможную боль.
11: 20 сентября в 5 часов вечера.
12: Театральная гостиная «Дэвидзон Радио».
11: Солнечный удар.
12: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
11: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
13: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
11: 20 сентября в 5 часов вечера.
19: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство BestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в BestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: вторки в 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Департамент здравоохранения Нью-Йорка призывает жителей привиться от ковида, гриппа и респираторных вирусов. С 30 августа по 5 сентября в 5 борах города зафиксировали более 500 госпитализаций и 12 летальных исходов. Это наивысший показатель заболеваемости с октября прошлого года. Несмотря на то, что FDA ограничила рекомендации по ковиду лицам старше 65 лет, городские власти советуют вакцинироваться всем, включая беременных женщин и детей. Городской комиссар Департамента здравоохранения доктор Алистер Мартин заявил, что прививки покрываются страховкой. Записаться на вакцинацию можно в аптеках CVS или Walgreens без предоставления справки от врача. В государственных школах Нью-Йорка планируют задействовать штатных сотрудников, учителей, психологов и социальных работников в качестве координаторов по работе с родителями, чьи дети регулярно прогуливают уроки. За выполнение новых обязанностей дополнительная оплата не предусмотрена. Назначить специалистов принципалс должны до 30 сентября. Главная задача координаторов – на ранних стадиях выявлять учащихся из группы риска и направлять их к психологам. Поводом для нововведения стала эпидемия прогулов. Проблема усугубляется снижением академических результатов. Мисс Израиль 2026 Даниэла Яблонько во время своей поездки в Нью-Йорк посетила здание городской мэрии, но отказалась от потенциальной встречи с мэром Зараном Амдани. По словам Яблоньки, предложение о встрече поступало, но она приняла осознанное решение. Девушка подчеркнула, что открыта для диалога, но не желает давать повод для пиар-акции человеку, который не поддерживает ее страну. Вместо встречи с исполнительной городской властью Яблонько провела переговоры с Эриком Диновицем, членом горсовета и председателем еврейской фракции, а также записала интервью с Михаилом Наваховым. Яблонько отметила, что считает своей задачей открыто представлять Израиль на крупнейших мировых площадках, выстраивая прочные партнерские отношения.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Short Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Мы, по-моему, Нью-Йорк любим точно так же, как обожаем Аббу. Мы это Акмаль Тахиров и Алена Вишневецкая. Вот согласитесь, бывает музыка спорная, бывает бесспорная. Вот Абба, по-моему, это навсегда и бесспорно, конечно. Просто королева. Королева звука, наша обожаемая с юности группа Абба. Ну что, добро пожаловать в «Удивительный вопрос» с пожеланиями успехов, удачи во всех ваших начинаниях, конечно же, хорошего настроения и прекрасного дня. Сегодня викторина будет очень банальной, потому что я вначале намерена заступиться за своих любимых, что называется. Вообще, в целом, хочу заступиться за малые и не очень малые бизнесы. Хочу заступиться за человеческий труд и ни в коем случае не восстановить справедливость, а просто, может быть, кому-то пригодится задуматься о том, что нас окружают и как люди, которые нас окружают, помогают нам улучшить качество собственной жизни. Значит, понятное дело, что есть ошибки, которые стоят слишком дорого. И первый, кто приходит на ум, это, конечно же, сапер, например, потому что этот человек за ошибку расплачивается собственной жизнью. Вот, например, отношение пациента к хирургу. Допустим, хирург, который спас тысячи жизней, вернул здоровье, молодость, если речь там, скажем, идет о пластическом хирурге, например, уверенность в себе. Но один пациент остался недоволен, следовательно, недовольны его близкие и вся его семья, результат их не устраивает, а иногда причины такого результата вообще не зависят, скажем, от врача. И получается, что вот эти тысячи спасенных жизней, все, они как будто не существуют. Так устроена психика. Ошибка адвоката, например, или даже не ошибка, а, скажем там, отсутствие настроения у судьи. Вот адвокат вытаскивал годами людей из беды, просто годами, десятилетиями, сложнейшие процессы выигрывал. Защищал там невиновных, скажем. Вот, пожалуйста, обвинительный приговор какой-то громкий, и кто-нибудь обязательно скажет: этот адвокат плохой. Все, и пошла жара. И к этому мнению начинают присоединяться голоса тех, кто вообще никакого отношения ни к судопроизводству, ни к этому делу не имел. Скажем, возьмем творческие профессии. Балерина. Десятилетиями аплодирует весь мир. Она просто поражает своим мастерством, филигранным исполнением танца. Партии все блестящие просто. Критики в восторге. Публика рукоплещет. Однажды падает на сцене, подскользнулась. И вот это падение будут пересказывать особенно все те, кто не запомнил ни одного триумфа этой балерины. Опять-таки, почему так получается? То же самое, допустим, происходит, возьму тех, кого люблю. Вот есть миллион, сотни там парикмахеров, а есть мастера. И вот, допустим, есть мастер, которого я обожаю просто. К нему приходят люди, которым испортили волосы. Ваня Шатров, Ванечка наш дорогой, любимый, салон Софистик, к нему приходят дамы после таких окрашиваний, просто можно ослепнуть, после таких стрижек, о которых вообще говорить не стоит. Волосы бывают испорчены, пережженные, с пятнами, там какие-то оттенки непонятные. Словом, это последствия чужих ошибок. Ваня берется за работу, потому что другие, скажем, отказались или там велели подождать, пока не отрастет. Исправляет все, что кажется неисправимым. возвращает волосам и форму, и цвет, и красоту, и жизнь. Женщина что чувствует? Конечно же, уверенность в себе и желание снова посмотреть в зеркало с большим удовольствием.

нанесенный вред. Но находятся дамы, которые хотят получить работу наивысочайшего уровня и возмущаются тем, сколько это стоит. Но никого же не удивляет, что сумка Биркин стоит там сотни тысяч долларов. Или вечернее платье там полмиллиона, может, баксов стоит с камнями какими-то. А вот мастерство человека, который годами учится, совершенствуется и теперь, скажем, спасает чужие волосы, некоторые хотят оценить как какую-то вот бытовую услугу. И вместо того, чтобы, допустим, сказать: «Ой, я не могу, для меня это дорого», человек говорит: «Он берет слишком много». Но это же разные вещи. Если мы не можем, или если мы не можем заплатить столько, сколько это стоит, это не означает, что труд вот этого мастера столько не стоит. Более того, очень многие клиенты готовы выплескивать свое недовольство, разумеется, куда? В соцсети. Таким образом, они пытаются обесценить мастерство, преувеличить недостатки и таким образом поставить под сомнение репутацию человека, который до них и после них уже помог и поможет сотням и сотням женщин. Цена им не понравилась. А кто виноват? Виноват, конечно, мастер. Но так вот наша память устроена. Хорошее принимаем мы, причем как должное, а простое для нас становится, плохое, вернее, становится чем-то таким из ряда вон выходящим. И вот этот закон, он работает в мире покупателей и потребителей. Если прекрасное обслуживание, суперсервис, мы спокойненько идем домой. Если продавец там нам помог выбрать что-то прекрасное, мы считаем, что он просто должен был выполнить свою работу. Стилист исправил последствия чужого непрофессионализма. Мы радуемся. Ой, какой я красивый. И, как правило, не всегда рассказываем, сколько знаний и усилий, повторяю, стояло за этим преображением. Если в магазине чисто, красиво, все свежее, все аккуратно разложено, ассортимент огромный, сотрудники вежливые, улыбчивые, мы разве об этом рассказываем всем подряд? Ну, как правило, нет. Мы молчим, потому что так должно быть. Зато кто-то, если однажды остался недовольным, человек внезапно превращается в кого? Конечно же, в гениального писателя. Он и писатель, он следователь, он прокурор, обвинитель. Все в одном лице. И пишет очень длинный отзыв, добавляет эмоции, убирает какие-то подробности важные и выносит приговор магазину, продавцу, мастеру, салону, короче говоря, чуть ли не всей отрасли. И начинается вот здесь самое интересное. Комментарии. Люди, которые никогда, допустим, даже не были в этом магазине, никогда не видели в глаза этого стилиста, не разговаривали ни с продавцами, ни с сотрудниками, не видели то, что вообще произошло на самом деле, начинают присоединяться. Кто-то написал недовольный отзыв, обвинения, второй ставит лайк возмущенный, третий начинает говорить, что они все такие, он давно это знает, а четвертый вообще говорит: давайте напишем петицию и потребуем, чтобы это заведение вообще закрылось. Наши люди любят такое. И доказательства, в принципе, никому не нужны. Потому что возмущение как таковое, оно очень заразительно. А вот когда нужно найти какие-то факты, справедливость, вы уж меня извините за это высокопарное слово, здесь требуется усилие. Я сегодня, в частности, ни в коем случае не в качестве рекламы, говорю о своем любимом магазине «Черри Хилл», который в Бенсонхерсте. Я подчеркиваю, это на 86-й, 23-й. Я в этот магазин хожу 30 лет. Люди, которые ходят в этот магазин, они знают, что там образцовая чистота. Там в подсобных помещениях и на кухне –

0: такая чистота, как в операционной. Там все красиво очень оформлено. Там выбор колоссальный. Качество продуктов, ну, высочайшее. Годами туда ходят постоянные покупатели. И они возвращаются в этот магазин не потому, что их кто-то там заставил или попросил. Почему? Потому что им нравится. Там вкусно, действительно. Там приятно находиться. Там люди, которые работают, там одна Оля только чего стоит, и Ира в кондитерском, но это сказка. Инна, менеджер, которая всегда улыбается, которая вам подскажет и расскажет. Да, любой человек отведет, посоветует. Вы можете эксперимент провести, который я однажды попросила провести свою знакомую. Я говорю, обойди весь Брайтон, обойди вообще весь Бруклин и попроси в русском магазине один и тот же сорт колбасы, ну пусть и нарежут два кусочка. Вот по два кусочка одного и того же сорта. А потом приди в Черри Хилл и купи тоже два кусочка точно такой же колбасы. И ты сравни. Я не знаю, откуда они берут точно такую же колбасу, но она вкуснее. Потому что она свежее. Потому что у них поставщик круче. Поэтому и цены у них выше. Но, значит, Черри Хилл вообще старается сохранить и поддержать свою репутацию. Она создается годами, тысячами реальных покупок. Но кто-то один решил испортить эту репутацию просто одним постом своим. Даме магазин не угодил. Почему? Она выставляет, значит, на Facebook ценник просто. Она там купила кусок торта. Спокойно сказала, да, дело вкуса. Кому-то сладко, кому-то не сладко, кому-то нравится, кому-то не нравится. Ее возмутила цена, она уверяла, что этот торт, значит, он не свежий. Торт она не продемонстрировала, в магазин она торт не принесла. Люди, которые стали обвинять Черри Хилл тут же в том, что все не свежее, в магазине холодно, там чего только не было. Но невозможно понравиться всем. Да, у одного-двух покупателей могут быть какие-то претензии. У них просто может быть плохое настроение. Они имеют полное право задать какой-то вопрос, подойти там к руководству, попросить объясниться, потребовать исправить какую-то ситуацию или какую-то ошибку. Но одно дело, вы излагаете факты и доказательства предъявляете. И совсем другое – пытаться растоптать чужой многолетний труд. Но это же разные вещи, согласитесь. За каждым магазином люди живые стоят. Продавцы, которые приходят на работу рано утром, когда многие из вас еще спят. Работники, которые следят за чистотой. Люди, которые принимают товар, проверяют качество, оформляют витрины, отвечают на вопросы, выслушивают претензии. Но они все люди, они могут ошибиться. Мы тоже с вами не святые, да? Но одна ошибка или одно субъективное недовольство не могут превратить хороший магазин в плохой, но никак. Одна недовольная клиентка не перечеркнет талант мастера. Одна претензия никак не может уничтожить сотни и тысячи прекрасных работ. А если человек не согласен с ценой, но это же не является доказательством того, что качество плохое. Репутацию годами строят. Люди, предприятия, бизнесы, магазины разрушить ее пытаются одним сообщением в соцсети. Ну как так? Ну почему мы так устроены, что нам жаль, вот если это не рекламное какое-то объявление, нам жаль поблагодарить. Вот мы скупы на слова благодарности. И так мы рассыпаемся в каком-то негативе и в осуждении. Почему мы 20 раз пришли в магазин и ни одного хорошего слова не сказали? Почему одна какая-то неудача становится поводом для публичной казни, для распятия? Ну почему? Потому что мы уверены, что хорошее обслуживание нам обязаны дать. Поэтому мы не обязаны поблагодарить. Но есть же какое-то элементарное уважение друг к другу. А уважение друг к другу разве это не обязанность? Ну, по крайней мере, человеческая обязанность. Не надо замалчивать какие-то нарушения, какие-то ошибки. Покупатель, клиент, пациент. У нас есть право защищать себя, безусловно. Но пожаловаться... Право, вот наше право на жалобу, на подачу жалобы, это не право на травлю. Право критиковать – это не право преувеличивать и призывать толпу к расправе, там, не ходить туда, перестаньте покупать там. Один какой-то отзыв негативный – это не правда о прекрасном магазине. Это не правда о салоне чудесном или о мастере конкретном. Поэтому я сегодня защищаю не столько вот Черри Хилл, там, скажем, или Ванечку Шатрова. Я просто защищаю всех профессионалов. Труд, который за этим профессионализмом стоит, и наш с вами здравый смысл. Потому что прежде чем писать какой-то негативный отзыв, возмутительный, просто и присоединяться к этому возмущению, как там было у Плевака или у Кони в речи в защитительной, он столько раз отпускал грехи, но неужели один грех мы ему не отпустим? Не понравилось? Не молчите. Ну, как-то в более какой-то вменяемой, разумной форме. А понравилось – кричите. Вам вернули красоту – поблагодарите. Помогли – поблагодарите. Исправили чужую ошибку – поблагодарите. Напишите несколько добрых слов. Потому что люди, которые хорошо делают свою работу, они, конечно же, просто обязаны знать, что их труд ценят. Ценят по достоинству, видят, понимают, помнят. Потому что очень легко вот так вот выпустить в эфир что-то негативное. А чтобы поблагодарить, вот об этом надо напоминать. И мы во второй части нашей программы сегодня будем отвечать на самые бытовые вопросы, которые касаются покупателей и продавцов, потребителей и тех, кто нам товары предлагает. Прервемся на короткую паузу.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: Тут с новостями Наталья Быстрицкая. Конфликт США с Ираном перейдет в совершенно иную фазу через пару месяцев, заявил вице-президент Джей Ди Венс в интервью «Нью-Йорк Пост». Он согласился с тем, что война завершится сразу после промежуточных выборов. Ранее об этом заявлял президент Трамп. «Мы не можем предсказывать будущее, но я считаю, что президент прав», — сказал Венс. Он заверил, что Тегеран продолжит терять контроль над Ормузским проливом. Движение судов через пролив установилось более чем на 50% благодаря разминированию и скрытному конвоированию танкеров, добавил чиновник. Федеральный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, блокирующей обмен информацией между АРС и иммиграционной и таможенной полицией АИС. Это решение было принято после того, как иммиграционное ведомство запросило сведения о последних известных адресах миллионов людей. Коллегия из трех судей по округу Колумбия постановила, что масштабный запрос нарушает законодательство, принятое после Уотергейтского скандала. Эти законы запрещают АРС передавать информацию другим ведомствам, за исключением случаев соблюдения строгих условий. Коллегия также пришла к выводу, что такой обмен информацией нарушает законы о защите конфиденциальности. Один из старейших сенаторов Митч МакКоннелл сообщил, что вернулся к работе после трех месяцев отсутствия из-за болезни и последующего восстановления. Он попал в больницу в июне после того, как упал и потерял сознание. Долгое отсутствие вызвало волну возмущений. В частности, губернатор Кентукки Энди Бэшер в конце июля потребовал от него подтверждения дееспособности. Судя по обнародованным кадрам, 84-летний МакКоннелл появился в Сенате в инвалидной коляске, в которой передвигался и до болезни. Ранее он по меньшей мере дважды впадал в продолжительную прострацию в разгар выступлений на публике, а также был госпитализирован на несколько недель, выпал из рабочего графика после падения с сотрясением в марте 2023 года. Уроженка Сомали, член Палаты представителей, демократка Ильхан Омар, оказалась в центре скандала. Глава ДХС пригрозил ей депортацией за фиктивный брак с братом, чтобы привести его в Америку. Марк Вейн Маллен заявил, что Омар вышла замуж за родственника в рамках предполагаемой мошеннической схемы. Он сделал это заявление в интервью консервативному подкастеру Бенни Джонсону на съезде республиканской партии в Далласе. Сейчас брат Омар живет в Лондоне. Женщина получила американское гражданство в 2000 году, когда ей было 17 лет. У нее два бывших мужа – Ахмед Абдисалан Хирси и Ахмед Нурсай Тальми. Последнего обвиняют в фиктивном браке с будущей конгрессвумен. Она официально вышла замуж за него в январе 2018 года, через месяц после того, как расторгла брак с Тальми, гражданином Великобритании. Брачное мошенничество является федеральным преступлением. За это могут лишить свободы на срок до 5 лет и назначить штраф в размере 250 тысяч долларов. Губернатор Кэти Хокол объявила о начале выплат по программе Power объемом 1 миллиард долларов для 8 миллионов домохозяйств штата Нью-Йорк. Выплаты в размере от 100 до 200 долларов начнут напрямую поступать с 21 сентября и продолжатся до декабря. Для участия необходимо быть постоянным резидентом штата Нью-Йорк, своевременно подать налоговую декларацию и не являться иждивенцем. Программа предназначена для поддержки семей в зимний период. По уровню цен на электроэнергию штат Нью-Йорк занимает третье место в стране, уступая только Гавайям и Калифорнии. Восьмикратного обладателя золотого мяча Лионеля Месси вызвали в сборную Аргентины для прощального матча за национальную команду. На осенней серии товарищеских игр сборная Аргентины встретится с Боливией 30 сентября, Буркина-Фасо 3 октября и Бенином 6 октября. Месси присоединится к команде перед заключительной игрой серии. 31 августа, напомню, 39-летний нападающий объявил о завершении карьеры.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа Aftercare. Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Bye.

0: может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
1: хорошо получается.
0: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
1: Дэвидсон Радио.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
2: Дэвидсон Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.
4: Да, еще мы умеем устраивать цирк самим себе, вот как у нас в рекламе звучит, и жонглировать умеем, и фокусы разные показывать. Просто нас не так часто показывают по телевизору. Всем еще раз привет, с вами Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая. У нас удивительный вопрос. Защитила свой любимый магазин Cherry Hill как смогла. Буду продолжать туда ходить, чего и вам рекомендую. Вот еще в связи с этим я, конечно, особо благодарю еще один магазин, куда я наведываюсь еженедельно практически по выходным и встречаюсь с многими нашими слушателями. Number One Cover, который вот на Брайтоне, 282 Брайтон Бич Эвеню. Это мой любимый морской бутичок. Я вот туда прихожу за икрой от компании Brooklyn Seafood, у которой есть специальное разрешение. Они продают по всей стране лучшую черную икру нескольких видов, естественно, и красную нескольких видов, и свежие морепродукты, и масло оливковое итальянское, и трюфельное масло, и икорное масло, и французские блинчики, и другие изысканные деликатесы. Вот им отдельное спасибо за безупречный вкус, за великолепный сервис, за неизменно высокое качество, чистоту и, конечно же, превосходнейший вкус. Обожаю их колонки. Малосол 3.3. Больше такую икру никто продавать в Америке, во всяком случае, права не имеет. И все это роскошество можно приобрести на фудстемп. И Эдик и Настя были первыми, кто добился такого разрешения. 282 Брайтон Бич Эвеню. Привет Ируше и Веруше. 718-701-0506. А если хотите, прямо на производство к Насте с паролем «Завтрак туриста», «Банка черный», «Банка красный», «Жизнь удалась». 718-715-0969. Я обещала... кстати, вот спасибо Наташе Быстрицкой за, как всегда, очень интересный выпуск новостей. Там, по-моему, в последней новости прозвучало по поводу того, что по указанию нашего губернатора Кэти Хокл будут денежки получать нью-йоркеры. Да, будут. Нам вчера несколько человек позвонили на радиостанцию, и один мужчина очень долго возмущался и требовал, где мои деньги, куда мне идти, я еще свои $200 не видел. Подождите, увидите. Если попадаете в число вот этих 8 миллионов, вам никуда ходить не надо. Если вам полагается, чек придет домой, никаких документов, никаких бумаг или онлайн там петиций с требованием дать деньги заполнять не нужно. Вообще делать ничего не нужно. Я бы на вашем месте даже и не ждала. Пусть это будет сюрпризом. Денежки, если вам положено, придут вам прямо в конверте, в почтовый ящик почтальон занесет. Вот. А то, что касается нашей сегодняшней викторины, она более чем проста и более чем незамысловата. Я лишь напомню номер телефона прямого эфира 718-303-9090. У нас сегодня покупатель, потребитель, продавец там и вообще услуги. Знаем ли мы, на что мы имеем право, как работают законы? Давайте посмотрим. Вот очень простой вопрос. Например, покупатель приобрел кофеварку. Дома передумал. Коробку даже не открыл. Вопрос. Обязан ли магазин вернуть деньги? Покупатель приобрел кофеварку. Дома передумал. Коробку даже не открыл. Это важно. Обязан ли магазин вернуть деньги? У меня есть одна очень близкая знакомая, у нее есть хобби, очень интересное хобби. Она в основном не покупает, она в основном возвращает. Если она, допустим, покупает, ну, скажем, босоножки, она сразу заказывает пар 12. Вот. Из этих 12 пар, в лучшем случае, она дома примерит 2. Остальные идут назад. Ну, разумеется, те примеренные тоже. Вот такое хобби интересное у человека. Для меня что-либо вернуть в магазин, пойти ногами там онлайн, я не люблю покупать, я должна, ну, мы, слушайте, мы восточные люди, я должна все потрогать руками, примерить на себя. Только так вынужденно могу что-то онлайн купить. Возвращать для меня это просто смерть подобно. Желающие по поводу кофеварки имеются. Возьмем вот этот звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Доброе утро. Я думаю, что человек имеет право на возврат, если в рецепте указано, в течение какого времени может возвращать.
4: Нет, вопрос такой был, давайте вот и сначала. Обязан ли магазин вернуть деньги? Вот как вы думаете?
5: Думаю, что если нет дефектов, не обязан.
4: Нет, не обязан?
5: Нет.
4: Как вас зовут?
5: Ася.
4: Ася? Да вы просто молодчина. Не удалось мне вас запутать. Вы совершенно правы. Нет, не обязан магазин вернуть деньги. Потому что в нашей стране нет федерального закона, который бы позволял вернуть исправный товар просто потому, что покупатель передумал. Возврат зависит от правил магазина и законодательства конкретного штата. Так что, вот мне кажется, что я своей близкой подружке, которая любит возвращать, но она правила хорошо знает. Там, если онлайн, если там возврат какой-то день, это она знает хорошо. 1-0. Имейте в виду. Так что, если вы передумали, коробку даже не открыли, не факт, что вам вернут ваши денежки. Следующий вопрос. Не дайте себя запутать. Покупатель принес неиспользованный товар через 2 недели. А продавец сказал: возвратов у нас нет. Никакого объявления об этом в магазине не было. Кто прав? Давайте разбираться. 718-303-9090. Покупатель принес неиспользованный товар через 2 недели. Продавец заявил: возвратов у нас нет. Но никакого объявления об этом в магазине не было. Кто прав? Ваша версия. 718-303-9090. Кто прав? Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Если он принес товар, у него есть текст, на котором снизу написано «рефан»,
4: ага,
6: определенного количества времени.
4: Так.
6: Но люди — это один месяц. И если это вот бизнес где-то на Брайтоне, они могут сделать только 40 лет. То есть в течение определенного времени надо читать листы.
4: Так, одну секунду. Во-первых, я вас попрошу говорить чуть громче в трубку. Во-вторых, в данном конкретном случае ваш ответ каков? Кто прав, продавец или покупатель?
6: Это зависит от палицы магазина.
4: Нет, ответ не принимается, к сожалению. Но мне нравятся ваши рассуждения. Удачи при ответе на следующий вопрос. Нет. В данном конкретном случае прав покупатель, потому что в штате Нью-Йорк, внимание, в нашем штате, правила возврата должны быть размещены на видном месте. Если объявления нет, покупатель обычно вправе вернуть неиспользованный и неповрежденный товар в течение 30 дней при наличии подтверждения покупки. Я прошу прощения, я ставлю 2-0, потому что у вас ключевое слово прозвучало, 30 дней, вы это определили, но я не успела узнать, как ваше имя. 2-0. Имейте в виду, что если в магазине вы не увидели, что возврата у нас нет, имеете право в течение 30 дней с чеком от магазина вернуть неиспользованный и неповрежденный товар. Следующий вопрос. Человек купил автомобиль в салоне. Внимание, в салоне. На следующий день решил, что машина ему не подходит. Может ли он сослаться на федеральное правило 3 дней? Думаем, автовладельцы, подумайте и сообщите. Желательно вслух, набрав 718-303-90-90. Человек купил автомобиль в салоне. На следующий день решил, что машина ему не подходит. Может ли он сослаться на федеральное правило 3 дней? 718-303-90-90. У нас что, ни одного автовладельца нет, который бы передумали на следующий день и решили, что купленный автомобиль им не подходит? По-моему, таких не имеется, да? Ладно, тогда у нас будет 2-1. Хочется побольше вопросов задать. Мы не можем с Акмалем проиграть в сухую. Значит, нет. Вот у нас какая страна мудрая. Федеральное правило об отказе от покупки, оказывается, не распространяется на обычную покупку автомобиля в помещении автосалона. Имейте, пожалуйста, это в виду. Как и то, что как только вы на новоприобретенном авто, вот как только вы выехали с автосалона, сразу там, наверное, на 5 штук машина стала меньше стоить. Не знаю, правда, как сейчас. Раньше было так. Вот только выехал, все, потерял бабло. Но сейчас с машинами туговато. Надеемся, что будет хорошо. Хотя цены взлетели до небес. А моторчик-то уже не тот. Там уже не столько лошадок. Там уже сейчас об экологии думают. Так что берегите, берегите хорошего железного коня, чтобы он служил вам долгие годы. Следующий вопрос. На двери написано «Только банковские карты». Может ли магазин Нью-Йорка отказаться принимать наличные? Вот в чем вопрос. Давайте проверим, как хорошо вы ориентируетесь по магазинам нашего прекрасного города. На двери написано «Только банковские карты». Может ли магазин Нью-Йорка отказаться принимать наличные? Да, да, нет, нет. Слушаем ваши версии. 718-303-90-90. Так, версий нема. Следовательно, счет 2-2. Большинство обычных магазинов и предприятий общественного питания в Нью-Йорке обязаны принимать кэш, как у нас принято говорить, наличные. Кроме того, они не могут устанавливать более высокую цену для человека только потому, что он платит наличными. Есть отдельные исключения для некоторых видов операций. И я, кстати говоря, очень долго не могла выяснить, вот как работает закон, когда магазин или ресторан, или там, допустим, вот меня в основном беспокоили массажные салоны, или там продавцы цветов на улице, они пишут там «cash only», только наличные. Думаю, ну как это так может быть? Ну вот, ну нет налички с собой. Иди там вот рядом стоит этот банкомат, комиссию заплати там и все. Законно, я думала, это или нет? И мне так хотелось, чтобы это было незаконно. Оказалось, ребятки, что это законно, потому что федеральный закон не обязывает частный бизнес принимать кредитные или вот эти вот дебетовые, как в России пишут, дебитные карты. Дебильные карты, так бы я сказала. Магазин может работать только за наличные, если вот местные законы не устанавливают какие-то штатные там или городские какие-то другие требования. Главное, чтобы покупателя заранее предупредили, вот, а предупрежден, значит, вооружен, там должна висеть эта табличка у входа или у кассы. И вообще вопрос этот каверзный, на мой взгляд, потому что он меня лично очень долгие годы беспокоил. Многие уверены, что если, значит, у человека есть карточка, то продавец обязан ее принять. Это в другую сторону работает. Нет, оказывается, не обязан принимать. Такой федеральной обязанности нет, а у нас федералы над всеми правят. Так что вот такие вот дела. Еще один вопрос успею задать. Значит, продавец приходит домой, уговаривает хозяйку купить там, скажем, дорогой пылесос. Хозяйка покупает, на следующий день она передумала. Может ли она отменить сделку? Тут хорошее слово. Сделка. Очень актуальное слово. Сделки можно подписывать. Сделать сделку можно, отменить можно. Сделал дело, гуляй смело. Ну, как думаете, продавец пришел домой, уговорил хозяйку купить дорогой пылесос, на следующий день хозяйка передумала, может ли она отменить сделку, вот в чем вопрос. Да-да, нет-нет. 718-303-9090. Ответов нет, Акмаль, радуйся, потому что мы, кажется, отыграли третий гол, и у нас будет счет 3-2. В большинстве таких случаев, да, может хозяйка сделку отменить. Потому что вот это пресловутое федеральное правило, которое не распространяется на автомото, в данном случае на автомобиле, который вы приобрели и передумали, федеральное правило предусматривает 3 рабочих дня для отмены некоторых покупок стоимостью от $25, совершенных дома или в другом временном месте продажи. Правда, как обычно, из любого правила существует исключение. Это разъяснение Федеральной торговой комиссии. Вот такие дела. У меня, между прочим, есть еще вопросов 30 в этом направлении. Так что у нас с вами впереди есть над чем подумать. Наверное, в следующей викторине, коли доживем и все сложится, мы продолжим наши игрища в таком же формате и в таком же составе. Спасибо большое Акмалю Тахирову, как всегда, за твой блестящий труд и музыкальную подборку. Акмалюшка, я тебя люблю. Всем хорошего дня. До встречи в новостях и вне таковых. Пока.
2: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
3: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
7: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
8: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
9: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
8: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
7: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
10: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
11: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
12: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
11: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
12: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
0: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
13: По средам с 5 до 7 вечера.
0: На Дэвидсон Радио.
14: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач. Информация о программах и ведущих. Новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес. Davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: Америке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости. Новости вне политики.
2: Новости вне политики.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Чтение книг для удовольствия связано с лучшим психическим здоровьем, развитием когнитивных навыков и более низким риском когнитивных нарушений в пожилом возрасте. К такому выводу пришли исследователи Кембриджского университета. Поощрять чтение стоит с раннего возраста, но на самом деле начинать никогда не поздно. Чтение может приносить пользу на протяжении всей жизни, в том числе в старости, говорят эксперты. В отношении детей они советуют не ограничиваться классическими романами. Комиксы тоже могут стать способом заинтересовать ребенка чтением. Начинать можно с любой темы, например, с книги по мотивам любимой игры или сериала. У взрослых чтение связывают со снижением стресса, лучшим расслаблением и большей эмпатией. Регулярное чтение и другие интеллектуально стимулирующие занятия сокращают вероятность когнитивных нарушений. Дополнительную пользу может давать совместное чтение. Книжные клубы и группы помогают поддерживать социальные связи и уменьшать чувство изоляции. Леди Гага, которая недавно впервые стала матерью, не могла забеременеть несколько лет из-за проблем со здоровьем. Об этом рассказали друзья 40-летней певицы. В октябре прошлого года Гага признала, что очень хочет стать мамой. «Надеюсь, это будет моя следующая главная роль», — сказала певица. О ее проблемах со здоровьем было известно и раньше. В 2013-м она перенесла операцию после перелома шейки бедра, а через 4 года рассказала о жизни с фибромиалгией, хроническим заболеванием, которое вызывает сильную физическую более усталость. В 2021 году артистка призналась, что у нее случился нервный срыв спустя годы после того, как в 19 лет ее изнасиловал музыкальный продюсер, в результате чего она забеременела и сделала аборт. Имя продюсера она публично не называла. На днях стало известно, что Гага впервые стала матерью. Ее вместе с женихом, 42-летним предпринимателем Майклом Полански и новорожденным, заметили во время прогулки в Калифорнии. Считают, что первенец артистки появился на свет благодаря суррогатной матери. В последнее время она не прекращала вести публичную жизнь, посещала светские мероприятия, и никто не заметил даже намека на ее изменившееся положение. Умерла заслуженная артистка Наталья Данилова. Об этом сообщили в пресс-службе театра имени Комиссаржевской. Женщина скончалась на 71-м году жизни в Санкт-Петербурге. Последние годы актриса лечилась от тяжелой болезни. Данилова впервые снялась в кино в 13 лет, сыграв у Игоря Масленникова в фильме «Завтра, 3 апреля». Она училась в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии, много лет служила в БДТ. За свою кинокарьеру снялась в фильмах «Место встречи изменить нельзя», где запомнилась зрителям по роли сержанта Варвары Синичкиной, «Маленькие трагедии», «Отцы и дети», «Человек-невидимка», «Жизнь», «Клима Самгина», «Васильевский остров» и других.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
2: Это экстракт. Ну, скажу я вам, все в порядке. Все в порядке. И Трамп, готовясь к своим выборам, решил сделать вид, что у него все абсолютно сидят на коротких поводках. Но, правда, поводки эти бутафорские. Трамп известный виртуоз, мастер шоу комических заявлений, и ему действительно на сегодняшний день в большой так называемой политике, если то, чем занимается Трамп, какое-нибудь отношение к политике имеет, ему действительно нет равных. И он решил сделать такой блистательный ход и попросил Украину не бомбить Россию, ибо ужасно страдает дизель. Страдание дизеля выражается в его подорожании и мировом дискомфорте общем. Абсурдность этого трампового заявления, ну, вероятно, даже обсуждать не стоит. Оно имеет очень мало связи с реальностью, то есть не имеет вообще никакой. Но оно было громким, оно было эффектным, оно услышалось всем миром, который снова на секундочку поверил, что у него есть вот папа-заступник в лице Трампа. А вот даже свой провал в Иране Трамп валит на Зеленского, требует от него бомбить не НПЗ в России, а что-нибудь другое. Потому что по трамповым представлениям дефицит дизеля в мире происходит из-за ударов Украины по НПЗ России. Это забавно. Это забавно. Самое интересное, что Украина очень легко, с милой улыбочкой, согласилась свернуть бомбежки русских НПЗ в ответ на идентичный шаг России. При том, что СВОшные удары по нефтяным нефтеперерабатывающим заводам, они, конечно же, безусловно, наносят очень серьезный ущерб и вносят катастрофический хаос в российскую жизнь. Украина вроде бы даже готова от этих ударов, но как бы на первый взгляд готова отказаться, хотя это, мягко говоря, не так. Причем в связи с этим, ну, все делают свой маленький гешефт. Губернатор Ленобласти, где дела с бензином действительно обстоят, как будто бы он просто еще не открыт и не изобретен, он нашел отличный повод хвастануть результатом своих пластических операций. Именно этим и объясняется вот тот радикальный крупняк, с которым он вдруг вылез в интернет. При том, что современная техника позволяет себя снять и без, скажем так, такого макро. Ну, конечно, губернатору Ленобласти не хватает там кос, бантиков. Но в общем и целом неплохо. Ему сделали новый овал, ему сделали лисьи глазки. И, как доносит пресса, второй размерчик груди и очень нарядные ягодицы. Ну, в общем, явление ягодиц народу не состоялось, ибо вот эту свою скорбную песню о бензине губернатор исполнил, сидя именно на них, и повода вот так внезапно встать и ими крутануть у него не было. В общем, да, губернатор Ленобласти скорбно констатировал безбензинье в Ленинградской области. Ну, разумеется, он все объяснил бомбежками, врагами, русофобией, натовскими кознями. И теперь бензин и дизель, те капли, которые есть, решено продавать в соответствии с четностью или нечетностью групп крови водителей и с номерами авто. Примечательно, что Дрозденко поклялся исправить положение к октябрю, причем с таким уверенным видом, как будто бы он не какой-то Дрозденко, а сам дядюшка Мадяр, и как будто бы беспилотники по русским заводам запускает вот прямо он сам. Это было очень смешно. Но, тем не менее, все это произошло. Да, как я уже сказал, Зеленский, изобразив величайшее смирение на физиономии, да, он согласился прекратить удары. Его смирение парадоксально, но он знает, что он абсолютно ничем не рискует, ибо любое соглашение с Россией дольше 3-5 минут все равно никогда не проживает. А нарушат его обязательно первыми, что будет зафиксировано, сами русские. Но причина такого миролюбия вообще понятна. Зеленский наизусть знает повадки России и понимает, что все договоренности – абсолютная липа. Единственная реальная форма переговоров с Россией – это только стук покрышки ее гроба. Никаких других звуков, никаких других форм общения – она, в принципе, вообще не принимает, не понимает, и пытаться говорить с ней на каком-то другом языке, кроме этого, это все абсолютно бессмысленно. Со временем, это станет ясно всем заинтересованным лицам мира и даже индусам. Но это будет со временем. Пока же Кремль развязан, он беседует как пахан, он держится за эту роль. А Путин, как говорят блатные, вновь плеснул под жабры по-рыхлому и через свою усатую шестерку Пескова передал, что базар реален, переговорный базар, реален только, если Зеленский приползет под башни Москвы. Ну вот прям буквально так сказал, что встреча Путина с Зеленским на саммите G20 в США невозможна. И только вот пусть приезжает в Москву. Но мы видим, что рожа русского режима, она вся уже в фингалах, она вся уже в пластырях. Но этот режим по-прежнему корчит из себя высшую расу на всей земной зоне. Ибо деды воевали и с нами Бог. Кремлевская малина, ну, она уже перестала понимать, насколько она мерзка. И проигрывая по всем параметрам войну, она продолжает свои дешевые понты гнать. А Пескову, ему, конечно, надо к зубному. Потому что тот ему пропилит щель между бивнями

куда-то каким-то босхом. Ну, конечно, мы еще увидим всю эту кодлу сильно перепуганную. Она бесстыдно будет сдавать друг друга, и ужимки ее, поверьте, будут уморительные. Да, действительно, единственная форма переговоров с Россией – это стук по крышке ее гроба. Но, однако, нет сомнений, что Россия вне гроба, она абсолютно недоговороспособна ни о чем никогда и ни с кем. Вот только в саване, только с ножкой Буша в холодеющей деснице и с куском мощей в шуйце, безмолвная и бездыханная, с пятаками на веках. Она вот в этом состоянии, в этой кондиции Россия способна держать свое слово. Но не стоит особо заблуждаться и обольщаться. Не надо думать, что вообще как-то вот дело пошло на лад. В прямом смысле этого слова. Это иллюзия. Все равно впереди очень много очень крутых, болезненных в том числе поворотов. Вот те, кто поближе к нервам времени и видят их вот прям вибрацию и чувствуют вот этот усиливающийся запах русского зверя, понимают, что дело идет, в общем, конечно, на подъем, а не на спад. И вот эти вот мысли о том, что о чем-то можно договориться, это, конечно, абсолютнейшая фикция. Так, ну вот у нас, конечно, есть очень интересное, ну, это заявление, прошу прощения, но вдруг оно поразит чье-то воображение. Мерц, он откровенно заявил, что Германия готовится к Третьей мировой. И мир сейчас переживает некий решающий момент, потому что до развязки остались месяцы, а может быть даже недели. Если Россия добьется успеха, это будет иметь беспрецедентные последствия, заявил канцлер Германии. И он же сказал, именно поэтому я стою здесь, твердой ясной позиции, не отступлю ни на сантиметр. Ну и немецкие подразделения перебрасываются сегодня в Литву на так называемый восточный фланг НАТО. Трудно оценить мерцевые высказывания. Очень сложно, практически невозможно. Я не понимаю, что он имеет в виду, и события, по идее, вот так в таком скоростном режиме происходить не могут. При том, что абсолютно все является в той или иной степени клоунадой, в том числе и все эти переговоры Соединенных Штатов с Москвой. Трамп, он взял и отказался вообще говорить, будет ли глава ЦРУ играть большую роль в переговорах по Украине, и сообщил, что он вообще не сомневается в способностях Кушнера и Уиткоффа. Но я вам могу сказать, что, конечно, они вполне милые люди, эти Кушнер и Уитков, но они абсолютно, вообще никак, нуло, не имеют понятия, с каким изворотливым, подлым и изобретательным злом они имеют дело, посещая Москву. Но Уитков, как известно, он сел в лужу на

0: простейшем вопросе. Во-первых, ну, он очарователен, но он убежден, что через всю Россию течет река Нил, которая является священной. Ну, и также он слышал о 28 панфиловцах, которые 900 незабываемых дней отражали атаки монгольской конницы Батыя. Вот такие у него примерно представления о России. При этом, в общем, я вам могу сказать, что есть весьма и весьма симпатичные, недурные, скажем так, недурные новости с фронта. Они не судьбоносные, они не радикальные, но они интересные, потому что, ну да, действительно, российская армия впервые за долгое время потерпела в Донбассе крупное поражение, что подтверждают все международные агентства и все, кто изучают пристальнейшим образом через спутники, вцепившись в события этой войны. И на главном направлении русского наступления в Донецкой области Россия полностью потеряла ключевой плацдарм севернее Лимана. Вот с этого плацдарма она планировала атаковать пояс городов, крепостей Донбасса. И да, действительно, это и аналитики Клеман Мален, это все институты изучения войны. То есть это явно не вымысел, при том, что Украина так, ну да, ковыряет пальчиком в стол и застенчиво молчит. Но, вероятно, это просто вот стиль нового командующего и стиль нового министра, который не хочет выпендриваться и хвастаться. Но даже и по всем данным российских военкоров, часть русских подразделений остается в абсолютном тактическом окружении. Это у Шандригалова, Ставкова, Дырилова и Риткадуба происходит. И, в общем, это действительно потеря сразу 240 квадратных километров России, потеря из уже захваченного на самом ключевом направлении Донбасса. То есть залито, а ВСУ обнулили все российские завоевания за полгода. Ну вот попутно еще выяснилось, что, оказывается, сильно не все мамы России готовы умиляться тому, что их сыночков поели опарыш. Не все мамы в восторге от трупозных изменений родных черт, от раздолбленных черепов и пустых пересохших глазниц. Именно это они видят, когда им по просьбе открывают цинки. Ну, таких мам немного, но есть и такие. Но в этом нет, как бы надо понимать, ни бунта, ни там какого-то измены родине. Там, вероятно, налицо лишь недоработка органов и телевизора. И дело в том, что, вероятно, еще не во всех матерях России окончательно задавлены материнские чувства. И вот такую вот практически уникальную особу я разместил сегодня в Телеграм-канале, посмотрите это. И важно, и кому-то, вероятно, будет очень интересно.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон в центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Реальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
8: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
9: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
8: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
9: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
10: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
11: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
10: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
11: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
10: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
11: и качественней.
12: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
12: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
0: Помимо вот этой серьезной истории, которая связана с отступлением русских на Лимане, и вот этой победы, которую так странно все тихорят, вероятно, боясь сглазить, ну, помимо этого, абсолютно справедливым остается, что основным стилем русской армии был, есть и, вероятно, будет тактический анонизм. этот фасон боевых действий позволяет личному составу многое. Он позволяет совершенно бессмысленно подыхать целыми большими подразделениями. Никакого как при всякой мастурбации, никакого непосредственного контакта с победой не происходит. Но создается суета, показуха экстракласса, фронт ходит ходуном и содрогается, как старая раскладушка. Ажиотация бешеная. Один бессмысленный приказ заглушает другой. Раскалены все пулеметы заград отрядов, которым иногда удается убить даже больше русских, чем ВСУшникам. Большим любителем такого директуара, такого жанра ведения войны, такого стиля, является начальник генштаба господин Герасимов. А в организации масштабного тактического анонизма Валерий Васильевич действительно достиг абсолютного совершенства. И русские наконец-то научились ежесуточно терять 1500 мертвыми и тяжелыми. Несомненно, это шаг вперед, да? По сравнению с 24-м, да даже 25-м годами, тогда цифры безвозвратных редко перескакивали за 1000. Бывало, но редко. Конечно, не вся тяжесть, не все лавры Герасимову и на плечах начальника этого генштаба. Генералы на местах тоже стараются. И усилия российских полководцев по организации тактического анонизма, они, конечно, будут оценены и закреплены во всех учебниках военной истории. И вообще вот эти усилия российских полководцев, они достойны. Они достойны создания нового ордена, который будет равен по статусу звезде героев, героя России. Это регалия платиновая или золотая. Но помимо всего прочего, она может стать таким прорывом в фалеристике, где все какие-то кружочки, какие-то звездочки, а это будет первый орден, главными компонентами которого будут пенис и кулак. Ну, разумеется, его, конечно, следует обильно украсить бриллиантами, поскольку, Якутия, она давно покорена. И ее можно грабить абсолютно до бесконечности. Да. Все тут интернеты были с утра потрясены тем, что наконец грохнули садиста Мельчакова. И военкоры, они уже скидывались на бронзовый памятник этому истинно русскому герою. А фанатики русского мира требовали освободить для его туловища Охладелова. Место в мавзолее, выкинув оттуда, расово нечистого Ленина. И патриотки все рыдали, просились, хоть недолго полежать в одной могиле с Мельчаковым. Но с самого утра, в общем, не было никаких доказательств того, что опарыши уже всерьез занялись Алексеем Юрьевичем. Вот было это нытье, завывание. Хотя, скажу я вам честно, какая разница, собственно говоря, жив Мельчаков или нет? Никакой, собственно говоря, разницы. Потому что нынче в России запас Мельчаковых огромен. Их уже несколько миллионов. Путин, война и телевизор вот размножили данный тип, благо сырья для изготовления, скажем так, подобных персонажей, ну, до хренища. Ведь что такое Мельчаков? Мельчаков – это действительно такой Алеша Карамазов, который наслушался Соловьева. Это такой вот достоевский русский мальчик. Но в России это самый на данный момент популярный тип патриотов действия. Но утром было непонятно, так это или не так, действительно ли владелец Русича заколбашен. Но было понятно, что даже если и заколбашен, ему немедленно на смену придут другие садисты. О, но тут все прояснилось. Оказывается, заколбасили не того Мельчакова, а тоже Мельчакова. Много в России, богата Россия Мельчаковыми, генерала, командующего 51-й армией. Хотя я вот думаю, какая, собственно говоря, разница, одного Мельчакова убили или другого Мельчакова убили. Так, у нас тут, уж коль скоро мы вообще войной сейчас занимаемся, мы никак не можем избежать упоминания о Сикорском, поскольку мне, ну, во-первых, лично мне, весьма симпатичен и кажется разумным этот персонаж. Это министр иностранных дел Польши. Он заявил, что легко, без всяких проблем, Польша разгромит Россию сегодня. Но будем откровенны, у Польши, да, действительно, есть опыт расхреначивание России есть. Польша регулярно Россию била, возила морды, сжигала в пламени смутного времени. Это все было, да. Помимо глобальных побед над русскими, как это было в польско-советской войне 19-21 годов 20-го столетия, а помимо того, что Польша вытворяла с Россией руками Лисовского, Тушкевича в войнах смутного времени, Русь Посполитая, она очень лихо сажала на московский престол вообще свои креатуры. Я уж не говорю про уважаемого Дмитрия, которого называют почему-то лже-Дмитрием. Но я уже тогда, наверное, просто скажу сразу о королевиче Владиславе IV из династии Ваза. Так он вообще стал официально русским царем. Ну, Россия, надо сказать, не оставалась в долгу и тоже периодически жгла и вырезала Польшу. Ну вот, однако, Сикорский делает такое заявление. Основания для этого есть, да. Выпотрошенная украинской войной, а мало кто себе представляет, насколько основательно выпотрошена Россия. Разоренная, треснутая, изъеденная изнутри вот этими всеми истеричными опарышами, Россия, вероятно, утратила где-то 75% своей сопротивляемости. А вот этой никакой народной волны за Отечество в России тоже, ну, никак не просматривается. Ну да, ведь понятно, что все эти озверёныши НОДА с их картонными ракетами на «Жигулях», они сбегут первыми. За ними побежит ОМОН, вертикаль власти и попы. Ну да, есть в наличии запас агрессивного быдла немаленький. Но судя по вот тому ничтожному проценту от населения, который предъявлен был на парадах мракобесия в Петербурге и Москве, они тоже, что называется, ну, для серьезной войны не сила. Хотя, может быть, их под миллион вот наиболее таких отморозков наберется. Ну, возможно, Сикорский и прав. Возможно, он не обольщается, но довольно скоро Российскую Федерацию всеми процессами, которые заварил Путин, должно порвать естественным образом, и тогда всякие вековые отношения с ней будет выяснить гораздо проще, нежели сейчас. Но мы видим, что в самой и в России, и в эмиграции начинается какое-то уже такое трагическое и необъяснимое, почти волшебное кипение и бурление мозгов. И такого бульканья не ожидал никто. Слушайте, я сам не поверил поначалу. Я не поленился, открыл какой-то канал, нашел этого Каца и лично сам своими глазами, своими ушами убедился, что Кац призывает на выборы и заявляет, что он будет голосовать за новых людей. Это кампания тех прохвостов, которая аж извелась от своей любви к войне и к Путину. Да, это новые люди, да. И это такой предельно странный даже меня, который является вообще образцом бесстрастия и хладнокровия, это удивило, потому что это архистранный каминг-аут. Вот зачем было устраивать это Кацу, самоубийство? У него есть доверяющие ему референтные группы, у него есть поклонники, ему симпатизируют. Но вот тут вдруг такое невероятное заявление. Ну, может быть, это выборный ажиотаж так шибает по мозгам и превращает еще вчера относительно вменяемых людей, раскрывает их как кремлевских кротов. В общем, может быть, просто все-таки где-нибудь в эту политическую оппозицию за границей где-то вживили чипы и управляют ими из Кремля. Все-таки в Кремле с мозгами плохо. И зачем спалили такого ценного Каца на такой дешевке, без толку и смысла? А он, правда, ценный кадр. Со своей аудиторией, которая сейчас пребывает в абсолютнейшей прострации. Ну, а Кацевы распинания о том, как ему противно это делать, их это все не стоит принимать, все, призывать голосовать за новых людей, не стоит принимать всерьез, не играет никакой абсолютно роли, что там бормочет куртизанка, когда стягивает трусы. Может быть, даже ими руководят и более высокие побуждения. Они хотят все оставаться русскими, оказавшись во Франции, в Израиле, в Испании или в Бангладеш. Да, они не хотят интегрироваться. Но за удовольствие быть русским надо платить. Наличием русских взглядов, русских идеалов, взглядов и прочей, ну, скажем так, в цивилизованном мире весьма и весьма экзотической фигни, которая все равно как ни крути, но из любого положения, с любой позиции все равно приведет на всех убьем, всех ограбим. Но вот еще забавная новость из России. А Рублевская троица, которая вокруг которой столько было тоже наворотов страстей, она медленно, но верно, то, что называется, накрывается вагиной РПЦ. Но вообще надо понимать, что это просто очень старая доска, раскрашенная когда-то по трафарету, так как никакой другой техники изготовления икон не было брался. Трафарет, через трафарет накалывалась иголками доска, затем рисовались контуры, потом раскрашивалось. Но мы знаем, что эта Троица в 23-м году стала полной собственностью попов. И из Третьяковки, из уютной, комфортной Третьяковки, где эту икону кормили с ложечки, ее переместили в церковь и сделали бизнес-объектом. В Третьяковке эта икона пенсионерка, она привыкла бить баклуши и в специальной климатической камере иногда развлекать искусствоведов. Ну а в церкви ей пришлось ишачить на попов 24/7. Да. Собирает она там им рубли на севрюгу. В очень тяжелых условиях. Ну, не мудрено, что старушку Троицу укорябала и начала как-то сворачивать в трубочку. Увы, церковная благодать – штука беспощадная. В общем, шедевр посыпался, затрещал, побежали видим и зримые трещины. Но тут же музейщики, да, осмотрели, в обмороке попадали, все разрушается, оказывается, из-за неправильного хранения. А эта климатическая камера, которая тоже должна была быть у попов, она, оказывается, сломалась много месяцев назад, о чем никто не имел никакого вообще представления. В общем, понятно, ну да, ну ладно, там слава этой Троице дутая и тщательно сфабрикованная еще во времена царской России. Ну, слушайте, ну по сравнению с ранним итальянским или нидерландским возрождением, это Троица с ее этими лапками, строго говоря, мазня, ну и, как мы знаем, сделанная по трафарету. Ну, какая разница, какая она очень нравится русским, и она впечатана им в мозги как шедевр мирового уровня и, вероятно, заслуживает лучшей участи. Но теперь там все ужасно переживают. Вообще непонятно. Музейщики, передавая попам Троицу, кто мешал просто взять и по рецепту мистера Бина наклеить хорошую репродукцию на какую-нибудь доску? Попы все равно ничего не поймут, верующие тем более. Никто бы из них никогда не заметил подмены. А вы бы сберегли столь дорогую вашему сердцу Троицу. Так, все остальное у меня в телеграм-канале. Да. Там много любопытного, кто кого бомбил, каким образом, когда бомбежки прекратятся и когда начнутся снова. Ну, вот в такой мы с вами живем в реальности. Ну, вы, вероятно, к этому уже привыкли. Там же и весьма живописные сцены того, как Петербург страдает без бензина. Не только Ленинградская область. Страдают без бензина все. А такой вот Путин, вот были там Потемкины таврические, а Путин, может быть, Володе без бензина. Он потребует себе какое-нибудь героическое прозвище перед смертью в истории. Так, ну, напоминаю вам про возможность заказа книги «Происхождение гениальности и фашизма». Она, кстати, очень веселая книга. Ну да, она как бы не оставляет иллюзий, но она это делает... Но она это делает так, что, в общем, всем понятно, что... А, собственно говоря, что печалиться, если все так плохо? Да.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
13: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
14: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
12: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе Goal BMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте goalbmi.com. Клиника Goal BMI. Путь к здоровью начинается здесь.
15: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
16: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
15: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
16: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио» представляет.
15: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
16: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
15: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
16: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
15: И оставить после себя невозможную боль.
16: 20 сентября в 5 часов вечера.
15: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио». «Солнечный удар».
16: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
17: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
15: Ждем вас с любовью.
16: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Департамент здравоохранения Нью-Йорка призывает жителей привиться от ковида, гриппа и респираторных вирусов. С 30 августа по 5 сентября в 5 борах города зафиксировали более 500 госпитализаций и 12 летальных исходов. Это наивысший показатель заболеваемости с октября прошлого года. Несмотря на то, что FDA ограничила рекомендации по ковиду лицам старше 65 лет, городские власти советуют вакцинироваться всем, включая беременных женщин и детей. Городской комиссар Департамента здравоохранения доктор Алистер Мартин заявил, что прививки покрываются страховкой. Записаться на вакцинацию можно в аптеках CVS или Walgreens без предоставления справки от врача. В государственных школах Нью-Йорка планируют задействовать штатных сотрудников, учителей, психологов и социальных работников в качестве координаторов по работе с родителями, чьи дети регулярно прогуливают уроки. За выполнение новых обязанностей дополнительная оплата не предусмотрена. Назначить специалистов принципалс должны до 30 сентября. Главная задача координаторов – на ранних стадиях выявлять учащихся из группы риска и направлять их к психологам. Поводом для нововведения стала эпидемия прогулов. Проблема усугубляется снижением академических результатов. Мисс Израиль 2026 Даниэла Яблонько во время своей поездки в Нью-Йорк посетила здание городской мэрии, но отказалась от потенциальной встречи с мэром Зараном Амдани. По словам Яблоньки, предложение о встрече поступало, но она приняла осознанное решение. Девушка подчеркнула, что открыта для диалога, но не желает давать повод для пиар-акции человеку, который не поддерживает ее страну. Вместо встречи с исполнительной городской властью Яблонько провела переговоры с Эриком Диновицем, членом горсовета и председателем еврейской фракции, а также записала интервью с Михаилом Наваховым. Яблонько отметила, что считает своей задачей открыто представлять Израиль на крупнейших мировых площадках, выстраивая прочные партнерские отношения.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
4: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
3: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахам Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прахин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
18: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
17: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
18: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
0: Круг
11: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Davidson Radio, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Среда, полдень в Нью-Йорке, и это передача «Нью-Йорк, Иерусалим». У микрофона Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мостровой в Иерусалиме. И это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но так или иначе связано с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-90-90. Возникнут вопросы или есть что сказать, звоните. По мере возможности буду брать ваши звонки. Прежде чем я задам первый вопрос и передам микрофон Александру в Иерусалим, я хочу поблагодарить всех, кто прислушивается к нашей просьбе и, не знаю, правильно ли это слово по-русски, донатит, да, говорят так, тем, кто помогает нам существовать и заходит на наш сайт davidsonradio.com, нажимает на кнопку «Donation» и по мере возможности дает нам возможность продолжать наше вещание. Теперь по поводу того, что произошло на предыдущей неделе, и это уже, наверное, вопрос к Александру. Иран, есть что-то новое или все то, что было и раньше, и все продолжается в том же духе? Ормузский пролив, выборы. Ну, в общем, микрофон ваш, и мне кажется, что есть какая-то новая тема, и, наверное, мы ее сегодня затронем. Ну, короче, с чего начнем?
3: Грегори, начнем все с того же, по сути дела. То есть, опять-таки, Ормузский пролив, Иран, все происходящее вокруг, но с достаточно неожиданным поворотом. Мы этого касались на прошлой неделе, но теперь все очень и очень даже усложнилось и стало еще более проблемно. Сейчас я расскажу, не буду забегать вперед, скажу сначала про Ормузский пролив. Там никаких особенных изменений не произошло. Ситуация остается критическая, проблемная. Опять-таки, фактически этот водный путь не функционирует, потому что, с одной стороны, блокада самого Ирана, который там установил мины, не пропускает сюда других стран, кроме китайских. И, с другой стороны, блокада Соединенных Штатов, которые готовы пропускать всех, но не пропускают иранские. Таким образом, эта двойная блокада создает ситуацию, при котором судоходство, оно упало практически до нуля. Переговоры практически не ведутся, застопорились, хотя вот совсем буквально за час поступила новость, что Трамп написал в Твиттере: «Я пока ничего не знаю, они прислали вроде бы», но это, в общем, все как бы размывчато, я еще своими словами говорю, сообщение о готовности начать переговоры, но я еще не знаю, что с ними делать. Ну, Трамп остается в этом плане, он остается в своем духе, в своем стиле. Все эти твиттеры и заявления мало о чем говорят. А что существенно изменилось? Ситуация изменилась драматически на другом участке вот этого вот всего действа, которое называется, как мы уже знаем, Баб-эль-Мандебский пролив. Для тех, кто не слушает наши передачи и вообще не очень знает ситуацию, я скажу, Баб-эль-Мандебский пролив, он идет, выходит к Красному морю, соединяет Индийский океан с Красным морем, оттуда через Суэцкий канал, далее в Средиземном море, через этот вот пролив проходит приблизительно 12-15% мирового судоходства. Очень много. То есть если через Ормузский пролив где-то 20%, то здесь 12-15% где-то треть мирового судоходства. Итак, что там происходит сейчас? А происходит наступление хуситов, наших старых добрых знакомых хуситов, вот этих вот йеменских так называемых повстанцев, шиитов, которые являются, по сути дела, марионетками Ирана. Иран их снабжает оружием, всеми необходимыми средствами и так далее. И они контролируют значительную территорию, до сих пор контролировали, уже прилегающую к этому Баб-эль-Мандебскому проливу. Но за эту неделю они предприняли такой блицкриг, резкий бросок на те районы, которые еще не были заняты, которые находились под контролем так называемых правительственных сил. Правительственные силы бежали, не оказав никакого сопротивления. В результате они захватили стратегический город, порт Моха, который, Моха, Муха, как угодно, не помню, как точно они переводят это, который, по сути дела, блокирует все дополнительные выходы к Баб-эль-Мандебскому проливу. И, кроме того, они захватили еще стратегические важные острова, там острый Перим есть, в центре вот этого вот судоходного канала, который так узкий. Но вот эти острова, они фактически вот как пробка в горлышке бутылки, а они полностью закупоривают вход и выход. То есть страны, та же Саудовская Аравия, в первую очередь, они не могут проходить туда, не могут направлять свои грузовые суда, танкеры, и это колоссальное для них потеря. Формально хуситы говорят так. Мы не блокируем судоходство вообще, мы блокируем только судоходство для Саудовской Аравии. Саудовская Аравия наш главный противник, она нас обстреливает, и она против нас, они действительно, саудовцы, собственно говоря, находятся с ними в постоянном конфликте, и уже, наверное, чуть ли не 10 лет, и поэтому мы их заблокируем, мы будем обстреливать их порты, мы будем бить по их наиболее болевым точкам, и ни один корабль не пройдет в порт Саудовской Аравии, не выйдет из порта Саудовской Аравии. И вообще мы полностью их отрезаем от, так сказать, внешнего мира. Для саудовцев это просто удар ниже пояса. Очень болезненный удар. И они оказываются в ситуации, когда они не могут пользоваться, с одной стороны, Ормузским проливом, потому что там иранцы, с другой стороны, они не могут пользоваться вот этим Баб-эль-Мандебским проливом, потому что там хуситы, ну, то есть, то бишь, те же иранцы, по сути. То есть речь идет о морской блокаде Саудовской Аравии. Одновременно эти же хуситы, они называют себя Ансар Аллах, так называется это замечательное движение, они запустили десятки баллистических ракет, беспилотников, бьют повсюду. То есть саудовцам приходится очень несладко. По их гражданской, по военной инфраструктуре, по их городам, там в частности их известный город на Джран, Джазан, Таиф, вот они все получают по полной, как говорится, от хуситов. Там есть уже погибшие, там есть достаточно большие жертвы. Авиабазы король Халид они ударили и повредили, насколько мы знаем, насколько это известно из СМИ, там взлетно-посадочные полосы, радиолокационные системы, по нефтеструктуре они ударили, но и это еще не все. Проблема, как говорится, на этом не кончается, потому что с другой стороны Саудовской Аравии там находятся шиитские милиции, которые тоже контролируются, управляются и субсидируются все тем же Ираном. И вот эти вот шиитские милиции, они тоже бьют по той же Саудовской Аравии, только с другой стороны. И бьют, надо сказать, весьма и весьма успешно. Они ударили по саудовскому нефтепроводу, который называется Восток-Запад. То есть именно через этот нефтепровод идут потоки нефти в разные стороны, пересекают Аравийский полуостров. И вот по этому потоку, это такая артерия, которая выходит к портам Красного моря, тоже был нанесен значительный удар. И там был он очень сильно поврежден, то есть теперь предполагается, что это займет недели, а то и месяцы, чтобы восстановить все это. А теперь про Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия оказалась... Вот Саудовская Аравия, я просто хочу напомнить, это страна, которая на протяжении почти всей послевоенной истории, она манипулировала, по сути дела, и арабским миром. Она считается хранительницей исламских святынь, главная страна арабского мира, на минуточку. Она манипулировала западным мнением, то есть во многом вот то, что происходит в университетах, это не только Катар, это и Саудовская Аравия. Они играли постоянно в двойную игру, то есть то они были с турками и с Катаром, то они были против турок и Катарок, теперь они снова с турками и с Катаром. То есть они совершенно манипулятивная такая страна, которая стремится и всегда привыкла таскать, как говорится, каштаны, как говорили в доброе старое время в Англии про другие страны, таскать каштаны из огня чужими руками. И вот сегодня их накрыло, как говорится, карма, бумеранг истории, и сегодня они оказываются в общем и очень неприятном положении. Теперь, что они

этой ситуации они делают? Они заключили прежде, где-то месяц назад, мы об этом с вами говорили, так называемое исламское НАТО, соглашение с двумя другими сильными исламскими государствами. Это Турция, у нее крупнейшая армия в регионе, вторая по численности армия в НАТО, и Пакистан, тоже очень крупная армия с ядерным оружием. Они заключили союз, что если одна из сторон оказывается в беде, ну, в основном имеется, что Саудовская Аравия будет в беде, заключено само соглашение было в собственном Саудовской Аравии, в Мекке, так вот, то тогда две остальные страны приходят им на помощь. И вот они в беде. И что делает Пакистан? Пакистан говорит, что, вы знаете, ну мы заключили это, но пока же это не является уже вторжением непосредственно в границы Саудовской Аравии, пока это только обстрелы, и вообще это соглашение не о нынешнем, а о будущем. То есть если в будущем что-то произойдет, то вот тогда. А сейчас пока мы нет. Пока мы не хотим, ничего не можем, не хотим. Турция тоже ничего не хочет. В этой ситуации что делает Саудовская Аравия? Она обращается к Трампу. Принц Бен Сальман, Мухаммед Бен Сальман, напрямую звонит Трампу и говорит буквально следующее: «Помоги мне, видишь, гибну». Вот. И что делает Трамп? Трамп не спасает нашего принца. Он говорит: я понимаю, ты гибнешь, но что я могу сделать? У нас своя война тоже с Ираном. Ты мне не помог, он правильно сказать говорит. Ты мне не помог, когда мы воевали с Ираном. Ты делал вид, что ты ни при чем, что ты сохраняешь нейтралитет. Ты ничего не сделал, не участвовал, где-то там отсиживался. И сейчас нет, нам не до тебя, мы не собираемся открывать второй фронт. Это то, что практически дословно говорит ему Трамп. Таким образом, Саудовская Аравия оказывается в полном одиночестве, без союзников, без поддержки. И тогда что она делает? Она предпринимает отчаянный шаг. Она обращается за помощью к Израилю. Через CENTCOM она обращается к Израилю за помощью и говорит: вот гибну, видишь, гибну, вот помоги, понимаешь? И мы не знаем. Израиль помогает, не помогает, сообщаются, СМИ говорят, что да, какую-то помощь о местонахождении вот этих вот хуситов, о их средствах перехвата там и так далее. Да, Израиль вроде как помогает, но это все, конечно, не афишируется, мы не знаем. Но сам по себе факт и само это явление, вот этот феномен, он очень такой, я бы сказал, трагикомичный, понимаете, потому что страна, которая привыкла за кулисами манипулировать и определять, как будут развиваться события касательно и того же Израиля, и других государств, Объединенных Арабских Эмиратов, она оказалась в фокусе внимания, и она сама стала жертвой атак, с которыми пока сама самостоятельно, несмотря на формальную мощь своей армии, справиться не в состоянии. Чем это, по сути дела, грозит миру, как это может все развернуться? Развернуться это может тоже очень нехорошо для мировой экономики, потому что хотя хуситы говорят, что мы пропускаем все суда, мы не воюем ни с кем, кроме саудовцев. Но на самом деле мировые компании, осуществляющие перевозки, они боятся, это естественно, боятся, потому что хуситы это дикари. Кому они стрельнут? По кому они шальнут, никто не знает. Быть уверенным абсолютно невозможно. Поэтому страховые компании отказываются гарантировать выплаты какие-то в случае, если будет поврежден корабль. Экипажи судов тоже, страховые компании тоже, и владельцы компании не хотят рисковать, хотят избежать острых больших рисков. Таким образом, это ситуация, при которой фактически два ведущих пролива, идущих по обе стороны Аравийского полуострова, это, собственно, Саудовская Аравия, вот все эти мелкие княжества, которые там находятся, они оказываются перекрыты. Это влияет, конечно, и может повлиять на международные цены на нефть. Предполагается, что международные цены на нефть будут расти из-за всего этого и могут составить где-то от 110 до 120, это достаточно оптимистичный и умеренный сценарий, в ближайшее время долларов за один баррель. Есть сценарии намного хуже, которые предусматривают

0: требует. Предполагают, что это где-то может быть это до 100-140, где-то даже 150 долларов за один баррель. Так что ситуация очень нестабильная, непонятно, как она будет развиваться. Это ситуация, которая может повлиять, во-первых, на глобальную экономику, естественно, по уже названным мной причинам, а во-вторых, Грегори, она может дестабилизировать ситуацию на Аравийском полуострове, потому что Саудовская Аравия остается ведущим мировым игроком, как я уже сказал, хранительницей мировых святынь. И если там будут иранцы и все их союзники, иракские шииты, куситы и так далее посеют хаос, то трудно сказать, во что это все выльется. Вот такая вот, картина маслом, я бы сказал.
1: А скажите, Израиль может предпринимать какие-то действия, не согласовывая их с Америкой? Такое вообще возможно?
0: Я не думаю. В этом случае нет. Израиль почти наверняка, на 99%. Нет. Это вопрос Саудовской Аравии с хуситами. Израиль сам не хочет ввязываться в эту борьбу. Зачем? Собственно говоря, на протяжении всего времени Израиль, по сути дела, действовал в одиночку или вместе с Соединенными Штатами без всякой помощи и поддержки арабов, только с их осуждением, поношением, гневными всякими их этими репликами и так далее, о том, что мы нарушаем, мы совершаем преступления и так далее. Поэтому Израиль не будет вмешиваться в этот конфликт. Это конфликт не наш. И я думаю, что если будут предприняты какие-то шаги, на уровне технологической помощи, то тогда это будет наверняка, почти наверняка все согласовываться с Америкой через CENTCOM. Это все идет. Насколько я понимаю, координация и переговоры идут через CENTCOM. Так что нет, я думаю, что все это будет в полной координации с Белым домом.
1: Скажите, имеет вообще смысл обращаться к Израилю, если понятно, что ни один шаг не будет сделан без того, чтобы это было согласовано с Америкой? Так я не очень понимаю логику, смысл обращаться к Израилю, а не к Америке напрямую.
0: Нет, логика здесь есть, Григорий, логика проста. Поскольку формально Соединенные Штаты, администрация не хочет втягиваться в эту войну с хуситами, не хочет открывать там второй фронт, начнут обстреливать американские корабли, то есть Трамп этого не хочет, то он может сделать это руками своего союзника Израиля, поскольку формально Израиль все равно находится в состоянии войны с хуситами. И хуситы эти регулярно, помните, мы об этом не раз говорили, обстреливали Израиль, даже попали один раз в аэропорт Бен-Гуриона. То есть у нас с ними постоянное выяснение отношений. Мы бомбили какие-то их объекты и какие-то их города, то через Израиль намного легче, потому что это позволяет Трампу администрации снять с себя ответственность. Они как бы не несут формально ответственность. Мало ли, что Израиль помогает. В конце концов, это выбор Израиля. Но при этом это позволяет ему держать руку на пульсе. То есть, как идет так или иначе та или иная операция, как осуществляется координация. То есть они могут как бы регулировать этот вентиль, просить Израиль оказать большую помощь или сказать ему: нет, вообще это не ваше дело, не лезьте. То есть там есть многообразие вариантов. Это оставляет Соединенным Штатам большое пространство для маневров. Так что это вполне как раз выгодная политическая ситуация.
1: Понятно. Давайте уйдем на несколько минут на рекламную паузу и продолжим сразу после нее.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
8: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
9: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
2: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
10: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
11: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
1: Добрый день. Я снова приветствую наших радиослушателей. В Нью-Йорке полдень началась передача «Нью-Йорк и Иерусалим». У микрофона Грегори Дэвидсон, Нью-Йорке, Александр Мостровой, в Иерусалиме. И мы продолжаем. Скажите, вот я когда начинал передачу, несколько запнулся, потому что не знал, как анонсировать то, что произошло с передачами, которые сняли израильтяне. Я не знаю, сами по себе или это вместе с кем-то. И разразился скандал, насколько я понимаю. Можно подробность?
0: Да, конечно, Грегори. Действительно, произошел у нас скандал на весь кишлак, на весь наш большой веселый кишлак. Что произошло? На фестивале, международном фестивале в Венеции документальных фильмов был выставлен фильм, который называется «НАЗА». Вот так вот называется. Это называется, переводится с иврита словосочетанием аббревиатура «сопутствующий ущерб». Суть в чем? Его поставили двое израильтян. Один из них Юваль Аврахам и другая Рахель Шор. Они считают, представляют себя как израильские журналисты, документалисты. Раньше они занимались постановкой документальных фильмов об Иудее и Самарии, Западном берегу, как израильские звери-поселенцы и израильская военщина преследуют бедных палестинцев, мучают. Ну, вот они такие ребята-правдолюбцы. Пишут о том, что их страна, она просто буквально уничтожает все вокруг себя. И они поставили фильм при участии британской газеты «Гардиан», крайне левой, радикально левой газеты, выступающей, ну, естественно, против Израиля и против Америки. Ну, она, ну, против республиканской Америки, я имею в виду. То есть крайне левацкого издания. Это флагман левацкой журналистики. Вот они поставили такой фильм. И что они сделали? Они собрали анонимное интервью с где-то более чем десятка якобы действующими или бывшими сотрудниками израильской разведки и военнослужащими. Почему якобы? Потому что мы не видим их лица. Они или сделаны с искусственным интеллектом, или же они затемнены настолько, что узнать невозможно. Они представили какие-то карты, которые тоже невозможно, по сути, идентифицировать, сказать, где это происходит. Просто какие-то детские рисунки. То есть там невозможно ничего понять. И что важно, что этот фильм не видели даже в самом Израиле, в армии. Вот что интересно. То есть все это готовилось в обстановке военной секретности. То есть это такая была тайная операция своего рода. Они снимали на крышах Тель-Авива. Они изменили голоса с помощью там цифровых технологий. То есть они сделали нечто, которое якобы должно быть документальным. На самом деле совершенно непонятно, кто эти люди, где эти люди, с кем они говорили. Вполне возможно, что они просто говорили со старшим помощником младшего дворника где-то непонятно где. То есть это все под большим вопросом. Но, тем не менее, они представили этот фильм на документальном кино.
1: А русскоязычные есть среди создателей?
0: Нет, пока еще не-не-не, они все ивритоязычные, Грегори, и они заявили, доказали, да, в кавычках, что Израиль, значит, осуществляет геноцид мирного палестинского населения. Это сразу же было распространено во всех, растиражировано во всех либеральных мейнстримных СМИ, Эль-Джазиры и так далее. То есть они получили специальный приз жюри. Там публика, вот смотрящая публика, вся вот эта вот элита, вся вот эта вот бранжа, которая сегодня культурная, а она считает, что они определяют вот эту леволиберальную повестку и борются за права человека, а они 25 минут стояли стоя с палестинскими флагами. Представляете, какой был восторг. И это сделали, я повторяю, израильские документалисты. То есть это не то, что кто-то там из, знаете, антисемиты, можно сказать. Ну, они антисемиты. Нет, никакие антисемиты. Наши же собственные выкормыши. Вот такая вот ситуация произошла. Ну, их начали, естественно, обвинять. Там и глава правительства, и министры, и депутаты Кнессета, и многие СМИ, они начали, конечно, осуждать, начали звучать предложения, давайте мы их лишим гражданства, очень сомневаюсь, что можно их чего-то лишить. У нас такая либеральная демократия, что даже пальцем тронуть никого нельзя, палестинского террориста пальцем тронуть нельзя, не говоря уже о, так скажем, вот таких вот замечательных героических документалистов. Но и при этом вы знаете, что 700 представителей, я хочу подчеркнуть, Грегори, 700 представителей израильской киноиндустрии, они подписали петицию в защиту вот этих вот деятелей искусства, выступили против их травли, сказали, что ну да, это голос свободы, а как же без голоса свободы и так далее. То есть у нас... Очень любопытно. У нас внутри правящей элиты сформировалась такая мощная пятая колонна, которая нацелена буквально уже, не просто она левая. Левая – это само по себе неплохо и нехорошо. Левые бывают разные, и много очень левых было в прошлом, которые были, стояли у руля этого государства и преуспевали, и защищали его. Нет. В данном случае это самоненавистники люди, которые ненавидят буквально страну, в которые живут, которые купаются, знаешь, как кот в масле, и они просто уничтожают ее. Они, ну, по сути дела, в Америке ведь то же самое, то, что, да и в Европе. То есть то, что мы видим, есть огромная когорта людей, которые стремятся уничтожить свои государства изнутри, преподнося их, не знаю, как каких-то чудовищ, там, какие-то зверские, фашистские, там, российские образования и так далее. Вот они это делают. Так что вот такая вот ситуация сегодня. Это скандал, который потряс сегодня весь Израиль. Конечно, большинство людей, 99% населения негодуют, возмущаются, говорят о том, что у нас буквально отслеживают каждое там движение где-нибудь в какой-то Газе, чтобы случайно не повредить там дом, где живут, не знаю, десятки, сотни людей, даже если там есть террористы, отменяют удар по этому дому, даже если там засели боевики КАМАЗа, то все равно пытаются предупредить, отказываются обстреливать этот дом. То есть такова установка и, собственно, Цахала, и политиков всех, и правых, и левых, чтобы снести к минимуму такой гуманитарный ущерб. Но это никого не останавливает. Кстати, если говорить о сути проблемы, да, Грегори, то очень, ну, немногие, но значительная часть западных военных, например, Джон Спенсер, американский офицер известный, который служил в Афганистане, Ричард Кэмп, он тоже служил в Афганистане, уже из Великобритании, он говорит, что израильская армия, она одна из наиболее, если не самая моральная в мире, которая стремится обеспечить максимальное как бы благополучие и спасти жизни вот этого враждебного палестинского населения, даже если это идет в ущерб решению военных задач. И, в принципе, это правда. Так оно и есть, даже чрезмерно, на мой взгляд, но так оно и есть. Но в данном случае, опять-таки, мы имеем дело вот с такими вот людьми, которые самоненавистники, и которые являются при этом частью нашей элиты, частью нашего культурного истеблишмента и политического тоже истеблишмента.
1: А где-то фильм уже распространяется? А откуда вообще?
0: Да. С невероятной силой идет, о нем уже пишут. Ну, конечно, Грегори, смотрите, если это показали, если ему присудили приз, если они почти полчаса стояли стоя и аплодировали, это же все вот эти VIP-персонсы, это все лучшее, что есть в западной элите, туда съезжается. И, конечно, масса положительных отзывов повсюду, во всех газетах, СМИ, и все подчеркивают, это говорят израильские журналисты, не то, что там палестинские, не, израильские сделали, значит, это правда, значит, есть геноцид. Добавьте еще к этому, что об этом говорили известные политические деятели наши, но я уже не раз приводил слова нашего Яира Галана, который глава крайне левой партии «Демократы», они называются, и который на минуточку был заместитель начальника генштаба, который говорил, что армия убивает палестинских детей просто ради забавы. Просто ради забавы. Естественно, его цитировали. И многие очень другие. Ольмерт, бывший премьер-министр, это говорил, причем в интервью западным каналам. Бывший начальник генштаба Буги Айлон говорил, что этнические чистки в Газе. То есть это такая тенденция среди вот этой вот части элит, которые нацелены на то, чтобы просто эту страну уничтожить, сделав ее нелегитимной, представив ее как монстра, осуществляющего геноцид палестинского народа, своего рода, вот как и говорят все наши критики многочисленные, вот нацистская Германия современности, вот они это делают. Наши евреи, не арабы, я подчеркну, евреи это делают.
1: Знаете, что для меня странно? Я услышал об этом фильме из средств массовой информации произраильских и, в общем-то, достаточно имеющих хорошую репутацию. И для меня это странно, потому что там взяли интервью почему я спросил про русскоязычных, потому что интервью было с кем-то из людей, которые принимали участие в создании. Это был человек, говорящий по-русски. Достаточно странная история, потому что после того, как я услышал вот этот сюжет, там у меня не возникло ощущения, что это было настолько антиизраильский и анти, вообще говоря, вопреки, что называется, логике, там все это подавалось совсем-совсем по-другому. Интересная история.
0: Может быть, это про другую ленту? Я не знаю, Грегори.
1: Да какая Да нет же. О чем вы говорите?
0: Ну, да.
1: Ну, об одном и том же разговор. Да. Про ленту, которая получила приз на кинофестивале.
0: Да, документальный фильм, но они не русские. Это абсолютно точно. Как я уже сказал, один из них Юваль Абрахам.
1: Вопрос не про русский или не русский. Вопрос в том, что там это все подавалось про израильский, а не антиизраильский. Вот
0: нет,
1: в чем проблема.
0: Нет. Там абсолютно антиизраильский контекст. Контекст абсолютно антиизраильский. Контент, контекст, все что угодно. И они говорят прямым текстом о том, что в Газе осуществляется геноцид. Что идет, это говорит вот этот вот Абрахам, что осуществляется дегуманизация палестинцев. Это он говорит, причем я его цитирую, что наша страна совершает эти преступления, что, по сути дела, в общем-то говоря, Израиль – это военный преступник. Так что и США финансируют значительную часть убийств. Так что вот тут нету даже ни малейших сомнений. Это не просто какое-то противоречивое такое явление. Нет, это абсолютно антиизраильская картина, которая направлена на то, чтобы превратить Израиль в государство-монстр.
1: Интересно, просто сделаю небольшой ресерч, что называется, посмотрю, что будет в развитии этого события. Ладно, давайте вернемся к тому, что произошло на прошедшей неделе. Есть о чем сказать по поводу других стран, вовлеченных в конфликт?
0: Вы знаете, во-первых, Ливан. В Ливане произошли достаточно серьезные события. Там есть такая крепость, я бы сказал, объект, как лучше ее назвать, но она находится под горами, а называется Эль-Тайр. Так вот, этот Эль-Тайр, этот был, как выясняется сегодня, это был гигантский склад оружия, боеприпасов, штаб-квартира Хизбаллы. А там было все, что было им необходимо. Оттуда они планировали в свое время развернуть еще до 7 октября массированное наступление на Израиль с помощью корпуса Радуан, это их элитный корпус. То есть это была их главная база в Ливане, главный их оплот. И сегодня это все, надо сказать, уже в прошедшем времени, потому что этого всего нет. Это все взорвали, там было все заминировано, произошел невероятные силы взрыва, вызвавшие даже локальное землетрясение, по-моему, по шкале Рихтера 4.2, что-то такое. Но то есть почувствовала вся округа. Во всяком случае, все это было уничтожено, и это поставило Хизбаллу в очень неприятное положение, потому что это, как я уже сказал, был ее главный оплот в Южном Ливане. Интересно, что это на многие отреагировали в самом Ливане, в ливанском правительстве, в ливанских фракциях. Весьма интересно, они сказали, все, хватит нам воевать с Израилем. Это христианские депутаты прежде всего, марониты, там были и другие, там же есть еще и друзы, и сунниты, то есть там очень много фракций. Сказали, мы не хотим больше войны с Израилем. Мы хотим, один даже депутат сказал, что он хочет мира с Израилем. То есть это говорит о том, что они чувствуют, что Хизбалла оказалась в глубочайшем кризисе. То есть сначала уничтожили их высшекомандный состав, потом значительную часть инфраструктуры, захватили их ключевые объекты, в частности, крепость Бофор, которая находится тоже в Южном Ливане. Теперь взорвали вот этот вот объект. Этот объект был действительно уникальным. Не просто склад боеприпасов тактического значения, это была действительно стратегическая база, где находилась масса туннелей, туда вело целый такой город, штабные эти командные штабы и так далее. И это, судя по всему, придало силы оппозиции, которая уже вызревает в Ливане. Так что для Израиля это несомненный успех в Ливане. Есть еще и Газа, где, по сути дела, мало что меняется. Вы знаете, я смотрю, отслеживаю новости, и все это, по сути дела, не проходит и дня, что уничтожаются какие-то командиры Хамаса, командиры боевики Нухба, вот той самой, которая осуществляли резню 7 октября. То есть там идет такая медленная, такая тихая, не очень заметная, но весьма плодотворная работа по ликвидации вот всех этих деятелей. Вот это то, что там продолжается. Совет мира, он продолжает говорить о том, что вот пора переходить к какому-то восстановлению Газа, но на самом деле ничего не происходит. Это как параллельные миры. С одной стороны, некие дипломатические там пируэты, с другой стороны, реальная работа на местности, в результате которой ликвидируются вот эти все товарищи регулярно, постоянно и в достаточно таком количестве последовательном. Вот такая, такая вот на наших окраинах ситуация.
1: Ну, давайте в заключение передачи поговорим о прогнозах. Что вы думаете, можно ожидать на ближайшей неделе?
0: Вы знаете, ситуация сегодня наиболее, на Ближнем Востоке, надо сказать, Грегори, вообще может произойти все, что угодно, поэтому очень трудно предполагать, может быть, и начало войны, и какие-то на прорыв так называемых мирных переговоров с Трампом, с Ираном, все возможно, но, в принципе, вся ситуация, которую я писал вокруг Саудовской Аравии с перекрытием Баб-эль-Мандебского пролива, оно может привести к эскалации насилия, потому что и эскалации конфликта, потому что, как я уже сказал, хуситы, они показали свой высокий уровень боеспособности, они наступают, по сути дела, не встречая сопротивления ни правительственных войск самого Йемена, ни, собственно, саудовцев. И не очень понятно, как это будет разворачиваться, как саудовцы смогут противостоять этому, до чего дойдет дело, потому что они бьют по их наиболее болевым точкам. И, ну, во всяком случае, это будет очень, может произойти такое неприятное ухудшение в положении стратегическом, геополитическом самого королевства. Ну, а кроме того, это может вызвать еще и международный кризис, потому что мир будет страдать. Как администрация Трампа будет реагировать, это тоже большой вопрос. Пока, я сказал, они не хотят вмешиваться в этот конфликт, но если цены будут расти, а они могут расти, то есть эксперты, как я уже сказал, говорят, что они могут к отметке $120 за баррель. Это очень здорово. И таким образом мы находимся в такой точке, откуда, возможно, всякие, ну, совершенно непредсказуемые сценарий.
1: А вы считаете, вот это последнее заявление Трампа, при всем том, что мы понимаем, насколько он колеблется, оно все-таки имеет смысл или это совершенно пустое?
0: Очень трудно сказать. Очень трудно сказать, Грегори, что у него сейчас в голове. Но когда он делает такие заявления о том, что они готовы к переговорам, то это значит, что он сам. Это уже мой вывод, основанный на эмпирическом опыте, что он сам хочет этих переговоров. Хотят ли иранцы, это другой вопрос. Они хотят, но на своих условиях. Я не исключаю, что поскольку до выборов-то остается совсем немного промежуточных в Соединенных Штатах, он может попытаться предпринять какие-то переговоры, чтобы снизить напряженность, унять и самих иранцев, унять немножко хуситов, ну, хотя бы до выборы. Но это вполне возможно, как тактический маневр. Ну, а дальше, как говорится, куда уже кривая вывернет. Я не исключаю такого поворота.
1: Ну, видите, вы, наверное, высказали и мое мнение тоже, потому что трудно предсказать в условиях полной неопределенности, но вот мне кажется, что на следующей неделе ничего существенного все равно не произойдет, что будет продолжаться вот эта тягомотина, да, извините за выражение, может быть, не очень такое эфирное, но очень хорошо отражающее, на мой взгляд, то, что происходит. Вот мы на следующей неделе вернемся в среду в это же время, в полдень, к микрофонам, и, наверное, мой вопрос будет точно такой же. А произошло ли что-то существенного? Мне кажется, что вы ответите тем же самым. Произошло много всего, но ничего существенного.
0: Очень может быть, я тоже думаю, что не произойдет что-то такое кардинально меняющее ситуацию, Грегори, но какие-то драматические события могут случиться. Могут, на мой взгляд.
1: Ну что, мы прощаемся до следующей среды. Это был Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мостровой в Иерусалиме. И это была передача «Нью-Йорк, Иерусалим». А спасибо всем, кто нас слушал. И до следующей недели.
0: Спасибо, Грегори. Спасибо всем радиослушателям.
2: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
12: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
13: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Дэвидсон на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
8: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
9: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
2: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
10: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
14: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
15: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
16: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
15: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
17: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: четверки час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Спонсор часа.
2: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Средняя стоимость дизельного топлива в стране второй день подряд обновляет исторический максимум. Самая сложная ситуация в Калифорнии. Там средний ценник достиг $8.26 за галлон, а на некоторых автозаправочных станциях превышает $9. Удорожание горючего напрямую отразится на стоимости потребительских товаров. Дизельное топливо массово используется для заправки сельскохозяйственной техники и большегрузных автомобилей, обеспечивающих логистику по всей стране. Большинство зарегистрированных избирателей считают Трампа коррумпированным и опасным политиком в преддверии промежуточных выборов, передают Axios. 53% респондентов считают Трампа коррумпированным, 51% опасным. Результаты опроса сильно разделились по партийной линии, при этом 49% готовы назвать Трампа честным. Конфликт с Ираном будет обходиться американцам в 2-3 миллиарда долларов ежемесячно. На первые 5 месяцев войны уже ушло 38 миллиардов. Об этом говорится в отчете бюджетного управления Конгресса. Аналитики этого учреждения считают, что на конфликт уже ушло более половины от общей суммы военных расходов, запрошенных администрацией Трампа. Управление также подтвердило, что война привела к истощению запасов вооружений США, в том числе критически важных перехватчиков для систем противовоздушной обороны. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал вершиной айсберга упомянутые в докладе Пентагона повреждения на американских военных базах на Ближнем Востоке от иранских ответных ударов, а также пообещал раскрыть другие данные о понесенном штатами уроне. В докладе генинспектора Пентагона говорится, что иранские удары в ответ на операцию США «Эпическая ярость» повредили и уничтожили сотни объектов на американских военных базах на Ближнем Востоке. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Верховный суд отклонил ограничение Трампа на голосование по почте. Демократы в Конгрессе начали расследование из-за того, что российский бизнесмен оплатил часть расходов на свадьбу сына Трампа. В Нью-Йорке предъявили обвинение группе россиян, работавшей на российскую разведку и готовившей убийство российского оппозиционера в Вашингтоне. В субботу 19 сентября на 5-й авеню в Нью-Йорке ожидаются серьезные ограничения движения. 69-й ежегодный парад Штойбена пройдет по Верхнему Истсайду. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 80%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Итак, тема сегодняшнего моего выступления – ресвератрол. В науке очень часто случается, когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось. Исследования, проводившиеся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, в очень низкой концентрации ввели в одноклеточную амебу. Случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого, индуса по происхождению, доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем, злокачественных заболеваний и статистически являются одной из самых здоровых наций. Я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод и называется, как я уже сказал в начале нашей передачи, ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существует цис и транс изомеры ресвератрола. Ну, не химики, наверное, и не поймут до конца, но химики поймут наверняка. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 миллиграммов до 7 миллиграммов, в зависимости от качества вина, если речь идет о вине. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах. Сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года опубликовала результаты очень интересного исследования. Исследователи вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбам, называемым килифиш. Результат был примерно такой же, как и с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а дольше примерно на 56%. То есть на амебах результат был более заметный. Да, так вот, и рыбы были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, наверное, в голове крутится вопрос: а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, не все так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода провести почти невозможно, так как животные для экспериментов подбирались специально с очень коротким временем жизни. Однако ресвератрол, согласно многочисленным исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, подтверждается абсолютно. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, безо всякого сомнения подтвердили его, во-первых, противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок кровеносных сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько научных работ говорят о том, что при употреблении вовнутрь или нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных энзимов COX, то есть COX, это английская транскрипция, артритные и другие негативные процессы в организме. Все это снивелировано. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в организме и в коже процессы, связанные со старением. Я работаю над применением ресвератрола в продукции против старения и улучшения состояния кожи с 2003 года. Великолепные результаты в борьбе со старением кожи уже есть. Но мы их сделаем еще более впечатляющими.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: «Пульс дня» в эфире RTN, о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Проиранские хуситы захватили все побережье Йемена на Красном море вплоть до стратегического пролива Баб-эль-Мандеб. Накануне они взяли портовый город Моха, нанеся тяжелое поражение правительству, которое поддерживает Саудовская Аравия. В понедельник хуситы заявили о захвате еще нескольких стратегических островов в южной части Красного моря. Одновременно Саудовская Аравия остановила нефтепровод «Восток-Запад» после атаки, которую приписала дронам проиранских группировок из Ирака. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется политолог Юрий Польский. Юрий, приветствую вас в эфире.
1: Здравствуйте.
0: Как вы оцениваете действия того, что сейчас происходит на побережье Красного моря? И такой нюанс, наверняка вы слышали о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Сальман просил Трампа в выходные ударить по хуситам, два раза звонил в один день, но Трамп отказал.
1: Да, я слежу за всеми этими обстоятельствами и вижу, что вооружение Саудовской Аравии не действует. Они купили огромное количество вооружений, но это им никак не помогает. Им нужно было бы давно встать открыто на сторону Израиля и заключить военный союз с Израилем. Ничего этого нет. Но самое важное с точки зрения нашей передачи, что Пакистан, Турция ни о какой помощи Саудовской Аравии не оказывает. Вы просили меня оценить новый военный союз. Да. Цена ему весьма невелика, поскольку ничего не было сделано для Саудовской Аравии со стороны таких мощных союзников, как Турция. Что касается США, то здесь мы видим тоже абсолютную беспомощность, потому что американская администрация, я повторюсь, не имеет ясного плана действий, они не знают, что делать, и ситуация выглядит очень-очень напряженной и необещающей.
0: По-вашему, Саудовская Аравия способна справиться с хуситами сама? Если, ну, если да или нет, почему вообще мы не видим никаких действий с их стороны?
1: Ничего они не могут сделать серьезного, потому что их вооруженные силы недостаточно готовы к таким вызовам. И они не могут никому обратиться, чтобы им помогли, как мы видим сейчас, по-настоящему. И они оказались изолированными. Так что вообще будущего этого режима вызывает сомнение. Американцы многие-многие годы связывали свою судьбу с Саудовской Аравией. И сейчас союз Саудовской Аравии выглядит наиболее ненадежным. Со временем вообще осуществление тесной связи между нынешним правительством Саудовской Аравии.
0: Как вы считаете, цель действий хуситов сейчас какая? С одной стороны, это кажется как скоординированная атака Саудовской Аравии, но с другой стороны, учитывая конфликт США с Ираном, ну, кажется, вывод простой – это блокирование поставок нефти, чтобы нанести такой удар Соединенным Штатам.
1: Я бы еще проще сформулировал всю эту ситуацию. Цель хуситов – нанести саудовцам самый большой урон, какой возможно. У них нет четкой задачи что-то блокировать, что-то конкретное сделать. Они ненавидят этот режим. Это для них красная тряпка. Это режим соглашателей в отношении Израиля и Соединенных Штатов. И вообще лучше их сбросить. И сейчас аппетит улучшится намного у них. После того, как беспомощность и трусость саудовского режима достигли предела, можно действовать и дальше.
0: Есть ли объяснение у вас, почему Дональд Трамп отказал саудовцам в помощи?
1: Дональд Трамп абсолютно непредсказуем. Это человек, который восхищается сам собой, и, по-моему, он неконтролируем. Поэтому невозможно определить, что он думает, что он замышляет, у него меняются планы. Но это очередной указатель на полную несостоятельность внешней политики Соединенных Штатов. это неспособность Соединенных Штатов воспользоваться всеми возможностями, которые есть у американского народа. С моей точки зрения, проблема хуситов может быть решена очень быстро, так же, как и проблема Ирана. И вообще весь этот клубок на Ближнем Востоке можно распутать решительными, жесткими и в то же время очень продуктивными действиями. Ничего этого не делается, хаос продолжается и будет продолжаться.
0: Есть еще одна тема, которую хочу с вами обсудить. Это Кушнер и его заявление, а вот в частности после поездки Кушнера и Уиткофа в Киев появились сообщения, что переговоры по Украине может возглавить теперь директор ЦРУ Джон Рэдклифф. А Кушнер тем временем сделал заявление, он назвал прошлогодний израильский удар по лидерам Хамас в Дохе ужасным и

0: точки зрения понятно. Самое важное, что понятно, это что Кушнер должен быть настолько далеко от переговоров, насколько это возможно. Его можно послать, скажем, в Южную Африку или еще куда-нибудь, чтобы вообще его физическое присутствие не мешало никаким переговорам. Он абсолютно не способен вести никакие переговоры. То есть это бездарность неслыханных масштабов. Теперь конкретно. То, что сказал Кушнер, это направлено на Нетаньяху. Крайнее недовольство Нетаньяху, атака на Доху, попытка устранить лидеров Хамаса, там это он оценивает как провал. И вообще, после стольких месяцев вот эти все заявления, они ничему хорошему не способствуют ни в какой степени. Что касается других нюансов, которые вы сейчас подняли, то здесь я тоже не вижу больших обещаний, надежд и так далее, потому что все эти люди совершенно не способны повлиять на Российскую Федерацию прежде всего. Вообще, откровенно говоря, Российская Федерация могла бы очень помочь покончить с иранской проблемой, с ближневосточными конфликтами. Это делается очень-очень решительно при правильном подходе к Российской Федерации. Ничего этого не видно, нет никаких намеков на это.
1: Представители Совета мира, созданного Трампом, на этой неделе обвинили и Израиль, и Хамас в том, что они не выполняют дорожную карту. При этом Дональд Трамп, опять же, в минувшие выходные говорил, что Хамас готов сложить оружие, но, насколько я помню, это уже несколько недель длится, и мы не видим, чтобы Хамас складывал оружие. Где, по-вашему, застопорились?
0: Повсюду застопорились, с самого начала застопорились, и ничего не будет абсолютно. Этот Совет мира, это вообще, повторюсь, это вообще название для какого-то шоу. И тут юмор неуместен, потому что столько людей погибло и будет страдать очень серьезно, в том числе арабы-палестинцы в Газе. Это первая группа, которая страдает, потому что это обычные люди, их очень много. И они страдают безгранично, и ничего хорошего для них не предвидится. Потому что нет никакого реального плана, чтобы покончить с этой никому не нужной проблемой. Все это решается очень быстро, решительно, при мощной инициативе Соединенных Штатов, при поддержке Российской Федерации прежде всего. Ну, что можно предложить? Поскольку я повторяю, что это можно решить, все-таки нужно указать, что я имею в виду. Ну, можно предложить два государства в этом районе. Два государства. То есть вообще три государства. Одно — это Иордания, и еще два. Одно еврейское государство Израиль, одно еврейско-арабское государство Израиль, которое бы включило те территории, о которых идет речь. Ну, вот типа линии прекращения огня 1967 года, надо установить еще одно еврейское государство во главе с еврейскими поселенцами. Оно должно включать арабов-палестинцев. Все это можно очень легко организовать при поддержке Арабской лиги, Китая, Индии и всех заинтересованных сторон, скажем, всех африканских стран. Все это делается быстро, просто, четко. Турция можно тоже предложить хорошую роль во всем этом. Ничего этого не делается. Идет пустая болтовня о палестинском арабском государстве, которого в помине нет и не предвидится. И вот этот Совет мира — это вообще просто чудовищное образование. Там столько стран, которые совершенно не имеют никакого представления, что им делать. Никакие вооруженные силы не могут разоружить Хамас. Хамас может сам разоружиться очень легко. Если предложить Хамасу и исламскому джихаду вполне приемлемые условия, которые удовлетворят чаяния арабского народа Палестины, это сделать очень просто, мог бы включиться. Была допущена после шестидневной войны огромная ошибка, когда Израиль вернул, в конце концов, Синайский полуостров. Синайский полуостров должен использоваться для решения всех проблем Ближнего Востока и, прежде всего, проблем арабов Палестины. Евреи и арабы могут ужиться очень хорошо во всей Палестине. Палестина может иметь объединенные вооруженные силы, в принципе, и иметь три государства. Одно — Иордания, другое — Израиль. Это два государства уже существуют. Третье можно назвать по-разному. Можно назвать Иудеей, Самарией, и арабскими районами Палестины.

0: Палестины. Ну, в общем, здесь нужно просто приложить небольшую фантазию, и все это может образоваться очень просто к удовлетворению всех заинтересованных сторон. На основе тех решений ООН, которые приняты были еще в 1947 году. В 1947 году, когда было принято решение о разделе Палестины, все это могло решиться при разумном отношении прежде всего арабов. Но арабы проявили крайнее безразличие, я бы сказал, к своей собственной судьбе. И они прежде всего являются жертвой того, что произошло. Ну и израильтяне являются жертвой. Израильтяне понесли огромные потери и продолжают нести потери. И администрация Соединенных Штатов совершенно не имеет ни малейшего представления, как решить этот клубок противоречий.
1: Ну, учитывая, что сейчас происходит в Израиле, я имею в виду на выборах, и разрозненность и политическую, и гражданскую, ваша фантазия о том, чтобы разделить Израиль на две или три страны, она не выглядит, совсем не выглядит какой-то запредельной. Но есть и еще одна, кстати, организация потрясающая, которую вы пока не упомнили, но вот я хочу вспомнить о ней. Это Организация Объединенных Наций. И премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прилетит в Нью-Йорк вечером 23 сентября, а 24-го он выступит на Генеральной Ассамблее и в ту же ночь, кстати, улетит обратно. Что здесь интересно, израильская миссия ожидает протесты после того, как мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани поддержал демонстрации, призвал людей выходить на эти протесты. Посол Израиля в ООН Дани Данон призвал мэра не сеять хаос в городе. Ну, а вообще раньше Мамдани обещал арестовать Нетаньяху, это было в июле, но признал потом, что не имеет таких полномочий, как мэр. Как вы считаете, с чем вообще Нетаньяху может выступать в Нью-Йорке сейчас, учитывая его, ну, я не хочу сказать сильнее, ну, шаткое, скажем, политическое положение?
0: Прежде всего, я хочу сказать, что я не предлагаю разделить Израиль, а предлагаю создать возможное третье государство на территориях в соответствии с решениями ООН. Это не разделение Израиля. Израиль остается, в принципе, таким, как он есть. И я могу подробнее об этом все рассказать очень четко. Я считаю, что фантазия, скорее, это относится к тому, что делает Совет мира и разные болтуны. А вот то, что я предлагаю, это наиболее реальный вариант. В то же время ваше выражение «фантазия» является комплиментом в данном случае, потому что фантазия нужна, в принципе, при решении международных проблем. Без фантазии никуда не денешься. Но я не буду развивать это
1: абстрактно. Я не искал способ, чтобы обидеть вас. Нет, фантазия в том плане, что по факту мы сегодня имеем всего лишь один Израиль. Ну, это по факту так и есть, да. Может быть, на документах их больше, но то, что есть, вот что называется.
0: Артем, слово «обида» здесь совершенно неуместно. Дело в том, что вы представили мне материал для того, чтобы судить вас по законам США, поэтому слово «обидеть» здесь неуместно. Важно очень подходить с американскими принципами. Все должно в финансовых, так сказать, аргументах представляться. Так что подготовьтесь, просмотрите, какие у вас есть финансовые возможности. Может
1: нет,
0: быть, мы договоримся
1: я заранее
0: после,
1: вам говорю,
0: после передачи.
1: Возможностей их просто нет, поэтому вот исходите из негативного баланса, скажем так.
0: Учитывая вашу честность и отличный послужной список, вы можете занять, ну, скажем, 1500, и все мы решим очень легко. Но я перейду к другому вашему вопросу, Нетаньяху. Да. Тут я могу очень легко предсказать, что произойдет. Он выступит с очередной серией обычных аргументов. И это будет выглядеть как пластинка, которую вы слушаете в который раз. Потому что ничего нового он сказать не может. Это очень-очень дошлый политик. Он действительно в очень трудном положении, но он не теряет чувства собственного достоинства.
1: И тогда, у него... А зачем, Юрий, нужно это выступление? Ну, можно просто сконцентрироваться на внутренних выборах в Израиле. Зачем вообще выезжать? Ну, для кого это нужно сейчас?
0: Это нужно со всех сторон. Прежде всего, показать внутри Израиля, что он — это тот политик, который пользуется международным авторитетом. У него английский почти безупречный. Он будет тут выступать на разных шоу и говорить очень убедительно. Он хороший оратор. Но это ему не слишком поможет, потому что все же он не достиг многого, и Израиль находится в постоянном кризисе. Я думаю, можно так сказать. Просто постоянный кризис и Израиль — это одно и то же. И несмотря на то, что он очень опытный политик, у него тоже есть клише, есть старые идеи, которые нужно переформатировать, но он не в состоянии этого сделать. Я не раз говорил, что он более способный политик, чем все остальные израильские политики вместе взятые. И как раз вот то, что вы упомянули, очень важно, что он, выступая, так сказать, по американскому телевидению, выглядит довольно неплохо, особенно если его сравнивать с другими израильскими политиками.
1: Но пока неизвестно, будет ли он встречаться, например, с Дональдом Трампом. А как вы считаете, нужна ли ему сейчас эта встреча с Трампом?
0: Этот вопрос очень спорный и нерешающий. Это не будет иметь очень большого значения. Но он встретится с Трампом или не встретится, это не изменит ситуацию. Ситуация в Израиле по-прежнему очень трудная, тяжелая. Израиль подвергается мощному давлению. Но Кушнер преувеличил, что Израиль попал в изоляцию после удара по Дохе. Это было не очень удачно, но очень трудно давать совет Израилю убивать руководителей Хамаса, как с ними общаться, в кавычках, если так можно выразиться, что с ними делать. Никто не придумывал никакого рецепта. А американцы теперь встречаются с руководителями Хамаса. Это тоже ничего не дало.
1: Юрий, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог Юрий Польский.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Министерство финансов изучает инициативу о единовременных выплатах американским гражданам в размере $5000. Глава Минфина Скотт Бессент заявил, что ведомство готово проработать этот вопрос с руководством Палаты представителей в случае победы республиканской партии на выборах. Бессент утверждает, что существуют способы реализовать выплаты без роста дефицита федерального бюджета. Состояние Трампа увеличилось на $2.7 миллиарда после победы на выборах 2024 года и достигло $7 миллиардов. Большую часть состояния Трампа составляют криптовалюта и ликвидные активы. Их стоимость достигает почти $2.5 миллиардов. Инвестиции в недвижимость оцениваются в $1.1 миллиард, а стоимость Trump Media и Technology Group составляет $1 миллиард. Администрация Трампа намерена поставить израильской стороне крупную партию тяжелых авиабомб и другого вооружения на сумму $2.8 миллиардов, пишет «Вашингтон-Пост». Пакет включает 40 тысяч снарядов весом по 907 килограммов, а также 20 тысяч проникающих боевых частей. Отмечается, что эта сделка станет крупнейшей отдельной продажей этих боеприпасов за последние годы.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование.
5: 717-338-66-55. Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Таракана, таракана.
8: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
9: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
8: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
9: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
8: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
9: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
8: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
9: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
8: И оставить после себя невозможную боль.
9: 20 сентября в 5 часов вечера.
8: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
9: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
10: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
8: Ждем вас с любовью.
9: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
2: Вы слушаете «Давидзон Радио». Радио.
1: Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине заявил, что объединение Ирландии было бы фантастическим, тем самым нарушив негласную традицию своих предшественников не высказываться на эту тему. «Я не хочу создавать проблем, но скажу вам, я бы с удовольствием увидел объединение. В конечном счете это произойдет. Думаю, это было бы классно», — сказал Трамп позже перед журналистами. Неожиданный призыв Трампа не оценили ни в Дублине, ни в Лондоне, ни в Вашингтоне. Мартин не ответил на эти слова Трампа. Лидер британских консерваторов Кеми Баденок также назвала слова Трампа крайне неполезной интервенцией, которая несет риск обострения в Ирландии. Президент Трамп, как обычно, делает скоропалительные заявления, точно так же, как это было в случае с Гренландией или идеей о превращении Канады в 51-й штат США. Подобные легкомысленные рассуждения о будущем демократических стран совершенно неуместны и лишь создают ненужную напряженность, заявила она в соцсети X. Юнионисты откликнулись на слова Трампа предсказуемо, несмотря на то, что в их рядах много сторонников Трампа. Гевин Робинсон, лидер демократической юнионистской партии, написал в соцсети X, что будущее Северной Ирландии будут определять сами жители Северной Ирландии, а не комментарии из Лондона, Дублина или Вашингтона. Он также выразил уверенность, что Северная Ирландия и впредь будет выбирать Великобританию и ту безопасность, которую она обеспечивает. Солидарно с этим мнением и министр иностранных дел Ирландии Хелен МакКинти, событие такого масштаба может произойти только при наличии согласия ирландского народа, высказалась она о заявлении Трампа. Бывший депутат парламента от демократической юнионистской партии Йен Пейсли, близкий друг семьи Трампа и его сторонник, отреагировал на предложение американского президента аккуратно. «Каждый имеет право на свое мнение, даже если оно ошибочно». Мэри Лу Макдональд, лидер, выступающий за объединение Ирландии партии Шин Фейн, сочла заявление Трампа признаком того, что дискуссия об объявлении Ирландии изменилась. Слова Трампа удивили в том числе его соратников. Бывший конгрессмен-республиканец Мик Малвейни, который во время первого срока Трампа был его спецпредставителем в Северной Ирландии, предостерег от того, чтобы придавать словам президента слишком большое значение. «Это не означает изменения во внешней политике США», — заявил он, добавив, что США по-прежнему твердо привержены соглашению Страстной Пятницы. Конгрессмен-демократ Брэндон Бойл согласился с этим, пояснив, что соглашение поддерживают в США и республиканцы, и демократы, и это не изменится. Оба политика полагают, что Трамп, возможно, прав, говоря, что объединение в конечном счете произойдет, но это не означает, что США собираются активно этому способствовать. Напомню, президент США прибыл в Дублин в минувшую субботу, чтобы провести на острове выходные. После официальных встреч он отправился на запад Ирландии, где в принадлежащем ему гольф-клубе в курортном прибрежном городке Дунбек в графстве Клэр проходит открытый чемпионат Ирландии по гольфу. И в Дублине, и в Дунберге во время визита Трампа прошли акции протеста, собравшие по некоторым оценкам порядка 10 тысяч человек. Поводом для их проведения стали не заявления Трампа о единой Ирландии, а роль США в конфликте между Израилем и Газой. Ирландия – одна из самых пропалестинских стран в ЕС. По оценке Reuters, эти протесты стали крупнейшими в стране за последние несколько лет. Повстанцы хуситы в конце прошлой недели предприняли внезапное наступление в Йемене, захватив портовый город Моха и стратегически важный остров Перим. Неназванный правительственный источник на Ближнем Востоке нецензурно прокомментировал ситуацию CNN, назвав ее чертовским провалом координации США и Саудовской Аравии. Наследный принц Мухаммед бин Салман в четверг дважды звонил Дональду Трампу и тщетно просил его о нанесении военно-воздушных ударов, добавляет Axios. Трамп отказался, и американские чиновники подчеркивают, что у администрации нет планов напрямую вмешиваться в ситуацию с хуситами, передает издание. Источники Axios добавили при этом, что Вашингтон пообещал предоставить Саудовской Аравии данные для цели указания, однако Эр-Рияд также не нанес своих ударов. Собеседник CNN на Ближнем Востоке назвал ситуацию провалом эпических масштабов, используя нецензурное англоязычное слово. Отсутствие планов воевать с хуситами Трамп подтвердил лично в субботу. Во время визита в Ирландию он заявил, что его администрация контактировала с йеменскими повстанцами, но не уточнил, по каким каналам. «Хуситы нам позвонили», — сказал Трамп, — «и они не хотят с нами воевать. Они бы предпочли, чтобы мы не вмешивались, и сами пропускают большинство кораблей», — подчеркнул Трамп. Он также подтвердил, что говорил с принцем бин Салманом, но не уточнил детали. «Он мой хороший друг, и я хочу сказать, что все будет в полном порядке, все будет хорошо», — заявил президент США. Однако аналитики в США опасаются, что ситуация, несмотря на спокойствие Трампа, угрожает блокированием важного для нефтяной торговли Бабель-Мандебского пролива вслед за Ормузским. А вот переговоры с участием США, России и Украины с целью мирного урегулирования могут пройти уже в октябре. Соответствующую возможность не исключил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По словам Пескова, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС активно предлагали Владимиру Путину помощь в разрешении конфликта. Кроме того, обсуждалась возможность переговоров в Абу-Даби. Между тем, спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер констатировал, что территориальный вопрос самый сложный на пути урегулирования. Президент Украины Владимир Зеленский 11 сентября сказал дочь Велли, что готов встретиться с Владимиром Путиным в Майами на саммите Большой Двадцатки в декабре, если российский лидер примет в нем участие. А вот Александр Лукашенко заявил, что в белорусских войсках продолжатся проверки готовности. Цитата. «Я уже говорил по-народному, армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию, всех проверим, вплоть до мобилизации», — сказал Лукашенко. По его словам, проверки уже прошли в танковых и мотострелковых подразделениях, а сейчас идут в артиллерийской бригаде. «Готовимся к войне, чтобы ее не было», — добавил Лукашенко. Он заявил, что его младший сын Николай тоже служит в армии. Никто и не знал даже. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин его призвал. Служит в армии, все как положено. Лейтенант. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении, сказал Лукашенко. В Далласе, штат Техас, прошел двухдневный съезд республиканской партии, приуроченный к промежуточным выборам. Первый подобный формат за почти 50 лет. Хотя формально в бюллетенях этой осенью президента Трампа не будет, но именно он оставался главным героем мероприятия от начала до конца. Съезд одновременно стал смотром возможных преемников Трампа на выборах 2028 года. Вице-президент Джей Ди Венс, выступая перед делегатами, был встречен скандированием 48-48, намеком на то, что он должен стать 48-м президентом США. Венс на овации лишь улыбнулся, но от прямого ответа о своих планах уклонился. «Сейчас нам нужно разобраться с ноябрем, а что будет дальше, разберемся потом», — сказал он. Associated Press опросила почти два десятка делегатов съезда. Единого фаворита на будущее у республиканцев пока нет. Наряду с Венсом чаще всего звучали имена госсекретаря Марко Рубио, сенатора от Техаса Теда Круза и губернатора Флориды Рона Де Сантиса. Часть участников хотели бы видеть совместный билет Венса и Рубио с Венсом во главе. Съезд прошел на фоне рекордно низкого одобрения деятельности Трампа. По последним опросам его поддерживают лишь 36% американцев, а не одобряют его деятельность 59%. Давление на партию усиливают непопулярная война с Ираном и рост цен на бензин, при том, что исторически партия действующего президента, как правило, теряет места на промежуточных выборах. Президент Трамп заявил, что предлагает новый законопроект, который лишит будущих президентов возможности ослабить миграционный контроль на границе США. Об этом он сообщил во время выступления на съезде республиканцев. Это один из ряда новых политических шагов, которые президент собирается представить в преддверии промежуточных выборов этого года. «Мы сделаем так, чтобы с юридической точки зрения ни один будущий президент, получив право снова открыть границу, не смог разрушить нашу страну», — сказал он. Пока не ясно, успеет ли Конгресс рассмотреть законопроект до промежуточных выборов, которые состоятся 3 ноября. Несколько ключевых законопроектов, продвигаемых президентом, в том числе инициатива республиканцев о проверке личности избирателей, до сих пор не прошли обе палаты Конгресса. Комплексная реформа иммиграционной системы не получала одобрения и Палаты представителей, и Сената с 1990-х годов. В свое время 46-й президент Джо Байден подписал указы, отменившие иммиграционную политику правления первой каденции Трампа. После его возвращения в Белый дом в январе 2025 года эти решения, в свою очередь, были отменены самим Трампом. В числе отмененных Байденом мер были решения об объявлении чрезвычайной ситуации на южной границе и введении порядка, позволяющего быстро задерживать и депортировать мигрантов, незаконно въехавших в США. Сейчас закон обязывает федеральные власти задерживать мигрантов, которым предъявлены обвинения в незаконном проникновении, со взломом, кражей, нападении на сотрудников правоохранительных органов и совершении насильственных преступлений. Кроме того, в прошлом году республиканцы в Конгрессе добились выделения десятков миллиардов долларов через закон о согласовании бюджета. Эти средства предназначены для строительства новых участков пограничной стены и финансирования дополнительных федеральных мер по контролю за иммиграцией. Опубликованы видеозаписи с нательных камер федеральных агентов, повествующие о том, как проходят рейды иммиграционной службы на американских предприятиях. На редких кадрах рейд, проведенный в сентябре прошлого года на фабрике по производству снеков в городке Ката, штат Нью-Йорк. Агенты задерживали работников прямо в цехах, решали, какие документы изъять, и определяли, кого из сотрудников, граждан США, можно отпустить. Видео стало частью иска, поданного в четверг Нью-Йоркским союзом гражданских свобод совместно с Центром защиты прав трудящихся штата. Истцы утверждают, что агенты превысили полномочия, указанные в ордере на обыск. По словам курирующего юриста Союза Перри Гроссмана, ордеров на арест конкретных людей не было вовсе. Подозрений в совершении преступлений отдельными работниками тоже. Агенты задержали для допроса без их согласия порядка 100 человек, арестовали 57, а уголовные обвинения в итоге предъявили лишь пятерым. Самым серьезным из них стало обвинение в незаконном повторном въезде в страну. По данным правозащитной организации Rural and Migrant Ministry, большинство задержанных были выходцами из Гватемалы. Владельцы фабрики заявили, что у их сотрудников были все необходимые документы, и они не понимают, почему рейд вообще состоялся. Местный прокурор, впрочем, пообещал, подобные проверки продолжатся. Времена, когда на такое закрывали глаза, закончились, высказался он. У берегов Аляски в Беринговом море 15-летний подросток провел почти двое суток на перевернутой лодке и выжил, потеряв в этой трагедии двух братьев. Дерек Паркер Анга-Анга отправился на рыбалку вместе с 35-летним братом Сидни Пловии и двоюродным братом из поселка Савунга на острове Святого Лаврентия. Из-за непогоды поисковая операция началась не сразу, и подросток провел на перевернутом корпусе лодки больше суток, прежде чем в воздух поднялись первые самолеты береговой охраны. Именно то, что он оставался на корпусе лодки, а не в воде при температуре моря около 10 градусов, по всей видимости, и спасло ему жизнь. Все это время он оставался без еды и воды. По рассказу подростка, его брат так и остался в ловушке под перевернутой лодкой, а двоюродный брат держался за корпус вместе с ним, но не пережил последнюю ночь перед спасением. Экипаж береговой охраны заметил подростка около 10:30 утра в понедельник. Пилот случайно посмотрел в нужную сторону, когда солнце удачно осветило плот. Специалистам в воде сбросили спасательный плот с вертолета с припасами, а затем на помощь пришло ближайшее рыболовецкое судно, которое и подняло подростка на борт. Тела братьев Дерека также были обнаружены и доставлены на берег. Вагоны нью-йоркского метро превратились в основу процветающих донных сообществ. Эта история началась еще в конце 90-х годов. Тогда транспортное управление Нью-Йорка, вместо того, чтобы утилизировать списанные в ходе масштабной модернизации метро вагоны и тратить на это огромные деньги, сбросили их прямо в океан у восточного побережья США. Предварительно их тщательно подготовили к погружению, вагоны разбирали, снимали в окна, удаляли проводку, пластиковые детали, разлагающиеся материалы, гидравлические жидкости, масла и смазку. По задумке, они должны были превратиться в искусственные рифы. В водном пространстве их размещали плотными группами в заранее выбранных координатах. Таким образом, был сформирован примерно такой же тип твердого структурного местообитания, который создает естественный каменистый риф. Вагоны предоставляли полости и укрытия, на их твердых поверхностях могли закрепиться организмы, которые живут неподвижно. В течение нескольких недель на открытом металле начали селиться морские беспозвоночные, появились морские желуди, за ними последовали синие мидии. На вертикальных поверхностях начали формироваться сообщества губок и мягких кораллов, а затем металлические корпуса превратились в основу процветающих донных сообществ, которых раньше на этом участке океанского дна не существовало. Позже на эти территории пришла и рыба. Выступающая за Казахстан 27-летняя уроженка России Елена Рыбакина впервые в карьере завоевала кубок открытого чемпионата США по теннису US Open в женском одиночном разряде, одержав в финале победу над 28-летней белорусской спортсменкой Ариной Соболенко. Последняя выступала на турнире под нейтральным флагом. Матч завершился со счетом 6-4, 5-7, 6-2. Рыбакиной удалось прервать 19-матчевую победную серию Соболенко на US Open, которая началась после проигранного финала в 2023 году и принесла белоруске два титула. Кроме того, за несколько дней до финала казахстанская теннисистка обошла Соболенко в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов и стала первой ракеткой мира. Белоруска сохраняла лидерство 99 недель подряд. Это потрясающе, до сих пор трудно осознать произошедшее, слишком много достижений за несколько недель. Я очень счастлива, очень горжусь проделанной работой, это просто невероятно, сказала Рыбакина после матча. Эта победа Рыбакиной над Соболенко в финале US Open стала для казахстанской спортсменки в 2026 году вторым финалом турнира «Большого шлема», в котором ей удалось обыграть белорусскую. В январе Рыбакина одолела Соболенко в финале Australian Open. Эта победа тогда стала для представительницы Казахстана второй на турнирах «Большого шлема» В 2022 она стала чемпионкой Уимблдонского турнира в Великобритании. Пока Нью-Йорк переживает последние жаркие дни сентября, в Рокфеллер-центре уже готовится к зиме и возвращению знаменитой ледовой арены. Местный каток откроется 10 октября этого года. В 2026-м пространство отмечает важную дату. Ему исполняется 90 лет. В честь юбилея Рокфеллер-центр представит совершенно новый домик для посетителей, а также обновленную VIP-зону с отоплением. Здесь можно будет согреться горячими напитками и перекусить до и после выхода на лед. VIP-билеты включают доступ в лаунж-зону, 60-минутный сеанс катания с приоритетным входом, бесплатную аренду коньков и скидку 20% в сувенирном магазине. Все подробности полного дизайна пока не раскрываются и должны стать сюрпризом для посетителей. Минимальная стоимость обычного входного билета на каток $22 – VIP-билета на катание $131, сезонного абонемента $550. Аренда коньков и вспомогательных средств для катания доступна вместе со входным билетом. Легендарная американская телеведущая Джуди Шейндлин, известная всему миру как судья Джуди, уходит с телеэкранов после того, как в октябре завершится показ ее текущего шоу «Джуди Джастис» на сервисе Prime Video. Об этом рассказала сама 83-летняя телезвезда в интервью журналу People, подчеркнув, что уходит именно из кадра, но не из телевидения вообще. «У меня много других интересов», — сказала она. «Я больше не хочу тратить время на прическу и макияж, но хочу, чтобы мое послание по-прежнему доходило до людей». Шейндлин планирует продюсировать шоу собственного сына Адама Леви, а также работать над мультипликационным проектом для взрослых зрителей под названием «Джудиверс».
11: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
12: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
13: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
14: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Орешек знаний тверд, но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский об эрудите.
16: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.

0: Горки, 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Европейский Союз планирует предложить Канаде стать первым ассоциированным членом объединения. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее Евросоюз и Канада запланировали создание стратегического альянса для противостояния США и Китаю. Министр финансов Бессент подтвердил снижение доли американской валюты в международных накоплениях России и Китая на фоне высокого мирового спроса. По его словам, именно эти страны стали лидерами по избавлению от долларовых активов. При этом Бессент подчеркнул сохранение высокого спроса на активы США со стороны других государств. В качестве доказательства он привел результаты двух недавних аукционов по размещению казначейских облигаций. Эти торги стали самыми успешными за последние 20 лет, что подтверждает глобальное доверие к американской финансовой системе. Трамп заявил, что по делу о покушении на него в Пенсильвании в 2024 году обнаружена новая информация. Трамп обвинил администрацию Байдена в том, что та не сделала необходимого для его защиты от стрелявшего. Покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года. Он получил ранение в ухо. Один из участников митинга погиб, еще двое были ранены. Специалист по безопасности искусственного интеллекта Билал Чуктай покинул компанию Google DeepMind из-за страха перед возможным уничтожением человечества новыми технологиями. Он отметил, что за последние 4 года искусственный интеллект достиг потрясающих результатов. По мнению Чуктая, в скором времени эти технологии превзойдут возможности человека во всех сферах. Главным источником опасности он назвал безумную гонку IT-корпораций в создании инноваций. Чуктай подчеркнул необходимость замедлить разработку искусственного интеллекта. Он считает, что темпы развития должны быть такими, чтобы общество успевало справляться с возникающими рисками до того, как будет нанесен непоправимый ущерб. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Верховный суд отклонил ограничение Трампа на голосование по почте. Демократы в Конгрессе начали расследование из-за того, что российский бизнесмен оплатил часть расходов на свадьбу сына Трампа. В Нью-Йорке предъявили обвинение группе россиян, работавшей на российскую разведку и готовившей убийство российского оппозиционера в Вашингтоне. В субботу 19 сентября на 5-й авеню в Нью-Йорке ожидаются серьезные ограничения движения. 69-й ежегодный парад Штойбена пройдет по Верхнему Истсайду. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 80%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от MetroPlus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
4: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Мемориальный дом Лисовецки. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
16: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
17: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
18: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
17: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
18: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье. В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.
0: Ну вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Братславского «Радио».

0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Радио Ринг». Приветствую всех, кто сейчас находится возле своих радиоприемников. Поздравляю с замечательным временем, в котором мы сейчас оказались и в котором выходит наша сегодняшняя программа. Это время как раз тот период, 10 дней между Рош-Хашана и Йом-Кипур. Время второго шанса, время подумать, время еще раз осознать, время еще раз попросить. Время, кстати, вот в еврейской традиции говорят, просите, и все исполнится, и Творец услышит. И это как раз то самое время, когда можно просить. Просите, дорогие друзья, просите. Ну и еще хотел бы отметить, что это, опять же, то самое время, когда надо понять и простить. Ну, понять, может быть, даже и не обязательно. Важно понять самого себя по этому поводу. Но простить – это определенное условие, которое может помочь лучше жить и безболезненнее жить. А почему, мы это сегодня обсуждать не будем. Потому что вы прекрасным образом это описали в своих работах. Тема нашего сегодняшнего задания – это понять, простить. И я понимаю тех, кто, описав события, о которых дальше пойдет речь, в ваших работах пойдет речь, вы пишете, что такое нельзя простить и такое нельзя забыть или же забывать на поколение. Тоже все это прекрасно понимаю. И во многих вещах согласен, и тем не менее, наша программа сегодня не религиозная и не философская, а все то, что в ней будет звучать сегодня, это ваши размышления, ваши мысли по заданной теме. И они реально прям очень интересны. 23 страницы, представьте себе. Я сейчас обращаюсь ко всей нашей радиосемейке плодотворной, плодовитой. Вот 23 страницы текста. Это достаточно серьезно. Причем текста печатного уже вот на формате А11. Это очень... на 11-м формате А4. Вот как. Неправильно сказал. Да, это очень и очень большая проделанная работа, за что вам огромное спасибо. Но прежде чем мы начнем наше с вами поэтическое путешествие, я бы, как всегда, хотел отметить тех, кто поддерживает мои эфиры, за что им огромное спасибо. В первую очередь я бы хотел напомнить о том, что у нас в Бруклине находится центр. Внимание, Бруклин, отдельное внимание, Квинс. Отдельное внимание Квинс и отдельное внимание Фараковой. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Напомню, три этажа. Центр действительно отличается от всех других центров, о которых я рассказывал в эфире Дэвидсон Радио и которые, по сути, есть в ближайшем окружении. Вас привозят и увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления, петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com. adultdaycare.com. Еще одно сообщение касается агентства Welcome Care. Это агентство давным-давно существует в нашем русскоязычном рынке, хотя там можно встретить работников, говорящих на всех известных нам языках, и если вы говорите на каком-то другом языке, то есть, может быть, и по-русски, если слушаете русское радио, но при этом, допустим, ваш родной язык может быть армянский, условно говоря, или азербайджанский, или, может быть, узбекский, или еще какой, неважно, английский, испанский, японский, китайский, вот, то вам подберут подходящего сотрудника. Внимание всем, кто имеет право на работу, крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд. Это Фараковый. приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care. Получите сертификат и приступите к построению карьеры в Америке. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы. Агентство Welcome Care предлагает целый ряд интереснейших программ. Программы для ветеранов, переживших Холокост, детей войны. До 24 часов в сутки можно получить в качестве помощи и поддержки. Позвоните в агентство 718-232-4850. Программа для тех, кому нужна краткосрочная помощь в случае аварии, травмы, операции, инфаркта или инсульта. Вам будет предложен сотрудник, который будет помогать вам какое-то определенное количество часов, и вы сможете этой помощью воспользоваться. Также есть программа для тех, кто по состоянию здоровья не может себя обслуживать на протяжении всех суток. Программа 12 плюс 12. И вы можете оставаться дома на своем диване у своего любимого телевизора. Но и отдельно программа для детей. Программа для деток, у которых наблюдается аутизм. Специальная городская программа, которую вам помогут оформить в агентстве Welcome Care. И еще одна программа для детей, у которых наблюдается отставание в развитии. То есть, допустим, там они плохо произносят какие-то буквочки, и вам нужна помощь логопеда, или, допустим, массажиста, или физиотерапевта, или ребенок мало активен, или наоборот сильно активен. Помощь послешкольной программе с приготовлением домашних заданий, в программу дошкольной подготовки и прочее. Это все можно оформить через агентство Welcome Care. Надо только позвонить. Телефон 718-232-4850, 718-232-4850. Я бы также хотел еще раз до начала нашей программы отметить возможность для тех, кто хотел бы, друзья, попасть на мой взгляд, совершенно необычную встречу, уникальную встречу. Может быть, эта встреча – это одно из невероятнейших событий этой осени. Не случайно оно происходит буквально за неделю до, чуть больше, несколько дней, за неделю до праздника Дня Благодарения, потому что благодарение – это еще одна важная составляющая, с которой надо обращаться к миру, в котором мы живем. Так вот, кто примет участие и о чем дальше пойдет речь.
1: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Прибылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик, ведущий концерта Михаил Братславский, еврейский

0: Константин ныне живет в Израиле, а в свое время он родился в городе Киев, учился в Киеве, консерваторию закончил в Одессе, Одесскую консерваторию, после чего был направлен в Германию, где он прошел обучение и там же получил докторскую степень по музыке. Он абсолютно удивительный, талантливый человек, высоченного роста, почти 2 метра. Таланта, дорогие друзья, на сцене громогласный голос. Это баритон, это не тенор, теноров много, баритонов с ними чуть посложнее, это особые вибрации. И та музыка, эти песни, которые вы услышите, эти арии, которые вы услышите, они глубоко тронут всех тех, кто пожелает не пропустить эту нашу, на мой взгляд, весьма удивительную и абсолютно невероятную встречу. Поэтому еще раз хочу напомнить, я приглашаю вас воспользоваться этой встречей. Это, возможно, самый волнующий момент этой осени, как раз в преддверии, Дня Благодарения. Ну, а сейчас нам пора начинать, и я начну с работы, как всегда, с работы Александра Штейна. Значит, ну, несколько слов к теме. Дорогой Миша, Йом-Кипур, день прощения, примирения, понимания, однако в жизни происходят исторические ситуации, которые нельзя понять, простить, забыть. Ваше последнее задание как раз в точку происходивших и происходящих ныне событий. Обнимаем и просим прощения, если. Если, а дальше три точки. Так и я прошу у всех прощения, если вдруг кого и как обидел. Не все, то есть я не всю работу сейчас прочту. Прочту фрагмент, после чего передам микрофон в студию и после чего опять же вернусь. Итак. Давиду Шмелькину, автору «Сатирикона», который прозвучал в прошлой нашей программе, многие ответили на эту работу. «Есть место у меня больное. Бокал хрустальный. В нем искрится. Вино прозрачное, шмельное. Я пью и не могу напиться. Шмельной в меня вливается поток. За ним приток, еще глоток. Нет мочи мне остановиться, чтоб хоть чуть-чуть опошмелиться». Спасибо. Это крутая очень шутка. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
1: Здравствуйте, Мишенька, Пашенька, друзья, это Ирина Шахмурова.
0: Да, Ирочка, я вас приветствую и поздравляю. Гмар Хатиматова уже можно говорить.
1: Кто-то невзначай сказал лишь фразу, не подумав, что обидел вдруг. Полагайся в лучшем лишь на разум, чтоб суметь перевести свой дух. На пороге праздник Йом-Кипур. Просим мы друзей, родных прощения, чтоб понять, не углубляйтесь чересчур, лишь для себя найдите утешение. Гмар Хатиматова, священный праздник. Мы размышляем в этот день, что хорошо. Понять, простить. Вот это главное. Приобрести покой нам в праздник суждено. Мои друзья, прошу у всех прощения. Радиоринговцы, как дороги вы мне. Как много лет мое вы восхищение. Дай Бог вам долго жить здоровыми в семье. С праздником Йом-Кипур. Гмар Хатиматова.
0: Спасибо, спасибо, Ирочка. Здоровья вам. Здоровья, здоровья, здоровья.
1: Спасибо, спасибо.
0: Да. Продолжаем. Александр Штейн, МИГ. «Я себя ощущаю волшебником, магом. Я хозяином судеб и сложных интриг. Только пальцем нажму и на фотобумаге чей-то важный момент, чей-то пойманный миг. Я волшебник его, я его укротитель и фиксатор его на года и века. Я кому-то убийца, кому-то целитель. Я всегда начеку, коль не дрогнет рука». Иногда это боль, иногда наслаждение, иногда это лед или пламень, огонь. Я решаю один, удержать ли мгновение в кулаке или тут же расправить ладонь. Иногда это доллар, но чаще не цента. Я все реже богаче, все чаще бедняк. Хоть хранитель секунд и властитель момента, пью все чаще кисляк и все реже коньяк. Часто в бар захожу и бармену, налей-ка. И в углу посижу.

0: где парит полутень. Никого рядом нет, только старая лейка. Все, что выше, наврал, тень навел на плетень. Здорово, дорогой Александр Штейн, здорово, как всегда. И тогда уже об Израиле тоже есть тут две работы, которые я читал в прошлый раз, но они удивительно подходят к этому нашему моменту. Шанатова у Метука. Еврейский Новый год. Шалом. Наш сладкий праздник на века, победа разума над злом. Внимание, млад, внимание, стар. Сегодня в праздничном эфире трубит бараний рог, шафар. Летит еврейский год нам миром. Мы все Всевышнего солдаты, и каждый на своем посту, одетый в белые халаты, души являют чистоту. Пора зажжения свечей, с заходом солнца вечер тает. Но слышен времени ручей, еврейский год в права вступает. Господь, спасибо за гранат, за яблочко, ранет в меду. Господь, спасибо за донат и за вкуснейшую еду. За халу, цимес и фаршмак, за хумус и говяжий челн. За все, что на столе гешмахт, бери все то, что предпочел. Спасибо тебе, Адонай Элегейну. Золмир зайн ле инейным инейным. Спасибо за гефилте фиш. Спустись и с нами посидишь. Вот такое пожелание, и здесь к этому пожеланию такое, значит, послание прозой для нас, для всех, дорогие соплеменники и соплеменницы, дорогие соседи по бывшей пятой графе, поздравляем с наступающим нашим новым 5787 годом со дня сотворения мира. Пусть на ваших столах всегда будут яблоки, мед, хала, гранаты, фаршмак, рыба, фиш и другие кошерные продукты. Я бы слово «гранаты» поставил в единственное число. Пусть будет мед, хала и гранат. А то гранаты как-то слышится. Это шутка, конечно, дорогой Александр. С вами-то без шуток нельзя, мои друзья. Всем желаем неограниченного здоровья, быть любимыми, доступными, желаемыми. Ну и безотказными от слов к делу обнимаем безудержно ваши беспокойные Галя и Саша. Давайте возьмем следующие звонки. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
1: Здравствуйте, Миш. Это Владимир Фарбер.
0: Да, Владимир.
1: Всех с новым праздником. Всех с Новым годом, да. Димар Хатиматова. И по теме. Понять, простить. Вот только отгуляли Рош ха-Шана. Мы ели вкусности, которых и не счесть. Нам всем желала счастья наша мама. Всем тем, конечно, у кого сегодня мама есть. Мы дольки яблок сладких в мед мотали. Гефилте фиш лежало, красное вино. И взрослые с грустинкой вспоминали, как вкусно наши мамы готовили ее. Йом-Кипур в скорости у нас наступит. День всепрощения, к нам судный день идет. И в этот день Владыка нас осудит. Или простит и в книгу жизни занесет. Вот в этот день Хашем приходит к людям. А мы должны его смиренно ожидать. Ведь вправе только он решать, что с нами будет. И вправе только он нас в книгу жизни записать. И по преданию должны прощать мы тоже. Ну и, конечно же, прощения должны у всех просить. И в этом думаю, что мы, евреи, все похожи. Неважно, кем ты в жизни можешь быть. Я попросить хочу у всех прощения. Кого случайно я обидел или задел, или, может, резко высказал свое суждение, прошу меня простить. Я никого обидеть не хотел. Я всем заранее свое даю прощение. Хотя меня почти никто не обижал. И мне бы хотелось, чтобы без всякого сомнения Хашем нас с вами в книгу жизни записал. Заранее прошу я извинений у Хашем. Я тварей и подонков не прощу, конечно, никогда. Об этих людях, может, будет память наша навсегда нетленна. О всех сожженных в Освенцимах и в Бухенвальдах и 7 октября. Я не хочу прощать подонков, тварей, террористов. Я не хочу прощать убийц наших детей. Я ненавижу и Хамас, и Хизбаллу, и всех нацистов. Я официально заявляю, как еврей. Я, честно говоря, не очень понимаю, как можно этих называть вообще людьми. Я с ужасом ночами вспоминаю, как эти твари глумились над беззащитными детьми. Я попросить хочу у всех прощения. кого случайно я обидел, может быть, и резко высказал свое, быть может, мнение. Прошу я всех за все меня простить. А я заранее свое даю прощение. Всем, кроме тех, о ком я только что сказал. И мне бы хотелось, чтобы без всякого сомнения Хашем нас с вами в книгу жизни записал. Спасибо. Всех с Новым годом.
0: Спасибо. Спасибо, дорогой Владимир. И надеюсь, что мы в этой книге будем все вместе рядом записаны.
1: Да,
0: чтобы дай Бог. Могли пообщаться.
1: Осталось совсем немного подождать.
0: Да, да, да. Спасибо. Ну, хорошо, друзья мои, прозвучали очень хорошие слова, пожелания. Вот, я хочу лишь напомнить, что 2 часа 30 минут в Нью-Йорке, вы на волне 620 тем слушаете Дэвидсон Радио. В эфире программа «Радио Ринг», Михаил Врославский, Павел Куклин за звукорежиссерским пультом. Время прерваться на короткие новости и рекламу. Оставайтесь на нашей волне. Сразу после мы вернемся в эфир Дэвидсон Радио.
2: В эфире шоу Михаила Врославского «Радио Ринг».
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Окружной прокурор Лос-Анджелеса Натан Хохман заявил, что не будет запрашивать смертную казнь для Ника Райнера, обвиняемого в убийстве своих родителей. Ему может грозить пожизненное заключение. В Лос-Анджелесе разбился новостной вертолет, освещавший смертельную аварию. 3 человека погибли. Постпред США при НАТО обвинил Украину в повышении цен на нефть. Сокращение предложения на мировых энергетических рынках вследствие ударов Украины по объектам в России. Об этом в эфире Fox News заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер. Власти Германии инициировали проверку национальной системы здравоохранения на случай потенциального военного конфликта, оценивая готовность к приему массового потока раненых, сообщает Bloomberg. Кроме того, Германия рассматривает возможность возвращения в эксплуатацию подземного медицинского учреждения, расположенного в Ульме. Это должно усилить потенциал страны в условиях кризиса. Вступил в силу новый регламент Госсовета КНР, направленный на защиту суверенитета, безопасности и интересов развития государства. Гражданам Китая, совершившим правонарушение за рубежом или нарушившим правила экспортного контроля, может быть запрещен выезд на срок от 6 месяцев до 3 лет. Иностранцам заложенные сведения при оформлении визы или на границе может быть запрещен въезд в Китай на срок от 1 года до 5 лет.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
6: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
7: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт. Мудрость.
17: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
14: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
2: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Вратславского «Радио Ринг».
0: Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Радио Ринг». В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. Программа «Радио Ринг» в эфире. Тема нашего сегодняшнего выступления, нашего сегодняшнего участия – это понять, простить. Гмар Хатима Тува. Кстати, вот в произношении очень важно точно использовать фонетику. Говорят, правильно произносить Йом Кипур. Йом – это день, Ям – это море. Йом Кипур. Ки – это как, пур – это как жребий. День – как жребий. День как жребий, это значит жить или не жить. Йом-Кипур, Йом-Кипур. Вот, ну да, собственно, и все. Это, в общем-то, хотелось. Да, ну и гмар, гмар хатима това. А гмар – это окончательное. То есть, уже говорится о том, что действие сделано, это уже самая последняя возможность. Не просто хатима, хорошие подписи, а окончательные подписи уже точно и хорошие. Александр Штейн, вернусь, понять, простить. Мы помним, в 2001 году случилось в Нью-Йорке на нашу беду две башни высокие, два близнеца. Жертвы упали врага под лица. Как можно забыть и как можно понять? 3000 жизней мгновенно отнять. Ничто не забыто, никто не забытый. 3000 лучших из лучших убиты. Они по ночам призывают к отмщению, покоя не будет врагу и прощения. Как можно простить и как можно понять, что земли законные хочет отнять мерзкий ублюдок, придумавший сплетни, войной в Украине уже пятилетней. Империя горя, империя зла, немало соседям ты бед принесла. Везде, где сапог твой оставил свой след, там жизни нормальной давно уже нет. Ты сестрам и братьям, своим украинцам ночами приносишь отведать гостинцев кинжал, искандеры, особо орешник, поскольку украинец нацик и грешник. Но яслям, по яслям полят, по родильному дому, повсюду зловещие погромы, погромы, и не отмыться от крови и слез, лежать и в могилах под лесом берез. Одетый в праздничную экипу, в день прощения Йом-Кипур, но я к врагам всегда неистов, я не прощающий расистов. Вот так написал Александр Штейн. Спасибо ему за позицию. А мы переходим дальше. У нас есть звонки. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
17: Здравствуйте, Миша. Здравствуйте, дорогие друзья. Всех с праздником.
0: Здравствуйте, Рафаил.
17: Да, да, это Рафаил. Всем счастья, здоровья в новом году. Самого главного мира. У меня перекличка получилась с Александром Штейном. Уж четверть века, а я помню, как вчера, дым и огонь от дьявольского жуткого костра, и падают на землю красавцы-близнецы, сгорают заживо друзья, родные, матери, отцы. И мы живем до глубины души потрясены бедою и позором нашей дорогой страны. И не рассеял еще руин сгоревших дым, как поклялись себе, что не забудем и простим. Когда был мэр, который вкалывал днями и ночами, и не было не бывало популярнее политика, чем Джулиани. Прошли года, и снова траурный тень над нами, а среди скорбящей публики стоит и ухмыляется Мамдани. Нью-йоркцы, как могло так в вашей жизни стать, что новым мэром человека этого могли избрать? Ну что же, вам, нью-йоркцы, с этим мэром жить, а я вас не могу понять и не хочу просить. Спасибо.
0: Спасибо, спасибо, Рафаил, спасибо за тоже за позицию. Спасибо. Значит, мы продолжаем программу «Понять, простить». Еще раз говорю, вот возвращаясь к философии темы прощения. Тема прощения, она требует значительно большей работы, чем над собой, чем просьба простить. Вот для того, чтобы по-настоящему простить. Я говорю отпустить, да, не тянуть на себе, на шее, на сердце, значит, тяжкий груз, как пелось в одной песне. Хорошо, мы переходим к следующему нашему замечательному человеку. Я думаю, это Григорий Абрамович. Эпиграф. Звучит шафар на нашей улице. Щемящих дел не в проворот. И на холодное вы дуете, а надо бы наоборот. Когда ты в девятый десяток войдешь, в кино и театр захочешь, ты по интернету подругу найдешь, а нет, хамоттеншу попросишь. На 24-й есть много других, и это в моей голове. И пусть кто-то думает то, что я псих, бабульки мне нравятся все. Они со мной шутят и помнят о том, что принадлежу я другой. И каждая с горечью скажет потом, как жаль, что я не холостой. Смешно. Ах, Миша, шмель всех озадачил, его намек весьма прозрачен. И понимаю я теперь, что в сексе я таки как зверь, любуюсь только ее телом. А хочет – нет, а я иду, чтоб сразу приняться за дело и дать ей больше, чем хочу. А если этого не станет, не состоится, не смогу и буду пойман на обмане, ее к Шмелькину пошлю. Смешно, Григорий Абрамович. Портрет, висящий на стене, и в нем твои глаза. Они прикованы ко мне, и я люблю тебя. Я медом яблоко полью. Сегодня Новый год, и под портрет тебе кладу этот прекрасный плод. А за окном шумит вода, сильнейший дождь идет. Я понимаю, в нем слеза твоя ко мне плывет. Здорово! Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте!
19: Алло, здравствуйте. Лукова, поздравляю вас.
0: Здравствуйте, Людмила Лукова. И вам было посвящено четверостишее, да.
19: Сейчас я эпиграф использую Шекспира, с точки Шекспира. Столько раз промчались кони с неба, вокруг моря, земли, по тверди неба, и который раз заемный блеск луны. Вам прочитать про бабье лето или про ушедшее лето и про осень? Что хотите?
0: Давайте про бабье.
19: Серебристая паутинка, вроде бабье лето. Песенка лета еще не спета. Золотая пора шин леса. Летит, кружась и падая, листва не имея веса. И земля продета еще до самой дали. Небо в горизонта, будто подернуто муаровой вуалью. Не имея печали, грустит осень. Об утраченной зиме и травы и вынужденном покосе. Ростяной водой цветы умыты и вынуждена сказать осень. Мы с природой квиты.
0: Понятно, спасибо. Упс, здорово, здорово. Эпиграф. Мой дядя не был строгих правил. И вместо праведных вещей он нам двоюродных оставил. И все от разных матерей. Не знаю, плохо ли, хорошо, а вот пришло на ум, что мир я разделил давно на зал и подиум. И взгляд выхватывает то, в чем есть свой интерес. Пусть это новое лицо в одежде или без. Прошу прощения у тех, с кем раньше в дружбе был, и чей божественный успех, увы, не разделил, кому я заступил ногой, не ведая того, и кто меня вел за собой, я не забыл его. Я буду следовать тому, чему нас Бог учил, и этим подведу черту, чтоб он меня простил. Григорий Абрамович, спасибо. Чтобы он простил и вас, и нас всех. Когда меняется погода, на случай ты не уповая, природа не меняет кода, и этого в ней через край. Это короткие четверостишья. О горе нам тошнопроцентное! Сливает автор на людей, оно в нем явно перманентное, и он заполнен до ушей. Есть такое дело, согласен с этим четверостишием. Учитель жить в любых условиях, а простите, учитесь жить в любых условиях, а что с другим не вяжется, ты сделай сам, и воля Божия на результате скажется. Ушел из жизни Юлий Веледницкий. Светлая ему память. Писал хорошие юмористические стихи, а, возможно, время от времени буду их вставлять в нашу программу. И длинные, вот те, что чуть подлиннее, были совершенно потрясающие. Еще так много светлых дней, и можно этим насладиться. И память держит тех людей, с кем мы успели породниться. Кто до последнего писал, кто цифрой думать нас заставил, кто к нам в семейку припоздал, но яркий след свой в ней оставил. Еще раз светлая ему память. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово, Белочка.
20: Добрый день, Мишенька, здрасте, Пашунечка, это Белла Копченкова. Мишенька, у меня несколько строк посвященных трагедии 11 сентября. И я помню этот страшный день. По небу протянулась тень от взрыва, что потряс весь мир. От криков несколько в эфир. Упали башни, близнецы. Погибли матери, отцы, и чей-то сын, и чья-то дочь. Как боль такую превозмочь? Что право дал их жизнь отнять? За что, пытаюсь я понять? С тех пор минуло много лет, прощения бандитам нет. И память в сердце сохранит тех, кто безвинно был убит. Хочу добавить, Мишенька, свои искренние поздравления всем с наступившим Новым годом. Пожелать всем здоровья, счастья, благополучия, мира, тепла, радостных событий в каждой семье. Спасибо, что мы слышим друг друга, что мы любим друг друга и что мы общаемся по телефону. Нас осталось уже не так много, но я благодарна тебе и тебе, Миша, в частности, и Пашке за то, что я вас знаю уже столько лет. Спасибо вам огромное за ваше тепло, за ваше добро. И будьте все здоровы. Гмар Сатинкова.
0: Спасибо, Белочка, спасибо, Белла Коптенкова, в эфире Дэвидзон Радио. Мы продолжаем. Отто Заславский. Президент, тут тоже короткие четверостишья, здорово написанные, я буду их с паузами читать, но подряд, но с паузами. Президент, поспешно разделили, чтобы понять, проблема про мозги, для простить душе потребной силы, заняты, любви слагают гимн. Для микрофона длинный текст, мембране не до рассуждений. Похожий на словесный секс, ему не может быть прощения. Ты меня напонял, не бери. По понятиям живут ребята. Жизнь на зоне шконк и сухари, в рукаве прощения нож припрятан. Можно, не понявший все простить, и поняв прощение не осилить, мыслить, кто нам запретит красиво, даже годы жизни сократив. Следующее. Понять и простить, не имеючи зла, душа человека не каменный камень, сгодится в строительстве Божьего храма, но вместе два слога в систему ГУЛАГ. Мудрость прости, ну что тебе стоит? Точку поставим мирным застольем, водочкой смоем лишнюю гордость, я ж тебе снова двину по морде. Вот мне понравился кусочек «каменный камень», душа человека не каменный камень, как бы усиливает силу, да, этого дела. И мудрость прости. Жизнь, обеспечив глаголом «понять», чтобы простить не осталось силенок, трудный характер, воспитан с пеленок, работа не совести, страху родня. С детства с Васей восвояси встретились, сказавши здрасте. Вася стал козырной масти, я ж как был сапожник-мастер. Понять и простить, как классика жанра, чтоб стадо пасти для бродяги и гранда. Ставь понять на прости в микрофонный фон, запоздалый букет, хоумворку вдогон. Лавровый лист и лавровый венок, слуга Лаврентий и хозяин Йося, простить легко, отсутствуют вопросы, расстрел, лесоповал или уголек. Это был Отто Заславский, ну и написал большое спасибо Шмелькину. Маэстро Шмель, с подола стильный друг, создал сатирикон, картину маслом, с рождения зная акварель прекрасно, когда торопишься на пляж к Днепру. Естественно, прохладная вода, чтоб тошноты убила, перегара, от масла на огне его навалом, холодненькая, просто божий дар. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
1: Алло, добрый день. А я хочу вот что сказать. Милые, дорогие наши соотечественники, пусть всем нам будет тепло и уютно на американской земле. И пусть жизнь наша и наших детей будет счастлива. Мишенька, ваша передача самая лучшая. У вас друзья, вы все культурные. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, спасибо вам за такие добрые слова. Спасибо. И вы наши друзья. Вы, даже если вы не выходите в эфир, все равно наши друзья. Так, стих, значит, Павел Рахшмир, посылаю стих, в котором я не понимаю, но прощаю при одном условии. Наступающим еврейским Новым годом, здоровья всех благ и всего наилучшего. Спасибо, Павел. Так, так, так, о вечной молодости. Когда-то удивлен был теми ответами в обычном интервью, что дал известный академик на Познера вопросы дежавю. Вот если б предложил вам дьявол остаться вечно молодым, вы согласились бы с лукавым познать бессмертие плоды? Да, согласился академик, но обязательно с женой. Во избежание гарема пусть будет и она со мной. Я пошутил насчет гарема, но в остальном ответ точь-в-точь. О вечной молодости тема из мифов не уходит прочь. Одним из подвигов Геракла поход был в сад нимф Гесперид, куда послал его царь чахлый за яблоком, что молодит. И в русских сказках говорится, что знала тайну вечности яга. Кощею, чтоб омолодиться, съесть яблоко, советует карга. Пришли из суицида мрака познать омоложение дурман в трудах Уальда, Гёте и Бальзака, врач Фауст, Рафаэль и Дуриан. Одним продал Мефисто душу, другой желаний сон убил, шагрень, стараясь не нарушить, коварный талисман не загубить. А третий старице позволил портрету своему взамен себя. В итоге каждый недоволен был, больше всех себя любя. А вот теперь и современник, не тратя ничего взамен, попасть желает без сомнений, бессмертной молодости в плен. Я, честно говоря, не понимаю, каков его решение резон. Однако академика прощаю лишь в случае, если бездетный он. И никому не пожелаю свое потомство пережить, ведь надо о себе, не забывая, им больше жизни дорожить. Ну, конечно, потому что наше продолжение, оно в наших детях и в наших внуках. И я благодарен всем вам за то, что вы на протяжении многих лет участвуете в эфирах и продолжаете эту программу. Я также хотел бы напомнить короткую историю о том, что Константин Риттель-Кобылянский остался в Израиле, попал в Израиль, приехал на гастроли в Израиль. Как раз 7 октября у него должна была быть репетиция, или она была репетиция, он приехал, но трагические события прервали и нарушили все процессы, которые должны были происходить, и репетиция, и концерт, и все. И это было настолько ужасно, что это повлияло на Костю. Он сказал, что я не поеду в Германию, я не вернусь в Германию, я остаюсь в Израиле жить. Я буду жить и помогать Израилю, израильской армии, давать концерты, собирать деньги на армию израильскую, вот, и помогать этой стране. И еще хочу сказать, он совершенно потрясающий человек разговорного жанра. Помимо того, что он удивительным образом поет, у него замечательный голос, он удивительный, потрясающий специалист разговорного жанра. Он рассказывает, он шутит, он делится различными моментами своей жизни, своей биографии. И это будет невероятно интересно. Сам с нетерпением жду этой встречи у нас здесь в Нью-Йорке 15 ноября в 3 часа дня. Билеты, кстати, продаются очень быстро. И буквально через, я думаю, недели две уже вы сможете билеты и не достать. Вот. То есть просто не будет места. Или будет место, но где-то с краю. Поэтому поторопитесь. Тема домашнего задания. Я не знаю, я бы хотел, может быть, какую-то философскую тему дать немножко. И уверен, что вы с ней справитесь. Вот. Но в данном случае я, наверное, придумаю тему попроще. У вас есть одна минутка. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, это Наумиша. Я просто хочу что-то сказать насчет Константина Риттель-Кобылянского. Я его видел на подкасте у Яна Левинсона и как его забыл.
0: Акселерода, да, Илюша Акселерода, да, я тоже видел.
4: Илюша, да. Акселерода. Это что-то особенное. Человек, как бы сейчас сказали, ну просто мастер разговорного джаза, он настолько приятный, на него настолько приятно смотреть. Я уже не говорю о том, как ему приятно слушать и в разговоре, и в музыке. Это что-то особенное. Я просто хотел высказать свое восхищение этим человеком.
0: Спасибо, Наум, спасибо, что поддержали. Да, это действительно так, спасибо. Друзья мои, я встретил вас, и все, три точки. Вот тема нашего домашнего задания к следующей программе. Я встретил вас, и все. Кстати, вот это вас, это не обязательно женщина. Это может быть город, это может быть время года, это может быть песня, это может быть программа или радиосемейка. Двери все открыты, творите к следующему эфиру. Спасибо Павлу Куклину, и до встречи в эфире Дэвидсон Радио. Пока-пока.
3: Осень на Дэвидсон Радио. Все еще будет.
21: Осень. Невозможно прожить без печали, но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу

0: Горки 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В крупном исследовании препарата Каплита у пациентов с депрессией исследователи зафиксировали улучшение показателей сексуального здоровья при добавлении препарата к основной терапии. Это важно, поскольку сексуальная дисфункция остается одной из причин, по которой пациенты прекращают прием некоторых антидепрессантов. В нашей стране растет использование пептида BPC-157, которому в интернете приписывают способность ускорять восстановление тканей и лечить множество заболеваний. Однако препарат не одобрен FDA, а надежных данных исследований на людях пока недостаточно. Компания Definium Therapeutics сообщила об успешных результатах второго позднего этапа исследования препарата для лечения генерализированного тревожного расстройства. Речь идет об экспериментальной терапии на основе ЛСД. До возможного широкого применения ей еще предстоит пройти регуляторные процедуры. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
4: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
3: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками – Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
7: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на «Дэвидсон радио».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Винил», у микрофона и ведущий Михаил Куницын, за звукорежиссерским пультом Николай Котов. А сегодня у нас в гостях любимый артист. Артист эстрады Александр Песков. Александр, добрый вечер.
1: Привет.
0: Спасибо большое, что...
1: Мишенька, очень рад. Во-первых, огромное спасибо за приглашение. Сразу хочу сказать, это безумно приятно было. Мы, правда, встретились в тот день, когда это все произошло. Это мы попозже скажем. Но прошло буквально 2-3 дня, да, выходит. Но мы уже вместе опять, но уже по приятному событию. То, что мы сегодня встретились, и сегодня мы с публикой, сегодня мы с нашими радиослушателями. От всей души спасибо огромное, что я сейчас на Арбате, в высотном здании, на 14 этаже. Рядом мой дом, мой театр. И безумно приятно было ехать с тем ощущением, что ты даешь возможность сегодня мне пообщаться с моими любимыми друзьями, близкими, родными, фанатами, как хотите называйте, но те, кто, наверное, по жизни шел и идет со мной, и будет идти, я надеюсь. Огромное тебе спасибо. Начинай.
0: Начинаю. Ну, собственно, Алла Верды, спасибо, что в своем плотном графике сумел найти время и оказаться здесь сегодня в гостях.
1: Тебе трудно отказать.
0: В программе «Винил» в прямом эфире. У нас в нашей программе, как понятно из ее названия, звучат любимые грампластинки. Да. Говорить о творчестве Александра Пескова всегда интересно и очень приятно, потому что настолько вот яркие образы, которые артист на протяжении уже скольких 30 лет... 30 лет в этом году.
1: И, официальных.
0: Официальных.
1: А вообще 46 лет на сцене.
0: 46 лет на сцене. Так это вообще с младенчества, что ли, получается?
1: Нет, что вы, что вы.
0: И вот эти 30 лет будут отмечаться 12 октября большим юбилейным концертом в театре.
1: В театре Кадышевой. Да, будет... Я думаю, будет классно.
0: Значит, уже можно всех приглашать, чтобы люди заранее готовились и вносили это в свой график.
1: Конечно.
0: Но начнем, конечно, мы по традиции с того, что в жизни нашего гостя пластинки занимают не последнее место, играли очень большую роль. Во-первых, Александр, я открою тайну тем, кто нас слушает только по радио, а те, кто смотрит нас на YouTube-трансляции «Эхо Культура», в студии находится самый настоящий патефон. И это не мой патефон. Этот патефон принес Александр Песков и свои любимые пластинки.
1: Это семейные. Это 53-й год. Маме первую премию дали. Она в 49-м приехала в город Коряжма, Кутловского района Архангельской области.
0: Это родной город.
1: Это родной, где она сейчас находится. И я надеюсь, она меня слышит.
0: Маме привет
1: огромный. Да. И вот это тот настоящий, это реликвия нашей семьи. Потому что, когда в 49-м году только колышки забивались, потом домики стали строиться, бараки там и так далее. И у мамы был единственный патефон на весь город, на весь, ну, деревню, будем так говорить, да? Вот. И она выставляла на подоконник, и все проходили, останавливались. Сонечка, ту мелодию заведи, Сонечка, ту. И она у меня работала, как ты.
0: Ты сегодня ведущим, да. Во-первых, я действительно испытываю трепет по поводу вот этого теплого отношения к семейной реликвии, к маме и к тем пластинкам, которые... Это же тоже мамины пластинки.
1: Это да, это все. Кстати, ей дали еще 100 рублей. Она говорит, а мне 100 рублей не надо, а давайте пластинками.
0: Пластинками?
1: А подарили единственное его, а пластинок нет. И что заводить? И вот ей огромная стопа. Это я принес маленькое количество. Все остальное у меня в театре находится. Мне мама передала и говорит, передай потом дочери, потом внукам, правнукам и так далее передай.
0: Ну,
1: так что это реликвия.
0: Мне кажется, наступает тот торжественный момент, когда мы можем завести этот патефон. И начнем с какой мы пластинки. Вот тут целая стопка.
1: Ну,
0: вот смотри, здесь есть «Ах, Одесса моя», Леонид Утесов.
1: Ну, это надо тут же передать всей Украине огромный привет от нас, потому что Утесов — это святое, естественно. Вот. И Одесса... у меня друзей очень много по всей стране, по миру.
0: Да, по всему миру.
1: Поэтому, да. Поэтому, если можно, давай конкретно. Надюха из Одессы, это моя поклонница, для тебя.
0: Я ставлю...
1: А ты попытайся аккуратненько только.
0: Аккуратненько,
1: ты
0: да.
1: Это делать,
0: знаешь, это
1: знаю.
0: Вот действительно сейчас в прямом эфире зазвучит патефон. Вот пластинка уже.
1: О!
0: Лялечка.
1: Представляешь, какая прелесть? А звук какой?
0: Дорогие друзья, радиослушатели, пишите нам, пожалуйста.

0: Сердце моя,
1: это было битковые залы. Люди не могли просто попасть. И до сих пор у меня ощущение. И на стадионе. И это Одесса для меня, конечно, это великий город. Для меня лично. Я уж не говорю для Утеса.

0: светлой моей первой мечты.
1: Вот на этом я воспитывался. В те далекие 60-е. Может, поэтому я такой артист?
2: Вот сейчас мы это выясним.

0: Вот. Дорогие радиослушатели, у нас в прямом эфире программа «Винил» на радио «Эхо Москвы». Только что прозвучала пластинка с записью голоса Леонида Утесова. Музыка Андрея Ишпа. Это песня «Ах, Одесса моя». Пластинка на 78 оборотов. А сегодня у меня в гостях Александр Песков. И перед тем, как нам перейти к другому этапу жизни, мы поняли, что в детстве Александру повезло. Дома был патефон, подаренный маме. И можно было его слушать. А вот, Александр, скажи, пожалуйста, ты сам-то заводил эти пластинки?
1: Так я с детства. Ну, ребенок, ему же надо что-то крутить, куда-то палец совать. Вот я этим и занимался. Вот теперь я, наверное, там где-то в мозгах своих это все ношу в сердце, в душе. И, наверное, это настолько теплое. Те-то имена, ты же понимаешь, на чем мы освитывали. Шульженко, Зыкина, Кристалинская.
0: Ну, кстати, вот ты понимал, тогда, что вот эти имена будут настолько плотно вплетены в свою жизнь?
1: Нет, абсолютно.
0: Ты не чувствуешь?
1: Я вообще хотел клоуном быть.
0: А поэтому ты подумал, поступил в училище имени Карандаша.
1: Да. А потом это, после травмы, это надо всю историю рассказать.
0: Да, это долгая история,
1: не сегодняшняя программа.
0: Александр учился в училище имени Карандаша, имени Румянцева.
1: Да.
0: Это знаменитое училище.
1: 77-й год поступления.
0: Но в
1: 79-й. А в 81-м я ушел в армию.
0: В армию, в 83-м вернулся.
1: Да,
0: 84-м была травма.
1: Ой, это...
0: Когда ты делал сальто-мортале, правильно?
1: Это 83-й год.
0: В 83-м году. И, собственно,
1: да.
0: Это вынудило
1: потом
0: тебя оставить боковую
1: да. И, слава Богу, Володе Никольскому, потом Брунов в моей жизни. Кстати, у Бориса Сергеевича Брунов. День памяти был 1 сентября. Мы были на кладбище на Новодевичьем. И так приятно. И вспоминали. И все друзья пришли. Ученики пришли. Но мы каждый год собираемся.
0: Да, я
1: уже 21 год.
0: Слушателям, что в 88-м году Борис Брунов, руководитель театра эстрады, пригласил Александра Пескова с сольной программы работать в театре эстрады.
1: Да.
0: И вот именно поэтому сейчас отмечается 30-летие того жанра, жанра, который создал Александр Песков. Кстати, Александр, как ты называешь свой жанр?
1: Синхро-буфонада. Синхро это один в один, буфонада это в гротеске.
0: Гротеске.
1: То есть это пластическая как бы и пантомима, и клоунада, как вы хотите. Понимаете? Но вот именно через пластику идет, через костюмы, через, не буду говорить
0: да
1: имена.
0: Слушайте, все понятно, потому что Александр...
1: Я первый одел колготки в стране.
0: Хорошо. Я до сих пор не надел. Вот.
1: Но тебе не надо, тебе не видно за столом. Ты веди свою программу, она великолепная у тебя.
0: Так, продолжаем. Продолжаем вести программу. Так, следующая пластинка.
1: Это Майя Кристалинская. Я честно тебе скажу, я с ней встречался в жизни два раза.
0: Тебе повезло. Ты встречался?
1: Я целовал даже ее. За неделю до ухода был юбилей в цирке на Ленинских горах. Она пришла с супругом, они пришли в одинаковых костюмах. Это было так трогательно. И, ну, она не выступала, она просто пришла как гость. И вот потом, к сожалению, она ушла. Вот я не знаю, какую мы с тобой выберем.
0: Давай выберем.
1: От чего, наверное? Терентьева, Крафта, от
0: Крафта.
1: Чего?
0: А здесь песня «Люблю тебя», прекрасная, «Запереты первая ласточка». Это
1: давай.
0: Тоже, кстати, музыка Терентьева.
1: Да, поет Майя Кристалинская.
0: А я ставлю эту пластинку на патефон, который Александр Песков сегодня принес к нам в студию, в прямой эфир. И пластинка на проигрывателе. Давайте будем внимательно слушать эту песню. Ну, дадим хотя бы небольшой фрагмент.

0: патефоне,
1: именно
0: которые
1: заводили.
0: Сегодня именно заводили, крутили ручку, вставляли иголку. Напоминаю, что одна иголка – это одна сторона. Но, кстати, у меня сегодня в гостях Александр Песков. Вот когда играл патефон, немножко было слышно, что постукивает пружина. Я посоветую нашего замечательного друга Феликса Янковского, который отрегулирует этот патефон. Он будет работать вечно.
1: Спасибо.
0: Поэтому, Саш, спасибо за эти пластинки. Маме огромный привет и пожелание долгих лет. А маме сколько лет?
1: Маме 86 уже, 7-й.
0: Ну, дай Бог
1: между
0: здоровья.
1: Между нами 87. Я ей убавляю постоянно.
0: Да ладно, вот. Слушайте.
1: Но она такая у меня живчик.
0: Огромный ей привет и за то, что эти пластинки сохранились. А действительно, на некоторых на этикетке написано «Пескова».
1: Да, так вот.
0: Да, это, собственно, потому что надо было...
1: А потому что менялись, в то время менялись уже потом.
0: А заигрывали?
1: И заигрывали. И я не буду говорить «крали», да, просто забывали отдавать.
0: Заигрывали, это называется...
1: Заигрывали.
0: Ой, меня, знаешь, меня заиграли одну пластинку и зачитали книгу. Это означает, что им сделали ноги.
1: Вот,
0: мы прекрасно это понимаем. Так, а сейчас наступает тот момент, когда все-таки я должен отдать этот патефон нашим друзьям и коллегам, и мы переходим... Переходим уже к другим пластинкам. На 33 оборота. Это виниловые пластинки. Для этого я сейчас поближе к нам пододвину проигрыватель. И мы решили так. Обычно я всегда с гостем проговариваю внимательно, какой номер, что. Вот у нас целая стопка пластинок. Дело в том, что с каждой из них связана история моего гостя Александра Пескова, потому что там те герои, те артисты, в образах которых Александр выходит на сцену. Конечно, мы все прекрасно помним огромное количество телевизионных программ, концертов. Александр был лауреатом фестиваля песни года в 89-м, в 90-м и 91-м году.
1: Я не в 92-м мне не дали диплом.
0: Почему?
1: Как ты только что сказал вот эту фразу.
0: Лауреат?
1: Нет, нет. Замылили?
0: Нет, нет, нет. Не замылили. Какую фразу? Слушай, я говорю много умных.
1: Пластинки
0: крали.
1: Когда пластинки...
0: Заиграли.
1: Заиграли. Четвертый диплом заиграли. Вот.
0: Да,
1: вообще четырежды лауреат.
0: Четырежды.
1: Да, причем артистам как бы не давали никогда звание лауреата. Давали только поэтам и композиторам.
0: Подожди. А за какой образ тебе дали?
1: Ну, первые у меня были это Пугачева, естественно, Валера Леонтьев, Валерий Яковлевич. Это была Эдита Пьеха. Это была Жанна Гузарова, это вот с тем, что я Лайма Вайкуле, и я познакомился с ними именно в студии. Мы до сих пор дружим 30 лет.
0: Так, ну вот наступает тот торжественный момент, когда мы подходим к тем артистам и к тем пластинкам, с образами которых
1: Александр
0: Пескова.
1: Ну давай, удивляй, что ты там подготовил.
0: Так, вот смотри, я кладу между нами пластинки, а ты давай вот смотри, что у нас есть. Вот первое у нас юбилейный концерт.
1: Это святое.
0: Ну, это святое.
1: Это знаешь, почему святое? Это для Аллы Борисовны Пугачевой святое, прежде всего.
0: Потому что для всей страны.
1: Нет, я имею в виду, я к чему веду, я к своей профессии, коль мы начали.
0: Понятно.
1: Вот. Она как бы, ну не то, что придумала, посоветовала придумать Пугачеву в своей жизни, Алла Борисовна это сделала, потом я уже как придумал образ Аллы Борисовны. А Шульженко, Клавдия Ивановна, она пришла в мою жизнь немножко позже. Но сегодня, вот меня спрашивают в интервью, какой образ? Вот я не говорю, какой нравится, потому что их 150
0: с лишним. Я не успел еще тебя об этом спросить.
1: Я тебя быстрее перебью.
0: Я чуть сижу там.
1: И ты представляешь, по большому счету, я говорю, есть номера, которые я жду. Вот Клавдию Ивановну Шульженко в своей программе я жду. Это правда.
0: И в моей программе я всегда очень рад, когда гости заводят пластинки Клавдии Шульженко. Это двойной альбом Клавдии Шульженко, выпущенный в 1976 году. На нем запись юбилейного концерта певицы, который она отмечала в колонном зале Дома
1: Союза. В котором я, кстати, был.
0: Ты был.
1: Я был.
0: 10 апреля 76-го года.
1: Да, я был проездом, еще никто вообще, даже об искусстве можно было не думать. Просто я готовился к поступлению в 77-м году в Ярославское театральное училище, а в 76-м я узнал, и я приехал. Это было, мальчик был, мне было
0: тогда... А где ты сидел? Там же билеты были.

0: Я юркий.
1: Молодец.
0: Артисты всегда должны в будущем, если они хотят быть артистами, надо быть юркими. Ведь великие многие через колосники пробирались на концерты к великим звездам. Пробирались сквозь ног, где контролеры стоят. Мы маленькие были.
1: Что ты испытывал, когда ты видел Шульженко на сцене?
0: Ну, это сегодня я смотрю по каналам, показывают, повторяют эти концерты. Кстати, недавно повторяли, буквально 4-5 дней назад я видел по телевидению, и ностальгии на канале, ну, я не знаю,
1: рекламу можно. Слава Богу, что запись это существует.
0: Да, она существует, и вот последний синенький скромный платочек, последний номер, с которым она вышла в этом спектакле.
1: Последняя была немножко о себе.
0: Синенький платочек? В телевизионной версии. В телевизионной.
1: А, она пела по...
0: Да. Понятно. В телевизионной версии.
1: Очевидец говорит.
0: Да, и это розовое платье, и вот этот синий платок, и когда она вышла, ты меня видишь сейчас, к сожалению, не видят радиослушатели, это было, конечно, великое. Но я был вот именно в 76-м году, колонный зал. Кто мог подумать, что Брунову, благодаря Брунову, я появился в Театре эстрады, в Концертном зале России, в Кремле, и колонный зал мой родной дом оказался. Это как?
1: Ты представляешь, как закольцована судьба.
0: Это фантастика.
1: Причем оказаться на концерте самой Клавдии Шульженко, народной артистки Советского Союза, легенды.
0: Но зал с ума сходил, конечно.
1: Да.
0: Но попасть не... Там вообще вся площадь, все вот эти... Пушкинская, это все было перекрыто. Там народ... Ну, это кошмар был.
1: И этот концерт, вы знаете, как интересно, я был на 70-летии Эдиты Пьехи в Кремлевском дворце, был большой концерт, пела сама Эдита Станиславовна, и выходили гости, которые поздравляли. Так вот, Александр Песков в образе Клавдии Шульженко вышел в этом концерте на 70-летии Пьехи. Ты знаешь, что у меня профессия такая, помнить абсолютно все. И... исполнял номер, посвященный памяти Клавдии Шульженко.
0: А что я пел? Три вальса.
1: Три вальса.
0: Три вальса.
1: Три вальса.
0: Это первый номер. Потом было много еще в репертуаре.
1: Ну что, мы сейчас
0: давайте
1: должны для
0: вальса,
1: наших слушателей можно поставить пластинку с записью Клавдии Шульженко. Моя задача — попасть на зону записи, и прозвучат три вальса. Музыка Александра Цфасмана, слова Давидович и Драгун. Три вальса. Запись с юбилейного концерта Клавдии Шульженко 1976 года, 10 апреля.
2: Александра Цфасмана, слова Давидович и Драгунского. Три вальса.

0: студенческий бал, светил праздничный актовый зал. Помню голос такой молодой. Первый вальс, я прошу вас, со мной.
1: Что? Да, что? Нет, в Сокольниках. Как для кого? В театр? Иногда с подругой. Нет, ничего. Что? Да, что? Нет, мама, два брата студенты. Угадайте, не секрет.
0: Не люблю комплиментов. Не говорите такие слова. Я ведь могу рассердиться.
1: Как голова кружится.

0: сказал мне, друг мой, первый вальс ты танцуешь со мной.
1: Что?
0: Да, что? Нет, спасибо, родной, хорошо.

Виды красивые руки, 35 это бред. У нее уже внуки. Как это я не права? Я и не думаю злиться.

0: Он мне скажет.
1: Осень на Дэвидсон радио. Все еще будет.
2: Осень.
1: Новости на Дэвидсон радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые испытывают новый белковый контрастный препарат для МРТ. В исследованиях на животных он позволял обнаруживать опухоли и метастазы размером около 1 миллиметра. Метод пока экспериментальный, но в перспективе может помочь находить рак легкого значительно раньше и без использования ионизирующего излучения. Исследователи представили новые данные о связи между составом кишечной микрофлоры и темпами прогрессирования нейродегенеративных процессов. В ходе лабораторных испытаний выяснилось, что снижение биоразнообразия определенных групп бактерий коррелирует с ускоренным накоплением бета-амилоидных бляшек в тканях головного мозга. Эти результаты открывают перспективу разработки диетических и пробиотических протоколов для терапии ранних стадий когнитивных нарушений.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Вниманию всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Тарифы повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ. Очков хамелеон. Очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U, Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь.
2: 718-998-8400.
1: Осень на Дэвидсон радио. Все еще будет.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
5: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
4: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкальном, литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
5: «Солнечный удар».
4: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
5: Проза, музыка и актерская игра.
4: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
5: И оставить после себя невозможную боль.
4: 20 сентября в 5 часов вечера.
5: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
4: «Солнечный удар».
5: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
4: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
6: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
4: 20

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
2: хорошо получается.
1: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
2: Дэвидсон Радио.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
3: Программа «Винил». И в гостях у программы Александр Спецков, артист эстрады. Ну что же, мы прослушали часть пластинок, которые мы подготовили к сегодняшней программе, но впереди ожидает еще очень много интересного. Сколько вот образов создал Александр Песков?
4: Ну, на сегодня, по-моему, больше 150. Я, честно сказать, сбился. Потому что у нас есть западная программа, у нас есть российская программа, у нас есть блок памяти, у нас... И мы варьируем, смотря какой спектакль, куда ехать, на какие гастроли, или это сольный концерт, или это просто выступление. Мы уже выбираем под ситуацию, под публику, под атмосферу.
3: Саша, а сколько концерта у тебя костюмов?
4: Ведь ой, даже же костюм.
3: Даже не спрашивай.
4: Ну не убегай, только отвечай. Я не помню, я не знаю.
3: Если 150 образов, если 150 образов, уже 150 должно быть костюмов.
4: А еще балет?
3: А, ну
4: ты не забывай про балет.
3: Это же театр.
4: А ты же понимаешь, сколько у балета костюмов? А если 6-8 актеров выходят на сцену со мной. Вот сейчас Бийск будет, четверо едут. Уже не знаем, как перевес переплатить в аэропортах. Потому что тяжело все. Чемоданы. По 65 чемоданов вывозим. Плюс декорации и так далее. То есть это тяжко очень. В наше время тем более.
3: Так, у нас пластинки. Вот перед нами лежит.
4: Да.
3: Алла Пугачева, Жанна Агузарова,
4: Валерий Леонтьев. Валерий Яковлевич.
3: Ну, с кого мы начнем?
4: Давай вот так и пойдем. Пугачева первый образ был в моей судьбе. И была песня «Просто». Тут она есть?
3: Она есть, конечно. Это пластинка Аллы Пугачевой 80-го года.
4: Ленинград.
3: Ну, слушай, мы можем поставить любую песню.
4: «Поднимись над суетой, звездное небо».
3: Что не может сделать лето. Атом. Три желания. Так, ну вот ты точно так же, наверное, склонившись над пластинкой, думал,
4: так,
3: какую
4: нет,
3: ты
4: самое
3: песню
4: любопытное,
3: возьмешь.
4: Когда программа вдруг, я не знаю, какую песню в программу поставить, потому что репертуар большой у меня лично. Допустим, в судьбе Пугачевой, вернее, в моей судьбе Пугачевой много, Леонтьева много. И я опять же лавирую. Давай вот ты, хозяин сегодняшнего бала, выбери то, что ты желаешь.
3: Ну, я знаю, что в программе у Александра Александра Пескова, первым номером Аллы Пугачевой была песня «Поднимись над суетой», которая известна как «Просто». Музыка Аллы Пугачевой, слова Ильи Резника. Я ставлю пластинку на проигрыватель, и сейчас...
5: Самое любопытное, до сих пор я с нее начинаю спектакль.
3: Кто образ принес?
5: Образ?
3: Да. Где парик, где платье? Давай быстро.
5: А что ты мне не сказал?
3: Нас же смотрят.
5: Нас слушают вообще-то.
3: Я должен попасть. Коля, открой звук мне, пожалуйста. Понимаешь? Вот. Сейчас я попал на свободную зону от записи. И в прямом эфире программы «Винил» Александр Песков и Алла Пугачева. «Поднимись над суетой». Именно так называется альбом певицы, выпущенный в 1980-м.

0: эфире программа «Винил». Сегодня в гостях Александр Песков. И вот как пела Алла Пугачева «Жить, гореть и не угасать». Дай собственно, Бог. Это и удается моему гостю уже на протяжении 30 лет. Александр Песков выносит образы на сцену. Причем это всегда фейерверк, это всегда праздник, это всегда ярко, это всегда здорово, это всегда весело. И что самое главное, это с юмором и с определенным с иронией.
1: Чувством такта.
0: Но при этом, да, с чувством такта. А вот скажи, пожалуйста, про чувство такта. Да. Кто-нибудь из наших звезд, Пугачева, Гузарова, там, Кобзон, Леонтьев, как реагировали на появление тебя в их образах?
1: Ну, были некоторые были моменты. Очень много актеров обижалось. Я могу фамилии назвать.
0: Ну, кто обижался?
1: Вот. На меня обиделся Газманов в свое время. Да.
0: А за что?
1: Вот. За то, что я его не представляю в моей программе. А я ему говорю, слушай, я не могу так шпагат делать, как ты. А ты без шпагата, ты не Газманов.
0: Да.
1: Да, это было.
0: Но это вообще-то честь оказаться у Пескова среди образов, насколько я понимаю, в этой коллекции.
1: Да. София Михайловна Ротару как-то мне тут на «Песне года» сказала, а где я? Я говорю, будет. Сегодня я... Кстати, сегодня дошили ее новое платье.
0: Отлично.
1: Вот, Олечка Пискарева дошила. Вот, моя любимая.
0: А скажи, пожалуйста, вот у меня сам вопрос напрашивается. Да. А кто-то из звезд свои платья, свои костюмы тебе отдавал?
1: Да, Валя Пономарева подарила мне свои платья. Юдашкин нам сделал с Людмилой Марковной Гурченко одинаковые костюмы. Ну, как сделал? Он сделал это для своей выставки в Париже. Это в то еще время, 88-89. Мы с Яном Орлозоровым, «Царство небесное», мой дружочек, мы пришли к Юдашкину, он белый смокинг шил, а я вот все первые платья, Понаровская, Агузарова. Кстати, Агузарова до сих пор юдашкинская в моей коллекции. 30 лет платью.
0: Вот
1: это можно придумать? Да.
0: Ну, правда, Агузарова, по-моему, платье не носит. Я был у нее на концерте.
1: Не-не-не, ну ты же помнишь номер.
0: Да, номер я твой номер помню.
1: Да, вот я про это. И этот костюм, кстати, тоже реставрировали только что. Вот сейчас как раз тот период, перед сольниками мы все костюмы приводим в порядок, и чтобы это было в памяти людской, что называется.
0: Сольник 12 октября.
1: Да, да, у Кадышевой.
0: Так, возвращаемся к пластинкам. У нас
1: давай,
0: сейчас в руках...
1: А то мы
0: вот,
1: все не успеем.
0: Да, не успеем. Миньон на 45 оборотов. Давай выбирать. Вот у нас тут есть вот девушка, а есть
1: девушка
0: юноша.
1: Хорошая.
0: Кого мы даем?
1: Ну, давай все-таки сначала с девушки.
0: Давай с девушки. Пропустим все-таки, вперед. Да, раз уж ты заговорил, раз уж ты заговорил о костюме Жанны
1: Агузаровой,
0: то попала. Вот, собственно говоря, мы сейчас поставим эту
1: любимая.
0: Пластинку на проигрыватель. И давайте мы послушаем песню в исполнении Жанны Агузаровой, еще в сопровождении группы «Браво». Песня...
1: Ну, когда мы начинали.
0: Ребята, стоп.
1: Это не то.
0: Я не ту скорость. Я не ту
1: вот,
0: скорость
1: я про
0: запустил.
1: Это.
0: Давай еще раз сначала. Ну, бывает так, что у проигрывателя можно ошибиться со скоростью. Песня «Будь со мной». Евгений Хафтан. Слова Жанны Агузаровой.
1: «Будь
0: поет
1: со мной».
0: Жанна Агузарова. А в гостях Александр Песков. И сейчас он появится в его...

0: я показываю Николаю Котову, нашему звукорежиссеру,
1: я тоже пытаюсь показать.
0: Да, уходить с Жанной Агузаровой, потому что нам хочется успеть нам еще несколько каких-то номеров
1: поставить. У нас мужчина следующий идет, благодаря... Кстати, это первый мужской образ, который появился в моей коллекции. Это Валерий Яковлевич Леонтьев. Совершенно очаровательный человек. Сколько можно рассказать, что нас соприкасало 30 лет? Я никогда не думал, я не мечтал, что я буду... Ну, я не знаю, как он меня ощущает. И для меня он друг закулисья, это коллега, это... Я за него в кино снимался даже.
0: За него?
1: За него.
0: А в каком?
1: Название уже не помню.
0: Ну, не важно.
1: В октябре снимался. Тут рядом было...
0: А тогда вот на даче рождественской встречи, когда снимались.
1: И пел я, знаешь что? Дельтаплан.
0: Моя любимая песня. Я обожаю. Это Эдуард Артемьев.
1: Но у нас другая пластинка. У меня другая.
0: Какая?
1: С чего я начал? Вот можно...
0: А давай я поставлю ее на проигрыватель.
1: И ты угадаешь.
0: Я угадаю.
1: Так, ребята, это честно.
0: Так, слушайте, ну-ка, слушайте внимание. Внимательно.
1: Сейчас дельтаплан поставим.
0: Пластинка на 45 оборотов. Так.
1: Да.
0: Я угадал?
1: Ночь близка. Удалён.
0: Все слова Николая
1: Дениса.
0: Кабаре.
1: Кабаре.
2: На дворе задержусь на часок в этом

0: В эфире программы «Винил» только что пластинка Валерия Леонтьева «Кабаре. Музыка Раймонда Паулса». Она была записана и выпущена в 1985 году. Мы сегодня с моим гостем, с Александром Песковым, затронули только небольшую часть тех пластинок, которые у него сохранились. Надо. Вообще, роль пластинки в жизни всех нас, она очень велика. И ведь кто-то слышит шип, а кто-то слышит музыку. И я не сомневаюсь, что Александр Песков, который дарит всегда радость, который дарит всегда позитив. А вот скажи, пожалуйста, слышите, а тебя критикуют?
1: Вот... Ой, мне директор не позволяет вообще обо мне плохое ничего читать. А наверняка, наверное. Я спрашиваю, что-то говорят плохое? Он говорит, тебе это не надо знать. А вообще, наверное, да. Ну, как любого. Есть очень много завистников, есть поклонницы сумасшедшие, есть гадости пишут, говорят. Ну, меня не допускают до этого.
0: Ну, я хочу сказать,
1: берегут,
0: что... Да,
1: чтобы я еще достался кому-то.
0: Сохранить себя в этом сложном мире, это, конечно, большое искусство.
1: Да.
0: И вот сейчас мы с Александром встретились, когда в воскресенье на прошлой
1: неделе... Вот к чему начало нашего разговора.
0: Начало
1: вот
0: нашего
1: он
0: разговора,
1: сейчас
0: да.
1: Подытожит. Безумно жаль, безумно приятно с тобой было встретиться именно в этой атмосфере. Поэтому мы моментально придумали эту программу. И я тут же сказал «да» на твое желание меня повидать в студии. Чему еще раз я говорю низкий поклон тебе.
0: Спасибо.
1: И если можно, давай мы вспомним это имя. Потому что для меня лично, ну, как и для многих миллионов, наверное, и для многих сотен, десятков, которым он помог и в чем-то. Я не знаю. Но самое главное, наверное, то, что уходит, как все говорили, легенды, эпоха уходит, песенная та эпоха, в которой мы рождались, с чем мы росли, чем мы взрослели, с чем мы мудрели. Вот она, к сожалению, уходит. И мне безумно жаль, что... И я бы очень хотел обратиться к молодежи, которая должна и обязана однажды услышать Шульженко, Кристалинскую, Георга Отца, Барнеса, Пьеху. И помнить эти имена. И как помнить, наверное, Иосифа Давыдовича Кобзона.
0: Да, который ушел от нас 30 августа этого года. И в воскресенье с ним простились на Востряковском кладбище. Прощание проходило в концертном зале имени Чайковского, да, Московской филармонии. И тысячи людей пришли туда поклониться артисту. Можно как угодно говорить о роли Кобзона как политика, не соглашаться с его позицией, с
1: да,
0: его взглядами. И там
1: опять же, много... о нем тоже много грязи писали. И в фейсбуках, везде я читал, я бы вот так задушил просто этих людей.
0: Но здесь потому речь идет именно о певце.
1: Я не хочу сказать, что я агрессивный, но вы же не знаете, и какое вы право имеете так по своей глупости, тупости, невоспитанности относиться к людям, которые стольких выручили, стольких спасли, стольких... Нордос хотя бы взять.
0: Конечно. Мы можем говорить об этом долго, но
1: очень
0: сейчас
1: долго.
0: Программа наша подходит к концу. И перед тем, как поставить последнюю пластинку с записью голоса Иосифа Кобзона, это будет на музыку Михаила Таривердиева и на стихи Роберта Рождественского.
1: Великих
0: песня
1: людей.
0: «Где-то далеко». Сегодня в гостях был Александр Песков. Александр, спасибо большое за участие.
1: Вам спасибо за внимание такое. Огромное спасибо всем радиослушателям, всех, кто нас смотрел, может быть. Огромное вам спасибо. Я ваш, я вас люблю. Приходите на концерты ко мне. Я буду самый счастливый артист.
0: Программу провел Михаил Куницын, звукорежиссер Николай Котов, продюсер Ирина Соларева. И заканчиваем мы пластинкой, посвящением памяти Иосифу Кобзону. Музыка из кинофильма «17 мгновений весны».

полети к родному дому.

0: На завтрак.
1: Горячие новости из главных точек планеты.
0: На ланч.
1: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
0: На обед.
1: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
0: На полдник.
1: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
0: На ужин.
1: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
0: Березон Радио 620 AM.
1: Слушать подано.
2: В Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Криштиану Роналду может купить футбольный клуб «Аль-Наср». Спортсмен играет за команду уже более 3 лет. Сидни Суини раскритиковали за сексуализацию спортсменок. Актриса снялась в рекламе биржи ставок, изображая представительниц разных видов спорта. Арину Соболенко оштрафовали за разбитую ракетку в финале US Open. Она проиграла 27-летней теннисистке Елене Рыбакиной. В Парк-Слоупе жители празднуют возвращение украденного из местной лавки котенка. Похищенного любимца вернули, а человека, которого полиция подозревает в краже животного, арестовали. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Верховный суд отклонил ограничение Трампа на голосование по почте. Демократы в Конгрессе начали расследование из-за того, что российский бизнесмен оплатил часть расходов на свадьбу сына Трампа. В Нью-Йорке предъявили обвинение группе россиян, работавшей на российскую разведку и готовившей убийство российского оппозиционера в Вашингтоне. В субботу 19 сентября на 5-й авеню в Нью-Йорке ожидаются серьезные ограничения движения. 69-й ежегодный парад Штойбена пройдет по Верхнему Истсайду. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 80%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
3: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
5: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
6: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
5: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
7: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
8: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
11: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
0: Дэвидсон Радио.
1: Слушать подано.
12: И я приветствую всех слушателей Дэвидсон Радио, всех, кто присоединился к нам на волне 620 АМ. И, как всегда, по средам в это время с вами я, Николай Федоров, гипнотерапевт, психолог, нейропсихолог. И моя авторская программа «Реальность нереального в гипнозе», где мы говорим о гипнозе и не только. И сегодня мы поговорим, я поговорю, а вы будете слушать, очень коснусь интересной темы, которая даже... Я сталкиваюсь с молодыми клиентами, и даже у них возникают эти проблемы. Что же это за проблемы? Они, я думаю, каждый человек с этим столкнулся, но беда в том, что когда человек столкнулся, потом у него все хорошо, он там как-то сам с собой поработал, сам с этим разобрался, все нормально. Но когда он не может с этим разобраться, а чаще всего, к сожалению, так и бывает, это становится уже такой достаточно серьезной проблемой. Что же это за проблема? Это проблема, вот представьте, утром вы просыпаетесь, хотя ложились спать уставшим, свет был погашен, было тихо, и вам казалось, вы сейчас выспите, отдохнете, потому что и тело просило сна, но голова продолжала работать. И утром вы подходите к зеркалу, проснувшись, а на вас смотрит лицо человека, который гораздо старше вас. И это даже полбеды. Чуть-чуть я забегу вперед, но мы в следующих передачах коснемся этой проблемы. Когда человек просыпается и приходит убитый полностью на работу или куда-то в какой-то коллектив и не может работать, потому что, говорит, я всю ночь, мне снилось, что я работал. И я так устал, я же всю ночь я работал, там что-то он делал. И раньше смеялись, издевались, а сейчас, к сожалению, даже есть там какой-то диагноз уже, придумали этой проблеме. Да, ее очень трудно диагностировать только со слов человека, и трудно понять, он лентяй или на самом деле у него были какие-то сны, которые его просто убили. Но с этим разбираются, и с этим поделать очень сложно что-нибудь. Даже давать человеку снотворное, он глубоко засыпает, а ему опять снится эта дрянь. И если давать какие-то седативные, возникают там совершенно другие проблемы. Но сейчас мы поговорим о том, с чем мы можем сами разобраться. И в конце я даже дам такие две техники, с помощью которых вы можете сами себя вытаскивать из этих состояний. Так что же делать? Вы проснулись, вы смотрите в зеркало, а там просто кошмар. Там опухшие глаза, морщины стали гораздо глубже. И тот человек, которого вы не хотели видеть, каким бы вы ни хотели видеть себя, к сожалению, он такой есть. И оказывается, что между вот этими всеми событиями и тем, как вы выглядите, есть прямая связь. И эту прямую связь, ее еще за 2000 лет до появления первой психотерапевтической, психологической лаборатории, она была описана. А я думаю, что если бы до нас дошли какие-то архивы там не знаю, из какой-нибудь Вавилонской башни, оказалось бы, что там и 10, и 20 тысяч лет назад уже с этими проблемами сталкивались. Так что же происходит? Но чтобы понять, что происходит, у меня такой есть вопрос. К сожалению, я не могу от вас услышать ответ. Но думаю, что не все знают, какой у нас самый дорогой орган в нашем организме и какой наш самый дорогой орган съедает примерно пятую часть всей нашей энергии. И да, я знаю, что некоторые слушатели, мужчины, уже догадались, о чем речь, но я их могу разочаровать. Нет, речь идет о нашем мозге, о нашем головном мозге, который, занимая 2% нашего тела, съедает пятую часть энергии. Представьте, какая, казалось бы, несправедливость. И когда мы неподвижно лежим в темноте, и, казалось бы, мы внешне ничего не делаем, энергия расходуется просто вот со страшной силой. И ученые, когда изучают старение клеток, они наталкиваются на очень неудобный результат. Какой же это результат? Результат такой, что сильнее всего человек изнашивает не тяжесть его обстоятельств, а то, насколько тяжелыми он их ощущает. Мы уже об этом говорили, что человека убивает не то, что с ним произошло, а его отношение к этим событиям. События давно закончились, вы не можете уже ничего сделать. Иногда это событие, какая-то страшная ситуация была там 5, 10, 15, 20 лет назад. Иногда еще больше. А человек до сих пор свое не может к этому изменить отношение. Он себя уничтожает. Он чувствует, что он дрянь. Он дал там где-то слабость какую-то проявил. Сделал шаг назад, где надо было сделать шаг вперед. И вот эти переживания, они нас начинают потихонечку уничтожать и приводить к тому, как мы выглядим утром, когда казалось бы, что у нас были прекрасные условия для сна. И об этом мало кто говорит. Мало кто говорит вот в обычных беседах о здоровье. И я понимаю, почему очень мало говорят. Это даже можно понять без объяснений, потому что за эту информацию, за такие новости нельзя выписать рецепт. Нельзя это продать, потому что чтобы вы выпьете снотворное, я говорю, бесполезно, только вред себе нанесете. Седативные препараты, аналогичный эффект. И я вот говорю, что рецепт совершенно бесплатный. Два рецепта я дам, если мы успеем, но один думаю, что обязательно я дам. Рецепт, который совершенно бесплатно, вы можете делать эту технику и за час там до сна, и великолепно, и даже можно ее утром делать. И вот она будет занимать там 2-3 минуты буквально, никакого труда там не составляет. Да, она, может быть, не за один раз там сработает, но у кого-то там 2-3 раза человек сделает эту технику. Кто-то, может быть, там надо ему раскачаться и 5-10 раз, но вы почувствуете этот эффект, и вы себя убережете от очень многих проблем, о которых я чуть-чуть я позже скажу. Так вот, почему это происходит? И я расскажу, из какого запаса организм берет топливо для вот этих ночных раздумий. И почему счет за эти раздумия и счет за то топливо дорогущее, которое мы тратим, наше топливо, наше, которое принадлежит нам, нашу жизненную энергию, нашу жизненную силу. Почему этот счет приходит не в голову, а почему он приходит в тело? И здесь же я расскажу, как древние вот ученые китайские, потому что все-таки китайская медицина, несмотря там на иногда излишний скептицизм отношения к ней, все-таки там очень много есть того, что нам служит, и мы пользуемся. Я уверен, что многие знают и даже испытывали на себе акупунктуру. И вот одно из и учений, которое можно применить сюда, и оно нам поможет избавиться от этих проблем. Как мы можем поступить в этих ситуациях? Китайцы придумали учение, где они разделили это на три уровня жизненной силы. И мы посмотрим на это учение с той стороны, с которой вот почти никто это не показывает и об этом никто не говорит. Мы рассмотрим это не как какой-то такой поэтический, метафорический образ из старых трактатов, а как на точную бухгалтерию расхода, которую наш организм ведет круглые сутки. И не зависит это от того, знаете вы, хотите вы этого, или вы не хотите и не знаете об этом. Мы разберем это глазами с точки зрения психологии психолога и с точки зрения гипнотерапии. И я могу это сказать, потому что я и психолог, и нейропсихолог, и я учился по книгам людей, которые там еще 100 лет назад свои там открытия психологические, которые создавали ту науку, которая до сих пор она основывается на столпах, на этих людях, которые сделали очень-очень много. И об одном из этих людей я сегодня тоже там пару слов скажу. Мы пройдем сразу три слоя, о которых говорит традиция, и мы рассмотрим, что успела за последние 100 лет сказать наука, и рассмотрим, что происходило в реальности с людьми, которые приходили ко мне с жалобами на тело, и причина обнаружилась совершенно в другом месте. И как я уже говорил, в конце я дам 2 вида техник, которые, в отличие от красивых теорий, дают очень ощутимые результаты. Даже, может быть, вы сможете выполнить, если вы там не за рулем, вы можете выполнить его прям сразу сидя или стоя, или лежа, как вот где вы находитесь. Сначала мы разберем, почему одну и ту же силу китайская традиция назвала 3 разными именами, что это меняет на практике. А затем мы выясним, какая именно умственная работа опустошает человека, а какая нет. Здесь спрятана такая деталь, которая переворачивает вот всю нам привычную картину. И в процессе того, что я буду рассказывать, мы поймем, почему при перегруженной голове первым отказывает именно тело, а потом увидим, почему попытка просто заглушить внутренний разговор всегда проваливается, почему всегда это не получается. И только после этого мы перейдем уже к практике. И если мы готовы посчитать, во что нам обошлась последняя ночь, проведенная в раздумьях, и мы будем честны перед собой, мы сейчас поймем, как и почему это работает. У всех людей, вот независимо от страны, от эпохи, от убеждений, жизненная сила устроена абсолютно одинаково. И китайская традиция, о которой я говорил выше, описала ее 3 понятиями. Их называют 3 сокровища. Ничего сложного нет, не пугайтесь. Это ци, это цинь и это шэнь. Что такое дзен? Это то материальное, плотное, из чего строится и чинится ткань нашего тела, нашего организма. Это то, что отвечает за плотность костей, за качество кожи, волос, за способность организма восстанавливать себя ночью. Ци, я уверен, что многие слышали, энергия ци, это уровень движения, это тепло, это дыхание, это чувство. И шэнь – это уровень ума, внимания и ясности взгляда. Так это излагают китайские источники, которые дошли до нас через тысячелетия, включая свод, известный как трактат Желтого императора о внутреннем и работы алхимика Ге Куна, который жил очень давно, аж в 1 веке, нашей эры. Как же связаны эти 3 уровня? Вот здесь и начинается самое интересное. Потому что при пересказе эту связь всегда теряют. Традиция не утверждает, что в человеке лежат 3 разных вещества на 3 отдельных полках. Она говорит кое-что гораздо более неудобное. Это одна и та же сила в 3 степенях плотности. Одна и та же. Это так же, как лед, вода и пар. Вещество одно, а состояние 3, и переход между ними идет в обе стороны. Так объясняют это китайские мастера, и у мысли есть особенная собственная плотность, она более тонкая, чем у того, что можно положить на весы. Мысль здесь, где мы о чем говорим, она не бесплотна. В истории есть только одна большая линия, которая с самого начала считала работу ума расходной операцией, а не свободным и ничего не стоящим действием. Это линия внутренней работы, из которой позже выросли такие вещи, тоже я уверен, что все слышали о них, как цигун, очень знаменитая гимнастика китайская и даосская медицина. Вот так и получается. Если пар и лед состоят из одного вещества, то выпуская пар без остановки, мы неизбежно уменьшаем количество льда. И расходуя верхний, самый тонкий уровень, вы платите нижним, самым плотным, то, что стоит как бы в нашей основе. То есть мы головой тратим, а тело платит. Вот знаменитый китайский врач 4 века, который на тему продления жизни, очень у него там много работ, он писал об умеренности, о еде, о движении, как жить долго и не болеть, как жить, не переживая те вещи, которые нас разрушают.

уходили бы там, не знаю, в 2-3 раза, я думаю, раньше, чем уходят грузчики и люди там тяжелого физического труда. Но этого не происходит. И зачем же организму вообще держать в активном состоянии то, что давно закончилось? Вот правильный вопрос и ответ на этот правильный вопрос переворачивает всю эту тему. Опустошает не мышление, опустошает незакрытый круг наших мыслей. Когда вы решаете задачу и приходите к решению, цикл завершается и напряжение снимается, ресурс возвращается, возвращается в общий котел. Я когда-то на эту тему говорил, и я говорил, что когда вы даже собираетесь выйти из дома купить хлеб, встали, подошли к двери и бросили взгляд там на полку, а у вас там лежит там, в пакете кто-то из близких, или вы купили, забыли хлеб. И вы идете, садитесь назад, включаете телевизор, а мозг уже получил такое задание рассчитать, сколько этажей вы пройдете вниз, или как вы сядете на лифт, как вы перейдете дорогу, что надо посмотреть на светофор, там носятся машины. Уже эта машина запущена, а мы не сделали. Даже это отнимает у нас энергию. Представьте, какая мелочь. И кажется, а я таких действий 1000 в день делаю. Да, может не 1000, может быть несколько десятков. Даже это забирает силы. И последователи гештальт-терапии, они говорят, скажите себе, я закончил это действие. Мозг получил команду, что все закончено, все вы сделали. Даже такая мелочь. Но это мелочь, а есть вещи, о которых мы не забываем, как я только что говорил, там буквально десятилетиями. И нас опустошает не само мышление, а опустошает, что что-то у нас внутри не закрыто. Когда завершается цикл, напряжение снимается. Или мы даем себе команду, если это по какой-то мелочи, или мы завершили какую-то задачу, мы решили там, я не знаю, там теорему Пифагора, ну, любую вещь какую-то. Ресурс возвращается в общий котел. Все, действие закрыто. Все, нагрузка снимается, напряжение снимается. Но когда вы прокручиваете разговор, который закончился полгода назад, подбираете фразы, которые уже никому не скажете, цикл не закрывается никогда. А представьте, сколько у нас есть травмирующих ситуаций, сколько мы в себе несем из прошлого. Я уводил вот регулярно это делаю, делаю регрессию, и женщина попадает там, где ей 5 лет, 6 лет, что там день, ночь, день, что происходит? В нее кинула камень какая-то взрослая женщина, но с психическими проблемами. Она пришла, пожаловалась маме, и та ей говорит, это она мне все рассказывает, а мама мне не верит, мама говорит, что ты, наверное, ее дразнила, ты ей рожи показывала, она мне не верит. И у нее истерика, а женщине 60 лет, прошло 55 лет. 55 лет внутри себя она спорит с мамой. Может у нее быть нормальное здоровье? Нет. Вот у нее проблемы с желудочно-кишечным трактом, у нее были проблемы в мочеполовой сфере, у нее просто была там такая повышенная, мягко говоря, возбудимость. И ее постоянно колотило, и когда из нее вся эта дрянь выходила, когда она закрывала эти, как гештальтисты говорят, гештальты, да, иногда это говорят в ироничном там ключе, но поверьте, гештальт-терапия очень серьезная вещь, и она очень многие проблемы в состоянии решить. Другое дело, что это не такая простая вещь, как кажется, как там анекдоты, шутки, там не закрыт гештальт, закрыт гештальт. Это на самом деле любой гештальт, незаконченное действие, его всегда надо закрывать. Но не всегда есть у нас для этого умение, и не всегда у нас есть для этого возможность. Цикл надо закрыть. Если цикл никогда не закрывается, если он остается открытым, он просто, вот не побоюсь этого слова, он сжирает наше внимание, он просто фоново, круглосуточно и убивая самые ценные часы сна, когда организм должен восстанавливаться, организм не восстанавливается, потому что вся энергия уходит вот на это, на все, на пустые вещи, которые никакой пользы они нам абсолютно, ну, я бы сказал, кроме вреда, ничего они не приносят. И

0: было такое исследование Блюмы Вольфовны Зейгарник, величайший, вот она была психолог, она была одна из основателей в Советском Союзе патопсихологии, очень у нее была тяжелая жизнь, но и на ее работах до сих пор учатся студенты и психотерапевты, и психологи, и медицинские психологи. Вот у нее был, он называется даже эффект Зейгарник, когда она со своим учителем, кстати, он был гештальт-терапевт, представьте, это были 20-е годы прошлого века, и они сидели в ресторане и заметили, что официант, у него была такая феноменальная память, как им казалось, 10 заказов, и он помнил все блюда, все цены, все. Но когда заказ он закрывал, он его из памяти просто стирал. И они очень удивились, они его спросили о незакрытом заказе, он там каждое слово, каждую строчку, он все помнил. Когда его спросили о том, там буквально 3 блюда кто-то заказал, а он уже стер это из памяти. И вот это, она на основании этого там написала такую работу, которая сейчас используется и в кинофильмах, и в детской психологии, везде, везде, везде. Этот эффект, просто это очень долго рассказывать, я не буду вас подгружать, у нас чуть-чуть немножко другая тема. Если будет интересно, если будут звонки, я расскажу. Это уникальный был человек, это Блюма Вольфовна, просто, просто феноменальный был человек. И незавершенные действия, которые у нас остаются, они удерживаются в памяти гораздо прочнее. Заметно прочнее, чем те, которые завершены. Так же, как у официанта. Счет открыт, он занимает место, он помнит, он закрывает, все, эта информация, все уходит. Место освободилось, и наша голова всегда работает по этому принципу. Только счетов у нас не 10-12, как у официанта, а ну, каждый знает, сейчас такие, ну, скажем, такие ритмы, и столько происходит всяких событий, к сожалению, не всегда приятно. И мы все это несем. То, что мы не завершили, то, что мы не договорили, мы это несем, несем, несем, несем, несем. Жизнь, потому что пишет нам ежедневно. И именно так и выглядит то состояние, которое люди описывают словами. Да вот вроде же я ничего не делал, а чувствую себя, как будто я разгружал вагоны всю ночь. Или там, не знаю, копал какие-то траншеи. И я вас сейчас расстрою, но на самом деле повторное обдумывание проблемы, которым вот многие из нас грешат и любят заниматься, я по своим просто клиентам сужу, они не приближают нас к ее решению. И психолог Сьюзен Хаксема описала это явление, которое вот на русский язык переводит как мысленное пережевывание, то есть такая мысленная жвачка, многократное прокручивание, который не выводит человека, не приводит его к действию, а только углубляет ту колею, в которой человек застрял, и из года в год, десятилетиями он идет. Внешне, да, выглядит это как напряженная умственная работа. По сути, это такой холостой ход двигателя на высоких оборотах, дорогущее топливо горит, машина стоит, и мы понимаем, что это симуляция активной деятельности. Потому что ночью мы не решаем вопрос. Мы можем прогонять модель разговора, которого не будет. И сейчас мы прервемся на небольшую рекламу. И после рекламы мы продолжим, потому что я уверен, что многие из нас с этим сталкиваются. И даже просто правильно понимая, как это устроено, из-за чего мы так устаем, оно приводит нас к тому, что мы разгружаемся, что мы не тратим то дорогое топливо, мы не тратим нашу драгоценную жизненную энергию на бессмысленное пережевывание, а используем ее для блага себя. Оставайтесь со мной. Небольшая
1: реклама. Дэвидсон Радио. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Нью-Йорк повысил оплату временным работникам, которых нанимают расчищать снег. Этой зимой ставка составит $30 в час. При сильных снегопадах такие бригады помогают очищать улицы и общественное пространство. В Нью-Йорке планируют установить более 600 дополнительных зарядных точек для электромобилей непосредственно у тротуаров. Проект должен расширить возможность зарядки для жителей, у которых нет собственного гаража. Книга вернулась в библиотеку через 132 года, точнее журнал. В библиотеку Нью-Гемпшира вернули издание, взятое 132 года назад. Если бы библиотека решила взыскать штраф по нынешним правилам, он составил бы более 12 тысяч долларов, но читатели, или скорее его потомков, простили.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош-Ашана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на день открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон в центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
7: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
9: Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
0: И мы продолжаем. С вами снова я, Николай Федоров, гипнотерапевт, и вы можете позвонить мне, если у вас возникает какой-то вопрос по ходу передачи или возник он раньше, по телефону 718-303-7510, 718-303-7510. И мы продолжаем. Я говорил в первой половине моей программы о том, как наша бессмысленная напряженная умственная работа, которая происходит у нас ночью, когда мы крутим, какие-то разговоры, какие-то старые забытые ситуации, находим аргументы тем людям, которые, может, уже давно умерли или там их уже нет в вашей орбите жизни. Как это нас убивает? Как они помогают нам потратить нашу дорогущую жизненную энергию? Как они отнимают наши силы и просто наше здоровье? Потому что любая работа, вот такая вот ночная умственная, она, ее можно назвать просто вот симуляцией, потому что ночью, еще раз скажу, мы не решаем никакой вопрос. Мы просто прогоняем эти модели разговора, которые, скорее всего, 99,9, которые не состоится с человеком, которого нет рядом. А для тела нет разницы. Нет разницы между моделью, тем разговором, который вы крутите в голове, и тем разговором, который происходит реально. Потому что для нашего мозга вот очень это важно, это один из законов сознания. Я много раз о нем говорил, что то, что мы воображаем, и то, что происходит реально, для мозга нет разницы. Включаются те же ресурсы, вырабатываются те же гормоны стресса, и происходят разные другие вещи. Мы разрушаемся от этого. Потому что и пульс, и дыхание, и тонус мышц, все так, как будто с вами сейчас происходит какая-то ситуация, как будто вы сейчас с кем-то ругаетесь, что-то кому-то доказываете, обижаетесь на этого человека. Хотя, я говорю, это могло быть, я не знаю когда. А представьте, сколько таких незаконченных разговоров в нашей голове. Еще раз, вот касаясь законов сознания, скажу, что в подсознании нет прошлого и нет будущего. В подсознании только настоящее. И те психотравмы, которые наш мозг, наше сознание не в состоянии нести, потому что у нашего сознания очень маленький объем памяти, он все это сбрасывает в подсознание. И там это крутится годами, десятилетиями. Это никуда не девается. Вот у мальчика, у маленького отняли машинку, там дали ему по голове, другие дети там лопаткой какой-нибудь детской. И у него каждый день у него отнимают эту машинку. Девочки там оторвали кукле голову или Мишке лапу. И каждый день она уже взрослая, у нее уже свои дети. А у нее до сих пор, если она тогда неправильно себя повела, и у нее до сих пор вот этот травма, которую подсознание прокручивает, а это все забирает те ресурсы, которые должны идти на восстановление тела, на там, то, чтобы справляться с болезнями, чтобы не допускать ранние там, ни деменции, ни Альцгеймера. Говорит, откуда так помолодели, инсульт и все. А представьте, какую нагрузку мы носим. Возьмите наших бабушек, дедушек, которые, может быть, не так сытно ели, пили, но и расплата за это была не такая. Сегодня мы живем гораздо лучше, но вы знаете, какая у нас расплата, мы крутим в голове, мы на работе, мы думаем там, не знаю, о своих детях, о чем-то другом. Мы со своими детьми, мы думаем о работе, о тех тяжелых разговорах, которые предстоят, которые крутятся у нас в голове. Я даже приведу, вот просто не могу не привести несколько примеров, которые, я думаю, даже многие из вас примерят их на себя. Вот один из моих клиентов пришел ко мне с жалобами, исключительно причем на тело. Ему 54 года, технический работник, грамотный. Какие жалобы? Тяжесть затылки к вечеру. Пробуждаюсь в 3 часа ночи каждую ночь. Очень многие люди жалуются, что в 3-4 часа ночи просыпаются, до 6-7 не могут уснуть, а в 7-8 уже надо все выходить, там, выбираться, идти на работу. И естественно, что руки, ноги к утру как чужие. Он проходит обследование, все нормально, никаких патологий, анализы хорошие, реакции все хорошие. Что доктора? Ну, доктора говорят, ну, давай успокоительное, давай что-нибудь седативное. Я по своим опросникам задаю ему вопросы, и всплывает простая вещь. Каждую ночь он не спит, а он доделывает свою работу дневную, и каждую ночь он заново проводит совещания. Те совещания, на которых не так с ним поговорили, на которых его подставили, на которых его там извратили, его какие-то данные, его работу, которую он приготовил. И каждую ночь он придумает Да, надо было вот это сказать. Это то, что уже случилось, вот это вот после случившегося догонять этот поезд, это бессмысленно, это глупо. И этот круг, он просто никогда не заканчивается, он открыт. Этот круг у него, вот в частности, он работал 1,5 года подряд. Он просто разрушен и убит. Если перевести его вот эту ночную работу в рабочие смены, то получится около 2000 часов сверхурочной работы. Только он не получает никаких выходных за это и ни одной копейки оплаты, ничего он не получает. А тело выставляет счет. Оно выставляет счет первым, потому что оно и есть тот самый нижний плотный уровень, о котором я говорил, и с которого списывают в последнюю очередь, который замечают тоже, кстати, в последнюю очередь. Потому что вся энергия идет в пар, а забирается та энергия, которая должна, которая внизу и которая должна все тело поддерживать, восстанавливать, совершать там ремонты необходимые и все такое прочее. И именно поэтому нам нужно понять следующее. Почему же ломается не мышление, а материальная основа? Ведь логика, казалось бы, подсказывает обратное. Перегружаешь ум, отказывает ум. А происходит что-то другое. А что же на самом деле происходит в организме в такие периоды? Это объясняет физиология. Объясняет без мистики, без эзотерики, без колдовства. Мозг взрослого человека, который, как мы говорили, составляет около 2% массы тела, а потребляет примерно 20% всей энергии тела в покое, только в покое. Это самый дорогой в обслуживании орган. Наш мозг, мы его любим, мы его ценим, и он помогает нам и радоваться, но, к сожалению, если мы неправильно себя ведем, он создает нам проблемы. И когда несколько незакрытых кругов работают в холостую, эта дорогая система, она не выключается ни на минуту. Ни минуты человек не отдыхает. Плюс почти каждый круг такой окрашен тревогой. А что такое тревога? Тревога – это команда на выброс гормонов напряжения, на подъем сахара, на сужение мелких сосудов, на подготовку к действию, которого никогда не произойдет. Естественно, там поднимается давление, потому что сосуды сжались, вот они, эти зажимы в фасциях, человека начинает скрючивать. Казалось бы, наше тело так устроено, что во время глубокой фазы медленного сна происходит то, ради чего сон вообще существует, перезагрузка. И основной ночной выброс гормона роста, который отвечает у взрослого человека за ремонт тканей, он не происходит. Потому что это было единственное окно, когда ремонтная бригада нашего тела выходит на объект, но она выходит не круглые сутки, она выходит именно ночью, именно в глубокой фазе сна. А что же происходит с телом во время ночи, когда вы наполнены размышлениями, раздумьями, пережевываниями этой мысленной жвачки? Очевидно, сон становится поверхностным. Глубоких фаз меньше или их практически нет. И значит, окно для ремонта тела сокращается или вообще не открывается. То, что было разрушено днем, оно продолжает разрушаться, только гораздо интенсивнее с каждым днем. Один раз, да, один раз это незаметно. Но 30 раз уже заметно. Уже заметно по коже под глазами, под этими мешками, которые вам так не нравятся, вот особенно девушкам, и мужчинам многим тоже не нравится. 1,5 года подряд. Это другое лицо в зеркале, это другая скорость восстановления после любой физической нагрузки. Традиция формулирует это одной строкой. Истощен шень. Это один из трех уровней китайских. Первым сдает дзен. Физиология говорит то же самое, только длиннее, суше, более научно. И как ни странно, разрушительнее оказывается не бурная ночь с сильным переживанием, а тихая. Казалось бы, вы спокойно лежите, просто перебираете дела у себя в голове. Яркая эмоция разряжается и уходит. Она оставляет после себя опустошение и сон. Ровное фоновое перебирание не разряжается никогда. Эмоция вспыхнула, даже негативная. и ушла. А вот когда ровное такое фоновое напряжение, ровная фоновая нагрузка, она дает гораздо больший вред. Я об этом тоже я говорил не один раз, что когда мы накричали на кого-то, кинули что-то, так не надо делать ни в коем случае. Но можно выйти там, где никто вас не видит, и разрядиться. А когда человек это все засунул внутрь себя, я просто регулярно вижу, как это происходит, как люди, там у меня есть специальные такие инструменты, такие большие подушки, по которым лупят так, что из них там поролон вылезает, ткань рвется. Человек носил это в себе, он должен это выпустить. Он должен выпустить, закрыть этот круг. И налаживается сон, и налаживается здоровье, начинает работать желудок, синдром раздраженного кишечника, человек даже забывает, что это такое. Цистит, ушла обида, нет цистита, который 8 лет люди пьют антибиотики, 6 лет, 12 лет у меня были такие клиенты. О, к сожалению, вот, да, ну, если хотя бы мы об этом задумываемся, все равно вам будет легче. Тем более я говорю, что я дам две техники, которые очень помогут. И если их регулярно выполнять, она занимает 2-3 минуты. Вы просто скажете сами себе спасибо. Никому не надо платить. Вы не должны идти в аптеку, покупать там лекарства, идти к доктору, платить за прием. Нет, вы просто дома хотя бы попробовать. Чтобы эта усталость не наваливалась ночная. И что получается, что вот эти нерешенные задачи, непройденный путь, незаконченный разговор, это помогает израсходовать тот запас, который человеку нужен. И человек не может найти объяснение тому, что с ним происходит, почему он убит, почему он просыпается, как будто всю ночь он разгружал эти вагоны. И начинается там, он винит возраст, ай, погода меняется. Вот мне сказали магнитные бури. Кстати, вот эти вот предупреждения, я могу вам сказать, это очень недружественные они. Понимаете, вот вам сказали, эта неделя будут страшные магнитные бури. Что такое магнитная буря? Нормальный человек ее даже... Дождь мы знаем, да, выглянул в окно, вышел с зонтиком, вот оно льет на голову. Что такое магнитная буря? У вас есть зонтик от магнитной бури. А мы, особенно когда слушаем радио, мы верим. Телевизору там некоторые люди еще больше верят. Некоторые верят интернету, там, YouTube и разным другим там, этим средствам массовой информации. Померить это нельзя. А человек начинает... Ой, кольнуло, это магнитная буря, которая вот всю неделю она меня будет убивать. Да так себя можно довести до инфаркта, до инсульта, до чего угодно. Зачем говорить об этом магнитной буре? Есть эти бури на самом деле. А может их и нет, даже если они есть. А давайте тогда говорить, что у каждого человека под ногтями есть эти палочки Коха туберкулезные. У каждого человека мы носим в себе. Я спрашивал докторов серьезно. Почему сейчас такие антибиотики? Можно же убрать туберкулез. Они говорят, да, мы уберем туберкулез. Им сейчас крайне мало людей болеет, если человек в нормальной обстановке. Но туберкулез держит такие заболевания, о которых даже мы вслух боимся сказать. То есть это где-то это наш друг. Вот прививка от гриппа. Отлично, прививка от гриппа. Человек перенес там легкий грипп 5 дней, получил иммунитет, и у него не будет какого-нибудь затяжного бронхита, у него не будет воспаления легких. Да, кто-то может быть и бронхит, и воспаление легких может поймать. Но уменьшает это вероятность того, что человек разрушит от чего-то другого. Мы так устроены. Это как мы качаем мышцы. А как растет мышца? Как становятся красивые такие мышцы? Я могу сказать, вырабатывается молочная кислота, разрушается мышечная ткань, и организм говорит, ой, там слабо, надо там наращивать. И вот так вот наращиваются мышцы. Через боль. То же самое и с любыми вот, ну, безобидными этими простудами. Да, есть сезонный грипп. Убили сезонный грипп, получили гораздо более тяжелый грипп, а потом еще и вы все помните, как ужасно был этот ковид, который там сказали, что все мы умрем. Но как всегда, это оказалось таким, мягко говоря, преувеличением. Но мы вернемся к тому, с чего я начал. к тому, что мы винили возраст, погоду, недостаток витаминов, тоже такая очень сомнительная вещь, недостаток витаминов. Вот выйти на солнце, 10-15 минут на солнце, и вы получили витамин D, который там все нормально усваивается. А когда человек пьет витамин D, это не я, это я прочитал, это доктора говорят, надо к витамину D еще пить там какой-то жир или что-то еще, потому что если его пить в чистую, он не усваивается. Я могу вам сказать, вот эти кальций, хондроксины, это тоже я разговаривал с докторами, и они говорят, да, у человека там остеопороз нашли или еще что-то нашли, и ему надо, ему там прописали. Только беда в том, что когда человек пьет этот оптичный кальций, он идет куда? Он у женщин идет почему-то в грудь, и там кальциниты, которые потом там вырезают хирурги. У мужчин он забивает простату, которая тоже там хирургическое вмешательство, вы понимаете, что это не очень хорошо. Все должно быть сбалансировано, все должно быть в меру. Опрометчиво не надо никому верить. То, что я, вы скажете, а ты нам там две техники пообещал, или я там месяц-два назад, я там про нейродрожь говорил, а она вреда хотя бы не нанесет. Она, даже если вы неправильно ее сделаете, она принесет пользу, нейродрожь или какое-то другое упражнение. Если вы будете в это верить и будете регулярно это делать, это принесет большую пользу. Можете это не делать, это ничего не стоит, это никак не разрушает ваше здоровье. А все, что надо, укольчик, витаминчик, еще что-то, я бы 10 раз из разных источников посмотрел бы в том же там YouTube и сделал бы какой-то вывод, потому что мы все имеем сейчас, даже кто там не имеет какого-то специального высшего образования, настолько сейчас мы все информированы, не надо даже верить там искусственному интеллекту. Интеллект – отличная информация. Читаем другое, там, другая версия интеллекта, она может ровно наоборот сказать. 5-6 источников. Сравните, посмотрите, и, может быть, не сделаете, а может быть, надо и сделать. К сожалению, наше здоровье – это как спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Наше здоровье только в наших руках. Я не призываю вас ничего покупать, ни услуги никакие оплачивать, ничего. Даже когда мне звонят, еще раз скажу, не побоюсь. Первое, что я делаю, я человека 15-20 минут отговариваю приходить. В любой стране. Мне звонят из Англии, мне звонят из Германии, просят приехать. Я говорю, какая проблема? Такая-такая. Я говорю, смотрите, можно сделать это и это. Сделайте, может быть, это вам поможет. Нет цели у меня, чтобы человека приговорить. Вот кто ко мне приходил, не дадут соврать. Приходили. Я вижу, что с человеком не будет работы. Я с миром отпускаю. Я даже за консультацию не беру деньги. Но лучше это решить по телефону, чтобы человек не ехал через пол Нью-Йорка ко мне, там, не ждал меня, и я не ждал его. Но давайте мы вернемся к тому, как нам выйти из вот этих вот... Я уверен, что это любого человека касается. Просто у кого-то это в большей степени перегрузка ночная, у кого-то в меньшей. Даже если будем честны, даже днем мы крутим по какой-то проблеме, по какому-то там, я не знаю, подорожанию бензина, по какой-нибудь там заварушке где-нибудь в мире, по каким-нибудь конфликтам. И мы спорим с нашими какими-то друзьями, которые теперь уже не друзья, потому что они там были прививочники, были там антипрививочники. И люди до сих пор спорят. Вот я знаю людей, которые... Там говорит, да вот они же мне тогда сказали, а вот я не пошел или я не пошла, не сделала там прививку, нет. И человек, я понимаю, что он до сих пор спорит, доказывает свою правоту, он понимает, что он прав. Тем более, это, я вот помню, там целая группа докторов мне говорила. И они до сих пор спорят с воображаемыми людьми, которые, может, от этого ковида уже и там давно ушли на тот свет. И это может быть любая причина. Вас подрезали на дороге, и вы ему 2 или 3 ночи этому человеку, да надо было открыть там, не знаю, кинуть у него что-нибудь, кулак ему показать. Нет, нет, не надо, ни с кем мы ни с кем не конфликтуем, мы ни с кем не ругаемся, мы всех отпускаем. И мы идем дальше. Так вот, ни возраст, ни погода, ни недостаток витаминов ни при чем. и насколько всерьез это воспринимают в науке. Даже это вот есть специальный этому такой термин научный. В 1993 году один из нейробиологов Брюс Маккуин предложил понятие, которое переводит как апостатическая нагрузка, нагрузка. То есть организм изнашивается, наш организм, наш с вами, не столько от самого стресса, сколько от постоянно включенной системы приспособления к стрессу. Это изнашивает нас, вот, подбивает, изнашивает. И вот этот вечно поднятый щит, который мы держим от окружающих, от наших там коллег, от наших близких, это забирает, это нас убивает. А откуда мы знаем, что это касается именно старения, а не только самочувствия? Есть одна работа, за которую даже тот, кто, я не буду вас грузить фамилиями, за которую даже в 2009 году получили люди Нобелевскую премию. Они исследовали теломеры концевых участков хромосом, которые укорачиваются с возрастом. То есть они выяснили, из-за чего мы стареем. Каждое деление клетки укорачивается вот эта вот хромосома, теломера это. Еще одно деление, и чем она короче, тем мы старше, старше, старше, старше. Они изучали женщин, которые годами ухаживали за тяжело больными детьми. Кажется, вот звучит безумно, но результат оказался таким. Вот сильнее всего с укорочением теломер была связана не длительность ухода и не объективная тяжесть положения. Не то, что этот уход какой-то был там сложный, ну, представляете, да, тяжело больной ребенок, надо его мыть, надо его водить в туалет, опять мыть. А вот не эта тяжесть, а то, насколько тяжелым женщина его ощущала. Не событие само убивало и старило женщин, а восприятие этого события. То есть, проще говоря, стареет не тот, у кого трудная жизнь, а тот, кто носит ее в голове круглосуточно. Так во сколько ночей вам обошелся разговор, который закончился там у кого-то 3 года, 5 лет назад, но до сих пор он идет в голове у вас? Даже короткий эпизод, который восстанавливаем по памяти, в половине четвертого утра тело принимает за настоящую угрозу. Всплыл какой-то эпизод, а мне угрожали, или что-то там произошло. Все, в 4 утра тело восприняло как угрозу, потому что тело не умеет отличать воспоминания от происходящего. Мы говорили по законам сознания, у подсознания нет логики и аналитики. Это функция нашего сознательного разума. В подсознании нет прошлого и будущего, и в подсознании нет логики и аналитики. За что мне платят? Я обхожу критический фактор, я обхожу сознательный разум, я забираюсь в подсознание и объясняю ему, что у человека неплохо бы там восстановить какую-то функцию организма. Неплохо бы разобрать вот там то-то-то-то-то. Хронический насморк убрать или там еще что-то сделать. Восстановить там, я не знаю, тепло в руках, в ногах, да, все что угодно. И если я сделал свою работу, я добрался до подсознания, подсознание там, обычно отвечает какой-то абреакцией, отвечает, что такое абреакция, неконтролируемый выход эмоций. Мы разбираем 2-3 ситуации, связанные с этим, и у человека все восстанавливается. Но потихонечку мы подходим к завершению. Я прощаюсь сегодня, обязательно в следующую среду мы эту тему прекрасно завершим. Я желаю вам мира и покоя в душе. С вами был Николай Федоров.
10: Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Новый опрос «Экономис Югов» показывает заметное негативное восприятие личных качеств Трампа. Большинство зарегистрированных избирателей считают, что слово «коррумпированный» подходит для описания Трампа. Большинство также считают подходящим определение «опасный». При этом оценки резко расходятся в зависимости от партийной принадлежности. Согласно свежему исследованию Gallup, 89% американцев считают коррупцию в правительстве широко распространенной. Gallup называет это самым высоким показателем за историю измерений. Причем проблема воспринимается серьезно сторонниками разных партий, хотя оценки конкретных политиков существенно различаются. Средняя цена дизельного топлива в стране впервые превысила $6 за галлон, по данным Газбари. Самая сложная ситуация наблюдается в Калифорнии. Там средний ценник достиг $8.26, а на некоторых автозаправках превышает $9 за галлон. Причины – дорогая нефть и нарушение поставок из-за ближневосточного конфликта. Сегодня нефть немного подешевела. Brent утром торговалась примерно по $108 за баррель, но дефицит дизельного топлива сохраняется. Для американцев это важно не только на заправках. Дорогой дизель увеличивает расходы грузоперевозчиков, а значит, способен отражаться и на стоимости товаров. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Верховный суд отклонил ограничение Трампа на голосование по почте. Демократы в Конгрессе начали расследование из-за того, что российский бизнесмен оплатил часть расходов на свадьбу сына Трампа. В Нью-Йорке предъявили обвинение группе россиян, работавшей на российскую разведку и готовившей убийство российского оппозиционера в Вашингтоне. В субботу 19 сентября на 5-й авеню в Нью-Йорке ожидаются серьезные ограничения движения. 69-й ежегодный парад Штойбена пройдет по Верхнему Истсайду. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 80%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com. Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

0: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».
1: Добрый день или вечер, 5 часов. Я еще считаю, что это день. Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа. С вами действительно Алексей Орлов, и я начинаю очередную передачу «Моя Америка». Спонсор программы «Моя Америка» – магазин оптики Vision Palace, дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике, в очках. Цены из-за тарифов повышаются, к сожалению, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по добрым старым ценам. Где это сделать? Ну, вы прекрасно знаете. Поспешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием, очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас может сам в этом убедиться, если вы там побываете. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол 18-й стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Ну, естественно, мы с вами сегодня обратимся к современности, ну и заглянем в историю, потому что для того, чтобы разбираться в современности, нужно иногда знать историю. Назвал нашу встречу так: «Леваки требуют упразднить Сенат». 14 июля, месяц назад, собравшиеся в Чикаго руководители партии «Демократические социалисты Америки», они обнародовали программу, которая, как утверждают они, обсуждалась сначала в местных организациях. Программа называется так, прекрасно: «Рабочие заслуживают большего» с восклицательным знаком. «Workers deserve more». Восклицательный знак. Но эта программа ратует за бесплатную медицину, естественно, бесплатное образование с полной отменой студенческих долгов. 32-часовая рабочая неделя, хотя зарплата остается такая же, как и при 40-часовой. Ликвидацию ипотеки и арендной платы за жилье. Много социальных программ, но меня, дамы и господа, заинтересовали не столько предлагаемые социалистами. Это вы можете называть социалистами, коммунистами, неважно. Не столько социальные реформы, сколько их конституционные, антиконституционные предложения, требования. В частности, они предлагают ликвидацию Верхней палаты Конгресса, Сената. Этот пункт программы интересен. Интересен вот почему. Потому что сегодняшние социалисты или коммунисты, называйте как угодно, не первые в нашей стране противники Сената и сторонники однопартийного парламента. Первыми были на заре существования Соединенных Штатов. Это были делегаты Конституционного конвента. Этот Конституционный конвент собрался в мае 1787 года в Филадельфии с целью, как мы знаем из истории, выработать новую конституцию. Но из истории мы также знаем, что многие делегаты добирались до Филадельфии лошадями, другого транспорта не существовало, добирались не для того, чтобы сочинить новую конституцию. Они собрались, чтобы улучшить статьи Конфедерации и Вечного Союза. Так называлась первая конституция Article of Confederation and Perpetual Union, статьи Конфедерации и Вечного Союза. Это первая конституция, она была принята Континентальным Конгрессом в июне 1777 года. Поэтому-то в Филадельфии собрались люди в 1787 году. Мы сейчас называем это собрание Конституционным конвентом. Тогда название было другое. Название было такое – Филадельфийский конвент или Великий Грант, Великий конвент Филадельфии. Если бы инициаторы этого собрания объявили, что цель создания новой конституции, то не было бы ни этого собрания, не было бы новой конституции, и вполне возможно, что не было бы сегодня Соединенных Штатов Америки. Организаторы знали, и поэтому скрыли, подчеркиваю, они скрыли главную цель намечающего собрания. Они знали, что есть штаты, которые готовы улучшить конституцию статьи Конфедерации, готовы, но не стали бы их заменять. Мы обязаны, дамы и господа, знать имена тех, кто организовал это собрание, на котором родилась Конституция. Двое известны сегодня каждому, кто интересуется историей. Это вирджинец Джеймс Мэдисон и житель Нью-Йорка, нью-йоркец Александр Гамильтон. Но есть еще двое личностей, которые сыграли важную роль в организации этого собрания. Это Джон Тайлер-старший. Почему Джон Тайлер-старший? Потому что был Джон Тайлер-младший, который потом был президентом. Он был земляком Мэдисона, он был из Вирджинии. И также человек из Делавера Джон Джонсон. Вот эти четыре человека, они организовали собрание в Филадельфии. Первые двое, это Мэдисон и Гамильтон, убедили Джорджа Вашингтона участвовать в собрании и быть его председателем. Вашингтон, командующий повстанческой армией в войне за независимость, был самым популярным человеком в Соединенных Штатах. Но после окончания войны, война закончилась в 1783 году, он вернулся в свое поместье Маунт Вернон, это Вирджиния. Многие из вас там побывали, конечно, там в музее. И не проявлял он никакого желания участвовать в какой-либо общественной и тем более политической жизни. Мэдисон и Гамильтон прекрасно сознавали, если Вашингтон станет участником собрания, кворум гарантирован. Будучи командующим армией, Вашингтон постоянно убеждался в неспособности континентального конгресса финансировать армию, одевать армию, кормить армию. Выйдя на покой, Вашингтон убеждался в неспособности страны, жившей согласно первой конституции статьям Конфедерации, неспособности наладить финансовую систему и гарантировать взаимовыгодную торговлю между штатами. Но у него было собственное гигантское хозяйство. К тому же он был уже не молод. В 1787 году ему было 55 лет. Он страдал от сильного ревматизма. Однако Мэдисон и Гамильтон сумели убедить Вашингтона участвовать в собрании. Они не скрывали от него, не скрывали. Должна быть выработана новая конституция. Мэдисон в письмах Вашингтону подробно излагал состояние дел в стране. Он писал о восстании фермеров Массачусетса. Это известное восстание, дамы и господа, которое было поднято фермерами, жившими в западных частях штата Массачусетс. Они страдали от налогов, они подняли восстание. Ну, Правительству Массачусетса нужна была помощь, но все остальные штаты, 12 штатов, они отказались помогать Массачусетсу. Ну, страна, каждый штат отвечал сам за себя. Также Мэдисон писал о неплатежеспособности государства. Соединенные Штаты погрязли в долгах западным банкам. Ну и если собрание провалится из-за отсутствия лидера страны, писал Мэдисон, Соединенные Штаты могут развалиться, и плоды победы в войне за независимость будут утрачены. Мэдисон и Гамильтон писали Вашингтону, что легитимность собрания в глазах американцев пострадает без его авторитета. Его присутствие убедит делегатов отнестись серьезно к конституционной реформе. Гамильтон использовал личный опыт. В войне за независимость он был в течение 4 лет адъютантом генерала Вашингтона. Причем он занимался не только военными делами, но и многими другими, в частности, дипломатическими и снабжением армии. Итак, Филадельфийский конвент, который тогда никто не называл конституционным, открылся 25 мая с делегатами из 12 штатов, закончился 17 сентября 1787 год, с 25 мая по 17 сентября. 12 штатов, Род-Айленд своих делегатов не прислал. Страна знала, что собралось собрание в Филадельфии, но не знала о том, что происходило за стенами Пенсильванского государственного дома. Так называлось это здание. Сегодня это здание Independence Hall, ну и многие из вас там, конечно, побывали. Журналисты хотели, конечно, освещать общенациональное собрание в крупнейшем городе страны, но не тут-то было. Двери были закрыты и для журналистов, и для любопытствующей публики. При входе стояла вооруженная охрана. Пропускали только демократов, никаких посторонних лиц. Делегатам разрешили вести записи заседаний, но было запрещено. Записи вы ведете для себя. Передавать записи журналистам было запрещено. Будущие художники, которые создавали полотна об этом собрании, на некоторых картинах мы видим окна, открытые окна, спокойно, никаких штор. Это выдумка, дамы и господа. Окна были закрыты и зашторены, чтобы никто не мог подслушать. Ну и представьте себе, делегатов конвента в закрытом помещении в удушающей жаре филадельфийского лета. Ну, мы с вами знаем, электричества не было, аэрокондишена не было. Ну, а они приходили на заседание, ну, разумеется, не в майках и не в трусах. Секретность собрания объясняется очень просто. Большинство делегатов готовилось к улучшению существовавшей конституции, и об этом знала вся страна.

давление. Споры шли едва ли не по каждому вопросу. Я задержу, дамы и господа, ваше внимание лишь на спорах о том, каким быть двухпалатному Конгрессу с нижней палатой, палатой представителей, и с верхней палатой, сенатом. В первые же дни собрания делегатам были представлены два плана парламентского устройства. Один план вошел в историю как вирджинский, второй как нью-джерсийский. Первый представил делегат от Вирджинии Джеймс Мэдисон, второй делегат от Нью-Джерси Уильям Петерсон. Первый план предусматривал число делегатов от каждого штата в каждой палате, в зависимости от населения каждого штата, то есть пропорционально в каждой палате. Этот план вошел в историю, повторю еще раз, как вирджинский. Нью-Джерсийский план предусматривал однопалатный конгресс, в котором у каждого штата было вне зависимости от населения один голос. В ходе продолжительных дебатов делегаты сошлись на необходимости создания двухпартийного конгресса с нижней и верхней палатой. С нижней палатой, в которой громадную роль играли противоречия, которых происходили в жизни страны. Непродолжительность дебатов о необходимости двух палат объяснима. Делегаты конвента были образованными людьми и знали историю, которая свидетельствовала о крахе республик в несбалансированных однопартийных парламентах. В ходе дебатов постоянно звучали уроки истории. Со времен Аристотеля было известно, что никем не сдерживаемая демократия в лучшем случае переменчива, зачастую жестока. Афины доказали это на собственном опыте. Не имея над собой никаких сдержек, народ начинает требовать всего и всего больше, не заботясь о благе государства. Вот что писал Джон Мэдисон уже после завершения конвента. Я цитирую Мэдисона. «Даже если бы каждый афинский гражданин был Сократом, любое афинское собрание все равно осталось бы толпой». Прекрасные слова. И вот что еще важно, дамы и господа. Ко времени открытия Филадельфийского собрания из печати вышел первый том фундаментального исследования Джона Адамса. Исследование называлось так: «Защита Конституции правительства Соединенных Штатов Америки». Джон Адамс в то время, во время, когда проходил конвент, Джон Адамс был послом Соединенных Штатов Великобритании. Так вот, он изучил опыт древних и современных республик, от древней Греции и Рима до средневековой Италии и Швейцарии. И он доказывал необходимость разделения ветвей власти и создания сбалансированной двухпалатной системы. Он пришел к выводу: однопалатный парламент – это путь катастрофы и тирании. Стабильная республика обязана иметь систему сдержек и противовесов. Главный вывод Адамса: любое общество, всегда в любом обществе есть класс богатых, знаменитых, это аристократия, и класс простых граждан, демократия. Если запереть их в однопалатном парламенте, они уничтожат государство. Потому-то их надо разделить. Народу дать палату представителей, богатым дать сенат, а над ними поставить самого президента, которые будут выступать независимым арбитром. Депутатам Филадельфийского конвента не потребовалось много времени, чтобы поддержать вирджинский план о двухпалатном парламенте с пропорциональным по числу жителей штата
правительством в Нижней Палате.

0: палате. Главное разногласие вызвал вопрос о числе делегатов каждого штата в Верхней палате. Реакция, решая этот вопрос, собрание зашло в тупик из-за противоборства больших и малых штатов в вопросе представительства каждого штата в Верхней палате. Вирджинский план предусматривал, я повторю, пропорциональное, как и в Нижней палате, правительство в зависимости от населения. Вирджинию поддержали Пенсильвания, Массачусетс и Северная Каролина. Но делегаты Нью-Джерси выступили против и нашли поддержку делегатов небольших штатов Делавера и Мэриленда. Делегации Каролины и Джорджии, Южной Каролины и Джорджии, заняли промежуточную позицию. Коннектикут выступил в поддержку небольших штатов. Нью-Йорк был большим штатом, но все делегаты, кроме Гамильтона, опасались усиления Вирджинии и Пенсильвании и блокировались с малыми штатами. Большие настаивали на пропорциональном представительстве. Делегаты малых штатов объявили, если будет принято предложение Вирджинии, они покинут Филадельфию. Для выхода из тупика Конгресс сформировал большой комитет по одному делегату от каждого штата. Председателем комитета стал делегат Коннектикута Роджер Шерман. Он внес предложение, которое вошло в историю как Коннектикутский компромисс. Коннектикутский компромисс. План Шермана спас конвент, позволил делегатам довести до конца работу и создать конституцию, по которой с 27 поправками Соединенные Штаты Америки и мы с вами живем по сей день. План Шермана удовлетворял решение о формировании палаты представителей согласно численности населения каждого штата. Сенат же формируется вне зависимости от населения. Каждый штат получает двух представителей, двух сенатов. Чтобы уговорить большие штаты, план Шермана предусматривал право палаты представителей инициировать законы по вопросам бюджета и налогов. Мы с вами знаем, что все законы по вопросам бюджета и налогов сначала инициируются в палаты представителей. Таким образом, большие штаты получили преимущество в вопросах, которые затрагивали интересы большинства граждан. Малые штаты были застрахованы от ущемление своих суверенных интересов на федеральном, общенациональном уровне. Я делаю небольшой перерыв на рекламу, дамы и господа, не покидайте наше радио, я вернусь к вам через несколько минут, и мы продолжим разговор об требовании социалистов, коммунистов об однопартийном парламенте.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. По новым данным Бюро переписи населения, показатель бедности в Соединенных Штатах в 2025 году опустился до отметки 10,2%. Это минимальный уровень за время ведения соответствующей статистики, а медианный доход домохозяйств вырос. Американцев все больше беспокоит экологическая цена искусственного интеллекта. Согласно новому опросу Associated Press, 53% американцев говорят, что очень или чрезвычайно обеспокоены воздействием искусственного интеллекта на окружающую среду. Один из главных вопросов – огромное потребление электроэнергии и воды центрами обработки данных. Нью-Йорк расширяет систему школьных предупреждений. За 10 дней у учащихся государственных школ города были обнаружены 3 единицы огнестрельного оружия. Последний случай произошел после драки в Стейтен-Айленде. Город расширяет систему оповещения родителей о серьезных происшествиях в школах.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program в СК Learning Center.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
0: Перед тем, как продолжить, я думаю, интересный разговор об истории, как создавалась наша Конституция, создавался двухпартийный парламент, Палата представителей, Сенат. Я напомню, дамы и господа, что спонсор программы «Моя Америка» – магазин «Оптики Vision Plus». Это дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в очках, корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются. Трамп, негодник. Ну, а с вами, дамы и господа, есть прекрасная, замечательная возможность приобрести очки еще по старым, добрым, хорошим ценам. Вы спросите, где это сделать? А вы прекрасно знаете ответ. Поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть в Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Можете читать, кстати, мои книжки. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. И принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Колоссальный выбор оправ для обладателей Medicaid'а. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Ну и каждый из вас, естественно, в этом может сам убедиться, если вы там побываете. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18th Street. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Итак, Коннектикутский компромисс. Он нашел... Вот это интересно. Коннектикутский компромисс нашел отражение на автомобильном номере жителей Коннектикута. Жители Коннектикута знают, ну и мы с вами знаем, поскольку мы видим машины из Коннектикута. Ну, в нашей стране у каждого штата есть прозвище, никнейм. Это прозвище выбито на автомобильном номере. Ну, например, Нью-Йорк – это Empire State, имперский стейт. Нью-Джерси – Garden State. Коннектикут – Constitution State, штат Конституции. Потому что если бы не было предложения мистера Шермана и не был принят Коннектикутский компромисс, то, может быть, не было бы Конституции и не было бы Соединенных Штатов Америки. И следует признать, дамы и господа, Сенат действительно менее демократичен, чем Палата представителей. Но я напомню замечательные слова Гамильтона. Он предупреждал делегатов конвента, выступая на конвенте: если мы слишком склонимся к демократии, то неизбежно склонимся к монархии. Ну и я напомню, кстати, дамы и господа, что до 1913 года депутатов Сената выбирала легислатура каждого штата до 1913 года. В 1913 году была принята 17-я поправка Конституции, вот начиная с 1913 года, первые выборы в 1914 промежуточный, Сенат уже выбирал народ, простые граждане. Ну и вернемся сегодня к требованию социалистов, коммунистов упразднить Сенат. Я напомню этой публике, которая, если знает историю, то историю знает плохо. Я напомню замечательные слова Томаса Джефферсона. Кстати, Томас Джефферсон не принимал участия в конвенте Филадельфии, потому что в это время он был послом в Соединенных Штатах в Париже. Его вирджинский друг Мэдисон в письмах рассказывал Джефферсону, как происходит заседание Филадельфийского собрания. Несколько позднее, когда Конституция была уже готова, Джефферсон назвал авторов Конституции полубогами. Дамы и господа, это были действительно полубоги. Они сумели создать документ, по которому мы сейчас живем. Итак, слова Джефферсона. Слушайте внимательно. Мы боролись не за выборный деспотизм, а за такую систему правления, которая не только зиждется на принципах свободы, но в которой полномочия власти распределены и уравновешены между различными органами управления. Уравновешены так, чтобы ни один из них не мог выйти за рамки закона. Прекрасные слова Джефферсона. Это сегодняшним социалистам, коммунистам следует направить. Итак, сегодняшние демократические социалисты, читай, ненавистники Америки, ну, они ненавидят Америку, Конституцию за одну Америку, они ратуют за ликвидацию Сената, поскольку уверены, что в однопартийном парламенте большинством мандатов будут владеть представители больших демократических штатов. Это большинство установит свои порядки и получит неограниченную власть, что является целью пока не декларируемой ненавистников Америки и ненавистников Конституции. Заодно, кстати, они требуют и ликвидацию коллегии выборщиков, чтобы президента выбирало большинство. Ну, я напомню, как Джеймс Мэдисон назвал большинство. Большинство – это толпа, дамы и господа, толпа. Теперь вопрос. Возможно ли претворение в жизнь антиамериканских требований нынешних социалистов, коммунистов, исламистов. Never say never, да, мы говорим, никогда не говорим никогда. Но для ликвидации Сената, как и ликвидации коллегии выборщиков, требуется внести изменения в Конституцию, принять соответствующие поправки. Дорога к любой поправке трудна. Но именно поэтому у нас с вами только 27 поправок, потому что принять каждую поправку – это трудно. Для того, чтобы ее принять, нужно 2/3 голосов в Палате представителей и в Сенате. Также 3/4 штатных легислатур, 3/4 штатных легислатур должны проголосовать за поправку. В сегодняшней Америке подобные поправки обречены на провал. Я имею в виду поправку о ликвидации Сената и о ликвидации коллегии выборщиков. Это в сегодняшней Америке. Дамы и господа, ну а что будет через 25 лет? Что будет через 50 лет? Что будет через 100 лет? Если исламизация Соединенных Штатов Америки будет идти с такой же скоростью, как исламизация европейских штатов, то я позволю, дамы и господа, каждому из вас закончить эту фразу. Я повторю эту фразу еще раз. Если исламизация Соединенных Штатов Америки будет идти с такой же скоростью, как и исламизация европейских стран, то, может быть, дамы и господа, через 100 лет планы сегодняшних антиамериканцев сбудутся, ну и тогда через 100 лет их планы назовут пророческими. Я закончил первую тему, дамы и господа, она, на мой взгляд, достаточно интересна. Достаточно интересна, если говорить об исламизации нашей страны. Ну, мы с вами знаем, кто у нас мэр Нью-Йорка, правильно? Мы с вами знаем кандидат Демократической партии в Сенат от штата Мичиган. Естественно, эти люди, мы верны Конституции. Но люди, которые бывают в мечетях и слушают некоторых имамов, то они говорят очень просто. Эти имамы, они не собираются навязывать сегодня свои законы, законы шариата. Нет. Но они подчеркивают, они говорят своим, тем, кто их слушает, что мы должны жить по законам той страны, в которой мы живем. И нам следует использовать законы этой страны. Значит, Соединенные Штаты – демократическая страна. Кстати, с первой поправкой Конституции, которая гарантирует каждому имаму все, что он хочет сказать. Ну, если он начнет, конечно, призывать к насилию, там нехорошо. Он этим делом заниматься не будет. Постепенно может наступить исламизация страны. Итак, дамы и господа, есть нам о чем задуматься, когда мы говорим о том, что предлагают нынешние ненавистники Америки. Кстати, это в основном, естественно, да не в основном, а все они члены своей партии, которая командует нынешней демократической партией. И те американцы, которые голосуют за демократическую партию, они должны сознавать, за кого они голосуют. Сейчас я затрону несколько другую тему. Тема вот связана с чем. Администрация Дональда Трампа вчера одобрила продажу Израилю тяжелых бомб, я подчеркиваю, тяжелых бомб, на общую сумму 2,8 миллиарда долларов. Эта сделка – одна из крупнейших поставок боеприпасов Соединенных Штатов в Израиль. И это решение Трампа вызывает протесты прогрессивной общественности. О, какие протесты вызывает! В частности, предлагаемая сделка включает 40 тысяч однотонных бомб. Израиль время от времени применял однотонные бомбы в секторе Газы, в Ливане, и это тоже вызывает возмущение международной общественности, потому что, да, действительно, гибнет и гражданское население. Но гражданское население гибнет не потому, что Израиль бомбит Хамас и Хизбаллу, а потому что Хамас и Хизбалла устраивают свои штабы, военные базы, все что угодно, в больницах, в школах, в жилых домах. Международная общественность не обращает внимания. Международная общественность обращает внимание на то, что гибнут гражданские лица, и обвиняет в этом Израиль. Теперь сразу же могу сказать, что правозащитные организации европейских стран, многих европейских стран, осудили Израиль за использование вот таких боеприпасов. Они делают акцент в густонаселенных районах. Надо делать акцент не на густонаселенные районы, а о том, что в этих районах, в густонаселенных, находятся базы террористов. Теперь поговорим о поставках. Поставки включают 20 тысяч американских бомб, которые весят до 900 килограммов, и 20 тысяч бомб, которые весят порядка 1 тонны и в состоянии уничтожать бункеры. Бомбы, вес, это я узнал у искусственного интеллекта. Бомбы весом 20 тысяч фунтов могут быть смертельны на расстоянии более 1000 футов, 300 метров. Сделать воронку глубиной до 50 футов, около 15 метров. И вот действия Израиля, вот такие действия, осуждает международная общественность. Теперь обратимся к правовому акценту этой сделки. Госдепартамент недавно направил проект сделки в два комитета Конгресса для получения неофициального одобрения. Я подчеркиваю, неофициального одобрения. Производство и поставка боеприпасов обычно занимает месяцы и даже годы. Однако существуют способы ускорить этот процесс. В середине 2024 года администрация Байдена приостановила поставку Израилю бомб весом в 2000 футов и больше. Президент Трамп отменил это решение Байдена, и спустя несколько дней он это сделал после того, как он вступил в свою должность во второй раз. В феврале этого года администрация Трампа согласилась продать Израилю боеприпасы на сумму около 2,8 миллиарда долларов. Хотя лидеры Конгресса могут заявить, что администрации Трампа о своем несогласии, это может быть, со сделкой, государственный секретарь Марко Рубио вправе, это интересно, воспользоваться чрезвычайными полномочиями, чтобы все равно осуществить сделку. Он уже неоднократно об этом говорил. Он может просто объявить о продлении процесса. В этом случае администрация может обойти процедуру получения неофициального одобрения Конгресса и официально объединить о свершении сделки. В подобных случаях, это интересно, Палата представителей, Сенат, им потребовалось бы принять резолюцию, которая блокирует сделку. Они могут принять такую резолюцию. Но для того, чтобы такая резолюция существовала, ей следовало преодолеть президентское вето. Так вот, если Палата представителей или Сенат, ну, скажем, обе палаты Конгресса, принят резолюцию, которая против этой сделки, Дональд Трамп накладывает на эту резолюцию вето. А для того, чтобы опрокинуть вето, требуется поддержка и в Палате представителей, и в Сенате, Две трети голосов каждой палаты, совершенно ясно, что две трети голосов не получится ни в палате представителей, ни в Сенате. Одобрение государственным департаментом такой крупной сделки, такой партии разрушительных боеприпасов свидетельствует о неизменной, я подчеркиваю, это свидетельство о неизменной и твердой поддержке Израиля со стороны Джона Трампа. Говорят, что между Трампом и премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху есть какие-то разногласия по поводу военных операций Израиля в секторе Газа, в Ливане, еще где-то. Ну, наверное, какие-то разногласия существуют, всегда бывают разногласия, но поддержка Трампом того, чтобы Израиль получал достойное вооружение, поддержка Трампа 100%. На следующей неделе, уже на следующей неделе, дамы и господа, Нетаньяху прибудет в Нью-Йорк для выступления на ежегодной встрече мировых лидеров в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Мы с вами знаем угрозу нынешнего мэра Нью-Йорка, исламиста, социалиста Мамдани, Шмамдани на дуде и грани. Он готов арестовать Нетаньяху. О, мечты, мечты исламистов. Так вот, я не знаю, что будет говорить Нетаньяху, но я уверен, что будут какие-то демонстрации у Организации Объединенных Наций в Манхэттене, у здания ООН, этого небоскреба, с палестинскими флагами будут какие-то отморозки в Нью-Йорке. Ну, что делать? Нью-Йорк. В Нью-Йорке отморозки царствуют. Ну и кто избрал Мамдани мэром? Ну, вы знаете, господа в Нью-Йорке, кто избрал мэра Мамдани. Так вот, в заявлении Госдепартамента о том, что сделка 100% состоится, отмечается, что согласно установленной практике, Госдепартамент не подтверждает и не комментирует планируемые сделки. Вот мы поддерживаем, но не от всяких комментариев мы избавляемся. Предлагаемая сделка, вот это уже комментарий, который я нашел в Нью-Йорк Таймс. Предлагаемая сделка наверняка вызовет резкое неприятие у демократов в Конгрессе. Ну, естественно, пару недель назад, три недели назад Палата представителей голосовала резолюцию о военной помощи Израилю. Только 4 или 5 демократов поддержали военную помощь Израилю. Вот такие дела, дамы и господа. У меня сейчас небольшой перерыв на рекламу. Когда реклама завершится, я немножко расскажу вам об этом и что-то расскажу о спорте и политике. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
12: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон. В центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
13: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
19: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
20: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
21: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
20: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после.
21: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
20: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
21: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
20: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
21: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
20: И оставить после себя невозможную боль.
21: 20 сентября в 5 часов вечера.
20: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
21: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
22: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
20: Ждем вас с любовью.
21: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
23: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Давидзон Радио».
24: «Давидзон Радио».
23: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
24: «Давидзон Радио».
23: 620 AM. Настройтесь.
25: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете «Давидзон Радио».
26: Новости на
25: «Давидзон Радио».
26: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Торговый конфликт США и Канады начинает особенно сильно бить по малому бизнесу. Канада ввела ответные пошлины примерно на 20 миллиардов долларов американских товаров после аналогичных мер Вашингтона. В общей торговле двух стран затронута сравнительно небольшая доля, около 5,5%. Однако предприниматели, работающие через границу, сообщают об отмене заказов, подорожании оборудования и доставки. Некоторые товары теперь сталкиваются с пошлинами ценами до 50%. Телевизионный вертолет, которым пользовались NBC и Телемундо, разбился в районе Чатсуорт во время освещения другой аварии – столкновения внедорожника с городским автобусом. В результате падения вертолета погибли по меньшей мере 3 человека, включая пилота и воздушного репортера. Первоначальная авария автобуса и внедорожника унесла еще 2 жизни. 6 человек получили травмы. Причину падения вертолета расследуют федеральные власти. Американские официальные лица, по данным источников Reuters, встретились в минувшие выходные с представителями поддерживаемых Ираном хуситов. Переговоры прошли в посольстве США в Маскате, это Оман, и публично о них ранее не сообщалось. Контакты происходят на фоне нового обострения конфликта на Ближнем Востоке. Решение губернатора Кэти Хокул поддержать участие Нью-Йорка в федеральной программе налоговых льгот для финансирования стипендий вызывает сопротивление профсоюзов учителей. Механизм позволяет получать налоговые льготы за пожертвования организациям, предоставляющим школьные стипендии. Сторонники говорят о расширении выбора для семей, противники опасаются последствий для системы государственных школ. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Верховный суд отклонил ограничение Трампа на голосование по почте. Демократы в Конгрессе начали расследование из-за того, что российский бизнесмен оплатил часть расходов на свадьбу сына Трампа. В Нью-Йорке предъявили обвинение группе россиян, работавшей на российскую разведку и готовившей убийство российского оппозиционера в Вашингтоне. В субботу 19 сентября на 5-й авеню в Нью-Йорке ожидаются серьезные ограничения движения. 69-й ежегодный парад Штойбена пройдет по Верхнему Истсайду. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 80%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 16 сентября сегодня, как и ожидалось, 100% голосованием Федеральный резервный комитет сегодня решил поднять банковский интерес на 4%, что и было объявлено. Более того, было сказано на пресс-конференции, было сказано, что, возможно, на этом Федеральный резервный комитет не остановится, и ожидается, что в декабре будет банковский интерес, возможно, еще поднят на 4%, и в результате этого биржа упала. Индекс Dow Jones потерял 631 пункт, 1,2%, 51 462 был конечный результат, Standard & Poor's 500 минус 34 пункта, почти 0,5%, 7552 была конечная точка, Nasdaq упал на 3 пункта, 25 978, транспортный индекс минус 2,8%, и Russell 2000 минус 0,4%. Напомню, что с 90-го года банковский интерес поднимался 6 раз. 6 раз они его поднимали, и потом 6 раз они его опускали. То есть был цикл подъема и потом цикл падения. Каждый раз, когда начинается цикл подъема, обычно в течение первого месяца биржа падает на 1%. Но потом в течение следующих 12 месяцев биржа поднимается на 8%, так что паниковать никому не нужно. Нефть сегодня минус 2,75, один баррель стоит $100.56, золото минус 31,50, $4301.30 стоит унция золота, унция серебра стоит $63.42, 1 евро равен $1.50. 15 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,879%. За 10 лет госбумаг можно получить 5,02%. И за 10 лет госбумаг можно получить 5,36%. За границей сегодня Англия плюс 0,3%, Франция плюс 0,6%, Германия плюс 0,5% и Швейцария плюс 0,4%. В Азии японский Никей поднялся на 0,7%, Шанхай плюс 0,7% и Гонконг плюс 0,2%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Lumentum, он поднялся почти на 9,6%, Coherent поднялся на 6,9%, Exxon Enterprises, GE Vernova и Edwards Life Sciences были в плюсах. Хуже всех были J.B. Hunt, ON Semiconductor, Diamondback, Occidental Petroleum и Texas Pacific. На NASDAQ Lumentum, Astera, Exxon Enterprises, Space Exploration и Intel поднялись. Упали Diamondback, Old Dominion, Packard, Intuit и Comcast. На индексе Dow Honeywell, Nvidia, Merck, Walt Disney и Apple поднялись, упали IBM, Goldman Sachs, American Express, Boeing и Chevron. Из отдельных компаний Microsoft упал на 6,82, Oracle прибавил 2,81, Meta плюс 3,07, Amazon минус 2,46, Nvidia плюс $1.73, Dell поднялся на 19,78 и закрылся на 563,29, причем в течение дня Dell был $576.75. Это второй день подряд, когда Dell сильно поднимается, и потом к концу дня опускается. Advanced Micro поднялся на 8.30 сегодня, а Lockheed Martin прибавил 3.79, и Apple поднялся на $1.07, и Visa упала на 4.69. Вот, пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэймонд Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
6: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
7: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
8: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
7: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
9: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
10: Как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
11: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
14: Я Элла Залкин.
10: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588.
27: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу «Night of Love» – больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нутца Шаншиашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93. We'll be right back.

0: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы» с Алексеем Орловым.
1: Еще раз, ну теперь уже добрый вечер. Теперь уже после 6 часов. Добрый вечер, с вами Алексей Орлов. Я продолжаю передачу «Моя Америка», и через какое-то время мы, естественно, будем с вами общаться. Телефон для общения, я напомню, 718-303-90-90. Я напомню свой интернетский адрес. Адрес такой, цифр 1, number 1 ставить обязательно. Маша Орлов, MASHAORLOV, sabachenza@gmail.com. onemashaorlov@gmail.com. Я, естественно, помню, что спонсор программы «Моя Америка» Vision Palace, дворец зрения, магазин «Дворец оптики». Я обращаюсь к каждому из вас, дамы и господа, кто нуждается в очках, корректирующие оптики. Цены из-за тарифов повышаются. Повторю еще раз, негодник Трамп, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки по старым, добрым, хорошим ценам. Где это сделать, вы прекрасно знаете. Поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, очки, поляризованных хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Громадный выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием, очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Громадный выбор оправ для обладателей программы Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены, и каждый из вас может в этом сам убедиться, ну, если, естественно, вы там побываете. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол Ист, 18-й стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Ну, я сейчас завершу то, что я начал в предыдущем часе. Информация о том, что Соединенные Штаты поставят Израилю хорошие бомбы. И вот цитата из «Нью-Йорк Таймс». Вдумайтесь. «Нью-Йорк Таймс» пишет: «Израиль утверждает, что боевики Хамаса в секторе Газа и Хезболлы в Ливане намеренно укрываются среди мирного населения». То есть это Израиль утверждает. Корреспонденты «Нью-Йорк Таймс» этого не знают. Это знает весь мир. Весь тот мир, который хочет знать, это знает. А здесь делается такая газетная. Израиль утверждает. Дескать, Израиль утверждает, а может быть это так, а может быть это не так. И еще одно интересное замечание. Но это уже не «Нью-Йорк Таймс». Значит, Дональд Трамп время от времени, но я не помню, может быть, один или два раза, я не помню точно, публично высказывал обеспокоенность по поводу гибели мирных жителей. Байден постоянно говорил о том, что Израиль, под бомбами Израиля гибнут мирные жители. Вот вам, так сказать, два президента. Ну, а теперь, дамы и господа, как всегда, это у нас есть возможность поговорить о спорте и политике. Интерес вот какой. Я сразу же начну с информации. 4 или 5 дней, сегодня у нас среда, значит, это было в понедельник. На этой неделе в России была пущена реклама партии «Единая Россия». Это партия, которая... Ну, поддерживает Владимира Путина и поддерживает, естественно, вторжение в Украину и бойню, которую учинил Путин в Украине. И вот что интересно. В этой рекламе снялся Александр Овечкин, ну, тот, кто знает, я думаю, даже, дамы и господа, тот из вас, кто далек от спорта, знает, кто такой Александр Овечкин. Ну, во-первых, он капитан команды Washington Capitals, он капитан этой команды, эта команда играет в Национальной хоккейной лиге. Ну, и он, как мы знаем, ну, многие знают, побил рекорд Уэйна Грецки по числу заброшенных шайб. Ну, а вот когда вот эта видеореклама появилась, ну, естественно, были заданы определенные вопросы, в том числе информационное агентство Associated Press обратилось в команду Washington Capitals с просьбой прокомментировать. Комментаторами был человек, он занимает пост, помощник вице-президента по связи с прессой. Зовут этого человека Сергей Кочаров. Сергей Кочаров. Итак, вот слова Сергея Кочарова, сказанное агентству Associated Press. Я цитирую. Александр Овечкин, гражданин России, в межсезонье он живет в Москве с семьей и будет жить там после завершения карьеры. Будучи спортсменом, выступающим за команду из Вашингтона, он дольше всех остальных выступает за команду Вашингтона и является важной фигурой для местного вашингтонского сообщества. Он, как и мы, сосредоточен на подготовке к предстоящему сезону. Вот это такой комментарий. Теперь, дамы и господа, кто снимался в этом видеоролике? Овечкин стоит чуть-чуть позади министра иностранных дел Сергея Лаврова. Также в этом ролике снят бывший игрок Национальной хоккейной лиги Вячеслав Фетисов. Он сейчас депутат, по-моему, то ли Думы, то ли депутат российского парламента. Естественно, вот это видео вызвало, на которой Фетисов и Овечкин рекламируют партию, которая поддерживает вторжение России в Украину, вызвало определенную отрицательнейшую реакцию, очень отрицательную реакцию. В частности, знаменитый хоккеист Доминик Гашек, я напомню, он из Чехии, из Чехословакии, он член пантеона хоккейной славы, он знаменитый, он играл в Национальной хоккейной лиге, неоднократно признавался лучшим игроком, он просто сказал, что Национальная хоккейная лига и команда Washington Capitals должна что-то с этим самым поделать. Что-то поделать. Теперь ожидается, кстати, завтра четверг, начинаются тренировки команд Национальной хоккейной лиги, подготовка к чемпионату. Естественно, Овечкин, я понимаю, он уже в Вашингтоне, завтра начинается. И наверняка будет встреча с прессой. Интересно послушать, что он будет говорить. Теперь, его история. Я сразу же должен сказать, дамы и господа, что на моих спортивных передачах очень часто многие слушатели обращают мое внимание на том, что Овечкин поддерживает Путина. Окей, как правило, в большинстве случаев, я, во-первых, определенно этого не отрицаю, но я говорю, что я никогда не слышал, чтобы Овечкин поддержал войну России, агрессию России в Украине. Я, так сказать, этого никогда не слышал. И я позволял себе говорить, окей, я не согласен с его какими-то взглядами, но он гражданин России, это его личные дела. В общем, я

против Украины. И я должен сказать, дамы и господа, что вот этот факт, он мое отношение к Овечкину, в общем-то, изменил. Окей, я никогда не поздно, если в чем-то был не согласен, сознаться. Я должен сказать, что я зря перечил моим радиослушателям, которые обращали мое внимание на Овечкина. Теперь обратимся к истории. В 2017 году Овечкин, находясь в России, он получил поддержку Путина, и он создал команду, он создал общественное движение. Это, правда, еще уже после оккупации, естественно, аннексии Крыма и после оккупации Донбасса, но еще до масштабного нападения России на Украину, Овечкин создал общественное движение, которое он назвал «Путин-тим», «Команда Путина», «Команда Путина». Мои радиослушатели обращали внимание на это дело, в общем, я не очень обратил. Тогда он сказал журналистам: «Я просто поддерживаю свою страну». Это был 2017 год. В 2022 году, после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, его спросили о ситуации. Он на пресс-конференции сказал: «Пожалуйста, больше не задавайте вопросов, никакой войны не хочу». На вопрос об отношениях с Путиным он тогда же, в 2022 году, сказал: «Он мой президент, но я не занимаюсь политикой, я спортсмен». Окей, он сказал, что он не занимается политикой, но съемки видеоролики, в агитационном видеоролике в поддержку путинской партии — это политика, это или это спорт? Как это назвать? Это грустно, окей, это грустно, но это факт. Путин, Овечкин поддерживает Путина. Дамы и господа, во время перерыва в чемпионате Национальной хоккейной лиги масса россиян выступает в командах Национальной хоккейной лиги. Многие из них, может быть, большинство даже, многие из них летом возвращаются в Россию. Но никто из них не выступает в поддержку Путина. Абсолютно никто не выступает. Более того, поскольку Овечкин живет большую часть каждого года в Соединенных Штатах Америки, он прекрасно знает, что творит Россия и творит Путин в Украине. Это ему прекрасно известно. Он не может сказать: «Я этого не знаю, у меня нет телевизора» или еще что-то. Он живет в городе, он играет в вашингтонской команде. Теперь естественная реакция на то, что произошло. Во-первых, реакция украинцев Канады. В Канаде громадный процент населения людей с украинскими корнями. Есть Конгресс украинцев Украины. Вот как он отреагировал. Значит, я цитирую. Конгресс обвинил Овечкина в прямой предвыборной агитации за партию «Единая Россия», которую Конгресс украинцев Канады считает преступной партией, причастной к похищениям украинских детей и убийствам мирных граждан. Абсолютно, Конгресс украинцев Канады абсолютно прав. Более того, представители канадских украинцев официально призвали правительство Канады ввести против Овечкина персональные санкции и полностью запретить ему въезд в страну. Команда Овечкина, она вашингтонская команда. Но вашингтонская команда на протяжении чемпионата Национальной хоккейной лиги постоянно попадает в Канаду, потому что в Национальной хоккейной лиге выступает много канадских команд. Конгресс украинцев Канады просит правительство Канады запретить ему въезд. Они назвали хоккеиста, я цитирую: «отвратительный сторонник геноцидальной войны России против Украины». Ну и, конечно, если мы заглянем в соцсети, особенно в соцсети, где болельщики Washington Capitals, в этих соцсетях творится нечто невообразимое. Тысячи людей осуждают

0: человека, который назвал себя «я просто спортсмен», «я просто спортсмен». Но этот «просто спортсмен» выступает в агитационной пропагандистской кампании в поддержку партии, которая поддерживает Путина. Интересный, например, в Канаде есть знаменитый радиоведущий, ну его знает вся Канада, Дин Бандел. Он заявил после того, что случилось с Овечкиным, для национальной хоккейной лиги он мертв. Он мертв для хоккея. То есть он есть как хоккеист, но мы считаем его для хоккея, для этой замечательной игры, мертвецом. Теперь прекрасный опубликовал в соцсетях, пост опубликовал знаменитый шеф-повар. Он шеф-повар, вашингтонский шеф-повар, его зовут Хосе Андрес. Он болельщик команды Washington Capitals. Он назвал участие Овечкина в рекламной кампании политической «грустный день для моей любимой команды из Вашингтона». «Грустный день моей любимой команды из Вашингтона». Я сразу обращаюсь к своим радиослушателям спортивной передачи, которых я не осуждал их, когда они, так сказать, катили на Овечкина бочку, но я говорил, для меня Овечкин великий хоккеист, а все остальное на заднем плане. Теперь для меня Овечкин, он остается великим хоккеистом, да, конечно. Ну, дамы и господа, есть масса великих людей, великих ученых, наверное, великих писателей, великих инженеров, великих врачей, которые в той или иной форме поддерживали фашистские, нацистские режимы. Да, такое бывает. И великий хоккеист Овечкин, он поддерживает, я даже не называю это фашистским, это тоталитарный режим, режим, который грозит практически всему миру. Это режим Путина. Я не знаю, как будут встречать Овечкина болельщики Washington Capitals. Многие из них, у них есть футболки, свитера, на спине написано «Овечкин», в поддержку Овечкина. Многие ли из них будут приходить на матчи хоккейной команды в форме Овечкина? Я делаю небольшой перерыв на рекламу, дамы и господа, будет реклама, выпуск новостей. После этого я вернусь к вам, и я начну с вами, естественно, общение. Мы начнем разговор, обсуждение. Не покидайте волну нашего радио.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Саудовская Аравия предлагает дополнительные партии нефти азиатским покупателям с перевалкой у Омана. Это несколько ослабило опасения по поводу дефицита поставок, и цены на нефть сегодня снизились. Однако американские цены на дизель остаются чрезвычайно высокими. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хотела бы открыть возможность для Канады стать первым ассоциированным членом Европейского Союза. Инициатива прозвучала на фоне стремления Оттавы и Брюсселя укрепить экономические и политические связи. США и Вьетнам готовят большой пакет коммерческих соглашений. Во время предстоящего визита вьетнамского лидера То Лама в Нью-Йорк могут быть объявлены десятки договоренностей в энергетике, авиации, технологиях и финансах. Среди планов – аренда самолетов и установка спутникового интернета Starlink на самолетах вьетнамских авиалиний. В Южном Бронксе продолжается расследование вспышки болезни легионеров. Городские санитарные службы пытаются определить градирню, связанную со случаями заболевания. На встрече с жителями многие требовали объяснить, насколько тщательно владельцы зданий выполняют требования по проверке оборудования.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и в Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
5: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
9: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Нострант-Эвеню. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте театр.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
10: Внимание! Уважаемые радиослушатели! Во время звонка в эфир, пожалуйста, не забывайте отключать звук радиоприемника. Вы все будете слышать в своей телефонной трубке. Спасибо за понимание.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
0: Окей, перед тем, как выйти на финишную прямую, дамы и господа, я еще раз напомню, что спонсор программы «Моя Америка» – магазин оптики Vision Palace, это дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в очках корректирующей оптики. Цены из-за тарифов, увы, повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки по старым, хорошим, добрым ценам. Сделать это можно, но вы знаете. Vision Palace. Побывайте там, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием, очки для водителей. Вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы, по вашему желанию, могут быть изготовлены в течение 1 часа и принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare и громадный выбор оплат для обладателей программы Medicaid. Vision Plus работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Каждый из вас может сам в этом убедиться, если вы там побываете. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине, угол East, 18 стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Plus – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Окей. У нас на проводе дядя Миша. Добрый день, Михаил.
11: Добрый вечер, Алексей Георгиевич.
0: Добрый вечер.
11: Конечно, мы рады, что вы осознали, что вам говорили правду. Но дело даже не в этом. Вы оправдывали Александра, что там у него родные и близкие. Хотя я прекрасно знал по там источникам, что мама в основное время проводит в Вашингтоне, и брат тоже. Прекрасная страховка у нее, тут там прекрасная медицина в Вашингтоне. И оправдывать его, что он боится этих. Он рядом стоял с такими сволочами и подонками, Симонян, другими. Фетисова не знаю, Фетисова не будем, это старое забытое. Я хочу навести пример с одним. Моя вторая профессия, высшее образование, первое экономическое, второй медицинский институт, факультет зоопсихологии. Так вот, я хочу сказать, был когда-то Кассиус Клей, который выиграл в Риме золотую медаль в боксе. И он обыграл вашего земляка Геннадия Шаткова в полутяжелом весе, он еще выступал в полуфинале. Так после этого, наверное, Шатков начал его бить по кукухе с тех пор в ринге, и он стал Мухаммедом Али, типа Абдубаи, Абдубаи сидит под пальмами Махмуд Али, и чтит Коран, и пьет, курит план, и пробывает не на рубли. Но дело не в этом. Потом, что стало с ним, известно. Наверное, Александр били тоже немного, очень даже больше, но в хоккейной коробке. И по голове, и клюшкой, и шайбой. Поехала кукуха, как говорится, у нас, прошу пардону, в Украине. Может быть, из-за этого он стал таким. Хотя бояться нечего. Как-то сейчас стыдно, вы говорили, он боится. Ничего не боится. Он всегда может взять гражданство американское. Он тут живет уже 20 и работает 20 лет. Это все детские сказки. Спасибо за передачу. Извините за кукуху. Поехавши.
0: Окей. Геннадий Шатков, мой земляк, он проиграл Кассиусу Клею, который стал Мухаммедом Али. Мухаммед Али – великий боксер и великий человек, кстати. Великий человек. Я не сравниваю его с Овечкиным ни в коем случае. Ничего общего между ними нету. Добрый день, Наум. Я вас слушаю.
12: Добрый вечер, Алексей. Уже вечер. Вы сказали, что больше шести – это вечер уже.
0: Да, добрый вечер.
12: Добрый вечер. Ну, смотрите, значит так, насчет Овечкина. Все эти годы, хоккеист он действительно великий. Ну, наверное, один из самых великих. Наверное, может быть, входит в тройку самых великих. Но дело не в этом. Все эти годы после вторжения России в Украину, он как бы не то что соблюдал нейтралитет. Он как бы, да, где-то косвенно поддерживал Путина, но, как бы сказали, он сказал, что я спортсмен, а не политик. Окей. А, приехав в Россию на межсезонье, ну, видно, сложилась какая-то ситуация, где его попросили участвовать в этом видео. И, естественно, показавшись в этом видео, это уже не косвенная поддержка, а прямая поддержка партии «Единая Россия». Он, конечно, мог этого избежать. Он мог просто на межсезонье не ехать в Россию. И тогда бы ничего этого не случилось. А приехав в Россию, естественно, перед выборами, ничего не случилось в прошлом году, потому что не было выборов. Но так как сейчас выборы, и предвыборная кампания, сделали это видео в поддержку «Единой России», и такого великого человека, как Овечкина, как-то непринужденно как бы попросили, да? И я думаю, что у него просто не было другого выхода. Конечно же, я его не оправдываю, я его осуждаю. Но хочу сказать что-то другое. У нас здесь в Америке полно знаменитых людей. Вот, то есть вы сказали, что вы, как бы Овечкина здесь многие хотят бойкотировать. И для хоккея он умер. У нас здесь в Америке полно известных людей из спорта, из Голливуда, да из парламента поддерживают Хамас. Я хотел бы услышать, чтобы кто-то призвал их бойкотировать. Какие-то фильмы с ними, какие-то... вы знаете, хорошо в свое время сделал Том Брейди, когда все стали вставать на колени после убийства Джорджа Флойда. И Том Брейди тогда сказал, он имел вес в команде, он не просто был квотербек. И Том Брейди сказал, кто из моих игроков перед игрой станет на колени, команде играть не будет. И ни один игрок New England Patriots на колени перед игрой не вставал. То есть здесь же тоже можно полно людей бойкотировать из-за того, что они поддерживают Хамас.
0: Наум, я согласен с вами на 100%. Овечкин поддержал... Ну, окей, а с ним все ясно. Кстати, я думаю, что он готовит себе что-то, так сказать, для будущего, когда кончится его карьера в Национальной хоккейной лиге. Фетисов же поехал... Фетисов был вторым тренером команды Нью-Джерси Девилс, но когда Путин ему предложил, ну, это начало нулевых годов, предложил ему пост министра спорта, он взял и уехал туда, стал министром спорта. Я думаю, сейчас он какой-то депутат. Я думаю, просто Овечкин готовит для себя, так сказать, чем он будет заниматься в России после того, как кончится его хоккейная карьера. Теперь, что касается вашего замечания по поводу людей, которые поддерживают Хамас, я это даже ставлю гораздо хуже, чем поддержка Овечкиным Путина. Люди, которые живут в Соединенных Штатах и занимают всякие посты, в том числе люди, которые депутаты парламента, депутаты Конгресса, я уже не говорю о людях, которые ходят с палестинскими флагами, там голливудцы и все. Это люди, которые поддерживают террористические организации, и к ним должно быть... Во всяком случае, у здравомыслящих людей такое же отношение, какое у нас складывается отношение к Овечкину. Вы совершенно правы. Абсолютно правы. Добрый вечер, я вас слушаю.
13: Добрый вечер. Сегодня, конечно, нехорошие новости для нас, республиканцев, трампистов и всех остальных. Почему? Потому что сегодня 7 республиканцев. Вы слышали об этом или нет? Они просто отказались участвовать в поддержку Трампа с иранской войной. И голосование в Конгрессе было, и 7 человек республиканцев сказали, что те решения по иранскому конфликту должны идти через Конгресс. Это раз. Во-вторых, сегодня повысили проценты на займу. Знаете об этом, да?
0: Да, конечно, да.
13: Окей, это все минус идет к ноябрю. Иран этого ждал. Они будут выжидать до тех пор, пока в ноябре и верхняя, и нижняя палата станет демократической. Согласны или нет?
0: Окей, я не совсем согласен с вашими выводами, потому что, если говорить о промежуточных выборах, ну, послушайте, история показывает, партия, которая стоит у власти, партия президента, как правило, проигрывает промежуточные выборы. И дело абсолютно не в Иране, не в повышении учетной ставки. Дело в том, что промежуточные выборы выигрывает оппозиционная партия. Я к этому был уже готов.
13: Ну, секундочку, Алексей, извините, что перебиваю, но в прошлом демократическая партия была другая, но сегодня это социалисты. Это же просто коммуняги, социалисты, отмороженные люди. Вы же знаете, что сейчас происходит. Вот, поэтому и волнения должны идти. А насчет Овечкина, он не самый великий, ну так он забил больше голов, потому что у него на фланге стояли хорошие ребята, которые пасы ему хорошие давали, и он забивака. Все, что я могу сказать. Но до него есть такие, как Майк Басси, как Лафлер, как Тиму Салани. Я могу перечислять до завтра. Так что Овечкин... Ну, Овечкин, он себе готовит сладкое местечко в Федерации хоккейной. Вот и все. Очень все просто.
0: Окей, спасибо. Спасибо. Я должен сказать, что... Опять-таки, это не сейчас, как ближе к промежуточным выборам, я буду специально об этом говорить. Я не рассматриваю, да, действительно, демократическая партия стала совершенно другой. Ну, это, так сказать, это знают и сами демократы, что их партия стала совершенно другой. Но, тем не менее, они, эти социалисты, коммунисты, исламисты, они остаются... выступают под флагом демократической партии, если демократическая партия. Я думаю, что, опять-таки, я не хочу сейчас сделать акцент на промежуточных выборах. Я думаю, что палату представителей выиграют демократы, а Сенат останется за республиканцами. Это моя точка зрения. Мы потом позднее будем об этом говорить, когда будут совершенно конкретные цифры. Окей, на эту тему. Добрый день, Лали. Добрый вечер, я вас слушаю. Добрый вечер.
14: Добрый вечер, уважаемый Алексей. Вы знаете, вот я, когда вы говорили, я вспомнила как-то слова Чехова. «Берегите в себе человека». У Бодлера идет расчеловечение вообще России и их подобных вокруг себя. Овечкин, ну, он великий такой. Никто не будет спрашивать, когда человек, душа поднимается, каким ты был великим спортсменом, президентом, или каким ты был человеком, что ты принес в этот мир, этот злобный сейчас, в данный момент мир, и как ты украшаешь, помогаешь и делаешь все, чтобы добро побеждало. Но Овечкин, ну, я не знаю, вы знаете, такой ужас поддерживать. И эти тоже, которые поддерживают палестинцев. Просто, я не знаю, чем дальше, тем хуже. И мне очень жаль, что мы не становимся таким суровым и бесчеловечным.
0: Окей. Что есть, то есть. Спасибо большое, Лали. Хорошего вечера. Добрый вечер. Я вас слушаю.
15: Алло, здравствуйте. Когда мы учились в советских школах и университетах, то нас приучали к тому, что последним и окончательным развитием человечества на Земле будет коммунизм. Но сегодня, глядя на Европу, Канаду и, к сожалению, нашу Америку, то видно то, что такие, как Обама, Мамдани заманивают нас, социализм, коммунизм, свою исламистскую мышеловку. Вот на днях наш Верховный суд, к сожалению, встал на сторону Обамы и Мамдани, и теперь голосование по почте стало неотъемлемой частью избирательной кампании наших радикальных исламистов Демпартии США. Вот, что касается Овечкина, то я думаю, что он не единственный в мире, кто встал на сторону путинской России. Я помню еще в 60-е годы, когда началась истерия, противоизраильская истерия в Советском Союзе, то такие знаменитые актеры, как Быстрицкая, тоже встали на сторону Советского Союза и, к сожалению, против Израиля. Я думаю, что это такая вот... Ему нужно было подготовить почву для возвращения в Россию. Скоро его карьера в НХЛ закончится, и он должен был что-то предпринять. И я думаю, что все ребята, которые говорят о том, что он готовит себе почву для того, чтобы стать депутатом, и вот он и к этому и пришел. Спасибо.
0: Пожалуйста, большое спасибо. Я думаю, что он хочет стать министром спорта. Есть прекрасно. Или председателем Олимпийского комитета России. Масса вариантов. Добрый вечер, я вас слушаю.
16: Добрый вечер, Алексей. Я хочу вас спросить, но вы же знаете, что Олимпийский комитет разрешил России участвовать во всех соревнованиях. Так что спрашивать...
0: Ну, откуда вы это взяли?
16: Ну, сообщили по радио.
0: По какому радио? Ничего подобного. Я вам сейчас... Значит, Международный Олимпийский комитет, у него такое правило. Каждая международная федерация сама должна решить, могут ли ее спортсмены принимать участие в Олимпийских играх. Каждая международная федерация. То есть Олимпийский комитет своего мнения не навязывает. К примеру, Федерация фехтования, она не возражает против того, чтобы спортсмены России выступали в Олимпийских играх. А Федерация, например, футбола против, Федерация хоккея международная против, Федерация, какие там еще есть федерации, да? Федерация легкой атлетики против. Поэтому нет, это не решение. Международный олимпийский комитет дал федерациям право решать, а решение не было решения Международного олимпийского комитета допускать российский...
16: Другой вопрос у меня к вам. По-моему, Ткачук Брадос еще играет, или один из них. Может быть, они ему помогут, чтобы он пораньше уехал?
0: Вы знаете, ткачуки, конечно, играют. Кстати, оба и ткачак, они, ну, по-английски ткачак, эти два братана, они будут играть, оба будут играть в команде Флорида Пентерс, оба будут играть в команде, и очень часто будут встречаться, конечно, с командой Вашингтон Кэпиталс. Можно, у вас прекрасное предложение, что они ему помогут завершить хоккейную карьеру раньше. Не знаю, может быть. Окей, прекрасное предложение. Спасибо большое. Добрый день, я вас слушаю. Добрый вечер.
17: Здравствуйте, спасибо. Говорим об Овечкине. Давая пресс-конференции в Америке, я всегда говорил таким стесняющимся тоном, что он спортсмен и вне политики. На всех русских эфирах, на которых неоднократно выступал, много лет подряд звучала одна фраза. Я в команде Путина. Вот все, что надо знать о нем. Он в команде Путина. Он не нейтральный. Он будет с Россией, какая бы она ни была. Он будет в команде Путина. Он будет за команду Путина. В Америке он деньги зарабатывает. И не сладко живет. Все, что надо знать об этом спортсмене. Спасибо.
0: Окей, дамы и господа. Большое спасибо всем, кто позвонил. Мое время, к сожалению, уже истекло. 2 часа пролетели быстро. Мне помогал Паша Куклин. Паша, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Оставайтесь на волне Дэвидсон Радио. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио. И будьте здоровы.
1: Моя Америка.
18: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакелит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Осень. Значит, так надо. Шум листопада.
5: Осень на Davidson Radio. Все еще будет.
3: Davidson Radio, волна 620 AM, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Davidson Radio в программе передач «Возможны изменения».
5: С

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 удивительный вопрос, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг», в 3:10 «Контакт», в 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».

0: сезон радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
5: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Васей. Вася тот, который соскочил, он бежевый такой, без одежды совершенно. Сева я тот, который в рубашке. Наша фамилия Каплан. Судя по металлическому звуку входной заставки, у нас полным ходом на радио идет перезагрузка мебели. Там что-то творится, переставляются компьютеры, и, очевидно, кто-то на пульте движок приподнял, и поэтому металлу там столько, сколько бывает, когда идет перегрузка по звуку. Но тем, кто подписан на «Русский голос Америки» на YouTube, это отнюдь не грозит. Переходим к выпуску срочных новостей, которые составлены в основном в виде заголовков. А те, кому надо, они и сами сыщут то, что им по душе. Соединенные Штаты и Белоруссия достигли большого прогресса на переговорах в Минске, о чем сказал наш переговорщик. Российские беспилотники утром атаковали Киев. Под удар попал локомотив пассажирского поезда, который шел из Киева в Николаев. Он у вас наверху слева. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предстоящая зима станет самой суровой за все развязанные в России военные годы в Украине, и пообещала, что Евросоюз окажет самую мощную за всю историю поддержку Киеву. Командир 4-й отдельной мотострелковой бригады генерал-майор Антон Грунис с позывным «Грозный», это российский генерал, был убит вблиз линии фронта в результате удара вооруженных сил Украины спустя 2 недели после того, как министр обороны России лично вручил ему звезду Героя России. Я прочитал, так как это говорится в российских сводках, за исключением моей добавки «убит в результате удара ВСУ», потому что они как-то умолчали про это. И поэтому я бы не говорил, что Белоусов лично вручил, потому что а как еще? Ну, они так написали. Крупнейший нефтяной кризис современности обернулся дефицитом дизельного топлива уже 6,20 у нас за галлон. Рекордные цены на дизель портят настроение американским избирателям в преддверии посевной, да, потому что там дизель, в преддверии отопительного сезона, там тоже дизель, и в преддверии ключевых выборов в Конгресс. А, кстати, Ван Дизель туда не выбирался еще пока, а мог бы попасть легко. Дональд Трамп утверждает, что во всем виновата Украина, которая в процессе отражения российской агрессии вывела из строя половину российской нефтепереработки. Но факты и статистика говорят о другом, что да, Украина в чем-то виновата в этом плане, но виной всему главным образом затянувшаяся война Соединенных Штатов с Ираном. Руководство Министерства обороны, кстати, если бы я был частью мейнстрим-медиа, то уже к полудню были бы санкции. Руководство Министерства войны, понятно какое, да, заявило, что военные развернули оружие в космосе, впервые раскрыв государственную тайну и при этом не объяснив причину вынесения на люди этого факта. Но, очевидно, это как-то связано с приездом старикашки Си, думаем мы с Васей. Пентагон попросил командиров выдвинуть хорошо подготовленных военнослужащих для участия в обращении министра обороны Пита Хексета о состоянии вооруженных сил, которое он озвучит в сентябре. По меньшей мере 2 иностранных танкера, направлявшиеся к американским берегам, стали объектом кибератак, что вызывает кибер именно, что вызывает опасения, что Иран или другие противники стремятся расширить ближневосточный конфликт. По оценкам бюджетного управления Конгресса, Пентагон потратил около 38 миллиардов долларов в первые месяцы войны с Ираном. Конфликт, вероятно, будет стоить в дальнейшем дополнительно от 2 до 3 миллиардов в месяц. Ну-ка разделим на 6 месяцев, 38 на 6, это получается 6 с чем-то. Первые месяцы, получается, входили в 6 с чем-то, а теперь будет 2-3. Совет директоров центра Кеннеди проголосовал за закрытие площадки на двухлетний ремонт. Сами понимаете, почему двухлетний, потому что за это время Трамп уже перестанет быть президентом, но президент, пока еще Трамп, сразу же пригрозил заблокировать подобного рода работу, если его имя не будет восстановлено на здании немедленно. Законопроект, который должен был помочь ввести цифровые активы в основную финансовую систему, не продвинулся в Конгрессе. Соединенные Штаты давят на Мексику, чтобы она приняла новые правила для экспорта оборудования на базе искусственного интеллекта, чтобы предотвратить обход тарифов китайскими компаниями и иностранцами. И последнее по глобальным заголовкам. Пекин ввел широкие ограничения на выезд для граждан Китая и ввел новые правила для иностранцев, въезжающих в Китай. Это касается, кстати, бизнесменов. У меня как минимум два есть приятеля, которые, по-моему, раз в месяц ездят в Китай и все по делам, ненавидят свою работу, но хорошие деньги зарабатывают. Ипотечные ставки впервые с начала прошлого года приближаются к 7% устойчивым в среднем, что обещает новые проблемы для потенциальных покупателей жилья, которые уже переживают из-за рекордно высоких цен на жилье и нестабильной экономики. Правда, есть исключение из этого правила. Я вчера услышал на Ten Ten Winds, что в Лонг-Айленде, где real estate очень лакомый, кто-то продал дом на 200 тысяч долларов дороже, чем просил. OpenAI провела переговоры с инвесторами о новом раунде финансирования, стоимость которого может превышать 1,2 триллиона долларов сразу после выпуска их последней передовой модели. Европейская финансово-технологическая компания Revolut передала данные сотен своих клиентов человеку, выдавшему себя за государственное агентство. Это взлом, который, по всей видимости, был нацелен на клиентов с высоким уровнем дохода, активных в цифровых валютах при том. Американские нефтяные руководители, которые несколько месяцев предупреждали, что длительное закрытие Ормузского пролива неизбежно вызовет топливный кризис, заявляют, что чрезвычайная ситуация наступила. Транспортное агентство, главное NHTSA Соединенных Штатов, спросило Теслу, может ли ее CyberCab без руля управляться человеком, заявив, что такой вариант является критерием для сертификации. Grab согласилась приобрести 60% акций цифровой финансовой платформы Atom за 1,49 миллиарда долларов наличными. То есть сразу, не в долг. По меньшей мере 3 человека погибли после того, как вертолет NBC 4 News разбился в районе Лос-Анджелеса вчера вечером, недалеко от места катастрофы автобуса метро. При этом давний ведущий станции в прямом эфире заявил: «Мы потеряли связь с нашими людьми». Давний ведущий – это она. Вот эта красавица, что у вас на экранах. Вертолет разбился между двумя коммерческими зданиями в районе 7 вечера на 91.00 квартале Мейсон-Эвеню. При этом загорелись несколько близстоящих автомобилей. Погибли репортер Элиана Морено, ей 38, она год уже была помолвлена, но так и не успела выйти замуж, и пилот Джордж Марсиниев, который рядом с ней слева. Еще на работе, наверное, это в этом что-то есть. Погибнуть на работе. Вот погибнуть на спортивной площадке, в этом тоже что-то есть. Триатлонист из Нью-Йорка погиб. Его нашли без сознания во время заплыва в Хэмптонс. Вот это коса, где они плывут, милю плывут. Лин Чунг, ему 34 года, он житель Квинса, его вытащили из вод залива Ноек, где он заплыл в этапе соответствующем мемориального триатлона Mighty Hamptons Стив Тарпиниан. Это было в воскресенье в Кар-Харбор, и потом в госпитале он уже был не жилец. ветеран Демократической партии в Делавэр, вчера сенатор Крис Кунс его звать, он демократ, обеспечил себе номинацию от демократов в Сенат в гонке за третий срок, который ожидается, что он выиграет в ноябре. И сделал он это, объявив соперника с необычным именем – No Trump Hansen. Хансен ранее был известен как Эрик Хансен, но баллотировался с платформой ограничения президентской власти и сделал себе middle name – No Trump. Его укрощение, как он сказал, худших импульсов президента заключалось бы в принятии закона, который ограничил бы президентскую власть для восстановления настоящих сдержек и противовесов, а также искоренения коррупции и корыстной деятельности, ну, корыстной в плане собственной корости. И последнее. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани вчера представил Vision Zero Reimagined. Это масштабный план по ликвидации смертей вследствие дорожно-транспортных происшествий в Нью-Йорке в течение 10 лет, включая расширение зон только для пешеходов по всему городу. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились собственные мысли, то значит вы являетесь целевой аудиторией Толковища с Васей и Севой. Вы живете, а не просто существуете в районе распространения Дэвидсон Радио, телевидения RTN, ну а русскому голосу Америки на YouTube границ не писано. И в этом случае, если у вас появились мысли, вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-9090 во время рекламы.
0: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут. Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
3: Слышите? Шаги.
6: Этим утром многое может измениться.
2: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
0: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
5: Это классно. Последние слова в джингле. Откроет вам глаза. Себе открыть не может. Кому он может открыть? Кстати, пришла поправка. Дизель стоит уже 6,60, а не, как я сказал, 6,20. Я, правда, процитировал средний по стране, который услышал вчера. Но если Москва не сразу строилась, то цены на дизель подрастают гораздо быстрее. Сочувствую всем дальнобойщикам. Теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
7: Всем привет, это Карл.
5: Привет, Карл, дорогой, что скажешь?
7: Вот хотел насчет этого вертолета сказать, что вот у нас время такое, что меняются местами newsmen and women, становятся newsmakers, вот они следят за чем-то настолько неквалифицированно, что просто диву даешься. Я вообще смотрю, ты, наверное, обратил внимание, сколько аварий вертолетов в последнее время стало. То ли стали больше о них рассказывать, то ли что. Вон, ты видел, что в Юте вчера творилось, да? Когда инструктор вместе со своим учеником в тренировочном вертолете, запустив двигатель, отпустил рычаг и потянулся куда-то зачем-то. Ты видел, что из этого получилось?
5: Кошмар, да. Ужас.
7: Это же ужас просто, да. А к твоим новостям я хотел добавить удивительную вещь, которая была вчера в театре «Бикон». Я надеюсь, что кто-то из твоих слушателей, а может даже и многие, вчера там были. Потому что я думаю, что, по крайней мере, треть людей, которые там сидели в зале вчера, говорили по-русски. Вчера второй раз подряд, второй год подряд Ицхак Перлман на сцене со своими друзьями замечательной еврейской местечковой штетл-музыкой отмечал свой 81-й день рождения, который у него был в августе. Это был просто кайф.
5: Это должно было быть славно.
7: Это был просто кайф. Я тебе скажу, настолько квалифицированный фолк музыки вообще, я уж не говорю про еврейскую музыку, настолько квалифицированный фолк музыки с такими, такого уровня музыкантами, я не слышал ни разу в жизни, разве что только когда слушал победителей конкурса, скажем, баянистов или аккордеонистов. В основном в Европе, естественно, там в Германии, в Италии и так далее. Это просто улет, Сев. Я удивлен был жутко, что большого паблисити вообще у этого не было. Но я пропустил в прошлом году его настоящий 80-й день рождения, потому что купить туда билеты было невозможно. Но я надеюсь, что на следующий год они сделают еще раз вот это вот, как они это назвали, 80-ish, because it sounds almost Jewish, понимаешь? Это был такой кайф. Это был такой кайф.
5: Если он будет жив, конечно.
7: Да. Он будет жив, слушай. Он так вообще работал на грифе скрипки, это просто удивительно. Несмотря на то, что это была фолк-музыка, считай, что ты послушал Баха с Бетховеном.
5: Карл, спасибо, дорогой, за добавку. Буду иметь в виду, вообще, на самом деле, я последние где-то полгода перестал интересоваться, у меня были все ньюзлеттеры за то, что где происходит, но просто цены неприлично большие. То есть уже пойти в театр, в какой-нибудь зал, где там на 150-160 мест, это значит за билет, если 150 досталось, то считай, что повезло. И что еще? Да, я вспомнил, пока слушал Карла по поводу Перлмана, я вспомнил, когда Элла Фицджеральд давала последний концерт в Карнеги-Холл, и можно было купить билеты, причем они стоили, как сейчас помню, начиная с $38, а у нее уже был какой-то там сильнейший диабет, у нее были ампутированы ноги, и я ужасно боялся, что когда я ее увижу, то это останется у меня навсегда, потому что Элла для нас, она была как икона в нашей семье. Вот, и не пошел, чтобы осталась она как на пластинке, так сказать, молодая, одухотворенная, гениальная. А вот покойный певец наш, известный Яша Ямна, пошел и сказал, что это было лучшее выступление в ее жизни. Я потом много думал про это, про то, как, скажем, вот есть люди, которые идут на Rolling Stones, которым всем уже больше, чем Перлману. И думаешь, ну что там могут показать? Но дело не в том, как танцует Мик Джаггер по сцене, а в том, что со временем у человека, если он настоящий исполнитель, чем бы он ни занимался, появляется нечто общее с коньяком. Чем старше, тем выдержаннее. Или с застаренным мясом, если хотите, потому что мы из плоти и костей. И есть, скажем, сильно постаревшая бормотуха, это всякая дешевая попса, которая тоже популярна, а есть то, что становится все интереснее с каждым последующим исполнением. Теперь о том, что было вчера на бирже. Вась, подвинься чуть-чуть. Ну, чуть-чуть только. Вась, ну, картинку я должен поставить, а то не все ж понимают без картинок. Так, где она у нас? Вот картинка. Все. Вася улегся, вздрогнул хвостом, задрожала камера. Ну а теперь Brent. Международный эталон нефти вырос примерно на 2%, превысив $108 за баррель. Закрытие критически важного саудовского трубопровода оказывает давление, повышая цены и усиливая опасения по поводу инфляции. Гендиректор «Шеврона» Майк Вёрт предупредил, что мировые поставки заканчиваются и передышка не видна. Но «Шеврон», между прочим, работает над венесуэльской нефтью. Исключительно «Шеврон» пока что. И там ее хоть жопой ешь. Правда, вопрос, когда они ее начнут вычерпывать и приносить сюда. Доходность казначейских облигаций продолжила свой рост. Десятилетняя выросла до 5,04%. Это самый высокий уровень, начиная с 2007 года. Главный законодательный приоритет криптоиндустрии провалился в Сенате, и законопроект этот вывел бы большую часть торговли криптовалюты

десятых и S&P 500 на 0,5%. С этой темой все. Теперь я вчера был вынужден разбираться в этом материале, хотя он не для моей целевой аудитории, он интересует, скорее всего, только наше гетто, которое живет потусторонними интересами. Но днем вчера выяснилось, что есть все-таки привязка к нашей сегодняшней реальности. И поэтому я вам сейчас расскажу все, что следует знать про Умара Кремлева, того самого, который дал несколько сот тысяч, сколько неизвестно, но несколько сот тысяч на аренду частного острова на Багамах и на фейерверк. И все это было практически оплачено празднованием свадьбы сына президента Соединенных Штатов. Это не свадьба, а празднование. Это было другое событие. Это русский бизнесмен. У него прямые связи с президентом страны Владимиром Путиным. И то, что он оплатил празднование сына нашего президента и его жены Бетины, подтвердили сами праздновавшие. Его называют в нашей прессе олигархом. Я не очень уверен, что это так. Ну, во-первых, потому что по определению это не так. И, во-вторых, я не знаю его состояние, но оно не называется. Но это не тянет на олигарха. Но не в этом суть. Гостей было 50 человек, включая членов семьи, близких друзей. Трампа самого не было. И Кремлев был при этом частью большой группы российских гостей. Они стали в сторонке. И их присутствие, как выяснилось, вызвало неловкость у других участников. Трамп-младший и Бетина Трамп, его жена, опубликовали заявление в соцсетях в ответ на критику вот этого финансового участия Кремлева в мероприятии, защищая то, что они назвали чрезвычайно щедрым свадебным подарком от друга и отрицая какой-либо политический мотив присутствия Кремлева. То есть это вообще классический случай борзых щенков. Тут иначе никак не назовешь. Сейчас вам картинок добавлю тут. Вот еще вот эту и вот эту. Ну, наверное, хватит. Так, теперь по сути дела. Сообщение в Инстаграм, которое туда поместила Бетина Трамп, говорит следующее. «Наш дорогой друг Умар очень щедро устроил для нас две невероятные ночи празднования после нашей свадьбы. Жаль, что что-то личное и радостное может быть переквалифицировано как что-то политическое или зловещее только из-за того, что кто этот человек или откуда он родом. Дружба не требует политических мотивов». Чего можно ожидать в ответ на такой подарок? Ну, для этого надо представлять себе, кто такой Умар Кремлев. Я не знал о его существовании еще позавчера. Кремлев, ему 43 года, он у вас справа стоит на полголовы выше Путина, которому он клянется, положив руку на сердце в чем-то. Он родом из Таджикистана, и фамилия от рождения у него была другая. Лутфуллоев, которую он сменил на фамилию Кремлев в 2010 году, ну типа Ульянов-Ленин. А до этой смены фамилия Кремлев был осужден за вымогательство в 2004 году и за телесные повреждения в 2007. То есть 22 года назад ему был 21, это вымогательство уже было. То есть талантливый человек. После смены разносторонний. После смены фамилии он вскоре присоединился к известной байкерской группировке «Ночные волки». И во время пребывания в этой группировке, которая была первым официальным байкерским сообществом в Советском Союзе, еще Кремлев познакомился с Алексеем Рубежным, который сейчас возглавляет президентскую охрану Путина. Они слева у вас на экране стоят такие гарные крепкие хлопцы. Правда, Рубежный довольно большой живот развил, но положение обязывает. Знаете, так вот есть в тех краях был союз, нет союза. Есть вещи обязательные. Это ты должен с ними со всеми пить, ты должен с ними ходить в баню, ты должен выглядеть как они, и ты должен говорить как они.
Причем это

0: касается тех, кто еще не вырос до самой вершины своей пирамиды. То есть буквально, я знаю кое-кого из очень высокостоящих функционеров в современной России, которые становятся дико косноязычные, когда дают интервью, там, или, в общем, а в жизни говорят совершенно на другом языке. Так вот, этот самый рубежный возглавляет сейчас президентскую охрану, то есть охрану Путина, а Путин считается почетным членом «Ночных волков». Ну, это ему там, ну, это тоже мачо, так, образ, пиар. Не обращайте на это внимания. В 15 году Кремлев, который занимался боксом с детства, еще один важный момент, то есть так ли уж все это организовано, но на самом деле вся путинская рать – это спортсмены, боксеры, борцы, так, можно сказать, спортивная мафия. Братья Ротенберги, в том числе дзюдо, туда-сюда. В общем, основал компанию «Патриот», Кремлев, «Патриот», которая типа нашего Чарли Кёрка, «Turning Point», которая организовывала боксерские поединки. И 2 года спустя он стал генеральным секретарем Международной боксерской ассоциации, IBA. Не путайте с IBM, пожалуйста. Причем не сразу, а после перестановок. Там перестановки привели к тому, что Рубежной стал председателем наблюдательного совета, и после этого, уже будучи председателем наблюдателей, он выдвинул Кремлева на должность генсекретаря. И Кремлев был избран президентом IBA в 2020 году. Такая схема поступенчатого выдвижения наверх. В 2024 году Кремлев приобрел компанию «Рольф». Это крупнейшая автомобильная дилерская группа России, которая ранее принадлежала государству. Как-то у нее так это получилось 2 года назад. И вот тут уже попахивает олигархией. В 2024 году, да, Кремлев уже много лет вообще связан с Путиным. Во время работы Кремлева президентом IBA «Газпром» – это государственная энергетическая компания, кто не в курсе, и одна из крупнейших в России, стала финансовым спонсором Федерации бокса. Кстати, один из критериев того, что верховный правитель всей Руси и окрестностей участвует в каком-то процессе, это когда окружение его в виде богатых людей или богатых организаций начинает финансировать какие-то проекты. В том же году Кремлев был удостоен чести стоять рядом с Путиным во время открытия Международного боксерского центра в Москве. При Путине вообще многие российские чиновники или олигархи занимают именно наблюдательные должности в спортивных организациях страны. А Умар Кремлев под руководством Путина использует спорт в политике, потому что это есть, как бы скажем, как в порно, есть softcore, hardcore. Спорт – это soft politics. То есть вроде как сидим вместе, смотрим боксерские матчи, и немножко о политике. После того, как Кремлев в 2024 году приобрел этот самый «Рольф», Путин отменил федеральную собственность компании, которую он же установил указом президента в 2023 году. То есть разница была всего-навсего в год. То есть взяли под себя, а потом отдали тому, кому надо. Эта схема тоже повторяема. Так что вы можете стать политическим аналитиком и успешным блогером, в отличие от нас с Васей. У нас после 33 лет эфира в Соединенных Штатах Америки меньше 5000 подписчиков на блоге. Кремлев. Также удостоен Ордена Дружбы, который отмечает только тех, кто помог улучшить Российскую Федерацию в различных сферах. И я подозреваю, что здесь не только о боксе речь. Потому что в этом году, совсем недавно, Кремлев сопровождал Путина в поездке в Китай. А Путин ездил в Китай, очевидно, в преддверии того, что китайский лидер поедет в Вашингтон. Последние месяцы Кремлев публично связывался с президентом Трампом и Трампом-младшим через боксерскую ассоциацию. Обратите внимание, и со старшим, и с младшим. В сентябре прошлого года Трамп-младший участвовал в панельной дискуссии. Это не там, где бляди собираются, а эта панель бывает и, так сказать, при костюмах и галстуках. которую организовала IBA в Стамбуле, во время которой он также критиковал участие трансгендерных женщин в женском спорте, находясь вместе с Кремлевым на сцене, то есть Трамп-младший и Кремлев, они против женщин-трансгендеров в боксе, что импонирует папам, обоим. Президент, который не посещал свадьбу Трампа-младшего и последующие торжества, заявил позавчера, что он понятия не имеет, кто такой Умар. Никогда о нем не слышал. И он не платил за свадьбу Доны и Беттины, которая прошла в совершенно другом месте и в другой день. То есть это все было в одной фразе нашего президента сказано. С одной стороны, сначала, если вы не поспеваете, он сказал, что не знает, кто это. Но оказывается, он знает, что этот кто-то, кого он не знает, не платил за свадьбу сына и его невесты. Представительница Эрика Трампа, брата младшего Трампа, сообщила, что Эрик абсолютно не имеет понятия, кто этот человек. То есть никто ничего не знает. Но я, между прочим, помню, как, скажем, один из наших, я его считаю героем нашего времени, Феликс Сейтер, который достал номер мобильного телефона Осамы Бен Ладена в свое время для наших спецов, что привело к гибели террориста номер один. Он много лет в отличных отношениях с Дональдом Трампом, который президент. И про Феликса Дональд Трамп то же самое сказал, что он не знает, кто он такой. Там есть еще кое-что, что я знаю, но это не вашего ума дело. А вообще, если от себя, то чрезвычайно маловероятно, чтобы Умар Кремлев мог взаимодействовать с кем-либо из семьи Трампов без ведома Кремля и без наускивания. Он, в конце концов, был вывен на этот верх для того, чтобы решать вопросы. Так что здесь сомнений быть никаких не может. Но любые отношения между человеком, который связан с президентом, и кем-то, связанным с Кремлем, в принципе, могут представлять риск для Соединенных Штатов. Я уже не говорю о всяких моментах коррупции, так что интересно было бы услышать мнение на этот счет Трампуси и Трампонов, которые, будь на месте Трампов, Байден, нашли бы что сказать. А какая разница? Это все та же песочница и все те же кубики, только название поменялось. Причем это не первый раз, когда Трамп-младший вызывает споры из-за контактов, связанных с Россией. Напомню, что во время президентской кампании 2016 года Трамп-младший встречался с российской юристкой в Трамп Тауэр, которая утверждала, что может предоставить информацию, способную навредить демократическому оппоненту его отца. То есть речь шла о Хиллари Клинтон. Но это давняя история, которая незабываема. Если по этому поводу есть кто-то, кому есть что сказать, но свое, и на фоне новой информации, то наш телефон студии 718-303-9090. В принципе, в чате тоже можно что-то писать, но там пошел глухариный ток. Так что переходим к следующей теме. Вы можете, если у вас появится возможность и желание, оставить комментарий на русском «Голосе Америки» в любое удобное для вас время. То есть, если вы посмотрите через 24 года то, что мы сегодня с Васей навытворяли, вы можете оставить там комментарий. А не Вася, так я, кто-то из нас обязательно вам ответит, потому что мы с Васей читаем все. И мы с Васей принимаем все звонки. Правда, сейчас вот почему-то ни одного звонка. Следует ли делать вывод, если, так сказать, идти по пути радиоаналитики, что при работе всех телефонных линий вся радиоактивная часть аудитории радио Дэвидсон, естественно, это трампоны и трампуси. Потому что к ним обращен вопрос. И они все время звонят на радио. Тут вопрос пришел ко мне про то, что было, по-моему, позавчера. Вопрос такой. Вам во время шоу задали вопрос, что бы вы сделали, узнав о своем будущем уничтожении. И тут же приписано, я бы продлил этот вопрос до, что бы вы приказали сделать или попросили сделать искусственный интеллект в этом случае. Ну, из любопытства, я бы, наверное, Вот я дочитал книжку Джорджа Карлина, великого комика, который написал на последних страницах, что если бы он знал, что он должен вот сейчас вот умереть, то он попросил бы, чтобы его из пушки запустили куда-нибудь, прямо так, целиком, еще живого, прямо как у кого-то из фантастов, из пушки на Луну. Если бы я узнал свое будущее уничтожение, но тут параллель, очевидно, с продуктом, потому что искусственный интеллект – это наше дитя. Его создали самые умные, у которых хватило на это ресурсов. Мы уподобились Богу. Человечество не то, чтобы есть идеальное слово, которого в русском аналоге, я аналога не знаю, это когда говорят «I'm humbled», то есть я не унижен, а ощущаю смирение и мелкомасштабность свою. И вот мы смиренные, мелкомасштабные, в большой группе, тупеющие на глазах. Мы создали эту штуку. И сейчас мы продолжаем оставаться такой же гигантской тупой массой. Начинаем рассуждать по поводу того, что делать. То есть это планета обезьян, самая настоящая, где самый красивый, самый умный считается уродом. А я не хочу однозначно отвечать на заданный вопрос, потому что он заслуживает того, чтобы превратиться в нечто вроде футбольного мяча. Вот я сейчас вбросил мяч в игру, а кто подхватит? Людей хватает. Возможности есть. Наш телефон 718-303-90-90. Теперь послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста, что скажете?
1: Да, всем
0: доброе утро. Ой, вы поздоровались и исчезли. Причем люди видят по моим ушам, которые я трогаю своими руками, что я кнопку, разве что пальцем ноги. Перезвоните, пожалуйста. А мы пока послушаем. Нет, вот уже мы перезвонили. Пожалуйста, в эфире.
1: Доброе утро, Сева.
0: Доброе утро.
1: Да, то же самое происходит, что и Байден делал, Байден сын делал на Украине, в Китае получал взятки и там, и все такое. Так что ничего тут нового нет. А
0: да,
1: потом Украина, потом Украина подосрала эту самую Трамповщику на второе это самое. Ну, хотели импичмент сделать Трампу. Сначала Рашенгейт был, потом Украингейт, и там Зеленский подосрал ему хорошо. Но вот он поэтому терпеть не может Зеленского. Все очень просто.
0: Понятно, понятно. Спасибо, да, все очень просто. Окей, ладно, с этой темой все. Зато у нас остался перерыв на рекламу.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых.
0: Отмать, слышишь меня?
2: Травма – это
0: ну,
2: боль, шок и десятки вопросов.
0: Звуки
2: кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Шоу. Всего
9: за него стоят громадные мосты.
10: Не пойму, что за люди.
4: Толковище.
0: Люди добрые, что регулирующие органы Соединенных Штатов, то есть это те, которые отправляют закон, используют свои полномочия для давления на медийные организации из-за их контента. Есть, правда, исключение из этого правила, нынешнего правила, к толковищу это пока не относится. Администрация Белого дома, как вы знаете, наверное, лишила общественное телевидение PBS и общественное радио NPR финансирования. Разгневанный историями, которые ему не нравятся, президент Трамп подал в суд на крупные новостные организации типа ABC, а Белый дом взял под контроль ранее независимый пресс-пул, который отслеживает каждый шаг президента, выбирая, какие СМИ могут в нем участвовать. То есть это журналисты, которые пасутся в Белом доме. Министерство юстиции, это все я перечисляю в факты, известные и неоспоримые, направляло агентов ФБР в дома журналистов для вручения им повесток по поводу их журналистских расследований и в одном случае предъявило ордер на изъятие печатных устройств. Пентагон уволил редактора и издателя своей пентагонской традиционно независимой газеты Stars and Stripes и заблокировал доступ другим журналистам, отказавшимся подписывать обещания, ограничивающие их репортаж. Через 20 месяцев после начала второго срока нашего президента его столкновения в средствах массовой информации превратились в масштабную кампанию, в принципе, по контролю на свободу речи в Соединенных Штатах, которая выделяется тем, что так быстро и одновременно применяется множество рычагов различных. Конечно, президент раздражителен, и его раздражение питается негативной публицистикой. Он в ярости из-за утечек, и этим объясняется то, что он предпочитает теперь один на один разговаривать с ключевыми представителями противных сторон. Плюс он, конечно, полон решимости сформировать весь политический нарратив в нашей стране в свою пользу. То есть, в принципе, в идеале было бы, если бы у нас в стране была одна газета «Правда». Трамп использует при этом мощь федерального правительства, и не только, он подает еще и личные иски, целясь не только по журналистам и критикам, но и по комикам, по ведущим ток-шоу и, конечно, по корпоративным структурам, которые стоят за ними. То есть как у него хватает на это, на всю энергии и времени, потому что все-таки президент должен заниматься менеджментом страны скорее, чем своими собственными привязанностями. А президент и его союзники требуют ответственности за то, что считают предвзятым, несправедливым и порой неточным освещением и критикой. Кстати, неточно оно бывает. И если вы хотите знать точно, неточно оно или нет, то вам надо смотреть «Русский голос Америки» на YouTube. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг заявил, что предвзятое освещение со стороны СМИ – это несправедливое отношение к американскому народу. И у меня была где-то, кстати, картинка, сейчас я посмотрю, которая адекватна под эту всю историю. Да, вот это вот. Как вам нравится эта книжка, которую написал Тимоти О'Брайен, «Trump Nation». В принципе, я ее просмотрел, когда готовил этот материал. Так вот, Стивен Чунг заявил, что предвзятое освещение – это несправедливое отношение к американскому народу, и добавил, что мы используем все доступные инструменты, чтобы обеспечить точное освещение для общественности и привлечение к ответственности тех, кто сознательно распространяет ложную информацию. Ну вот последняя распространители ложной информации, про которых президент Трамп сказал, что это хоакс. Это было позавчера, то есть неделя не проходит. Все ученые, то есть я сейчас даже не про прививку, а про все то, что не совпадает с планами нашего президента, который путает личное с общественным все более успешно. Вообще, если говорить о пресс-службе, то когда и в какой стране пресс-служба администрации может вызвать доверие народа? Ну, народ, он из разных компонентов состоит. Есть умные, самостоятельно думающие. У остальных доверие всегда. И сторонники свободы слова говорят, что намерения президента очевидны. Наказать, запугать, заставить молчать инакомыслящих. То есть мы вернулись на круги своя. Когда я говорю «мы», я имею в виду себя, но не Васю, потому что Вася еще тогда не жил, да и вообще он все время в одном круге крутится. То есть с чем боролись, на то и напоролись, не так ли, да? При оспаривании в суде президент и администрация часто проигрывали, надо сказать, сталкиваясь с решениями судей, подтверждающих права по первой поправке, причем даже Верховный суд порой вставал не на сторону президента. Но тем не менее, даже путь к признанию правоты в суде может иметь серьезные финансовые и репутационные последствия в виде потерь для тех, кого Трамп считает противниками. И среди них есть, конечно, могучие. Это никогда не бывшая прибыльная «Нью-Йорк Таймс», это Wall Street Journal, который в последнее время Трамп тоже стал тихонечко, но не сам, но шпынять через своих. Я еще не читал, чтобы он открыто говорил про Wall Street Journal, то, что говорит про New York Times. Ну и BBC, само собой. И каждый раз, когда президент критикует то, что давно считалось защищенной свободой высказывания, он как капля точит камень, он разрушает нормы и подрывает роль независимой прессы. Есть одна организация, их, кстати, много, у которых названия похожи, скажем, «Врачи без границ», это которые едут туда, где они нужны, оказывают помощь, не получая за это никаких денег, рискуя своей жизнью. А есть еще и «Репортеры без границ». И вот эти репортеры ведут, отслеживают индекс, который отражает свободу или несвободу прессы в 180 странах, фиксируя угрозы со стороны правительства. Ну, естественно, там учитываются повестки, мстительное применение правил против журналистов. Знаете, какое место занимаем сегодня мы, Соединенные Штаты? Это самое низкое место с момента запуска индекса, который произошел в 2002 году. Соединенные Штаты в плане свободы прессы стоят на 64-м месте. Это чуть выше Панамы и чуть ниже Ботсваны. Вообще Трамп не новатор по сокращению свободы высказывания. Президент Вудро Уилсон ввел строгую цензуру и вынудил инакомыслящих издателей закрыться во время еще Первой мировой. Ричард Никсон ввел список врагов, а его помощники угрожали действиями FCC, то есть Federal Communications Commission, против вещателей, комитет вообще. Совсем недавно Белый дом при Джорджа Буша-младшем расширил государственную тайну, то есть понятие о тайне, а администрация Обамы начала расследование по источникам журналистов из-за расследования утечек, то есть они все грешны этим делом. Так же, как вот джентльмен, который звонил, он правильно вспомнил про Хантера, Буризму. Но это масштабы Давида с Голиафом, сравнивая с тем, что у нас сейчас происходит. То есть у нас намечается позитивный рост коррумпированности верховной власти. Трамп выступал против администрации Байдена за то, что он и его сторонники представляли как жесткое давление на соцсети с целью цензуры нежелательного контента, причем часто за их счет, пообещав на своей второй инаугурации прекратить всю государственную цензуру. Кто-то, может быть, забыл, это было 20 месяцев назад. Обещал прекратить всю государственную цензуру. Теперь его администрация открывает новые широчайшие горизонты, подавляя инакомыслие личными исками, новым использованием исполнительной власти, И причем это утверждаем не мы с Васей, а юристы-толкователи первой поправки с последствиями, выходящими далеко за рамки президентства. Потому что вот это все, оно остается, усваивается и берется на вооружение теми, кто придет потом. Вообще, задолго до вступления в должность наш президент, тогда еще просто мистер Трамп, был хорошо известен своими медийными конфликтами и всегда угрожал исками о клевете тем, кто оспаривал его заявления о его бизнес-успехах и о богатстве. В свой первый срок президент окрестил журналистов, которые пишут против шерсти, против его шерсти, фейковыми новостями. Во втором сроке он тех, кто раньше мог бы его остановить, он поменял и заменил лоялистов, это уже в своем окружении, которые часто используют свою власть, чтобы предупредить желание господина наказать предполагаемых врагов. Это, кстати, способствует продвижению по службе. Вскоре после инаугурации Белый дом запретил Associated Press, который вообще аналитикой практически не занимается, они просто факты сообщают. Он запретил AP, то есть представителю, посещать овальный кабинет и Air Force One, то есть это первый самолет в стране, в котором перемещаются президенты, и там всегда при нем журналисты. Почему запретил? Потому что эта информационная служба не хотела называть Мексиканский залив новым названием Gulf of America. Еще одна причина запрета. AP не предоставила Белому дому прав на фотографию Трампа, где он залит кровью с поднятым кулаком после того, как его подстрелили в Батлере, это в Пенсильвании в 1924 году. Как частное лицо наш президент подавал иски против очень широкого круга целей, в частности газета «Гардиан», журналист Боб Вудворд, легендарный Боб Вудворд, и на совет Пулитцеровской премии. И вот эти юридические споры, часто финансируемые его политическим комитетом, это его собственный ПЭК, куда поступают средства от его доноров, то есть механика такова, что он не из кармана вынимает деньги, когда лично судит кого-то, кто ему не по нраву. Он берет деньги от доноров, с которыми потом расплачивается услугами. Вот это все, что следует знать о том, как сейчас обстоят дела. А теперь кто-то из вас, может быть, захочет воспользоваться первой поправкой и сказать что-то именно по поводу услышанного, желательно свое. Телефон студии 718-303-90-90. Мы подошли к последним 5 минутам. То есть если вы сумеете, набрав номер телефона, сказать что-то по поводу услышанного, то дальше вы можете предложить свою тему. А я поиграю в вас. До этого момента. То есть я побуду аудиторией, вы побудете ведущим. Пожалуйста, прошу вас.
11: Да, доброе утро всем. Да.
0: Саша, всем здравствуйте.
11: Я два слова хочу сказать о спортивном мире. Вы не упомянули, здесь появилась фотография знаменитого хоккеиста Овечкина, стоящего за спиной Тимоня Лаврова.
0: Да, далее. Я видел.
11: В преддверии выборов, вот я хотел бы просто узнать, как себя чувствуют болельщики в Вашингтон Капитал, сказать, команда сказала, что мы ни при чем, он просто гражданин России, поэтому может делать все, что угодно. Как это в свете всех вот этих вот ужасных событий, которые глава России делает, и как после этого его примут здесь, на нашей земле, вообще как ему дадут бизнес для того, чтобы сюда приехать.
0: Вот это мне понятно. Вас спасибо взаимно, Саш. Да, я видел эту новость. Я давно уже не видел Овечкина, оказывается, у него уже седая голова. А у меня есть один знакомый, который с ним случайно столкнулся в аэропорту. Причем фамилия моего знакомого Овечкин. И когда он подошел к знаменитому Овечкину и сказал, что он поклонник его таланта, тот посмотрел на него, как я думаю, как Чарли Бронсон посмотрел на Владимира Высоцкого, который сказал то же самое в 78 году актеру, не ведавшему о том, что к нему подошел гений. Но этот мой приятель показал ему паспорт, и они стали друзьями. Причем Овечкин, никому известный, после этого бывал на матчах, куда вообще не пробиться. А, знаете, конечно, когда выдающийся спортсмен начинает участвовать в политических процессах, эта вещь довольно, ее трудно избежать. Но есть правила, которые предлагаются, то есть, как это делал крестный отец, просьба, такая, do me a favor. Вот. Невозможно отказаться. Я не знаю политической платформы Овечкина, меня интересует только его платформа, которая называется «Лед». Вот здесь он гениальный. А там страна такая, с этим ничегошеньки не поделаешь. А что еще у нас есть на телефонных линиях? Кто еще хочет воспользоваться первой поправкой? Прошу вас, пожалуйста.
12: Доброе утро, Сёма, это Саша говорит.
0: Саша, здрасте.
12: Здрасте, Сёма, давно вам не звонил.
0: Я думаю о вас постоянно. Как ваше здоровье вообще? Как вы себя чувствуете? Как перспектива?
12: Знаете, есть изменения какие-то? Пришел, есть, к сожалению, нехорошее. Пришел анализ, очень плохой, circulation of cancer cells. И онколог сказал, это 3-6 месяцев жизни. Но мы решили взять второе мнение и сейчас обратились в Memorial Sloan Kettering. У них есть facilities in New Jersey тоже. Ну вот мне на 25 сентября назначили appointment. Посмотрим, что там.
0: Саша, я знаю, что с вами я могу позволить себе немножко черного юмора, тем более, что только что была тема про Трампа. Вам не понравился первый, так сказать, диагноз, поэтому вы ищете другой. Да,
12: нет,
0: понравится.
12: Не поэтому, Свет, не поэтому.
0: Да я понимаю.
12: Дело в том, что я моя понимаю. Дочка провела, как она сказала, я провела ночь с GPT, ну, и выяснила, что там очень много различных вариантов, при которых этот тест показывает неправильные результаты. В частности, например, inflammation of stomach, а у меня оно было, кстати сказать. Вот, поэтому это... А судя по всему, тот онколог, который это сказал, он не знал вообще о том, что на этот тест может что-то влиять. Поэтому мы решили к более квалифицированному обратиться.
0: Вот. Саш, вы знаете, с вами к последним... Саш, последние секунды, я, к сожалению, не успеваю, я должен сейчас отключаться. Может,
12: хорошо, всего вам самого хорошего.
0: Спасибо.
13: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
7: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
13: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
14: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
15: Дэвидсон Радио.
14: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
15: Дэвидсон Радио.
14: 620 AM. Настройтесь.
13: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
16: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Доброе утро. Мы с вами на бейсбольных полянах. В регулярном чемпионате главных бейсбольных лиг командам осталось сыграть по 10, 11, 12 матчей. Впереди кубковые турниры. Окей, что происходит на востоке американской лиги? Янкис вчера в гостях выиграли в Миннесоте 8-1. Тампа Бэй выиграла дома у Атлетик со счетом 2-1. Бостон Ред Сакс проиграли в гостях команде Тексас Рейнджерс счет 4-2. У Тампы 91 победа, 59 поражений. Процент побед 60,7%. Больше 60% побед – это гроссмейстерский результат. Янкис на втором месте, у них 88 побед. Бостон Ред Сакс на третьем месте. Первые две команды наверняка будут играть в плей-офф. Может быть, будет играть в плей-офф и команда из столицы штата Массачусетс. На востоке национальной лиги Атланта лидер, играла в Чикаго с Львятами и выиграла у Львят со счетом 6-3. Филадельфия, которая преследует Атланту, играла в Вашингтоне, и вашингтонский националист.